0: координаты. Процесс, конечно, обучения пошел быстрее, и понимание четкое произошло. И девочка прям ей очень понравилось. Даже, скажем тихонечко, что она его, Игоря, выиграла.
1: Разгромила меня.
0: Да. И когда мы сказали, что Игорь у нас чемпион Москвы, и вот она выиграла, да, неофициальный, и она его выиграла, девочка была очень довольна.
2: Приятно.
0: Да, конечно, приятно.
2: А то есть подписана координатами доска?
0: Да, координатами доска, и мы еще сделали... у нас вот теперь три набора. Набор также 9 на 9, затем набор 13 на 13 линий, и большой набор мы сделали его комбинированный, в котором есть коробка, в ней лежит доска 19 на 19 линий, а сверху крышка в виде доски 9 на 9 линий. То есть, когда ты берешь в руки вот этот большой набор, у тебя сразу... И доска 9 на 9 для обучения, для решения задачек, и большая профессиональная доска 19 на 19 линий. То есть человек сразу понимает, к чему ему надо стремиться и на чем, в принципе-то, вот все люди в мире играют, на каких досках.
2: Угу. Ну, в целом становится все понятнее и понятнее, что это такое игрого. А я предлагаю прерваться на песню.

0: Молодежный эфир.
1: А мы продолжаем в эфире радио ВОС программа «Молодежный экспресс». И мы сегодня говорим про очень увлекательную игру «Го». Наш звукорежиссер

0: режиссер также с недавнего времени увлекся этой игрой. Также есть какой-то комментарий.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Да, действительно, я вот буквально сегодня стал счастливым обладателем замечательной доски вот производства Ларисы и компании. Да, так что огромная благодарность от меня лично. Вот. И да, я в своей жизни сыграл 3 партии уже. Первую вот с Надеждой. Это вот Игорь Сергеевич, он несколько раз уже пытался меня привлечь в эту компанию, неформально мы их называем гошниками, вот, и как-то нет, не хочется, но тут на
2: отнекивался до последнего.
1: Да, на одном из мастер-классов вот я попал под обаяние Надежды и ее замечательного друга
0: Сириуса.
1: Сириуса, да.
0: Вот. Сириус сегодня тоже с нами в студии.
2: Сириус, голос.
0: Не надо.
2: Дайте Сириус
3: микрофон. Не умеет он, не умеет.
1: Вот, мы сыграли первую партию, конечно, мне очень понравилось. Но вот вы говорили здесь о технической, так сказать, составляющей этой игры. А меня вот образность немножко зацепила и увлекла, так сказать. То есть это не для тех, кто никогда не щупал, не пробовал, не играл. Это не просто там камушки там расставляешь, как крестики-нолики. Здесь все китайская, древняя китайская философия, дипломатия, тактика, стратегия. Здесь все переплетено. Вот образность форм, то есть формы из 2 камней, формы из 3 камней. Там такие названия интересные, японские. Ну, кстати, да, терминология в основном японская. Вот. Там чего стоит только форма кошка, форма голова тигра, форма цапля. Ну, можно только вот этим, знаешь, формы раскладывать по доске и разбираться, как там, да, как они выглядят, там, как с ними взаимодействовать. Вот. Ну и основное, наверное, это то, что тактически и стратегически эта игра тебе предлагает несколько вариантов. То есть, если в шахматах ты рано или поздно все равно столкнешься как бы в боестолкновении, то есть там нельзя разойтись краями и дипломатией, то в го партии мастеров порой заканчиваются вообще практически без каких-то стычек именно. То есть это больше похоже на договоренность каких-то очень мудрых дипломатов таких. Вот, может быть, немножко наши вот опытные гости поподробнее вот эту тему раскроют для слушателей, ну и для меня тоже.
2: Спасибо. Я в продолжении темы терминов всевозможных и формы добавил еще, что Алишер же, помимо плотных занятий го, еще не менее плотно играет в теннис, и когда забивает гол, теперь кричит «двойной атари», забивает другой, кричит «бамбуки». Немножко терминологии перемешались. Ну да, красиво. В теннисе такой гол и гол, а тут и пасти, куча зверей. Про пасть лошади я первый раз слышал. Наверное, не самая опасная форма, потому что пасть лошади тоже так, наверное, по сравнению с тигриной так себе. Да, но термины красивые, да, их много.
0: Существует стереотип, что игра го это вот больше для математиков и стратегов, но подходит ли она гуманитариям? Ну вот, исходя из того, что мы сейчас услышали, ну это практически тогда игра для художников и поэтов.
2: Ну вот, наверное, есть какая-то магия в игре го, поэтому затягивает всех. И физиков, и лириков, и, в общем, все, кто под руку подвернется, попадет под обаяние доски, либо мастера Надежды, как в нашем случае. Да, проводили небольшой мастер-классик с Надей для детей, но заинтересовались больше взрослые, да, сотрудники МГУ, в частности, Алишер, приобщился, загорелся, сейчас приобрел доску, тоже вступил в нашу секту гошников, как Алишер выразился.
0: Вот, кстати, да, вопрос по популярности и распространению движения го в Москве. Вот кому больше заходит? Детям, молодежи, там, зрелым людям? Наблюдали какую-то вот статистику?
2: Пока что статистика в пользу музейных работников. А так вообще многие люди приходят. Вот мы, я, в частности, мы их, в общем-то, и знать не знаем. Просто приходят какие-то какой-то поток незрячих, слабовидящих ребят, приходят, при этом я говорю про библиотеку молодежи, то есть откуда взялись, ну, вот кто-то остается, кто-то уходит, но, в принципе, движение только набирает обороты. Ну, интерес на старте уже очень большой. Кто-то, конечно, будет отваливаться потихонечку, но ну, прям точно-точно эта история дальше будет развиваться. И, опять же, повторюсь, хотелось бы, чтобы за рамки МКАДа она вырвалась. Она, собственно, уже вырвалась. Да, обращаются к продюсеру проекта «Го без границ» Татьяне Заборовской. Да, кстати, отец-основатель клуба «Го без границ» Вадим Филиппов. И обратил внимание на незрячих слабовидящих игроков, как раз-таки, когда играл в шахматы, вот где-то тут в парке на Кусине, видимо, напротив КСРК.
0: Угу.
2: То есть увлекся этой идеей, много лет ее вынашивал. Идея о том, что можно как-то ИГО адаптировать. И изначально клуб «Го без границ» был сфокусирован на людей, скажем так, с проблемами слуха. И потихонечку, ну да, достаточно быстро, параллельно, можно сказать, взял в работу, так сказать, и незрячих слабовидящих игроков. И вот, да, стартовал такой проект. «Го без границ» исполнилось недавно 2 года. Была проведена определенная работа, но, к слову сказать, вот, да, к разговору о такой новаторстве вообще всего этого движения, именно тактильного ГО, ГО для незрячих слабовидящих, эта штука достаточно уникальная. Вот Надя говорит, что играют в мире, на чем играют в мире. Вот, но на самом деле в мире вслепую, ну, можно сказать, не то, что прям сильно как-то играли. В Азии максимально эта игра распространена. И вот только, по-моему, в Южной Корее, что ли, в том году был проведен первый чемпионат именно для людей с нарушением зрения. Вот, а так, в общем-то, в Европе играют. В Азии вообще играют так мощно. В Европе, по-моему, россияне являются чемпионами Европы. Вот, где-то официально это вид спорта, есть страны, да, так же, как и в России, по-моему, во Франции, в Турции. Ну, тут могу ошибаться, но как-то так.
3: В Америке вот тоже играют незрячие. То есть ГО идет по миру, ГО идет.
2: Да, но вслепую вот так вот прям-таки вот официальному виду спорта, если я не ошибаюсь, именно для незрячих игроков он нигде, если я не ошибаюсь, не признан. И Россия может стать первым, кто вот официально утвердит это в качестве спортивной дисциплины по виду спорта спорослепых. Мы все это ждем. И так потихонечку в рамках, по мере своих возможностей, тоже постараемся как-то песни этот день мы приближали как могли. Тоже немножечко стараемся приблизить этот день.
0: А расскажите вот о своем опыте участия в соревнованиях, турнирах по ГО. Насколько это сложно и напряженная борьба идет?
2: Ну вот недавно прошел кубок, открытый кубок города Котельники, на котором Надя и Лариса принимали как раз участие. Вот о последнем турнире, я думаю, могут они рассказать как непосредственные участники.
3: Да, это были соревнования в прошлую субботу. Федерация Московской области проводила соревнования в, как это называется?
0: Мир детства.
3: Мир детства, да, мир детства, значит, в городе Котельники. И нас пригласили сыграть на этих соревнованиях, но это, можно сказать, такие выездные наши соревнования были. То есть там были профессионалы, которые играли на досках 19x19, были детки, которые играли на досках 13x13, и вот мы на своих маленьких, пока малюсеньких досточках 9x9 линий, но уже было 13 человек наших незрячих ребят, которые участвовали в этих соревнованиях.
2: Да, на первом турнире было 11, поэтому тенденция прогресс налицо.
3: Да-да-да. Ну, 11 было здесь в КСРК, всем удобно, да?
2: Да, но это были выездные соревнования.
3: Да-да-да, здесь выездные, в Котельнике, надо было собраться рано утром, поехать. Весь день были соревнования. 4 тура там было. Вот президент Федерации Московской области Наталья Шальнева нас пригласила туда. Конечно, эмоции зашкаливали, волнение тоже было, как это обычно бывает на соревнованиях. Но мне очень понравилось. И, конечно, мы не играли с людьми, ну, потому что на 9 на 9-то не играют в основном там зрячие. Ну, мы пока вот начали с наших маленьких досок. Надеемся, что на следующий год мы на доски 13x13 перейдем и будем уже там где-нибудь в Москве, в московских соревнованиях, или Московская область нас снова пригласит, мы уже примем участие на средненьких досках.

0: можно сказать.
1: Угу. Кто еще готов поделиться опытом участия в турнирах?
2: Я еще участвовала, тоже мне очень понравилось. Я считаю, что это хорошее начало для того, чтобы продолжать историю с официальными соревнованиями. И это здорово, что в этом году уже получилось нам поучаствовать на таком мероприятии. Мне, конечно, как бывшей спортсменке по пауэрлифтингу, очень приятно вернуться в спорт. Я это прям, видимо, это у меня в крови, лишь бы где-нибудь поучаствовать в спортивных мероприятиях. Ну, у меня прям сильных, больших, амбициозных целей не было. Было просто желание поучаствовать на самих соревнованиях. Мне очень понравилось, как все было организовано. Атмосфера прям такая хорошая, официальная. Прям это очень приятно. И очень хочется верить, что продолжение этого следует и как можно скорее. И даже в этом году.
3: Кстати, да, по голосу не скажешь, но Лариса у нас мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, да? Кто бы мог подумать,
1: ух ты,
3: услышав голос.
1: Игорь, а ты стал как чемпион. Что у тебя за неофициальный титул в игре Го?
3: Неофициальный титул? Это означает то, что я, да, так сложилось, что я выиграл тот самый первый стартовый исторический турнир в КСРК. Прошел он, по-моему, 15 февраля. Кстати, кому интересно, вот буквально вчера, что ли, вышел третий номер звукового журнала «Диалог», где опубликован материал о первом историческом турнире по Го. Вот я его выиграл, поэтому вроде бы как такой неофициальный чемпион, но понятное дело, что ну, такие немножко разные вещи, официальный, неофициальный. То есть, чтобы это стало официальной дисциплиной в рамках спорта слепых, нужно пройти определенную процедуру, турнир должен соответствовать определенным требованиям, должно состояться некое количество турниров с квалифицированными судьями, и так далее, чтобы можно было как-то подать вот и превратить все-таки наши такие турниры около фестивального плана в разряд таких спортивных соревнований.
4: Уважаемые гости, от меня еще 5 копеек. Расскажите, пожалуйста, о такой теме, которая лично меня тоже очень беспокоит. Как дело обстоит с доступностью методических каких-то пособий, обучающих материалов, программ, может быть, каких-то ботов?
1: Вопрос из рук звукорежиссера.
0: Да, здесь совсем все катастрофически выглядит, но об этом может Игорь рассказать поподробнее.
3: Ну, могу, то есть каждый может рассказать об этом в силу того, что рассказывать особо нечего. Методические материалы, они такие исчисляются тоже каким-то образом. Образ можно призвать из серии «Кот наплакал». То есть отсутствуют какие-то задачи, доступные именно для незрячих пользователей. То есть все задачи представляют собой, ну, просто, по сути, картинку. Как правило, это доска такая 19 на 19, на которой раскиданы, там, не знаю, 5-6 задач. Ну, такое тоже бывает. Мы играем на досках 9 на 9, и у ребят в основном на руках доски 9 на 9. А никому особенно, ну, как бы в голову не приходило никогда, ну, что создавать какие-то прям учебники для досок 9 на 9 или задачи, адаптированные для досок 9 на 9, и ну, как бы нечего, в общем-то, адаптировать, по большому счету, потому что профессионалы играют на досках, да, 19-19 там, или 13-13. В общем, даже обычная какая-то стандартная задача, она, то есть ее надо как-то выбирать отдельно, отсеивать, вот, сжимать, чтобы она влезла на доску 9 на 9. И, в общем-то, чтобы создавать какой-то сборник задач, это нужен ручной труд, да, профессионала. Есть программы-конвертеры, которые легко, ну, достаточно легко конвертируют либо партии профессионалов, либо вот те самые задачи, но они просто не влазят чисто технически на наши доски. И вот мы, конечно, все горюем и скорбим от того, что нет методического пособия, нет задач, вот, но процесс, в общем-то, эволюционно не стоит на месте. Есть определенные подвижки в этом направлении, и вот есть желание получить и финансирование какое-то некое на подготовку именно методического материала. Пока же это все копится путем такого точного труда энтузиастов. Вот Надя у нас, да, вот можно рассказать о своем опыте посещения там клубов, каких-то составления задач вручную. То есть накоплено какое-то количество задач, не знаю, может, максимум пару десятков. Вот Лариса что-то сделала, что-то искусственный интеллект на ушко нашептал, где-то Наде что-то подсказали, где-то мне вот мой
2: друг. Ну, у меня дети
3: друг
2: ставят, да, мне вот эти задачи, и я их потом записываю вручную координаты этих задач и скидываю ребятам, чтобы тоже порешали эти задачи.
3: Да, ну, какого-то, да, сборника задач, к сожалению,

0: нет такого централизованного, в процессе, и когда-нибудь мы до него доживем. А дело, если говорить о взаимодействии с роботом, то здесь все тоже достаточно грустно, потому что шашки-шахматы уже давно адаптированы в силу особенностей этого вида спорта. То есть есть поля, куда можно внести понятную систему координат, там, да, там конь Е2, там пешка, там Б4. Вот, здесь в ГО немножко все сложнее в силу того, что любая партия по ГО, она представляет собой, ну, вот, исключительно нечто такое графическое. Там диаграмма какая-то, да, и сложно играть, сложно взаимодействовать с роботом в силу того, что это мышкой тыкается, камни они там то ли пронумеровываются как-то, либо второй вариант стрелочками показывается, как, какой ход состоялся после какого. Но в целом все это недоступно в силу того, что нечего озвучивать, как бы, да, ни джозом, ни НВДА, ни специальными скриптами, всего, ну, сложности вот этого процесса. Вот, но тут какое-то такое по счастливому стечению обстоятельств, вот тот человек, который 10 лет назад показал мне Go, я уже сказал, да, у нас был самым талантливым на курсе, и музыкант, и он открыл себе таланты программиста, не так давно пошел вот на работу официальную в качестве программиста, и плюс вот у него была идея, так же, как вот у Ларисиного мужа, сделать что-то такое для семьи своей, да, вот такую портабельную доску, это пошло в массы. И моего вот друга зовут его Евгений Гамес Родригес Луисович, не просто так вот, человек серьезный. Да, и он сделал абсолютно уникальную такую штуку, пока это в таком неком тестовом варианте находится, но он на свой сайт, он загрузил профессионального робота Катаго и придумал такую прослойку, accessibility, да, как называется, которая позволяет в определенном поле вводить свои ходы в шахматной системе координат и уже в другом соответствующем поле получать от робота ответ, от профессионального робота. И вот я впервые попробовал как раз это в музее. Вы уже поняли, да, мы не в курсе будем, мы в ГО играем в нашем музее. И когда я впервые как раз-таки, да, в музее попробовал поиграть с роботом, у меня был такой шок, то есть как будто бы какие-то марсиане ответили, вот, и получилось по взаимодействию с профессионалом. Это очень-очень ценно для нас, потому что вслепую особо никто не играет, да, с профессионалом нам сложно как-то столкнуться за одной доской, а сами мы, в общем-то, как слепые котята, тыкаемся, ставим камни так очень-очень интуитивно. Вот, то взаимодействие с роботом, это, конечно, очень-очень большое подспорье, потому что ты, ну, просто понимаешь, как должен профессионал играть. Конечно, это не заменит, наверное, уроки с профессионалом, но все равно очень круто. Там на сайте есть возможность получать оценку текущей партии, когда ты делаешь плохой ход. Но пусть он не говорит, почему, но он тебе сообщает в очках, что вот такой-то ход проигрышный. Может, не объясняет, но все равно это очень большой подспорье. Плюс он своей игрой показывает тебе, как нужно все-таки вот окружать, как наступать, как раскидывать камни. Тоже без пояснений, но все равно это вот, по нашим меркам очень-очень здорово. И вот к разговору о методических материалах. Задача потихонечку копится. Появился этот такой робот, он пока не масштабируется, на нем отсутствуют настройки. Я вообще хотел бы этот сайт превратить в такую полноценную платформу, где незрячий пользователь мог скачать и программы для конвертации, и поиграть с роботом, где были бы информации о ГО-клубе, ГО без границ, и, в принципе, там, о досках, ну, вообще, в принципе, о всей нашей такой культуре, субкультуре гошной. Так что все в процессе. Потихонечку к Новому году, я думаю, будут уже будет презентован и робот полноценный, с полноценными настройками, с возможностью выбора и цвета камней, и размера досок. Так что все желающие могут 19-19 поиграть, если есть доска, есть желание. Вот. Ну и задачами тоже мы верим, что будет лучше. И, конечно, нам еще бы хотелось, чтобы открывались еще дополнительные точки какие-то, где можно было бы именно учиться игре в ГО. Если все будет хорошо, возможно, осенью какие-то очаги развития также будут открыты и проводиться турниры в рамках уже нового очажка развития.
1: Да, я вот хочу добавить, что когда я столкнулась с тем, что диаграммы, задачки не читаются, и оказывается, если в шахматах или в шашках могут задачки написать спокойно, там белые шашки на таких-то координатах стоят, черные на таких-то, да, там ход черных, то в ГО такого нет. И я активно начала обучать искусственный интеллект, все искусственные интеллекты, которые мне там были доступны, Perplexity, DeepSeek, Gemini, что там я еще, ну, Яндекс, и тоже пыталась, и активно вот им закидываю фотографии, сделаю скрины на телефоне и мучаю робота, ругаюсь, ну, чаще всего с Джеминой, чтобы он мне описывал, допустим, где стоят камни белые, черные, какая эта задача там на жизнь смерти, нужно убить или не убить, или окружить, или самому спастись. И он периодически...
2: Про это мы еще не слышали, кого там убивают.
1: Ну да, ты же когда окружаешь противника, ты фактически его убиваешь. То есть ты съедаешь эти окруженные камни. Может, там один камень быть, два, четыре, пять. Ну, много-много, может, большая группа быть. Ты окружил, и эти камни противника снимаются с доски. Вот. И таких задачек очень много.
2: Ну, вот с искусством... А ранить можно?
1: Ранить, да.
0: Можно взять в плен.
3: Есть неубиваемые группы еще, да?
1: Да, есть неубиваемые группы. Это в плен ты берешь, и ты говоришь, Атари, значит, следующим ходом я тебя убью, если ты... В общем, это как шах. Вот, и что-то нужно противнику твоему делать. Или спасаться, или все, или уже там и спасение невозможно. Ну вот, искусственный интеллект со мной беседует, порой он мне врет. Допустим, там стоит 17 камней, 10 черных, 7 белых, а он мне говорит, что их 19. Но благо, что есть дома помощники, я супругу говорю, посмотри, пожалуйста, проверь, правильно ли он мне координаты назвал. Он говорит, нет, 2 камня лишних убирает, но тогда я задачку решаю и записываю ее в наши закрома, складываю, чтобы потом, если что, Игорю, Ларисе это все перекинуть, как-то и чтобы они тоже порешали.
0: Да, в один переплет хотелось бы все это как-то уже определить. Пока в процессе.
2: Наш эфир неуклонно движется к своему завершению. И давайте обозначим, где же в Москве можно прийти, приобщиться к этой игре для незрячим людям.
0: Значит, ну, во-первых, это музей темноты. ТРЦ Ривьера. Это так, немножко шутка. А в целом два раза в неделю по...
4: Месяц.
0: Да,
1: два раза в месяц, Игорь.
2: Хотелось бы два раза.
1: Это твои мечты.
0: Это я желаю.
2: Где вас, сколько?
0: Да, многократно уже был упомянут. Клуб, инклюзивный клуб «Го без границ», он, в принципе, позиционируется именно как инклюзивный, то есть для всех, для зрячих, для, если плохо слышащие тоже, может быть, незрячие тоже все туда. Вот. Клуб «Без границ» открывает свои двери в библиотеке для молодежи. Это метро Преображенская площадь. На каждый, каждый второй, четвертый понедельник месяца, правильно?
1: Да, в 19.00.
0: Да, ждут.
4: 19 до 22.
0: Ждут всех. Лично всех встречает Татьяна Зборовская. Да, то есть вход достаточно свободный. Единственное, желательно состоять в сообществе, в WhatsApp, либо в ВК и предупреждать о своем визите. Количество незрячих игроков, которые может принять клуб, оно несколько лимитировано в силу ограниченного количества волонтеров. Вот, но в целом всех ждут, всем рады. Есть отдельные квоты для новичков, так что если ты новичок, так вообще просто ковровая дорожка будет постелена на тебе в приоритете. Именно всегда квота прям отдельная именно для начинающих игроков предусмотрена.
2: И онлайн-сообщества, наверное, да, какие-то можно найти?
1: Но я начала активно обзванивать клубы Москвы, чтобы нас тоже приглашали. Или была у нас доступность ходить играть с профессионалами. Вот. Клуб «Итерация», который метро Беляева находится, они откликнулись. В этот раз я неделю или две недели назад ездила к ним туда поиграть. Первый раз, был первый опыт. Конечно, людям интересно, может быть, поиграть там разочек-другой на маленьких досках, но все так смотрят на большие доски. И, конечно, когда вот мы начнем на больших досках, вот тогда, наверное, все клубы Москвы для нас будут открыты. Но был очень интересный и забавный случай, когда я позвонила в один из клубов Москвы, сказала, представилась, что я незрячая, я бы вот хотела прийти к вам поиграть, когда вы собираетесь. Был ступор у человека с той стороны, и он говорит, простите, но у нас очень мало места. То есть я так поняла, что, видимо, я 3 стула занимаю, а не 1 стул. Тут отговорка была очень интересная, забавная. Но он не подумал, не сказал, что хорошо, да.
2: Наше время, да, истекло. Спасибо большое, что вы сегодня пришли и за такую увлекательную беседу. Сегодня в студии были Лариса Малышкина, Надежда Серова, Игорь Михайлов, ведущая Марьяна Цвит, звукорежиссер Алишер Цвит. Всем пока.
5: Молодежный экспресс. Актуальное интервью на Радио ВОС.
6: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио ВОС прозвучит интервью с президентом Всероссийского общества слепых Сипкиным Владимиром Васильевичем. Владимир Васильевич, добрый день. На этой неделе отмечался Общероссийский день библиотек. Этот день, конечно, связан в первую очередь с литературой крупным шрифтом и адаптированной для незрячих. Владимир Васильевич, как вы считаете, сегодня насколько велика доступность литературы для незрячих, что для этого делает Всероссийское общество слепых и как выстроены взаимоотношения с российскими государственными библиотеками для слепых?
7: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, Марина Петровна. Ну, как всегда, мне всегда очень приятно бывать на Радио ВОС. И очень хорошая команда. Ну и, конечно, Марина Петровна всегда очень приветливо и здорово начинает разговор. И мне это нравится. Поэтому, дорогие друзья, да, я еще раз хочу поздравить всех работников библиотек, этих хранителей знаний и, наверное, дающих нам очень много различных пониманий, жизненных процессов, истории и развития общества, и, конечно, тех великих произведений, которые, в общем-то, хранятся в этих библиотеках. Поэтому всем хочется пожелать еще раз здоровья и мира, и чтобы было солнышко, и было много-много новых и замечательных произведений, как художественных, так и документальных, так и различных других жанров. Поэтому еще раз, дорогие хранители, с праздником вас! Всего вам самого доброго! Ну, а что сказать по библиотекам? Да мы всегда прекрасно с ними взаимодействовали. И, наверное, вот вы мне задаете вопрос, а я всегда начинаю вспоминать ту Красноярскую библиотеку, которую, в принципе, вот удалось построить благодаря, наверное, какому-то упрямству, упорству и в общем-то, помощи администрации города Красноярска и Красноярского края. Поэтому она сегодня действует, она очень доступна, она современна, это хорошее здание. В принципе, все то, что, наверное, соответствует сегодняшнему дню и тем задачам, которые она решает. Поэтому Красноярской библиотеке особый респект, конечно, Павлу Юрьевичу Пермякову. Я его очень уважаю, всей его команде. Ну и главное, что взаимодействие у нас всегда было замечательно. Здесь, на федеральном уровне, мы тоже взаимодействуем с библиотекой, прекрасно взаимодействуем. Началось хорошее взаимодействие с Министерством культуры и с кураторами вот этого направления работы. Поэтому я думаю, что нам нужно только это развивать. И развивать в хорошем, в замечательном варианте. Я думаю, что прежде всего в ближайшее время мы постараемся организовать какие-то встречи на уровне библиотеки и поговорить о концепции развития, в том числе и библиотечного дела, ну, проецируя его на развитие ВОС, на концепцию развития ВОС на следующие 5 лет после съезда. И, конечно, я думаю, что работники библиотек, Минкультуры придут, наверное, на наш съезд, и мы, в принципе, услышим, наверное, те хорошие предложения и варианты, которые войдут и в решение 24-го съезда Всероссийского общества слепых.
6: Владимир Васильевич, вчера мы с вами были на экскурсии в Музей Победы. Конечно, в первую очередь могли бы вы рассказать свои впечатления. И, конечно, скажите о том, что теперь наши радиослушатели из всех регионов могут видеть в том числе и вклад незрячих в победу. Мы, конечно, говорим о незрячих слухачах. Какие у вас остались впечатления от этой встречи и, в принципе, от музея?
7: Вы знаете, я не первый раз там уже, мы были 30 апреля этого года по акции «Честь имею». Проходили немножко другую, правда, экспозицию, но тоже очень такую, знаете, чувствительную. А здесь я могу сказать, что мы встретились с заместителем директора музея, вице-адмиралом Смуглиным Федором Савельевичем, который очень радушно нас принял. Он сам из Санкт-Петербурга, будем говорить, ленинградец, у него много блокадников среди родственников. И когда мы вот вручили ему нашу статуэтку слухача, вы знаете, я так понял, что у него комок к горлу подошел. И вот этот фильм «Они слышали смерть». Ну и главное, наверное, наша историческая книга, трехтомник, который мы вручили тоже, а там ведь очень много и документов, подлинных, настоящих документов деятельности Всероссийского общества слепых в военные годы, именно в Великую Отечественную войну. И это, конечно, я думаю, будет тем, наверное, очень хорошим вкладом в экспозиции вот этого музея, вот этой жизни тех военных лет, когда даже наши незрячие делали все для фронта, все для победы. И мы старались, в общем-то, помочь нашему государству, Советскому Союзу. И, в общем-то, тогда отдавали не просто вот трудовые будни, но и свои жизни на то, чтобы спасать жизни других. Вот как наши доблестные слухачи и наш исторический памятник этим людям, которые сегодня в городе-памятнике Санкт-Петербург. Я могу сказать, это один из важнейших, наверное, реальных моментов жизни Всероссийского общества слепых за последние 5 лет. Это история, которая будет, ну, в веках. И это главное. Мы сделали этот памятник для того, чтобы никто не забыт и ничто не забыто. Этот девиз звучал в России еще более уверенно и еще более четко. И мы понимаем, что это будет надолго. И это поможет тем незрячим людям, которые узнают об истории этого памятника. Я думаю, что там будут свои акции, наверное, свои мероприятия, которые будет проводить Санкт-Петербургская организация, будет проводить Всероссийское общество слепых, будет проводить та же самая Санкт-Петербургская библиотека, которая находится рядом. Поэтому это важнейшее, наверное, историческое событие в жизни Всероссийского общества слепых. Я считаю, наверное, на уровне той великой государственной награды, которую мы получили к своему 50-летию. Вот к столетию мы сделали этот прекрасный и замечательный памятник как знак доблести слепых и их служения Родине.
6: Владимир Васильевич, несмотря на такую насыщенность событиями, все-таки во Всероссийском обществе слепых продолжается отчетно-выборная кампания. Уже совсем немного регионов остались, где еще они не прошли данные мероприятия. Как вы оцениваете результаты отчетно-выборной конференции, и что вы можете уже сегодня рассказать о подготовке к съезду и к тому форуму, который будет предшествовать самому важному событию этого года в нашей организации?
7: Ну, вы знаете, Марина Петровна, отчетно-выборная кампания, ну, наверное, это проекция того общества, которое у нас сегодня живет в России, и тех, наверное, вопросов, проблем, конечно, ее проведение. То есть разные мнения, есть разные, наверное, технологии предвыборные, которые, в общем-то, и у нас тоже демонстрируются, особенно в социальных сетях, в интернете. Ну, я бы хотел сказать только одно. Я прошел многие конференции лично сам. Я сам, в общем-то, разговариваю с избранными председателями, как правило, их поздравляю. Поздравляю людей, которые, в общем-то, на этих конференциях работали с этими большими событиями, которые есть у нас Ну и главное, что мы уже провели 84% всех отчетно-выборных конференций, избраны. Вот вы знаете, так получилось, что 84 делегата на 24-й съезд. Люди это разные, люди со своими мнениями, выражениями своих, так сказать, вариантов чувств, наверное, знаний, и которые, в общем-то, стремятся все, чтобы в обществе было лучше, в том числе и во всероссийском нашем обществе было лучше, чтобы мы могли развиваться. Я очень хорошо понимаю эту ситуацию, и, в принципе, у меня нет никогда никакой ни обиды, ни мести или еще чего-то к людям, которые, в принципе, критикуют какую-то мою позицию, хозяйственную деятельность и все остальное, вплоть до каких-то различных там на государственном уровне и на всяком. Наверное, это отчетно-выборная кампания. Я могу сказать, она идет планово, четко. Мы достаточно подработали документов, и даже вот по тому уставу, который так широко не обсуждался, как вот устав 20, который мы будем принимать на 24-м съезде, в общем-то, реально у нас пока все идет очень спокойно. Есть вопросы, возникают, как и с Минюстом бывают, там вот возник такой вопрос, что человек был отстранен нашей, так сказать, службой налоговой, да. Но вот реально нашли выход, уже исполняющий обязанности работает и, в общем-то, делает свое дело, также и в других вариантах. Но главное, что делегаты избраны, главное, что избран руководящий орган, постоянно действующий, есть исполняющие обязанности, которые приведут к тому, что, я думаю, пройдут дополнительные конференции отчетно-выборные и решится вся проблема, которая, в общем-то, возникла из-за каких-то, бывает, естественных причин, ну и так далее. То есть вот варианты такие. Поэтому работа, я могу сказать, нормальная. Крымская конференция вот недавно прошла. Поддержка Владимира Васильевича Гутовского 100%. Прошла Севастопольская, такая же история. Вот, ну, я хочу сказать, что на новых территориях прошла Запорожская конференция отчетно-выборная в Запорожье. 100% избрали Примака и, в общем-то, на съезд выдвинули, я считаю, очень достойного человека, директора предприятия Мелитопольского. Это важный, наверное, момент. В общем-то, там есть проблемы с собственностью, с имуществом. И, наверное, вот эти люди должны до нас донести все вопросы. Сегодня готовятся конференции в Донбассе, ну и, естественно, в Луганской республике. Я думаю, все пройдет штатно, и особых проблем не будет. Да, сегодня конференция в Херсоне еще Петра Ивановича Булгакова. Мы с ним разговаривали, ну, все нормально. Там Юрий Серафимович и Иван Станиславович Захарченков, вот директор Мелитопольского предприятия, они туда выехали. И там, в общем-то, работают сегодня, я думаю, тоже все сложится как надо.
6: В завершении интервью, Владимир Васильевич, хотела бы вам задать такой вопрос. Много дискуссий сегодня ведется по вопросу цифровых технологий и искусственного интеллекта. Могли бы вы немного приоткрыть завесу тайны для наших радиослушателей? Какие сервисы, какие приложения используете лично вы? Какие ваши самые любимые сервисы? И как часто вы используете искусственный интеллект в своей работе?
7: Вот вы знаете, с искусственным интеллектом у меня не все в порядке. Я еще как-то к нему отношусь с настороженностью, потому что реально, ну, использовать его, говорят, он иногда выходит из-под контроля и может от твоего имени там наделать всяких сообщений таких, что, в общем-то, не хотелось бы. Наверное, тем людям, которые это получают, и не хотелось бы и мне, чтобы они были. Поэтому я вот здесь могу сказать, я осторожничаю, пока только знакомлюсь, понимая, что, наверное, это пока вот, знаете, такое предварительное знакомство. А с приложениями, ну, вы знаете, я пользуюсь нашей библиотекой АВ-3715, Яндекс книги очень хорошо сделаны. И, кстати, вот на тарифе, который мы от общества слепых распространяем, это библиотека бесплатная Яндекс.Книги. И очень хорошая, я могу сказать, здесь заслуга нашего Анатолия Попко, который очень много сделал для этой библиотеки. Очень хорошая подборка литературы, очень доступна. Мне очень нравится, я могу сказать. И сами записи книг такие, вы знаете, сопровождаются музыкальными различными вариантами. Это не просто начитывание. И там можно почитать, чисто полистав странички и строки, а можно и аудио

0: книги почитать очень хорошо. Я под впечатлением, мне нравится. Ну и наша библиотека замечательна тоже, АВ-3715, она хорошо звучит, хорошо работает, и слава богу, что она есть. Но я тоже помню, что там Анатолий Попко тоже стоял у ее истоков. Поэтому то, что касается книг, ну, Логос ВОС у нас старается, и мы, в общем-то, всегда добиваемся того, что «Единая Россия» поддерживает все наши инициативы, даже Валентина Ивановна Матвиенко, Володин, вот руководители федеральных, так сказать, законодательных органов, всегда очень трепетно относятся к тому, что там какие-то деньги урезаются, а потом все это сразу буквально восстанавливается, и мы очень благодарны этим людям, что они заботятся о нашей грамотности, зная, что незрячие очень много читают, это, наверное, самая читающая часть населения России, и мы, в общем-то, в этом вопросе, конечно, работаем. Ну и хочется сказать, что очень много, вот, кстати, в Яндекс.Книгах Владимира Медынского, его передач, и вы знаете, вот исторических таких моментов я просто вот восхищен, и мне очень нравится он как рассказчик, как человек, который доносит, наверное, те исторические определенные процессы до своих слушателей. Это очень здорово. Вы знаете, я просто всегда и на телевизоре смотрю его передачи, и вот в Яндекс.Книгах я тоже очень много читаю про разных исторических деятелей России в разные годы. Вот это все дает очень хорошую информацию. А так, войсовер, ну, в Максе я живу уже сегодня, и каналы у меня есть там в Максе, и православные, и новостные. Ну и, естественно, стараюсь с утра отправить всем с добрым утром, что у нас все нормально, президент действует, и, в принципе, люди тоже мне отвечают, в том числе и вы, Марина Петровна, так что я понимаю, что мы все на посту, и у нас идет работа. Что касается телеграма, ну, к сожалению, вот у меня была телега, обновилась и пропала, так сказать. Ну, и телеграм тоже не работает. Ну, WhatsApp сейчас периодами вдруг начинает работать, ну, вот по ситуации. И в нем иногда я тоже пользуюсь им, и, в общем-то, разбираемся. Что касается еще цифровых технологий, сегодня готовится новый стандарт от Риакомпа. Там участвуют в разработке очень хорошие наши айтишники. Я думаю, что мы его сделаем нормальным, хорошим вариантом для того, чтобы все-таки он соответствовал букве сегодняшнего времени и, наверное, был немножко на перспективу прописан тоже для того, чтобы, ну, в принципе, по нему прожить хотя бы какие-то годы впереди. Вот таким образом. Ну и нужно сказать, что у нас есть такая интересная новость, что в январе месяце Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в техническом перечне средств реабилитации, ну, в общем-то, сделали очень хороший момент. 7 лет пользования строкой Брайля. Раньше она была бессрочна. Вот как Робин, как другие, там есть еще некоторые моменты, а теперь на 7 лет. Ну, то есть человек, закончив там какое-то предварительное, наверное, образование, школу, уже может рассчитывать, что для работы, если он избирает вот этот вариант, брайлевская строка будет ему выдаваться обновленная через каждые 7 лет.
1: Это хорошая новость. Что бы вы, Владимир Васильевич, пожелали нашим радиослушателям в начале летнего сезона?
0: А вы знаете, лето — это маленькая жизнь, как говорится, да? Ну, естественно, это, наверное, самые замечательные и светлые воспоминания об отдыхе, о тех прекрасных теплых деньках, о цветах, о фруктах, ну, и, конечно, о море. Ну, наверное, кто, в общем-то, какой отдых любит. Но я хочу сказать, это просто должно быть очень радостно, приятно и, знаете, создавать такое чувство счастья у человека, что он живет, что он радуется этому миру, солнцу, небу, этому теплу. ну и всем тем радостям, которые несет нам летний прекрасный теплый период. Период отпусков, период отдыха. Ну и, конечно, те, кто работают, тоже успевают наслаждаться, наверное, в вечернее время и днем в каких-то моментах, в общем-то, этим прекрасным временем. Поэтому я считаю, что, дорогие мои, всем прекрасного лета 2026. Ну и до встречи где-то осенью в конце сентября месяца на форуме, который будет посвящен концепции, прежде всего, развития Всероссийского общества слепых на следующие 5 лет и уставу ВОС. И там будут заседания Центрального управления и Совета директоров, и мы, в общем-то, с вами пообсуждаем всю ту проблематику, которая нас ждет впереди.
1: Владимир Васильевич, это интервью будет звучать в эфире Радио ВОС 1 июня, День защиты детей. Конечно, не можем вас не попросить обратиться также к учащимся специальных школ для незрячих, детей незрячих, ну, всех, кто нас слушает, а также и активистов региональных организаций, маленьких, есть и такие в регионах, чтобы вы сказали детям.
0: Вы знаете, я хочу поздравить, наверное, всех наших детей, которые в нашей организации, а вообще детей России, с этим замечательным и прекрасным днем. Я знаю, в этот день, конечно, будет очень много различных прекрасных мероприятий, как и театральных постановок, как каких-то форумов, встреч и, конечно, общения. Поэтому что хочется пожелать? Чтобы детство было светлым, замечательным, чтобы мечты сбывались, и, конечно, был мир, и солнце, и счастье. И рядом всегда были мама и папа, и все любимые, родные, бабушки, дедушки, чтобы все в жизни сбывалось, дорогие мои деточки, чтобы вам было счастье в этом мире.
1: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. Слушайте Радио ВОС.
2: Тряхнем стариной. Авторская программа Сергея Андреева.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио ВОС очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Голос сегодняшнего нашего героя звучит более чем в 70 фильмах. За кадром, а иногда даже и в кадре. Но обо всем по порядку. Наверное, визитная карточка этого певца – песни из фильма «Обыкновенное чудо». Помните, нелепо, смешно, безрассудно, безумно, волшебно. Песня волшебника, дуэт Эмилии и трактирщика. Также его голос звучит в фильмах «Три мушкетера», «Чародеи», «Мелодия на два голоса», «Рождённые революцией», «Дульсинея Тобоская», «Голубка», «Бархатный сезон», «Люби меня, как я тебя», «Лекарство против страха», «Иначе нельзя», «Копилка» и многих-многих других. Певца этого зовут Леонид Серебренников. Сегодняшняя наша программа посвящена ему, и мы услышим несколько песен в его исполнении. Но начнем сначала. Родился Леонид Федорович Серебренников в 1947 году в Москве и в конце 60-х годов уже выступал с Люберецким эстрадным оркестром Люберецкого дворца культуры. В 1971 году он окончил театральное училище имени Щепкина, курс профессора Анненкова. И еще в студенческие годы, как вы понимаете, уже начал петь. В 1972 году начал работать в вокальной группе Москонцерта, где его заметил композитор Евгений Мартынов, тогда начинающий. Тем не менее, песни его как-то очень сразу стали популярными, и Леонид Серебренников много песен Евгения Мартынова записал. В 1976 году Леонид Федорович – лауреат Сочинского песенного фестиваля, а в 1977 году – лауреат телефестиваля с песней «По жизни». Эти два фестиваля дали ему, как бы сказать, путевку на эстраду. сразу появляются записи на Всесоюзном радио, Центральном телевидении и на грампластинках. Но что интересно, кстати, ни одной пластинки вообще, вот именно виниловые пластинки, компакт-диски были, а вот виниловых пластинок Леонида Серебренникова я не встречал, даже гибких, только в сборниках. Зато довольно часто. Он начинает сотрудничать с такими композиторами, как Юрий Саульский, Владимир Шаинский, Никита Богословский, Давид Тухманов, Александр Журбин, Юрий Чичков, Роман Майоров, Евгений Дога, Евгений Птичкин, Серафим Туликов. Особенно много он записал песен Оскара Фельдсмана, Алексея Мажукова, Мурада Кожлаева, Тихона Хренникова. Вот как раз-то песню Тихона Хренникова на слова Якова Халецкого, она называется «Скорее скажите», мы с вами сейчас и послушаем.
4: Какую вам радость в ответ подарить? Скорее скажите, какие...
5: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
6: В Майкопе завершился межрегиональный этап 3-й Всероссийской спартакиады по спорту слепых. В Самарской области введен институт уполномоченного по правам людей с инвалидностью. В Сургуте устанавливают новые остановки с голосовым оповещением для слабовидящих пассажиров. В Челябинске прошел праздник для ветеранов ВОЗ в преддверии 50-летия реабилитационного центра. В Хакасии прошел интеллектуальный конкурс «Что, где, когда» к 35-летию региональной организации. В Мордовии прошел образовательный форум для председателей местных организаций ВОЗ. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В Майкопе завершился 5-й межрегиональный этап 3-й Всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 12 регионов России – Адыгеи, Волгоградской области, Дагестана, Донецка, Ингушетии, Калмыкии, Краснодарского края, Луганска, Севастополя, Северной Осетии, Ставропольского края и Чечни. Состязания проходили по 5 видам спорта – легкой атлетике, шашкам, голуболу, настольному теннису и футзалу. На церемонии открытия присутствовали вице-президент Паралимпийского комитета России Ольга Семенова и председатель комитета Адыгеи по физкультуре и спорту. Участникам зачитали приветственный адрес президента ВОС Владимира Сипкина. По итогам соревнований первое место заняла Республика Адыгея, второе – Краснодарский край, третье – Ставропольский край. 6-й заключительный межрегиональный этап пройдет в Кемерово с 23 по 28 июня. Финал состоится с 9 по 15 августа в Екатеринбурге. 6 июня губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ввел новый институт уполномоченного по правам людей с инвалидностью. Это вторая подобная практика в России после Ростовской области. Главным специалистом назначена Екатерина Куприянова, которая сама стала человеком с инвалидностью почти 8 лет назад после ампутации ноги. Она имеет второе высшее образование по социальной работе, прошла программу переподготовки в сфере государственного управления, реабилитации и волонтерства. Губернатор поручил ей сформировать аппарат и приступать к работе. В Сургуте начали монтаж новых остановочных павильонов. На эти цели направлено 114 миллионов рублей. Всего заменят 46 остановок. Они будут выполнены в едином стиле и оборудованы инфракрасными обогревателями, информационными стендами, освещением и камерами видеонаблюдения. Кроме того, на остановках смонтируют электронные табло с расписанием в реальном времени и голосовые оповещения для слабовидящих пассажиров. Надписи сохранят читаемость в темноте за счет высокой контрастности. Завершить монтаж планируют до 30 сентября. 11 июня в Челябинском областном реабилитационном центре ВОЗ прошел праздник для ветеранов общества. Директор центра Надежда Топунова открыла мероприятие и отметила, что этот праздник открывает большой цикл мероприятий к 50-летнему юбилею реабилитационного центра. Депутат законодательного собрания Челябинской области Евгений Горшков вручил благодарственные письма ветеранам Ольге Димаковой, Ольге Уткиной, Владимиру Горячеву, Нине Дудке и Зинаиде Меншутиной. Звучали песни, проходили викторины, а ветераны делились воспоминаниями о работе центра. Каждый получил памятное фото и сладкое. Подарок. 14 июня в Хакасской республиканской организации ВОС прошел республиканский интеллектуальный конкурс «Что, где, когда», посвященный 35-летию организации. В конкурсе приняли участие 4 команды из Абаканской, Саяногорской и Черногорской местных организаций. Конкурс состоял из 3 туров по 12 вопросов в каждом. Победу одержала команда «Ассорти» из Абаканской местной организации. Все участники получили подарки от республиканской организации. С 8 по 9 июня Мордовская республиканская организация ВОС провела образовательный реабилитационный форум для председателей, предсекретарей местных организаций и актива. В первый день прошел круглый стол в Общественной палате республики. Затем участники посетили мемориальный комплекс строителям Сурского рубежа и парк культуры имени Гагарина. Во второй день состоялся конкурс «Наша местная самая чудесная», в котором приняли участие команды всех 9 местных организаций. Первое место заняла команда Зубово-Полянской организации, второе – Ичалковской, третье – Ордатовской. Завершился форум обзорной экскурсии по Саранску. И коротко о других событиях. 10 июня в Петровске-Забайкальском на стадионе «Труд» прошли первые соревнования всероссийского марафона «Сила России». Участники соревновались в легкой атлетике и бочче. Среди победителей Сергей Дроздов, Андрей Нуянзин и Дмитрий Турушев. Волгоградская региональная организация ВОС получила в дар от стоматологической поликлиники «Лазурь» двухтомник «Большая книга сказок» для юных читателей. Авторы Сергей и Елена Засядкины. Члены Томской областной организации ВОС отметили День России. Звучали стихи, проходил турнир по шахматам. В Самаре прошел теннисный марафон с участием трех команд – белый, синий и красный – в честь Дня России. Ставропольская краевая организация ВОС организовала для детей встречу с байкерами. Ребята смогли прокатиться с мотоциклистами и изучить технику. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
5: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.

0: мы еще не взрослые, но уже не дети.
1: Вы, наверное, заметили, ребята, что когда вместе собираются бывшие одноклассники, чаще всего они вспоминают свой 9 класс. Вот Боря Бава из 9-го как-то сказал.
2: Вообще, что тут удивительного? До 9-го что? Обыкновенное розовое детство.
1: А его друг Женя Дашевский заявил еще категорично.
3: А в 10-м все самое интересное уже вообще не детство.
1: Пожалуй, в 10-м все самое интересное устремлено уже в будущее. Взрослый мир. Должен признаться, что с тех пор, как я стал директором школы, ночью я просыпаюсь тоже чаще всего с мыслью о 9-классниках. Словом, 9-й. 9-й я класс, школа средняя, общеобразовательная, Владивосток.
4: Такого уравнения здесь. Старик, ну посмотри внимательно.
5: Очень слушай, Женька, статью из Moscow News перевел?
6: Да. Перевел, дам переписать. Да, нет, очень интересно.
7: Девочки, вы знаете, кто там играет? Там Элизабет Тейлор играет.
8: Ой, ребята, на заливе-то лед от берега оторвало. Уже купаются, а загорающих полно. Айда после уроков да в залив,
4: а? Нет, я не могу.
6: Ой, я не могу, у меня в читалке книга заказана.
9: Да, мне завтрашний вечер высвободить надо. Тренировка.
4: Нет, время. Пошли в кино лучше.
7: Ребят,
4: слава богу! Садись, ребята!
10: Здравствуйте,
11: ребята.
12: Здравствуйте.
11: Когда кончится это ребячество, 9-е?
13: Не Влад с развитием растем. Устали от нотации мы. Эх, пожалеть бы надо вам, нас, жертв акселерации.
11: Ну, я бы не спешила обнародовать такие стихи, Бава.
13: Какие стихи, Богуслава Николаевна? Это крик души. А его разве сдержишь?
11: Ну, хватит, Борис. У меня к вам дело, 9-е.
14: Ой, кажется, макулатура.
3: О, скорее металлолом.
13: Богуслава Николаевна, так ведь в нашем районе уже ржавого гвоздя не найдешь.
3: Нет, но...
13: Я сам видел. Его 5-й В на веревочке сдавать тащил.
11: Это не коллектив, а какое-то сборище самоуверенных разгильдяев.
1: Говорит Богуслава Николаевна и на каждом педсовете просит освободить ее от руководства 9-А. А ведь и добра, и предмет свой знает. Но только на уроках математики, пожалуй, ребята и принимают ее всерьез. Иногда мне кажется, что классному руководителю даже талантливым мало быть. Он, наверное, должен быть гениальным. Тогда, возможно, старшеклассники смирятся с его властью над их дневниками и душевным равновесием родителей. Но ни один из известных в наши дни гениев не переступил той весной порога школы и не предложил своих услуг в качестве классного для 9-А. И тем не менее, после истории с овощехранилищем я разрешил Богуславе Николаевне сложить себя бремя руководства строптивым классом. А началась эта история в субботу на классном часе.
11: Ребята, я хочу, чтобы вы прочувствовали, наконец, что классный час – это своего рода семейная встреча.
14: До чего есть хочется.
13: Женька,
3: ну?
13: Идет сюда.
3: А, сейчас за кости возьмется. Чрезмерное увлечение спортом. Это тоже надолго.
11: Женя, Дашевский, я к кому обращаюсь?
13: Женька,
11: Дашевский. Ну, что это значит, Дашевский? Что это такое?
3: Так ведь, ну, книга, Богуслава Николаевна, очень интересная.
11: А послушать, о чем мы здесь говорим, тебе неинтересно, не полезно,
3: ну,
11: да?
3: Ну, Богуслава Николаевна.
4: Ну, ребят.
11: Тихо, тихо. Как вы себя ведете, 9-А? Петрова, да? Убери зеркало. Светлана Петрова, я к тебе обращаюсь. Прической будешь заниматься дома.
14: Хорошо, Богуслава Николаевна.
11: Можно подумать, что твои школьные дела не оставляют желать ничего лучшего.
14: Оставляют. Я и желаю, Богуслава Николаевна, честное слово.
3: Ой, ну кажется, оторвалась. Ну ладно, книгу лучше убрать, она чужая. Борька, что бы это поделать? Слушай, давай в крестики-нолики, а?
13: Да неохота. Слушай, я юбилейный альбом 812 года раскопал. Чудо. Приходи, покажу.
3: О, ладно, в понедельник, если не будет ничего воспитать.
11: Не так, спокойно, тихо. А сейчас вступайте убирать двор. Белоручки отвратительны в условиях жизни нашей страны. Школьный двор – это лицо школы.
14: Останется разок неумытым.
11: Стыдитесь. На вас, советских школьников, смотрит весь мир.
13: Смотрит, а мы двор не метем.
11: Взгляните в окно. Ваши товарищи из 9 Б уже взялись с энтузиазмом за работу. Больше жизни!
10: Давай!
11: Сейчас успокойтесь. Слава Николаевна, там нет ни метлы свободной, ни лопаты.
8: Ну откуда им быть, если весь 9 Б метет и копает? Богуслава Николаевна, до свидания. До свидания.
12: Учителя листают школьные тетрадки и удивляются, и за полночь не спят. Девчонки в нашем классе сплошь акселератки. Любой мальчишка среди нас акселерат. Быстрее нынче развиваются ребятки. О том в газетах пишут, спорят, говорят. Девчонки в нашем классе сплошь акселератки. Любой мальчишка среди нас акселерат. Про кибернетику, про сердце пересадки мы без труда запоминаем все подряд. Девчонки в нашем классе сплошь акселератки. Любой мальчишка среди нас акселерат. Ах, тети, дяди, не волнуйтесь, все в порядке. Такое время дети вырасти спешат. Девчонки в нашем классе сплошь акселератки. Любой мальчишка среди нас акселерат.
11: Василий Кузьмич, это невозможно. Опять 9 А. Это просто анархисты какие-то. Мне сказали «до свидания», но нет, любое предложение осмеивается. Ну, Дашевский, как всегда, заводила.
1: Дашевский?
11: Да.
15: Здрасте, Василий Кузьмич.
1: Здрасте. Дашевского знаешь?
15: А как же, мы в одном доме живем.
1: Догони его, пожалуйста, и верни в школу.
15: Момент.
1: Начисто не ладится у молодой учительницы с воспитательной работой. В конце концов, умение воспитывать – это как стихи писать. Не каждому дано. Но что делать? Разве найдешь сумасшедшего, чтоб принял класс среди года?
16: Здрасте, Василий Кузьмич.
1: Здрасте. Можно? Входите. Почему вы отказались от работы на школьном дворе?
16: Да какая это работа, Василий Кузьмич? Это так, мероприятие. Из графы «приобщение к общественно полезному труду». Да работай там для 5 парней с лопатами на полчаса. Скучно и времени жалко.
1: В этом только и дело? Что ж, дадим вам работу, чтобы не было скучно. Алло, овощехранилище? Здрасте. Вы просили прислать завтра ребят, ну, помочь вам очистить помещение к приему ранних овощей из Казахстана. Да, будут ребята. Мальчики 9 класса. Ответственный? Дашевский.
16: Ой, ну, Василий Кузьмич.
1: Что, Василий Кузьмич? Предупреди ребят, что работа грязная. И чтоб мамочку на помощь не звали. Богуслава Николаевна, проследите, пожалуйста, чтобы на воскресник явились все.
11: Хорошо.

0: Да?
1: Василий Кузьмич?
0: А, доброе утро, Богуслава Николаевна.
1: Доброе утро, Василий Кузьмич.
0: Что, не пришли ребята?
1: Пришли. Все пришли. Только заведующий требует, чтобы вы немедленно забирали их обратно.
0: Что значит забирал? Что ж он сам их, если они не работают, обезобразничают, отправить не может?
1: Не уходят, представьте себе, не уходят. И вообще здесь такое...
0: Еще не легче. Придется ехать.
1: Да, пожалуйста.
0: Хорошо.
2: Ну, выше поднимай.
3: Ты прежде чем... Да не вешай, а таскай, слышишь ты?
4: Это что-то ужасное. Василий Кузьмич, что-то ужасное. Ну, как вы могли их сюда послать? Авгиеву конюшни. Какие выводы они из всего увиденного сделают? И как они разговаривают с пожилым человеком?
3: Ну что, вешать сюда пришел? Я тебе говорю, таскайте быстро.
0: Пожилым человеком был заведующий овощехранилища. Размахивая руками и проклиная тот день, час и миг, когда надумал обратиться за помощью в школу, он бегал вокруг огромных весов, пытаясь скинуть с них корзину с гниющей массой. Но я сразу уловил четкий ритм, которому подчинялись действия ребят. Грязные до ушей, взлохмаченные, злые, они бегом подвое выносили из дверей хранилища тяжелые корзины с гнилью, но прежде чем ввалить их в кузов стоявшей поодаль машины, ставили на весы. Боря Бова взвешивал, вписывал вес гнили в грязный блокнот и припирался с заведующим, озаряясь время от времени нежнейшей из своих улыбок.
5: Вас зачем сюда послали? Вас зачем сюда послали, я вас спрашиваю, что, бухгалтерию разводить?
6: Гражданин заведующий, вы мне мешаете.
5: Это вы мне мешаете?
6: Гражданин заведующий, корзина может вывалиться на вас.
5: Ой-ой-ой, да, кормят их, учат их, а они корзиночки считают. Бескорыстную свою помощь учитывают.
6: Да не помощь учитываем, а результаты вашего разгильдяйства, гражданин заведующий.
7: Так.
6: О, Василий Кузьмич. Здравствуйте, Василий Кузьмич, вы в склад зайдите, только не поскользнитесь. Осторожнее, вот, да, вот сюда, сюда. Да.
8: Так, ребят, теперь в этот угол.
9: Так, давай.
8: Дорогу разгребем, легче таскать будет.
9: Хорошо.
8: Ух, вонище. Фу. Кость, а ну-ка меняйся с Лёшкой, побегай с корзины, хоть продышишься.
9: Ладно.
8: Да морковь это была, что ли, не разберешь.
10: Ребята, ну-ка прочь отсюда. Сейчас же, Дашевский,
9: да-да.
10: Все до одного, все до одного. Быстро. Безобразие пригласить школьников на такую работу. Вы за это ответите, уважаемый. Все вышли?
11: Все.

0: работы. Можете идти в кино, можете играть в футбол, можете...
1: Да слышим, слышим. Только, Василий Кузьмич, нам поручили работу и предупредили, чтобы мамочку на помощь не звать.
2: Да.
1: Нам поручили работу, и мы ее выполним.
2: Да.
1: А потом...
3: Вот оно что. Хорошие белоручки.
1: А потом, да что же, мы и дальше так добро гноить. Люди же работали. От засухи эти овощи или от непогоды берегли. Для нас работали.
4: Ты вообще о каком футболе может идти речь, когда на нас смотрит весь мир?
3: Кто смотрит?
4: Не поверите, Василий Кузьмич. Весь мир.
5: Да, ишь, куда повели, а? Уже весь мир припутали. Вон чего о себе воображать стали. Да. Ну-ка, забирайте-ка их, товарищ директор. Мне такие работники не нужны.
3: Почему? Ребята работают хорошо. Это я при виде вашего погреба смолодушничал. А ребята работают хорошо. Вон сколько выгребли. Сколько уже, баба?
6: 3 тонны 320 килограмм.
3: Вот, видите, и они закончат работу. И тогда ничто не помешает им довести до сведения общественности фактические данные об испорченных здесь продуктах.
5: Это, товарищ,
3: а чтобы вы не сомневались в добросовестности ребят, я присмотрю за ними сам. Можете быть спокойны, ни одной гнилушки в овощехранилище не останется. Ребята, отставить по домам!
7: Есть!
3: Дашевский, да-да. Мне куда остановиться?
8: Сюда!
9: Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты!

0: Я думаю, всю текущую административную работу в 9 А можно поручить старости.
1: Товарищ, самоуправление? И этим соплякам?
2: А что, взрослые ребята?
1: Ну, это же неправильно, это
2: напрасно
1: в корне неправильно,
2: думаешь. Они взрослые?
1: Нет.
3: Подождите, товарищ, Василий Кузьмич, с кого же спросят, если в классе что-нибудь случится?
0: С ребят, Искра Сергеевна. Ну, и с директора, конечно. Скажите, первый самостоятельный урок у вас в 9 А?
3: Да, в 9 А.
0: Угу. И скоро?
3: Прямо сейчас.
0: Ну что ж, может получиться весело и легко. А может, очень трудно. Идемте, я в соседний кабинет.
3: Пойдемте.

0: Искра Сергеевна высока, тонка, и мальчишеский вихор над лбом. Некоторые девочки в девятом из тех, что спешат казаться взрослыми, выглядят старше. Сейчас 30 с лишним пар глаз выжидательно уставится на практикантку. Глаза иронически улыбающиеся и не склонные смотреть на промахи сквозь пальцы. Если глупа провалится, если робка провалится, если суха, зла, если заискивать будет.
1: Ой, Василий Кузьмич, как страшно.
0: Успокойтесь, дружок, и помните, вы знаете массу интересных вещей, о которых они понятия не имеют. И это главное. Ну, смелее.
2: Ребят, представляете, в 9-м Б практикантка 8 двоек наставила, а?
1: Со страху, вот, наверное, это да. Они со страху свирепствуют.
3: Да нет, со страху они бегают за директором. А двойки – это из-за несоответствия прозы школьной действительности поэтическому образу их мечты.
4: Да,
3: оказывается, мы и в половину не ивористы Галуа.
1: Ой, ребята, есть предложение. Дадим Борьке слово для приветствия. Пусть поет.
2: Борька, давай попротяжнее, побылиннее, ну, чтобы за сердце брало.
1: И 45 минут не отпускал. Здравствуйте, ребята.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Баба, что у вас с головой?
6: Прическа Рылеева. Кондратия Федоровича.
1: У вас безобразный вид, баба.
6: Не может быть. У декабриста безобразный вид? Ну, Искра Сергеевна, неужели вы допускаете, что у декабриста мог быть безобразный вид?
1: Не допускаю. Лицо, озаренное мыслью,

0: всегда прекрасно.
1: 1-0. Ну что ж.
0: Так. Кого сегодня нет?
2: Федорова. У него корь. У Бондаренкова режутся зубки мудрости. И Лялиной. Ее, представьте себе, укусила бешеная собака.
3: Можно? Можно войти?
0: Федоров и Бондаренков.
3: Да.
0: Пожалуйста, садитесь.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. И постарайтесь не опаздывать.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Извините, пожалуйста.
0: Пожалуйста. Лялина?
4: Да.
0: Входите.
2: Подумать только, до чего дошла медицина.
5: Même l'amour n'apparaît que pour un moment, tandis que quand on est bête, c'est pour toujours.
6: А что это значит, а?
0: Все проходит, кроме... Французы говорят, даже смерть к человеку приходит на миг. А вот глупость – это навсегда.
7: Здорово. Дадите записать.
8: Борька съел?
6: Да-да-да. Так, это уже не 2-0, а все 4.
0: Так, Бондаренков, пожалуйста, к доске.
6: Я?
2: Искра Сергеевна, что вы? Бондаренкова даже настоящего, что я говорю. Даже опытные учителя, даже с орденом Ленина которые, и те только после уроков спрашивают. Бондаренко уже для ответа разбег нужен.
0: Перестаньте болтать. Перестаньте поясничать, баба.
2: Все, перестаньте, да перестаньте. Искра Сергеевна, можно на первую парту? Мне плохо видно.
0: Садитесь, пожалуйста.
6: Да что ж на ногу наступил?
0: Вы отнимаете у нас время.
2: Братцы, братцы!
6: Что там, Борька? Борька!
8: На юге у нее, что ли? На ногах, наверное.
6: А Борька-то умереть можно!
0: Да, это уже слишком, это уже... Это уже... Баба, после урока прошу вас пройти со мной.
2: По Ленинской? Прогуляться? Да мог ли я об этом мечтать? Когда?
0: В 7 часов. Ждите меня у кинотеатра «Комсомолец».
2: У кинотеатра?
0: В 7 часов, да-да. Что с вами, баба? Вы выпейте воды, помогает.
2: Искра Сергеевна, скажите, а вы-то не как все девушки? Вы не опоздаете? А?
0: Разве об этом спрашивают? До вечера, баба.
2: До вечера.
0: До свидания, ребята.
9: До свидания.
6: Борька, неужели ты пойдешь, а?
7: А попробуй теперь не пойти.
10: Да не придет она.
8: А если придет?
6: Да, ну,
8: Борька, что? Галстук надень. А под руку ты Искру Сергеевну возьмешь?
6: Да,
8: нет, я серьезно спрашиваю, возьмешь или нет?
7: Ну, конечно, возьмет, непременно возьмет.
8: Ой, что будет, что будет.

0: Ну, кого есть лишний билетик?
1: Лишний билетик есть.
2: Вон Борька. Вон, видите?
3: Вон, галстуки.
4: Ребята, что у него с шеей? Как у гуся ощипано.
2: А потому что в галстуке.
5: Борька, ждешь?
4: Ну, жду, жду. Отстаньте.
2: Он опаздывает.
5: Ну, как все девушки. Между прочим, Борька, здесь не класс, а улица. Так что имей в виду.
4: Ну, уйдите, ребята.
2: Пошли, пошли, ребята, а то он нервничает.
4: Нет, нет, молодая девушка, нет.
6: Что это у
7: нас? Ждет она, не идет и не придет. Я тебе точно говорю, продай билетика.
6: Продай, пожалуйста.
8: Здравствуйте. Добрый вечер, Бала.
7: Ничего, такую бы я подождал. Марина Влади, Лала Бриджида, Софи Лорен.
6: Подумаешь, такой прически и я бы.
4: Здравствуйте, Искра Сергеевна.
8: Здравствуйте, Бала. Ну, пойдемте на набережную. Вероятно, там сегодня весь город.

0: Подержите, пожалуйста, сумку. Борис, я волосы поправлю. Ага. Между прочим, на Таити Гоген впервые понял, что...
1: Так, теперь еще и Гоген. Откуда я знаю? Просто это изумительно. И еще и несравненно. Что делать с правой рукой? Болтается, как парализованный.
0: Вы знаете... Ой!
1: Простите, Искра Сергеевна.
0: Ну что, ничего, баба. Ой, да.
1: Извините.
0: Ничего, ничего. Может быть, мне с другой стороны лучше пойти?
1: Пожалуйста.
0: Может быть, ваша левая рука не будет так внезапно складываться и колоть меня локтем в бок?
2: Добрый вечер, Искра Сергеевна.
3: Искра Сергеевна, ой, какая встреча.
0: Ой, добрый вечер. Здравствуйте, 9 А.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, гуляете?
5: Гуляем, Искра Сергеевна. А вы тоже, да? Гуляете?
0: И мы тоже, Дашевский.
4: И
0: мы гуляем.
6: Искра Синельникова.
7: Идите сюда. Искрушка, смотри, какая удивительная сегодня вода в заливе.
1: Ой, Искра Сергеевна, посмотрите, а я подожду.
0: Нет, нет, нет, Борис, что вы? Что вы, это мои друзья. Я вас сейчас познакомлю. Куда вы, куда вы? Пожалуйста.
1: Так, еще не легче. За руку с ними или как?
5: Занятно. Предложить ему сигареты или спросить про отметки в дневнике.
1: Борис.
7: Татьяна Николаевна.
8: Владимир Георгиевич.
1: Очень приятно. А хорошая погода восстановилась. Да. Да, слыхали новый анекдот про наводнение? Просто умереть можно. Что, закурить?
5: Ого! Молодой человек курит Кент. А что молодой человек пьет? Виски содовый, Кьянти, Кальвадос.
7: Танцует он, естественно, только Мэдисон.
5: Ребята, Борька пропадает. Вот увидите, сейчас ляжет и умрет. А ну, пошли, пошли, пошли.
2: Искра Сергеевна, вы... Вы все еще гуляете?
0: Да, да, мы все еще гуляем. А вы тоже гуляете?
5: Да, и мы тоже, Искра Сергеевна. Да, кстати... Ой, между да. прочим, у нас завтра контрольная по алгебре.
0: Да, да. Неужели? И, наверное, опрос по-английски.
4: О, по-английски.
0: И сочинение.
4: И сочинение.
0: Вот как. Что же еще? Борис, так хочется мороженого. Давайте зайдем в павильон.
9: Ой, девочки.
1: Девочки. Мороженого? У меня 30 копеек. На одну порцию не хватит.
0: Идемте. Куда вы, Боря, идемте? Вы что, не любите мороженое?
1: Я терпеть не могу, я в рот не беру.
0: А я обожаю.

0: Садитесь, Боря. Садитесь.
1: Я вас слушаю. Заказывайте.
0: Пожалуйста, будьте добры. Торт пломбир и бутылку лимонада.
2: Торт.
3: Ребята, сюда. Костя, бегом. Сколько этот пломбир стоит, а? Никто не знает.
0: 80 копеек. Так, маме объясни, ругаться не будет.
4: Ребята, у меня пятак автобусный.
5: Девочки, больше нет.
3: Ну ты что, там как плохо ловишь? Давай быстрее.
5: Торт пломбир, лимонад.
0: Спасибо. Спасибо. Ну, Боря, ешь. Ешь мороженое, ешь, ешь. Ешь, тебе говорю.
4: Ем.
0: А почему не остришь? Боренька, Бава. Не потому ли, что человек по-настоящему остроумный никогда вот в такое жалкое положение не попадает? Да, Боря, остроумие – это как талант, редкий дар высокого интеллекта. Молчи, молчи и слушай. Ешь мороженое. Ты же не остряк. Ты болтун.
4: Ну, не искренне, Сергей.
0: Честное слово, не обижайся, ты болтун. И ешь, ешь. Будешь есть мороженое или нет? Ну,
4: нет.
0: Вот, и молчи. Я тебя сегодня знаешь, как наслушалась.
6: Ребята, смотрите, Олег Вартанян.
7: Кто?
3: Чемпион, кроме того, отличный инженер и блестящий парень.
8: Я тебе обещал, значит, сделаем все. Здравствуйте, здравствуйте, привет. Привет, Искорка. Заставил тебя ждать.
0: Ничего, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
9: Хоть бы наводнение, хоть бы землетрясение, хоть бы что-нибудь случилось, она ничего бы Вартаняну не сказала.
8: Ну, как урок? Все в порядке, надеюсь.
9: Ну, не все. Не совсем все. Все в порядке. Ну, мы как бы это сказать?
0: Много шутили. И так этим понравились друг другу, что вот до сих пор не можем расстаться. Ну что, ребят, знакомьтесь, 9 А, подходите.
10: Знакомые
3: ребята.
0: Здравствуйте.
3: Борька, а ну-ка, от имени класса, с умеренной самокритикой.
11: Учителя листают школьные тетрадки и удивляются, и за полночь не спят. Девчонки в нашем классе сплошь акселератки. Любой мальчишка среди нас акселерат. Быстрее нынче развиваются ребятки. О том в газетах пишут, спорят, говорят. Девчонки в нашем классе сплошь акселератки. Любой мальчишка среди нас акселерат. Про кибернетику, про сердце пересадки мы без труда запоминаем все подряд. Девчонки в нашем классе сплошь акселератки. Любой мальчишка среди нас акселерат. Ах, тети, дяди, не волнуйтесь, все в порядке. Такое время дети вырасти спешат. Девчонки в нашем классе сплошь акселератки. Любой мальчишка среди нас акселерат.
12: Ребятам в школе о практикантках известно все. Известно, когда у них начинаются контрольные уроки, и что оценки за них во многом зависят от активности учеников. На контрольном уроке, когда все последние парты были заняты комиссией методистов, Искра Сергеевна чуть не убежала из класса. 30 с лишним пар глаз провожали ее, как завороженные. И 30 с лишним рук вздымались вверх, едва она договаривала слова вопроса.
0: Можно, Василий Кузьмич? Ой, Василий Кузьмич.
12: В чем дело? Что, неудачно прошел урок?
0: Не знаю. Ничего не знаю. Ой, наверное, все думают, что я как-то подготовила, предупредила, что ли, отвечавших. 7 пятерок и даже Бондаренкову 4. Василий Кузьмич, ну разве так бывает?
12: Бывает. Бывает, Искра Сергеевна. Если у ребят есть причина желать своей практикантке успеха, успокойтесь. Да, и вот что. Завтра у них сочинение. Ассистентом в 9 А я запишу вас.
0: Правда, Василий Кузьмич? Ой, я так рада, спасибо.
12: Тогда я, конечно, не подозревал, чем станет это сочинение для 9 А и для самой Искры Сергеевны. скверная история, а вспоминаю я о ней с удовольствием.
2: Ребята, ну что делать? Ребята, Толстой на сочинении точно будет. Точно, точно.
9: Толстой будет. Ребята, а вдруг будут критические статьи Белинского?
2: Да что ты?
9: А я их не читал. Даже не писать-то будет.
7: Девочки, Чехов обязательно давно не писали.
10: Какой Чехов? А Некрасов не обязательно?
6: Ребята, самая хорошая, свободная тема. Правильно?
13: Бросьте гадать, ребята. Года не было, чтобы без Базарова. Готовьте образ Базарова и спите спокойно.
7: Ненавижу Базарова.
9: Ой, я хуже всех.
13: Помните, минимум страниц, минимум ошибок.
3: Ребята! А ведь где-то уже лежат заготовленные для нас темы.
2: Да.
3: И есть, наверное, кто-то, кто их знает.
9: Точно?
3: Да.
13: Телепатия. Песня есть такая, да? Эх, взял бы этот кто-то, нателепатил бы нам пару хороших тем, а?
2: А что?
14: Вот это да.

0: И вдруг телепатия это или другое какое чудо, но накануне контрольной в классе узнали все три темы сочинений, а также и то, что писать их будут на бумаге без печати. Всю ночь ребята листали первоисточники, учебники и критические статьи и писали сочинения, обстоятельные, с ссылками на авторитеты и тщательно обходя каверзные в синтаксическом отношении обороты. Предполагалось, что во время контрольной все будут строчить черновики, тереть лбы, грызть концы шариковых ручек и блуждать мутным взором по потолку, создавая атмосферу напряженной творческой работы. А сдадут то, что написали дома. В сущности, если учитель не подозревает тебя в подлоге, сделать это нетрудно. И сделали. Ребята прямо умирали со смеху, вспоминая свои артистические уловки и достижения.
1: Валентина Лаврентьевна ко мне, а я пишу, осенила меня.
2: Я тогда же вопрос задала, не положено, конечно, но ведь всегда кто-то хоть что-нибудь да спросит. А то сидим, и всем все ясно, неестественно.
3: Братцы, а я, когда она ко мне подошла, я чуть не умер. Ребята, ну на черновике-то, галиматьяха. Простейшей мысли за 2 часа в голову не пришло. Ребята, это от недосыпа. Точно от недосыпа.
4: Домой! Василий Кузьмич отпустил из кружи, упросил. Физику нам завтра 7-м уроком давать будешь.
2: Если повезет, так повезет.
4: Айда в кино! Айда!

0: Заходи. Старости Ольги Романовой и о классного руководителя 9-го А, верноподданнический привет!
1: Женька!
0: Что? Что случилось?
1: Женька, все пропало. Валентина Лаврентьевна вызывает всех в школу.
0: Брось!
1: Всех! Весь класс к 4 часам. С дневниками и ручками.
0: Ну, ясно, ясно. Засыпался кто-то. Вот ворона.
1: Нет, она сказала, что доказательств у нее нет. Но она не сомневается, что все сочинения заготовлены дома.
0: Так, все ясно. Отсутствие чувства меры. И хорошо писать тоже нужно уметь в меру, с учетом обстоятельств.
1: Ой.
0: Ребят, заходи, заходи.
1: Смотри, давай. Все идут.
2: Привет. Уже знаете,
3: привет.
2: Да?
4: Ребята, это правда, что Микотов сказал? Или
3: да
4: это
3: правда, правда?
4: Что
3: правда,
4: делать, да?
5: Я не знаю. Видали? Валентина Лаврентьевна не сомневается. Учительская интуиция. Но только с одной интуицией к директору не пойдешь.
6: Правильно.
5: Вот что я вам скажу. Не пойман, не вор.
4: Ну,
5: и дураки мы будем, если размякнем и сознаемся.
4: Ну, теперь хоть в школу не ходи.
0: Что будет, а?
4: Не знаю.
5: Как что будет? Не сознаемся, хорошие отметки. Сознаемся, двойки.
4: Единицы, и мне жалко.
0: У меня тогда годовая двойка и экзамен на осень.
6: Все равно не
5: Ольга, ты что Валентине ответила?
1: Она не спрашивала, просто сказала вот так и так.
5: Вот и прекрасно. А мы ей на это. Что вы, Валентина Лаврентьевна, за кого вы нас принимаете? И разговор окончен.
1: Ну, так да. И скажешь? Ей в глаза?
5: А что, я?
1: Да.
5: Скажу.
6: И я скажу.
1: Ой, ребята,
6: нет,
1: если все как обычно с классным директором, родителями, и то не просто врать, а так.
0: Да еще Валентине.
1: Конечно.
0: Да.
1: Нет, да, Валентине я не смогу соврать.
5: Братцы, да вы что, допустить, чтобы провалилась такая восхитительно начавшаяся авантюра? В общем, вы как хотите, а я свое сочинение писал на уроке.
0: На уроке.
6: Да. Я тоже.
4: И я на уроке.
0: Не признаваться, бросьте.
6: Давайте.
0: Что Валентине Лаврентьевне наше признание? Ей и так все ясно.
5: Опять 25. Женька, ну что ясно? И пускай ясно. Доказать-то нечем. Ну правда, Романова? Ты чего молчишь?
1: Ребята, кому ей доказывать? Классного нет. К директору она по таким делам не ходит. Валентина Лаврентьевна мне сказала, мол, староста, чтобы я вам. Кому доказывать? Мне? Или, может быть... Давайте я лучше вам докажу.
7: Да что ты докажешь?
1: Обалдеть можно.
0: Если расследование поручит Валентине...
1: Валентина расследовать не станет, она...
5: Она уничтожает противника благородством. Испытанный приемчик. Бьет без осечки даже по таким, как я.
0: Ребят, интересно все-таки, зачем мы сейчас-то Валентине Лаврентьевне понадобились, а?
1: И мало с дневниками, так еще и ручки принести велела.
0: А как вы думаете... Валентине за недосмотр только перед директором отвечать? Или и врано тоже?
1: А практикантке так, наверное, совсем худо будет. Ольга, ты про 4 часа всех известила?
8: Всех, всех.
0: Да знаю.
1: Ну, бежим, ребята.
6: Да.
1: А то не успеем. Ребята, надо идти. Пошли.
4: Ну все, теперь у меня двойка годовая и экзамен на осень. Это точно.

0: Можно войти?
1: Можно?
2: Валентин Лаврентьевич.
3: Здравствуйте, Валентин Лаврентьевич.
4: Входите, входите, здравствуйте, ребята.
5: Здравствуйте.
4: Входите.
5: Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, входите, входите. Можно, можно. Входите.
6: Надо же, а. Все явились, как миленькие.
4: Теперь, когда вы все здесь, ваш приход имеет смысл.

0: смысл. Писать сочинения должны все или никто?
1: Сочинение?
2: Какое сочинение?
1: Что
0: чему писать? Романова, раздай бумагу. Вот еще тетради, расшейте их, ребята.
3: Давай. У кого нет ручек? А, кто без ручек?
4: Искра Сергеевна, а Шариковой у вас держи. Нет, а?
3: Шариковой?
4: Да.
3: А с золотым пером? Не хочешь?
0: Условие такое. Каждый пишет на любую из неиспользованных в домашнем сочинении тем.
4: Только две?
5: Ну, конечно.
0: Над домашним сочинением вы хорошо поработали, и отметки за него я поставила в журнал. Когда вы освободитесь, перенесете их к себе в дневники. Ну, а с классным вам придется туго. Всего две темы, и, очевидно, не лучшие для вас. Лучшие вы уже израсходовали. Внимание, ребята, внимание. Отключиться от всех посторонних мыслей.
6: Один только вопрос, можно?
0: Да, Баба.
6: А если бы мы не пришли, доказать ведь вы ничего не могли, правда?
0: Прямых улик у меня нет.
6: Так что бы было?
0: Не знаю. Я об этом не думала. Все?
6: Все.
0: Дашевский.
7: Сочинение будет неважное. Нам по делам. А вам за что сидеть с нами, да еще проверять?
0: Но это не самое тягостное, что выпало на нашу долю сегодня. Есть еще вопросы?
4: А вы никому не скажете?
0: Скажем.
2: А что нам будет за это?
0: Обычно карать или миловать – это дело классного руководителя. Если же его нет...
6: Ох... Тяжело ты бремя самостоятельности.
8: Образ разночинца Базарова в романе Ес Тургенева «Отцы и дети».
4: Ты ж хотела.

0: Василий Кузьмич.
1: Опять 7 пятерок и Бондаренкову 4?
0: Вот вы смеетесь, Василий Кузьмич. А если бы они не пришли, я бы не стала работать в школе. Уж лучше с машинами.
1: Но они пришли?
0: Да.

0: взрослые, но уже не дети.
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
2: Трамвай Низкопольный с Парелью 6 в направлении метро Сокол. Двери закрыты.
1: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
2: Выход из транспорта. Кнопка.
3: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
1: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
4: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
1: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
5: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Мани-мания.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Мани-мания». У микрофона Василий Дрожжин. И сегодня мы продолжаем цикл бесед про проекты финансового просвещения. Сегодня у нас в очередной раз интересная гостья, собеседник Олеся Анатольевна Эльдемель, педагог Владивостокской школы коррекционной, общеобразовательная, детский сад. И мы сегодня поговорим про проект «Финансовый компас», где мы финансовую грамотность используем как элемент социальной адаптации подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. Ну и первый вопрос, Олеся Анатольевна, во-первых, добро пожаловать к нам в эфир и расскажите, пожалуйста, немножко про этот проект, как он возник и ну, на что направлен, какие у него основные точки.
3: Добрый вечер, уважаемые слушатели. Добрый вечер, Василий. У нас вечер. Это Владивосток. Как же наш проект возник вообще? Когда я пришла в коррекционную школу, работаю я со вторым вариантом. Кто работает с ментальными нарушениями, тот понимает, о чем я говорю. Второй вариант — это, получается, ребята с умеренной тяжелой умственной усталостью. И мне дали предметы вести, это математические представления, окружающий социальный мир, домоводство и так далее. И когда я уже эти предметы вела, я увидела, что есть один большой пробел в этих программах, то есть вот недостающее звено — это финансовая грамотность. И я стала подходить к завучам, к директору, что вот нам нужна финансовая грамотность. Давайте изменим нашу программу, давайте добавим финансовую грамотность, давайте что-то дополнительно сделаем. Ну и меня отсылали, что смеяться, финансовая грамотность для нас недоступна, для наших детей, потому что ты видишь, какие у нас сложные структуры дефекта, и дети не понимают никакие абстрактные понятия. Поэтому финансовая грамотность — это не для нас. Тогда я все-таки добилась разрешения что-то попробовать и стала разрабатывать такие простые какие-то практические дидактические пособия, где на основе визуальных опор мы складывали элементарные представления финансовой грамотности. Вот. И вы знаете, у наших ребят это пошло, то есть они стали понимать, они стали отвечать на вопросы, причем не говорящие дети, невербальные. Но все это у нас происходило с помощью там пексов, картинок, каких-то там тех самых дидактических материалов, которых я разработала. И в конце концов эта база у меня копилась, и я отважилась и выступила на Всероссийской конференции. Я представила практически системный подход к обучению основам финансовой грамотности учащихся с ментальными нарушениями и РАС. Вот. И тогда как бы отметили, что действительно вот эти разработанные дидактические пособия, они очень практические и очень подходящие для нашего контингента. Вот. А основная это проблема наших ребят — это то, что они находятся в группе риска и совершенно не умеют владеть финансами своими. То есть большинство ребят, когда мы начинали эту финансовую грамотность, они не представляли, как выглядят деньги. То есть они так имели понимание, что есть какая-то карта, ее прикладывают, и все происходит. А что такое бюджет, что такое доходы-расходы, какие расходы в семье самые важные, обязательные, какие там уже не важны, на чем можно экономить. Вообще никаких представлений не было. Вот. И это вот такая ссылка к тому, с чего начинался наш проект. Ну и чем дальше, тем больше. Потом мы также параллельно занимаемся профильным трудом. Я занимаюсь полиграфией, у нас всякие кружки. И мы изготавливаем сувенирную продукцию, различные блокноты, открытки, там, в общем, много чего. И у нас стал вопрос, что с этим делать? Раздавать все время детям? Ну, хорошо, один, два, три, но мы это делаем постоянно, потому что дети тяжелые, и им нужно много практики. Вот. Тогда мы решили некий такой бизнес-проект создать, ручная работа. То есть мы объединили кружки, мы объединили другой профильный труд и стали искать, где можно реализовать нашу продукцию. Но а что такое реализовать продукцию? Это опять финансовая грамотность. И то есть наша финансовая грамотность опять открылась с новой стороны. То есть у нас новые подходы. Вот. И хорошо, получился у нас этот проект. Мы нашли какие-то площадки, мы нашли каких-то благотворителей, которые приходили, покупали, помогали, там какой-то социальных партнеров, которые во всем этом участвовали. Но опять стал вопрос. А это все хорошо, ну как же быть с теми детьми с ментальными нарушениями, которые находятся в других коррекционных школах? И как быть с теми детьми, которые находятся в трудной жизненной ситуации? Ну и тут Феска разыгрывал конкурс грантовый. Мы решили подать заявку. Мы заявку выиграли. И теперь на сегодняшний день, то есть за 3 месяца, ну, грубо говоря, за 2, потому что первый месяц подготовительный, мы уже провели 12 мероприятий в разных реабилитационных центрах, где находятся подростки, которые находятся в трудожизненной ситуации. Вот. И что про этих подростков сказать, то эти ребята, они, как правило, не имеют такого жизненного социального опыта положительного. То есть в семье, ну, понятно, что там где-то у кого-то проблемы с деньгами, у кого-то там асоциальная семья, и им негде приобрести эти навыки безопасного финансового поведения. Вот. И поэтому мы взяли на себя такую задачу заниматься с такими детьми и с детьми с ментальными нарушениями, и вообще в коррекционных школах проводить вот эту адаптированную программу по основам финансовой грамотности. А прошла она у нас на ура, можно сказать, хорошие результаты. То есть ребята легко осваивают вот эти представления о финансовой грамотности. Они быстро понимают, как себя вести в этих финансовых ситуациях. Ну и самую-самую основу финансовой грамотности.
2: Давайте поговорим про, наверное, составляющие этапы проекта, да, то есть какую тематику вы в первую очередь рассматриваете, да, какие темы поднимаются, что, может быть, вызывает больший отклик у аудитории, ну и, может быть, особенность, да, именно специфика аудитории, есть ли тут какие-то нюансы, связанные с форматами, которые вы выбирали вот при подготовке материалов, при их адаптации?
3: Ну, основа — это адаптированная рабочая программа по основам финансовой грамотности. И ее ключевые особенности — это то, что у нас упрощенные материалы с визуальной поддержкой, я уже говорила, это вот дидактика, которую мы сами под особые образовательные потребности наших детей составляли, иллюстрации, схемы, инфографика для лучшего восприятия детьми с нарушениями интеллекта. Также у нас есть пошаговые алгоритмы выполнение финансовых операций, ну, например, это оплата услуг, работа с банкоматом, планирование бюджета, то есть это все на пексах, ребята это составляют пошаговый алгоритм, как они себя будут вести, и потом в дальнейшем они отрабатывают это на практике. Дальше там игровые практические методики, отработка реальных жизненных ситуаций в безопасной среде, ну и, естественно, практика. Интеграция финансовой грамотности с навыками социальной адаптации. Допустим, мы возили 2 группы детей в Сбербанк. Сбербанк специально закрыл свое отделение для того, чтобы наши ребята могли учиться пользоваться банкоматом столько времени, сколько им нужно. Потому что, ну, понимаем, да, что потребуется какое-то время для того, чтобы отработать навык, вообще понять, как подойти к этому банкомату, что означают те или иные кнопки, потому что у нас не все дети читающие. Мы уже с Сбербанком и Банком России не раз говорили, что больше нужно альтернативные коммуникации добавлять, навигацию, больше каких-то схем. И эти схемы уже реализовать именно в таких адаптированных рабочих программах. Но это все пока в рабочем виде, мы работаем, мы договариваемся, но очень надеюсь, что это в дальнейшем будет иметь реализацию. По этапам, ну, у нас всего 3 месяца грант, поэтому первый этап организационный, мы закупали дидактику, там бумагу все различную, пленку для ламинирования, мы это все дидактику ламинируем, разрабатывали книжку, которую вот мы выпускаем, и она скоро появится в банке методических разработок, ее можно будет скачать, распечатать, заламинировать и пользоваться. Это функциональная карта конструктор деньги, вот. Что входит в нашу тематику? Ну, по факту почти все темы, но они просто упрощены для представления, то есть понимания таких детей, которые имеют ментальные нарушения, которые не имеют никакого социального опыта. То есть вот с чего бы начать вот с ребенком, с маленьким, заниматься финансовой грамотностью, а потом уже наращивать вот эти знания.
2: Насколько я понял, если так чуть-чуть суммировать, во-первых, важно именно использование практической составляющей, да, то есть вот закрепление навыка именно как навыка за счет многократного повторения каких-то действий, да, там по совершению покупок, по снятию денег в банкомате, да, вот на уровне каких-то механических именно действий. Упрощение материала, его иллюстрация, да, в этом смысле это тоже важный момент. Вот с точки зрения современных финансовых технологий, как вам, как человеку, вот, непосредственно участвующему в этом процессе, специалисту, насколько сейчас вот наш финтех, он адаптирован для того, чтобы могли люди с ментальными особенностями использовать приложения, да, вот про банкомат вы уже сказали, да, что не совсем, может быть, и этот элемент, да, удобен, адаптирован. Вот если взять вообще всю индустрию, понятно, что она очень разнородна, разнообразна, и много элементов в ней, но вот если в целом финансовые сервисы рассматривать, насколько они сейчас удобны для людей, детей всех категорий ментальных нарушений.
3: Ну, я поняла, да, ваш вопрос. Я начну немножко с другой стороны. То, что людям с ментальными нарушениями и раз, и в том же числе подросткам, которые оказались в трудножизненной ситуации, прежде всего нужна социализация. То есть умение задавать правильные вопросы, общаться с каким-то обслуживающим персоналом и так далее. Подойти и попросить помощи. То есть первым мы учим этому. И это тоже с помощью различных визуальных опор. То есть у, допустим, ребят с РАС, с расстройством аутистического спектра, у них есть специальные коммуникативные книги или планшеты, где они вот взаимодействуют уже с социумом. Вот. И вот это самое важное. Насчет адаптированности это сложно. Это действительно сложный вопрос, но нашу программу, вот мы ездим, обучаем, уже немало специалистов отметили, что очень доступно и понятно, просто. То есть для нас очень важна простота, чтобы не путались вот в этих всяких различных терминах, терминологии, то, что для наших ребят очень сложно. Вот. А чтобы он посмотрел и понял, что от него хотят и что ему нужно сейчас делать, какие от него действия требуются в данный момент. Вот. И вот именно адаптированность нашей программы, вот, которую мы разработали по своей простоте, по то, что уроки друг за другом идут именно в той последовательности, которая помогает новое закрепить знание, там, да, делать шаг назад, вспомнить прошлый урок, и еще один шаг вперед, уже какое-то еще новое знание, ну, с прошлым знаниями. То есть вот на вот такой основе.
2: Если позвольте, я все-таки вернусь к вопросу доступности, вот с какой стороны, наверное. Я вот как пользователь огромного количества финансовых сервисов сам, ну, вроде как, не могу пожаловаться, что, ну, не видел какие-то там элементы, но сам периодически ловлю себя на том, что, ну, не так легко разобраться иногда в сервисе, вот уж очень много функций, и вот не интуитивен он для такого среднестатистического пользователя, скажем так. Что уж говорить там, ну, про моменты, связаны с, вот, с такими особенностями. В этой связи, вот, если, ну, вот все-таки мы говорим про какие-то идеальные ситуации, вот ясный язык, да, насколько он был бы выходом, если бы он присутствовал, ну, вот там, в самых крупных финансовых сервисах, неважно, банковских, налоговых и так далее, или это тоже не панацея, то есть вот все ли, условно, дети с ментальными особенностями будут использовать этот ясный язык, и он им поможет? Или это тоже очень индивидуальная штука? Вот здесь я как к специалисту этот вопрос адресую, потому что сам, ну, вот не совсем понимаю этот момент.
3: По большей части это, конечно, индивидуально, но есть какая-то общая все-таки схема, которая могла бы помочь. Но это должны придерживаться как и разработчики той самой навигационной программы, так и, допустим, Институт коррекционной педагогики, который разрабатывает тоже программы. Для примера, вот мы подходим к терминалу. У терминала есть сенсорная панель, которая... какие-то клавиши, и есть окошко, где как раз у них какие-то визуальные компоненты присутствуют. Это здорово, но недостаточно. И плюс аудиосопровождение. То есть, получается, ребята слабовидящие, там, они могут услышать, там, да, там, или нажимать на эту клавишу, там, хотя я вот это плохо представляю, потому что я немножко в другой части. Там, да, вот. А слабослышащие, они опять тоже на визуальные компоненты опираются, то есть они смотрят, но они могут еще читать. То есть у них вот есть такое преимущество, что они могут прочитать и больше понять, там, чем вот ребята с ментальными нарушениями. Для ребят с ментальными нарушениями есть только такой выход, что единая схематическая база, то есть вот разработали, она должна быть, допустим, черно-белом каком-то фоне, потому что не все цвета воспринимают ребята там с расстройством аутистического спектра. У них, наоборот, некоторых цвета смешивает восприятие зрительное. Вот. И определенные символы, и которые подсказывают следующий шаг, там где-то стрелки, какие-то там еще что-то. Ну, вот это надо разработать. И тогда ребята будут понимать. Плюс мы в школе отрабатываем на тренажерах, на алгоритмах тех самых, то есть они выкладывают пиксами, отрабатывая понимание свое, вот, как им действовать. Вот. У нас, например, еще в классе ребята своими руками сделали банкомат. Мы еще на нем тренируемся. То есть у нас вообще вот такое пошаговое. Сначала мы фотографии банкомата используем, что делать, в какой последовательности, подсказывая. Потом у нас алгоритм пошаговый они выкладывают. То есть там путь до того «смотри». То есть два глаза, стрелка «смотри». То есть смотри, куда смотреть. Ага, вот, пин-код. Набирай пин-код дальше. Там, смотри туда, выбирай сумму. И, допустим, вместо суммы банкомат мог бы эти купюры нарисовать там, да, вот, и тогда уже человек с ментальными нарушениями посмотрел, ага, вот такую купюру он может снять или вложить, ну, в зависимости от выбранной ситуации, то есть больше визуальных компонентов, вот. Ну, вот прям единую схему, ну, на это потребуется несколько лет, потому что вот эту практику распространить и в школах закрепить там, да, как программу внедрить, ну, вообще это реально. На мое мнение.
2: Но правильно я понимаю, что вот если мы говорим про внедрение в некие финтех-сервисы, важно, чтобы, во-первых, ну, вот эти схемы, иллюстрации были черно-белыми по причине, ну, вот как раз особенности восприятия некоторых категорий пользователей. И еще, ну, вот их применение должно быть, ну, все равно единообразным, да, то есть в условном приложении зеленого банка схема там перевода другому человеку должна выглядеть примерно так же, как и в приложении желтого банка. Иначе человек будет думать, что это две разных операции, да, чтобы вот не было диссонанса.
3: Да. Но я думаю, банки заинтересованы. Это же их клиентура, ну и адаптироваться под клиентуру.

0: у
1: Да,
0: терминалов.
1: но это мы немножко сейчас, конечно, фантазируем, но было бы здорово действительно на каком-то мероприятии с коллегами из Банка России этот момент обсудить, потому что все время, когда...
0: Мы обсуждали на конференции, и все были заинтересованы. Вот. Потом мы еще раз поднимали вопрос, и я надеюсь, что будет какая-то реализация. Ну, нужно быть, мне кажется, упертым и двигаться в этом направлении.
1: Да, ну будем надеяться, что развитие здесь тоже в ближайшее время мы увидим. Давайте вернемся к проекту. Немножко про, наверное, результаты. Вот насколько вы можете оценить то, как дети, подростки впитывают эту информацию, да, видно ли это на практике? Насколько вы в контакте находитесь с родителями, да, поскольку финансовое просвещение всегда имеет, ну, несколько точек приложения, скажем так, да, потому что, конечно, в образовательном учреждении человек впитывает информацию, но еще больше он подсознательно впитывает на ролевых моделях, которые у него в семье находятся. Вот насколько это важно взаимодействовать с семьями, когда речь идет про финансовое просвещение, причем вот, ну, в таких особенных условиях.
0: В семьях по большей части, конечно, поддерживают, но есть такие, в кавычках, ленивые родители, которым проще все самому сделать, чем делить какое-то время для того, чтобы помочь ребенку освоить тот или иной навык финансовый, там, например, в магазине там, взвешивать там, что-то, это же тоже финансовая грамотность. Некоторые весы видят так вот, что-то там взвешивают, а что это взвешивают, они не понимают. Вот. И мы уходим тоже в магазин с родителями. Родители, конечно, это все поддерживают, но что большая часть это происходило в школе. Иногда я прошу фотографии показать, как вот ваш там ребенок это выполняет самостоятельно. Вот. А по результатам здесь сложно говорить о результатах, потому что это многолетняя такая работа для того, чтобы человек с ментальными нарушениями освоил в полной мере, потому что для него это очень сложная тема. Там некоторые наши ребята с трудом считают до 10. Мы их учим считать на калькуляторе. Ну и понятное дело, что это ошибки постоянно включаются. Большую часть мы надеемся на порядочность кассиров, там, продавцов, которые войдут в положение и помогут нашим ребятам. Вот. Но, тем не менее, главное не сдаваться и идти вперед. Результат всегда будет. С гордостью могу сказать, что мои ребята, которые с тяжелой умственной отсталостью, они стали победителем 4-го марафона всероссийского по финансовой грамотности. Мы получили какие-то подарки, там, получили экскурсию. И родителям это все очень нравится, конечно. Но надо поддерживать.
1: Ну вот для вас, с точки зрения именно человека, который организует эти процессы, некий идеальный результат. Понятно, что очень разные дети, подростки и разные особенности восприятия, но тем не менее, вот финансовая грамотность как инструмент в рамках этого проекта, она все-таки больше про финансовые навыки или больше про социальную адаптацию вот в контексте вашего проекта? То есть вот главный результат, как вы его видите, в чем он должен заключаться?
0: Но я вам скажу так, что социальная адаптация невозможна без финансовой грамотности. То есть у нас финансы везде, повсюду, куда бы мы ни пришли, в той или иной мере требуется там, да, какую-то финансовую операцию произвести, транспорт, магазин, почта, еще что-то. Поэтому адаптация — это вот вместе с финансовой грамотностью.
1: Но в итоге человек должен знать и какие-то базовые моменты, связанные с финансами, и тем самым, понимая это, он социально адаптируется, да? То есть вот в
0: Да,
1: этом
0: да.
1: заключается главный эффект.
0: Но если вы клоните все-таки к результатам конкретно моего класса, да, вот моими ребятами, которые я занимаюсь, я кружок веду еще основы финансовой грамотности, то успехи у нас, конечно, впечатляющие. То, что ребята пришли, какие они были, и вот родители, я в

0: этом году выпустил этих ребят. Вот 29-го у нас был выпускной. И родители были очень благодарны, подходили и говорили, что спасибо, что ну, вот так вот много их вывозили, много вот делали именно упор на финансовую грамотность, потому что, ну, видимо, результаты, как ребята стали увереннее. Когда мы приходим в какое-то общество, а ребята уже не стесняются, не боятся подойти, что-то спросить. Вот неважно, умеет он говорить жестами, но их понимают все равно. Ну, мы все люди, да, мы так или иначе, мы понимаем там и жестикуляцию, и мимику в какой-то мере там. Вот. И я очень горда за своих ребят, что у них получается. У нас был такой момент, мы повели их в кафе и выдали им 500 рублей. Это была такая поощрительная акция, то, что они много работали. Мы пошли в магазин, накупили там расходных материалов там для дальнейшей реализации нашего бизнес-проекта. И в награду дали всем по 500 рублей, привели в кафе, покупай, что хочешь. Вот. И у нас один мальчик, он вообще не говорит. И мы стояли вот с замиранием сердца, в душе, там смотрели, как же он будет объясняться с кассиром, что ну, он хочет, потому что он читать не умеет, он трудом считает, он не говорит. И вот, знаете, его кассир понял, и он купил то, что хотел. И я вот просто безгранично рада и горжусь нашей Димкой Ерохиным.
1: Слушайте, потрясающая история, абсолютно. Спасибо вам огромное, что рассказали про и эту инициативу, и в целом про направление поддержки финансового просвещения данной категории в рамках проекта «Финансовый компас». Напомню, что сегодня у нас в гостях была Олеся Анатольевна Эльдемель, педагог Владивостокской общеобразовательной коррекционной школы детского сада. Спасибо еще раз и услышимся, друзья, с вами в новом эфире.
0: Спасибо, всего доброго.
2: Мани-мания. Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ 59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
4: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
2: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
5: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
2: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
6: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».
7: Придумано, сделано. Юлия Сапожникова. «Лошади как дело жизни». Руслан Какушкин из Тольятти выбрал необычный путь в предпринимательстве – работу с лошадьми. Вдохновение пришло от супруги, с детства мечтавшей об этих животных. Переезд в сельскую местность дал семье шанс реализовать задуманное. Первым шагом стал голубоглазый пони, положивший начало новому делу.
8: В селе Выселки Ставропольского района Самарской области работает необычный конный проект «Ямской дворик». Его создатель – слабовидящий предприниматель из Тольятти, который уже 12 лет занимается коневодством и, вопреки ограничениям по зрению, нашел свое призвание в работе с лошадьми. Хотя в самом селе он обосновался недавно, опыт и история ямского дворика накапливались годами. За это время проект прошел большой путь. Из небольшой семейной затеи он вырос в полноценное дело, ставшее важной частью в жизни семьи. Дело стало по-настоящему семейным, рядом с ним его верная супруга, разделяющая любовь к животным, и два сына, которые с детства впитывают уважение к природе и учатся обращаться с лошадьми. Именно семейная поддержка и общая мечта помогли превратить увлечение в устойчивый проект. Сейчас он расскажет, как эта мечта родилась, как она превратилась в реальное дело и что помогает ему находить общий язык с этими благородными животными, несмотря на все вызовы, которые ставит жизнь. Почему лошади? И как появилась идея работы с лошадьми?
9: Лошади – это, наверное, не первое животное, которое у нас было. Вообще у меня супруга, она связана с животными, у нас были кошки и собаки. Ну, и с детства она мечтала о лошадях. Когда мы жили в городе, это было все как бы недоступно. После переезда сюда, в сельское поселение, у нас появилась возможность как бы много свободного места, да, и места, где можно разместить. Ну, завелись курочки, уточки, другая живность, кролики там были. Ну, а потом моя супруга решила, что нам не хватает лошадки. Я говорю, никаких лошадей, это лошади. Одно дело кроликов заниматься, другое – лошадьми. И она сделала очень хитро. Она подарила мне лошадь на день рождения. Это был первый момент. Потом оказалось, что лошадь – это социальное животное, ей нужен товарищ-компаньон. У нас появилась вторая лошадка. Потом кто-то отдавал, появилась третья. И появился пони. Первый наш голубоглазый пони. Тогда уже мы вынуждены были констатировать, что на свою зарплату тянуть это мы не можем. И уже появились мысли о создании какого-то коммерческого проекта. Первый наш проект был «Хуторок». То есть мы дома организовывали вот у нас лошадки, уточки, все, как бы это можно было в доступности, приходили, что-то вроде контактного зоопарка. У меня оказался, не дар, наверное, там, способность работать, контактировать с животными, они меня слушают, они поддаются дрессировке, мы их многому научили, и люди, там, особенно дети, которые приходили там на фотосессию или просто пообщаться, и гуси у них там из карманов вытаскивали вкусняшки, ели у них с рук, сидели на руках, с ними можно было фотографироваться, общаться, и так далее. К лошадям в первое время вообще как-то холодно относился, может быть, побаивался, может, еще как-то. Но, тем не менее, мы организовывали какие-то занятия, конные прогулки, фотосессии, стандартный набор. Начали ездить по области, смотреть, как это делают другие, чтобы выстроить какие-то планы. Потом появился первый бизнес-план, проект, с которым мы начали оббивать уже пороги. Ездили к нашим депутатам, ездили к другим каким-то организациям с просьбой там

0: выделить какой-то клочок земли, там, может быть, какое-то финансирование, чтобы это все организовать. Ну, естественно, везде получали отказ, потому что земли нет, денег тоже нет. Один из чиновников мне сказал, что, говорит, видите, это у нас строится стадион. Государству интересно, когда будет в день посещения 2000 детей, а не 20. Поэтому приоритеты все туда, а не к вам. Ну и все, я понял, что это не мой год. Пороги оббивать мы закончили, ничего не сложилось. Это был 2017 год.
1: Но ведь это очень серьезный и недешевый бизнес. А как вы с этим справляетесь?
0: Ну, справляемся. Мы же понимаем, что мы должны их чем-то кормить. Естественно, все свои силы, усилия пытаемся потратить на то, чтобы где-то что-то заработать. Мы на себя-то меньше тратим, чем на своих питомцев, животных. Ну, пока получается. Работаем, работаем, не покладая рук.
1: А есть какая-то соцподдержка?
0: По нашей теме нет. Вообще государство-то использует какие-то рычаги воздействия, у них есть меры поддержки, но они нам почему-то не подходят. Все эти мероприятия, которые предоставляются, вот гранты, они все, вектор у них в совсем другую сторону, то есть кемпинги, глэмпинги. Но это не наша тематика, ставить у себя мы это пока не можем, а денег просто на развитие конюшни никто не дает.
1: Как поддерживает ваше дело семья?
0: Поначалу, конечно, все были не в восторге от этого. Наша семья состоит из 4 человек, мы с супругой вместе работаем здесь. Вот, а дети, они уже взрослые, то есть после армии пришли, устроились на работу. В свободное время, когда нужно, они приходят, они помогают. То есть проведение массовых мероприятий. Вот сейчас вот масленица у нас будет, тоже у меня оба сына будут задействованы. То есть одни в программе, другие в питании, там, блины вот этот. А так, в основном, чтобы целыми днями они здесь были, ну, мы понимаем, что это тяжело. Просто когда они там зарабатывают, они могут какие-то деньги нам также сюда в конюшню вложить. Так в основном мы пока вдвоем.
1: Какие направления деятельности у вас сегодня еще?
0: Планов у нас очень много. Есть план развития, он состоит из 14 пунктов. Реализовано пока 2. Разведением лошадей особо мы не занимаемся. Они у нас, конечно, появляются. Мы оставляем себе таких самых перспективных, необычных, голубоглазых. Развивается у нас зооуголок наш контактный, животных постоянно добавляется. Вот. Ну и конная тематика, конные прогулки, отдых на свежем воздухе, экскурсионные программы. Также мы развиваем тематику такой забытой профессии, как ямщик. То есть музей, который мы запланировали, что он будет строиться, я надеюсь, он в этом году, я все-таки корпус поставлю. То есть у нас очень много предметов старины. Истории, фотографии, ну и сама программа, поэтому. Также территория будет стилизована под русский быт 18-19 века. Все это будет, наша прокатная трасса будет с верстовыми столбами, табличками. Будут развиваться тематические фотосессии, костюмы, фотоохоты, ну и много другого.
1: Расскажите немного о себе. Где вы учились, работали и когда, как потеряли зрение?
0: Все детство, в принципе, я провел на Украине. Мы жили в Харьковской области вместе с родителями. Отец у меня военнослужащий, и после распределения мы попали туда, в город Чугуев. Там я закончил школу, очень хорошую школу. Ну, тогда не было ни гимназии, ни этого, но школа была очень сильная. В Харькове я поступил в военное училище, военно-авиационное, закончил его, и потом еще 5 лет служил там же, на Украине. В этот период как раз я и потерял зрение, то есть оно стало резко падать. Медики забили тревогу, и потом меня комиссировали. После чего я уехал в Россию, в Тольятти, потому что у меня супруга отсюда. Она ходила с первенцем нашим, с первым сыном. Ей надо было рожать. И мы быстренько с армии уволился и переехал уже сюда окончательно. Ну, а после этого началась коммерческая деятельность. Я был, естественно, не коммерсант после армии, потому что я по образованию военный инженер, авиационный специалист. То есть и ходить там, считать деньги и строить бизнес-план, это было вообще не мое, потому что меня даже и не учили этому. Ну, пришлось всему учиться, потому что рано ушла из жизни теща моя. Вот, она была коммерсантом, у нее тут были предприятия. Все это упало на мои плечи и, ну, как щепка в воду. То есть выживешь, не выживешь. Мне пришлось выживать.
1: А есть ли у вас какие-то социальные программы для инвалидов?
0: На самом деле есть, но это не конкретная программа, то есть это те же наши экскурсионные программы, которые мы безвозмездно, бесплатно делаем для людей с ограничением по здоровью. Это касается не только зрения, это касается широкого спектра вообще заболеваний. К нам обращаются люди, организаторы, которые это все проводят. Мы стараемся это как-то все организовать, это и для колясочников, и, ну, кроме лежачих, конечно, там по возможности, и выводим лошадей, стараемся, чтобы они пообщались с животными. Одинокие люди к нам приезжают тоже, которые забыты детьми. Ну, как можем, помогаем.
1: Руслан Валерьевич, у вас ваша вся экскурсия проходила в стихах. Расскажите, откуда они?
0: Несколько этапов было, как это все рождалось, эта экскурсионная программа. Как бы я пописывал стихи, там, когда мы начали работать в «Конюшне Гарибальди», мы начали делать даже рекламу, то есть снимали видео, на стихи накладывали, я там под события все это писал. А сильный толчок дала пандемия нам, потому что в 2020 году народ, чтобы не болеть, из города поехал за город. Вот. И у нас была очень большая посещаемость. И одна из семей, которая зависла там на автовазе, она за год побывала у нас раз 6, наверное. Сначала сами приехали, потом с друзьями, потом еще с кем-то, потом еще. Вот. Семья была из Воронежа, я не знаю, почему они не уезжали. Но когда они приехали в 6-й раз, глава семьи, то есть у нас экскурсия раньше была просто вот, ну, в произвольной форме, рассказывал там все. Лошадки делали эти трюки, показывали фишки все. Он все рассказал вместо меня. Я даже рот не открыл. Он все наизусть уже за 5 раз выучил и своим друзьям все это рассказал, как будто не я экскурсовод, а он. Это меня очень сильно разозлило, вывесило. Вот, и я несколько дней ходил, сам на себя злился, думаю, надо написать такую программу, которую бы все услышали, всем бы понравилось, но никто не запомнил. И, собравшись с мыслями, это как раз в сентябре или в октябре, по-моему, я приезжаю домой, каждый день садился за стол, то есть мне надо было представить каждую лошадь, образ, ее фишки, судьбу, да, и что-то написать. Вот, и за 3 месяца была написана эта программа. Так же, как и про ямщиков, потому что когда там музей у нас этот стоял на старой локации, люди приходили, тоже этот рассказ, он по таймингу планировался у нас 15 минут. То есть мы пришли, 15 минут посмотрели, пофотографировали, всем рассказала основную историю, и все. Но когда присутствие в нашем вот этом музейчике стало превышать час, и пошли задержки с автобусами, накладки на накладки, мне пришлось опять садиться и эту историю этой профессии писать в стихах, чтобы уложиться в это время, то есть рассказал. Ну и на этом все. Дальше это сам как бы все на выход, потому что мы не успеваем. А потом это все как бы вошло в привычку. Я начал каждое утро у нас там вот в наших соцсетях выкладываешь для хорошего настроения какую-то интересную фотографию, описываешь ее в стихах, это событие. Потом в какой-то момент я понял, что мне в стихах гораздо проще общаться, чем в прозе. И вот. Ну, сейчас, если честно, времени уже на это не хватает. Но, тем не менее, у меня уже больше 100, наверное, этих стихотворений. Иногда листаешь их, смотришь, думаешь, неужели это все я написал? Вот. Ну, людям нравится. Я первый, кто в Тольятти это сделал, да и Самарская область, наверное, сделал в стихотворной форме эти все программы. Вот люди приезжают из других городов и говорят, что нигде такого вот не видели. Ну, нравится и нравится. Мне тоже нравится, что им нравится.
2: Я Даймонд. Клевый жеребец. Людских я много покорил сердец. Осанкой, гривой, красотой ног. Стараюсь привести людей в восторг. Люблю я перед вами красоваться. И с высоты своей процессом наслаждаться. Хотите, поздороваюсь ногой. Красивых фото, чтоб наделали со мной. Моя порода выводилась для элит Европы, их семей и короля. Богатых рыцарей и статусных людей. Кто мог позволить себе этих лошадей? Бываем только вороной мы масти. С волнистой гривой, щетки на ногах. И взгляд уверенный и гривый, словно в сказке. Из сине-черных маслянистых глаз. Порода наша сказочно красива. И нет в природе красивее лошадей. Но все же мы скромны и очень милы. Всегда готовы радовать гостей. Неяркий образ, грустный взгляд. Косая челка на макушке. Дыхание как-то не впопад. Прижаты к шее, виновато ушки. Хозяев жизни было много у меня. Все видели во мне простую лошадь. Работала с утра и до темна. В конце концов остались кости с кожей. И вот случился в жизни поворот. Сюда в конюшню привезли осенней ночью. Удивлена была от тех забот, которых в жизни не видала точно. Поправилась, отъелась, полна сил. Работаю спокойно, без нагрузки. И распорядок дня здесь очень мил. Успеет отдохнуть тут каждый мускул. В знак благодарности с людьми общаюсь я. По-своему хитро, оригинально. Им язычок показываю я. Ну, угощай меня скорее персонально.
1: Из семейной мечты о лошадях вырос настоящий бизнес с социальной пользой, прогулками, детскими занятиями и участиями в местных мероприятиях. Особенно ценно, что проект дарит людям радость общения с животными и помогает детям обрести уверенность. Благодарю Руслана Валерьевича за искренний рассказ и желаю его хозяйству процветания и успешной реализации новых планов.
3: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».
4: Вы слушаете «Радио ВОС».
3: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».
5: Восьмая нота. Алексей Упшинский. Как уличный музыкант стал пророком звука.
6: 26 мая 1916 года в маленьком городке Мэрисвилл, штат Канзас, родился Луис Томас Хардин. Его отец был священником епископальной церкви. В 5 лет мальчик соорудил барабан из картонной коробки, а в школьном оркестре уже уверенно играл на ударных. Особое впечатление на него произвели церемонии индейцев племени Арапаха, на которых он бывал с отцом. Луис сидел на коленях у вождя и бил в там-там из буйволиной кожи. Когда Хардину было 16, случилась трагедия. На ферме он нашел неизвестный предмет, который взорвался у него в руках. Это была динамитная шашка. Луис выжил, но навсегда потерял зрение. После несчастного случая его старшая сестра Рут каждый день читала брату вслух. Именно тогда он познакомился с книгой Джесси Фотергилл «Первая скрипка». Это произведение перевернуло его жизнь. Луис решил, что станет композитором.

Он освоил шрифт Брайля, учился в школах для слепых в Миссури и Айове, где овладел несколькими музыкальными инструментами. После развода родителей Хардин жил с отцом в Арканзасе и изучал музыку в соседнем Мемфисе. Получив стипендию, он отправился покорять Нью-Йорк. В Большом Яблоке у него не было ни жилья, ни денег. Хардин стал уличным музыкантом. Его постоянным местом стал фонарный столб на пересечении 53-й улицы и 6-й авеню. Здесь он продавал свои стихи и нотные партитуры. Однажды его заметил дирижер Нью-Йоркской филармонии Артур Радзинский. Хардин стоял у входа в Карнеги-холл и мечтал попасть на концерт. Радзинский помог ему с билетом, а после угостил обедом. Так Хардин получил доступ на все репетиции филармонического оркестра. Но, по разным версиям, его либо изгнали за экстравагантную одежду, сшитую из разноцветных лоскутов, либо Радзинский обиделся, что подаренные им костюмы музыкант продавал на барахолке. Однако время на репетициях не прошло даром. Хардин изучил искусство оркестровки и обзавелся полезными знакомствами. В круг его друзей вошли Леонард Бернстайн, Артуро Тосканини, а также джазовые музыканты первой величины, такие, как Чарли Паркер и Бенни Гудман. О талантливом уличном музыканте заговорили газеты. Поначалу его называли «человеком с ликом Христа». Но самому Хардину это сравнение не нравилось. В ответ он придумал себе скандинавский образ и стал выходить на люди в рогатом шлеме и плаще викинга. Тогда же он взял псевдоним «Мундок», что означает «лунный пес». Под этим именем музыкант и вошел в историю XX века.

1954 году Хардин подал в суд на популярного диджея Алана Фрида, который использовал его музыку в своей программе без разрешения. Никто не верил в победу слепого бродяги. Но Тосканини и Гудман выступали в суде на его стороне, и это не могло не решить исход дела. Хардин выиграл тяжбу. Вскоре на престижных лейблах вышли его пластинки «Мундог» и «Мо Мундог». В 1974 году музыкант неожиданно исчез с места, где его привыкли видеть годами. Многие решили, что он умер. Но на самом деле он переехал в Германию, которую всю жизнь считал своей святой землей. Там его ждала немецкая студентка Илона Зоммер. Она стала его помощницей и переписчицей. Расшифровывала партитуры, записанные шрифтом Брайля, и переносила их в обычные ноты. В Германии композитор написал десятки, если не сотни, новых произведений. В 1989 году Мундог ненадолго вернулся в США. По приглашению Филиппа Гласса он выступил на фестивале в Бруклине, где дирижировал филармоническим камерным оркестром. Триумфальное выступление вызвало множество предложений остаться, но композитор вернулся в Германию.

Влияние Мундога на современную музыку огромно. Причем влияние это заметно и в академической среде, и в мире джаза, и в популярной музыке, вплоть до экспериментальных электронных направлений и хип-хопа. Американские минималисты Филипп Гласс и Стив Райх называли его своим предшественником. Луиса Хардина уважали Игорь Стравинский, Чарли Паркер и Фрэнк Заппа. Свою знаменитую композицию «Птичий плач» Мундог посвятил памяти Чарли Паркера. Эта пьеса спустя годы была сэмплирована британским музыкантом Мистер Скраф для хита «Get a Move On», который многие знают по рекламе и саундтрекам.

Сам Мундок утверждал, что разгадал секретный код Вселенной. Он считал, что он зашифрован в первых 9 обертонах, природных призвуках музыкального звука. По его мнению, через музыку мегаразум, то есть Бог, творит свою волю. Луис Томас Хардин, известный как Мундок, умер 8 сентября 1999 года в Мюнстере. Он похоронен на центральном кладбище города. Старый викинг ушел в Вальгаллу, но его уникальная музыка продолжает жить и вдохновлять слушателей по всему миру.

0: В материале прозвучали произведения Луиса Томаса Хардина «All is loneliness» — «Все есть одиночество», «To a sea horse» — «Морскому коньку», «Канон си бемоль мажор» и «Bird's Lament» — «Плач птицы», а также трек «Mr. Scruff» — «Get him off on» с сэмплом из произведения Мондога.
1: В эфире Радио ВОС звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала ВОС «Диалог».
2: Радио ВОС. Музыка на Радио ВОС. Радио ВОС. Радио ВОС представляет творчество всемирно известных незрячих исполнителей.
3: Джефф Хилли, джаз-блюз-рок-гитарист и вокалист.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Майкопе завершился межрегиональный этап 3-й всероссийской спартакиады по спорту слепых. В Самарской области введен институт уполномоченного по правам людей с инвалидностью. В Сургуте устанавливают новые остановки с голосовым оповещением для слабовидящих пассажиров. В Челябинске прошел праздник для ветеранов ВОС в преддверии 50-летия реабилитационного центра. В Хакасии прошел интеллектуальный конкурс «Что, где, когда» к 35-летию региональной организации. В Мордовии прошел образовательный форум для председателей местных организаций ВОС. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! В Майкопе завершился 5-й межрегиональный этап 3-й всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 12 регионов России – Адыгеи, Волгоградской области, Дагестана, Донецка, Ингушетии, Калмыкии, Краснодарского края, Луганска, Севастополя, Северной Осетии, Ставропольского края и Чечни. Состязания проходили по 5 видам спорта – легкой атлетике, шашкам, голуболу, настольному теннису и футзалу. На церемонии открытия присутствовали вице-президент Паралимпийского комитета России Ольга Семенова и председатель комитета Адыгеи по физкультуре и спорту. Участникам зачитали приветственный адрес президента ВОС Владимира Сипкина. По итогам соревнований первое место заняла Республика Адыгея, второе – Краснодарский край, третье – Ставропольский край. 6-й заключительный межрегиональный этап пройдет в Кемерово с 23 по 28 июня. Финал состоится с 9 по 15 августа в Екатеринбурге. 6 июня губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ввел новый институт уполномоченного по правам людей с инвалидностью. Это вторая подобная практика в России после Ростовской области. Главным специалистом назначена Екатерина Куприянова, которая сама стала человеком с инвалидностью почти 8 лет назад после ампутации ноги. Она имеет второе высшее образование по социальной работе, прошла программу переподготовки в сфере государственного управления, реабилитации и волонтерства. Губернатор поручил ей сформировать аппарат и приступать к работе. В Сургуте начали монтаж новых остановочных павильонов. На эти цели направлено 114 миллионов рублей. Всего заменят 46 остановок. Они будут выполнены в едином стиле и оборудованы инфракрасными обогревателями, информационными стендами, освещением и камерами видеонаблюдения. Кроме того, на остановках смонтируют электронные табло с расписанием в реальном времени и голосовые оповещения для слабовидящих пассажиров. Надписи сохранят читаемость в темноте за счет высокой контрастности. Завершить монтаж планируют до 30 сентября. 11 июня в Челябинском областном реабилитационном центре ВОС прошел праздник для ветеранов общества. Директор центра Надежда Топунова открыла мероприятие и отметила, что этот праздник открывает большой цикл мероприятий к 50-летнему юбилею реабилитационного центра. Депутат законодательного собрания Челябинской области Евгений Горшков вручил благодарственные письма ветеранам Ольге Димаковой, Ольге Уткиной, Владимиру Горячеву, Нине Дудке и Зинаиде Меншутиной. Звучали песни, проходили викторины, а ветераны делились воспоминаниями о работе центра. Каждый получил памятное фото и сладкое. Подарок. 14 июня в Хакасской республиканской организации ВОС прошел республиканский интеллектуальный конкурс «Что, где, когда», посвященный 35-летию организации. В конкурсе приняли участие 4 команды из Абаканской, Саяногорской и Черногорской местных организаций. Конкурс состоял из 3 туров по 12 вопросов в каждом. Победу одержала команда «Ассорти» из Абаканской местной организации. Все участники получили подарки от республиканской организации. С 8 по 9 июня Мордовская республиканская организация ВОС провела образовательный реабилитационный форум для председателей, предсекретарей местных организаций и актива. В первый день прошел круглый стол в Общественной палате республики. Затем участники посетили мемориальный комплекс строителям Сурского рубежа и парк культуры имени Гагарина. Во второй день состоялся конкурс «Наша местная, самая чудесная», в котором приняли участие команды всех 9 местных организаций. Первое место заняла команда Зубово-Полянской организации, второе – Ичалковской, третье – Ардатовской. Завершился форум обзорной экскурсии по Саранску. И коротко о других событиях. 10 июня в Петровске-Забайкальском на стадионе «Труд» прошли первые соревнования всероссийского марафона «Сила России». Участники соревновались в легкой атлетике и бочи. Среди победителей Сергей Дроздов, Андрей Нуянзин и Дмитрий Турушев. Волгоградская региональная организация ВОС получила в дар от стоматологической поликлиники «Лазурь» двухтомник «Большая книга сказок» для юных читателей. Авторы Сергей и Елена Засяткины. Члены Томской областной организации ВОС отметили День России. Звучали стихи, проходил турнир по шахматам. В Самаре прошел теннисный марафон с участием 3 команд – белый, синий и красный – в честь Дня России. Ставропольская краевая организация ВОС организовала для детей встречу с байкерами. Ребята смогли прокатиться с мотоциклистами и изучить технику. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
2: Специальный корреспондент на радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
3: Коллеги, доброе утро. Рад вас всех приветствовать. Сегодня мы начинаем наш семинар. Он немножко необычный, потому что это семинар по тематике конкретной, а именно «Социальный туризм как новый инструмент социокультурной реабилитации инвалидов по зрению». И он на сегодня пройдет в очном и онлайн-формате. Будет смешанный семинар. Но по традиции, коллеги, как всегда, звучит гимн Всероссийского общества слепых.

0: Спасибо. Уважаемые коллеги, перед началом нашего семинара у нас есть активные члены Московской городской организации Всероссийского общества слепых, которые реализовывают грант в области образования и информационных технологий для незрячих людей. И как раз они меня попросили проанонсировать выпуск методического пособия по изучению операционной системы Linux, которая сегодня внедряется во многих организациях и предприятиях. Соответственно, она еще не очень доступна для незрячих людей, но тем не менее наши коллеги, это члены организации работников интеллектуального труда в основном, подготовили такое методическое пособие при поддержке фонда президентских грантов. Вот, если в ваших организациях будет интерес к этому пособию, то мы всегда готовы предоставить эту книжку вам. И вот, пользуясь случаем, что сейчас подошел к нам Андрей Владимирович Мочалин, генеральный директор КСРК ВОС, а все прекрасно знаем, что в КСРК есть учебный центр, где учатся незрячие люди со всей нашей страны, мы бы хотели это методическое пособие презентовать Андрею Владимировичу. Держи, пожалуйста. Значит, по Брайлю будет чуть попозже. Коллеги, значит, начинаем нашу работу. Сегодня мы проводим семинар «Круглый стол» по социальному туризму как новый инструмент социокультурной реабилитации незрячих людей. Хочется сказать, что, безусловно, тема очень актуальная для наших подопечных. Например, Московская городская организация уже более 15 лет занимается социальным туризмом, разрабатываются маршруты по Москве, Московской области, городам Центрального федерального округа. И представитель как раз фирмы, с кем мы сотрудничаем, будет обязательно выступать в нашей программе. Вот. Также очень активно ведут свою деятельность наши друзья и коллеги из культурно-спортивного реабилитационного комплекса. Вот с приходом Андрея Владимировича в качестве генерального директора в КСРК был создан отдел как раз по социальному туризму, который разрабатывает специализированные маршруты в городе Москве для инвалидов по зрению и собирают информацию, формируют базу данных о доступных продуктах по всей нашей стране и не только, и дружественным странам в том числе. Поэтому я думаю, что будет сегодня интересно. Мы сначала послушаем наших спикеров. Проведем сегодняшнюю конференцию Ольга Викторовна Конопатова и ваш покорный слуга. Ну, а сейчас, чтобы долгое время не тянуть, я хочу предоставить приветственное слово генеральному директору КСРК ВОС Мочалину Андрею Владимировичу.
1: Спасибо, Антон Викторович. Ну, действительно, друзья мои, последние годы мы активно взаимодействовали с МГОБУ, с другими региональными организациями в плане такого точечного проекта по реализации отдельных маршрутов туристических. Но так вот случилось, что в нашем коллективе появились люди, которые взяли на себя работу системно в этом плане. И Геннадий Васильевич, Лариса Карцев, Лариса Овцинова взяли на себя эту работу нелегкую, непростую, во многом на общественных началах. Сначала мы для этого, конечно, старались им предоставить условия, но только вот год последний работает у нас, как уже Антон Викторович сказал, уже отдел. Отдел, который целевым образом занимается туристическими программами, пока он состоит из двух человек. Но, безусловно, дальнейшее его развитие будет, наверное, сопровождаться и расширением и его сфер деятельности, и, может быть, даже и количественного состава. Но что тут важно, на мой взгляд? Туризм – это настолько многоплановая, настолько разносторонняя сфера, и включающая в себя от спортивного туризма с элементами экстрима, какие-нибудь сплавы, например, или горные восхождения, до тихих посещений музейных экспозиций. И вот весь этот спектр, он может представить нашим членам Всероссийского общества слепых широчайшие возможности для реализации их интересов. Тут тебе и спортивный туризм, и исторические какие-то вещи, и культурные, художественные. И полностью его освоить – это огромная и очень перспективная задача. Мы понимаем ее важность. Руководство Всероссийского общества слепых поддерживает наши инициативы. Хочется отдельно сказать спасибо Александру Ивановичу Коняеву и Владимиру Васильевичу Сипкину. Наши инициативы нашли поддержку, в том числе и финансовую. Благодаря этому мы сейчас вот как раз и работаем над тем, чтобы систематизировать эту работу, создать какую-то единую всероссийскую структуру, создать, возможно, единый ресурс в интернете. Ребята работали над грантами пока, к сожалению, не очень удачно, но эту работу мы все равно будем продолжать, потому что, естественно, понадобятся инструменты, понадобятся цифровые инструменты. Это все затраты, мы понимаем с вами. Но в современное время без этого жить, конечно, сложно, и мы в эту сторону тоже обязательно будем думать. И я думаю, что в следующую вот в осеннюю кампанию попробуем еще раз реализовать заявку, поработаем ошибки и подадимся на фонд президентских грантов, наверное. В общем и целом, очень радостно, что инициативы, наши инициативы Московской городской организации поддерживаются у нас в России. Мы видим, как развивается туризм в регионах, появляются компании, которые поддерживают эту работу. Это очень приятно. Я не сомневаюсь, что впереди у нас с вами много интересных, разнообразных проектов, идей, которые будут реализованы во благо инвалидов по зрению. Спасибо, друзья мои. Я желаю удачи вашему круглому столу и уверен, что все у нас с вами получится. Спасибо.
0: Давай, ага. Спасибо, Андрей Владимирович. Ну и сразу же мы переходим уже к основной части нашей программы. И уже мы неоднократно говорили, что в КСРК создан отдел по социальному туризму. Вот как раз специалиста отдела Ларису Овцинову я приглашаю выступить. Помимо того, что Лариса и Геннадий разрабатывают доступные маршруты по Москве и анализируют доступность маршрутов по нашей стране, Лариса является уже дипломированным и лицензированным экскурсоводом, что с точки зрения вот отсутствия зрения, наверное, уникальная история. Поэтому Лариса сейчас нам подробно про это все расскажет.
2: Здравствуйте, уважаемые коллеги, партнеры, гости. Как уже Андрей Владимирович сказал, наш отдел организован недавно, но, тем не менее, опыт у нас в этой сфере доступного туризма или тифлотуризма, туризма доступного для людей с нарушением зрения, был и ранее в реализации программы «Действуй без барьера», в частности. Не один раз мы участвовали с нашими туристическими программами. Ну и сейчас в первую очередь расскажу о тех туристических продуктах, которые могут получить москвичи и гости столицы. Это в первую очередь пешеходные экскурсии, адаптированные именно пешеходные экскурсии, которые разрабатываются в нашем отделе. Я их сама провожу. Ну, в чем заключается, собственно, адаптация? Это два столпа. На двух столпах она держится. Это на тактильном материале и тифлокомментарии. То есть тактильный материал мы используем как и объемные модели, и рельефную графику, и все, что можно вживую потрогать. Архитектурные элементы, элементы памятников, ну все, что доступно на маршруте. И, конечно же, это подробное тифлокомментирование. Конечно, мы работаем с тифлокомментаторами и дополняем это собственными впечатлениями. И таких маршрутов адаптированных у нас уже 5 штук. Это в первую очередь, конечно, наш центр, сердце нашей столицы, Красная площадь и Александровский сад, ну и прилегающие территории, вот Манежную площадь сейчас тоже осваивается. Затем это центральный район, Пушкинская площадь, Тверской бульвар, наша Тверская главная улица. Это путешествие по театральной Москве, Маховая и Большая Никитская улица со созвездием театров. Это путешествие от Триумфальной площади до сада Аквариума и до Булгаковского дома. И эти все экскурсии, в общем-то, в любое время, доступные по погоде, например, конечно, можно получить, позвонив к нам в отдел и, в общем-то, изъявив желание, заказав, можно сказать, эти экскурсии, и мы с вами совершим эти путешествия. Ну, так как у нас задачи две, не только туристическая, но и реабилитационная. Это, так что туризм — это не только новые знания, эмоции, впечатления, но и, конечно же, освоение каких-то новых навыков. Собственно, это актуально для всех людей без исключения. То есть, когда люди отправляются в путешествие, они осваивают какие-то, например, новые приложения какие-то. Также это актуально и для людей с нарушением зрения, только немного другие акценты. В частности, это пространственная ориентировка. Кроме туристических маршрутов у нас разработаны по вот тем локациям, которые я назвала, и пошаговые маршруты, то есть отдельные маршрутизаторы, по которым, пользуясь которыми, человек с нарушением зрения и даже совершенно незрячий человек может пройти по ним самостоятельно. Либо это послушав заранее маршрут и пользуясь и туристической частью маршрута, либо просто в качестве изучения города, потому что комментируются не только и объекты туристические, экскурсионные, но и пространство. То есть, если это площадь, какой она формы, что она из себя представляет, и какие улицы, полностью с названиями улиц, переулков, что мы проходим, как они расположены в пространстве относительно друг друга. Таким образом, человек может и впоследствии уже построить собственный маршрут, основываясь на вот этих пошаговых инструкциях. И все это у нас имеется в разных форматах. Это в аудиоформате и

адаптированные программы тоже с тактильными моделями, с полным тифлокомментарием. Мы узнаем об этих программах, тестируем, то есть приходим сами, смотрим, как это действительно происходит, и потом уже можем рекомендовать это в полной мере нашим членам. И, кроме того, организуем посещения в такие музеи, потому что есть музеи, которые очень хорошо адаптированы и хорошие экскурсии адаптированные проводят. Есть музеи, которые только еще на пути к этой адаптации, где-то ее вовсе нет еще. Поэтому мы всю эту информацию можем предоставить и организовать посещение таких адаптированных музеев, экспозиций и экскурсий. Но кроме этого, у нас есть экскурсия уже от нашего отдела. Это в Покровский собор, Покров Пресвятой Богородицы на Красной площади, больше известный как храм Василия Блаженного. Это тоже музей, он имеет статус музея, поэтому может причислено посещение его к посещению музея. Это тоже моя экскурсия, проходила я курсы от Государственного исторического музея, от собора. И теперь можно, собственно, тоже практически в любое время организовать посещение собора с экскурсией, адаптированной экскурсией. Следующий этап работы уже такая услуга, как камерные экскурсии. На самом деле не всегда мы можем выйти на местность. Это в первую очередь погодные условия, конечно, ну, может еще какие-то ограничения в передвижениях. И в таком случае к нам на помощь приходит камерная экскурсия, то есть экскурсия в помещении, но с тактильными моделями, с теми же тифлокомментариями и с звуковым оформлением. То есть мы погружаемся, собственно, практически аудиоэкскурсия, только вживую. Мы с вами встречаемся вживую. И это тоже можно организовать по договоренности. И из этой формы возникла совершенно новая форма. Спектакль-экскурсия, которая объединяет в себе и творческую составляющую, переработку материала экскурсионного, и в то же время это экскурсия. Сейчас у нас есть в активе одна такая экскурсия, которую вы сегодня в спектакле эту экскурсию увидите. И в этой экскурсии задействован наш актив нашего отдела, нашего клуба «Тифлотур» при нашем отделе. Так что после кофе-паузы просим всех присоединиться к просмотру нашей интерактивной литературно-музыкального спектакля экскурсии. Что еще мы можем предложить? В нашем активе имеется достаточно много тактильных моделей, которые мы не можем просто взять с собой на маршрут в силу их объема. Но мы можем их показать и рассказать о них, и дать о них представление в нашем отделе. Как, в частности, например, тактильная модель большая зрительного зала театра имени Моссовета. Это и в принципе представление о зрительном зале, и представление о зрительном зале конкретно этого театра, потому что, имея представление, вот такой план зала, уже гораздо легче сориентироваться в нем вживую. Ну и много архитектурных моделей и памятников моделей тоже, которые мы можем показать и дать к ним пояснение. Кроме того, у нас вот сейчас завязывается сотрудничество с архитектурным институтом МИГАИК, которые ребята, ну, будущие профессионалы, они готовы разрабатывать программу, чтобы погрузить людей с нарушением зрения в мир архитектуры. То есть они тоже делают модели, они поясняют архитектуру, особенности стилей именно архитектурных, и такие занятия тоже планируется проводить.

0: Кроме того, мы разрабатываем туристические программы для москвичей и гостей города. Ну, для москвичей вот я уже рассказала о наших услугах, но для гостей города это особенно актуально. Приехал кто-то к вам в гости, нужно человеку показать Москву. Или вот уже были прецеденты много достаточно раз, что люди обращаются, приезжают в Москву, особенно летом, из разных уголков страны. И, конечно же, они нуждаются в составлении программы туристической, именно адаптированной, потому что не знают, где что адаптировано и вообще где что расположено. Мы такие программы составляем. И здесь я подхожу как раз к той базе данных, о которой тоже уже говорил Андрей Владимирович, потому что это такая программа туристическая, она актуальна не только для Москвы, но и для любого другого города. Когда люди отправляются в самостоятельное путешествие, не все эти путешествуют организованно. Есть у нас отчаянные люди, которые путешествуют самостоятельно. И, конечно же, очень желательно, чтобы человек мог найти на ресурсе, на электронном, открыв какой-то сайт, например, какой-то ресурс, и посмотреть, что же есть адаптировано в конкретном городе. Мы вот к этому идем, к сбору, собираем информацию уже сейчас и идем именно к организации этой базы данных. А пока у нас для этого есть передача авторская «Туристоскоп» на Радио ВОС, где мы рассказываем об адаптированных локациях для людей с нарушением зрения. Это и музеи, это и природные локации, это и пешеходные экскурсии, это и туры адаптированные, многодневные. То есть в эту передачу мы приглашаем корреспондентов из разных совершенно уголков страны и людей, которые уже побывали где-то и сами прочувствовали на себе прелести, когда все организовано, все адаптировано, и ты знаешь, куда конкретно направиться. И эта передача у нас вот уже 76 выпусков есть, так что, в общем-то, любой, у кого есть информация об адаптированных экскурсионных объектах, может стать ее героем, гостем. Так что всех приглашаем. Но и мы не останавливаемся на в поиске форм туристической деятельности. В феврале прошла первая интеллектуальная игра под названием «Москватека». Интеллектуальная игра, которая призвана изучать нашу столицу, нашу Москву в форме такой интеллектуальной игры. И, конечно же, будут следующие ее этапы. В общем-то, она планируется быть регулярной. Вот в сентябре уже планируется следующая Москватека. Так что готовьтесь, слушайте экскурсии, приходите на наши экскурсии, заказывайте что-то, какие-то занятия в нашем отделе, и мы будете победителями на Москватеке. Здесь еще хотелось бы сказать об одной стороне реабилитационной работы в сфере доступного туризма. Это трудовая реабилитация, поскольку сейчас форматы туристические позволяют незрячему человеку стать экскурсоводом. Конечно, это, ну, будем объективны, это не будут большие группы, такие вот спонтанные группы, это не будут автобусные экскурсии, но и с индивидуальными группами, и с индивидуальными именно экскурсантами и с небольшими группами. Это вполне возможно, и уже есть прецеденты. Ну, собственно, я этим занимаюсь уже вот несколько лет, и есть прецеденты в других городах. В частности, это и Петербург, это Липецк, это такой небольшой город, как Касимов, где девушка у нас с очень небольшим остатком зрения проводит экскурсии по своему городу, и существует такой ресурс, как Tripster, то есть она выставила свои экскурсии на этом ресурсе, и они пользуются определенным спросом. То есть прецеденты есть. Ну, не буду подробно рассказывать сейчас о них, потому что у нас, опять же, передача «Туристоскоп» была посвящена и Касимову, и Липецку, и, конечно же, я думаю, что будут и другие прецеденты в этой сфере. Поэтому вот последний проект, кстати, «Действуй без барьеров», был как раз направлен на воспитание, на получение первичных навыков не зря для деятельности незрячих экскурсоводов. И несколько человек из этого проекта у нас проявили и способности, и интерес к этой деятельности. И, собственно, вот планируем летом с их участием организовать экскурсии. Кроме того, аудиоэкскурсии у нас были по этому проекту сделаны нашими же участниками незрячими, поэтому их тоже можно послушать вот на ресурсе вскоре АВ-3715 и в туристоскопе. Кстати, туристоскоп у нас есть, можно его скачать, передачи в архиве Радио ВОС, так что все к этому можно вернуться и послушать. Так что звоните в наш отдел, приходите, давайте сотрудничать все вместе и делать одно большое общее дело по развитию доступного туризма, адаптированного для людей с нарушением зрения, или тифлотуризма, как уже сейчас появился такой термин. Спасибо за внимание.
1: Спасибо, Лариса. У меня вопрос. А есть ли у вас на сайте, либо, я не знаю, может быть, какая-то рассылка, системная информация вот о тех продуктах, что вот уже доступно? Ну, условно говоря, председатель местной организации нашей московской, чтобы мог зайти, выбрать экскурсию, да, вам позвонить и заказать это все.
0: Некоторая информация на сайте КСРК ВОС есть в разделе о нашем отделе, нашего отдела. Ну, конечно, мы ее будем совершенствовать и добавлять новые маршруты, ну, все, что у нас нового происходит. Ну, и, конечно же, звоните, обращайтесь к нам.
1: Какие-то контакты оставишь, чтобы...
0: Да, конечно. Да, это в первую очередь, ну, попроще, напрямую можно связаться по мобильному телефону, вот моему, 964-624-35-38. И можно позвонить через именно официальный телефон КСРК ВОС, соединиться с секретарем и попросить соединить с отделом социального туризма. Или добавочный у нас телефон 365. Вот, боюсь, в озвучивании официального телефона 495. Антон Викторович, подскажете?
2: Не, я не подскажу.
0: Не подскажете? Даже, да. Ну, да, вот как-то я... Да. Ну, в первую очередь в наш отдел. И Геннадию Васильевичу тоже можно, конечно, звонить. 968-090-73-42. Ну, а официальный телефон секретариата, его, конечно, я думаю, найти легко в справочнике вот как-то своего учреждения. Телефон, я вот просто в одной цифре боюсь ошибиться, не буду называть. Поэтому...
1: Коллеги, есть вопросы?
0: Да, вопросы какие-то есть еще дополнительные? Геннадий, телефон 968-090-73-42. Мой, успели записать, да? 964-624-35-38. И приходите, заглядывайте, когда будете здесь, в КСРК, в личном общении тоже можно что-то прояснить. 303-й кабинет. Пока 300, во всяком случае, 303-й.
1: Спасибо.
0: Да. Спасибо большое. До новых встреч.
1: Коллеги, значит, Всероссийское общество слепых несколько лет назад подписало рамочное соглашение с программой «Особый взгляд» благотворительного фонда Алишера Усманова «Науку, искусство и спорт». И мы приглашали сегодня представителей этого фонда для участия в нашем семинаре. В частности, должна была выступить с нами Марта Любимова, но, к сожалению, вот прислала смс-ку буквально, что заболела, но сказала, что есть якобы представители от нее и от этого фонда. Кто-то есть в зале? Просто в регистрационном листе у нас никого нету, к сожалению. Если нет, тогда мы продолжаем дальше нашу повестку дня. Как я уже упоминал на открытии, что Московская городская организация более 15 лет развивает социальный туризм и проводит экскурсии по Москве, по Московской области, по городам Центрального федерального округа нашей страны для наших подопечных местных организаций. И мы очень плотно сотрудничаем с туристической фирмой «Маруси». И мы пригласили директора Меламед Марию для того, чтобы она тоже поделилась своим опытом работы с нашими подопечными. Мария, вы здесь?
3: Всем. Микрофон. Приятно с вами познакомиться наконец-то. А то все по телефону, да. Ну вот теперь вы мне все выскажете. Что у вас накопилось? Я работаю в туризме более 25 лет, и все это время организую экскурсии. И я считаю, что экскурсия — это прекрасная форма познания, расширения своих горизонтов, переключения, успокоения. И для людей с нарушением зрения это, конечно, прекрасная возможность неформального общения в необычной обстановке. Порой очень необычный. Я знаю, что вот последняя поездка, многие из вас ездили в Ивангород и поднялись по огромным лестницам средневековым. Я просто вами восхищаюсь, вы большие молодцы. И вопрос о доступности среды для людей с нарушением зрения. Можно, конечно, об этом говорить много. И вот предыдущий спикер очень интересно рассказывал о Москве. В Москве действительно много для этого делается, но мы всегда хотим куда-то туда, где мы еще не были, где нет таких возможностей, где не так все доступно. И моя задача — построить маршрут так, чтобы он был для вас более-менее удобен, насколько это возможно, и найти гидов в каждом городе, которые бы любили свое дело, знали бы город, обладали бы правильной речью, были бы отзывчивыми и могли бы вам в доступной форме рассказать об этом городе. Конечно, перед каждой экскурсией я всем говорю, что нужно давать описательный рассказ, больше этому уделять внимание, по возможности что-то трогать, если есть какие-то тактильные модели, трогать, если есть памятники архитектуры, к ним прикасаться. Но, наверное, судить вам больше, получается это или нет, потому что вы все это проходите на себе, И, наверное, вы даете возможность регионам развиваться в этом отношении. Например, я могу сказать о Ярославской области. Многие из вас были в Ярославле и работали с Андреем Юрьевичем Даниловым, прекрасным экскурсоводом, историком, кандидатом исторических наук. Он продвигает активно туризм Ярославской области, и в том числе благодаря ему в Ярославской области уделяют такое внимание построению тактильных моделей в городах и Угличе, и Переславле-Залесском, и Ростове, и Ярославле. И он специально готовит гидов, которые бы могли работать с людьми с нарушением зрения. А начиналось все с работы с вами. Те, кто были в Вологде, там есть замечательная экскурсовод Елена Прудникова, которая тоже специализируется на работе с слабовидящими. И я совершенно случайно с ней познакомилась. Она сотрудник Вологодского Кремля, и она уже неоднократно для ваших групп проводила там экскурсии по городу. То есть вот моя задача — вот эти жемчужинки в каждом городе находить, и складывать их, и собирать, и передавать другим вашим группам. Все остальное, наверное, вам уже рассказали о Москве, как бы такую официальную информацию вы уже получили. Если у вас есть ко мне какие-то вопросы, предложения, идеи, я буду очень вам благодарна. И хотела бы вас попросить, мне очень важна от вас обратная связь после каждой поездки. Где-то что-то получается, где-то не очень, где-то вам понравился гид, где-то суховат, где-то питание вкусное, где-то курица сухая. Это все очень важно, и я буду вам благодарна за любую конструктивную критику. Потому что это, в общем-то, продвигает наше общее дело и позволяет нам двигаться в правильном направлении. Спасибо вам большое за внимание.
1: Коллеги, есть ли вопросы к Марии, пока вот да. Она к нам пришла в гости сегодня? Да, подождите, давайте микрофон дождемся. Да. Ага.
4: Здравствуйте, Зеленоград.
5: Здравствуйте.
4: Надежда Титаренко.
5: Да-да-да.
4: Ну, во-первых, спасибо вам большое за Ивангород. Вообще вот эта экскурсия изумительная. Экскурсоводы были просто на высоте в любом городе, где мы побывали. Ну, а в Старой Руси это вообще вера. Это нас покорило просто своим вниманием, своей эрудированностью. Вообще молодцы вообще все. Но нам бы хотелось вот Рыбинск-Тутаев разработать экскурсию, если это возможно.
3: Конечно, мы проводили такие экскурсии Рыбинск-Тутаев.
4: Ну, нам ее как-то не дали, сказали, что нет такой.
3: А вы поэтому сами предлагаете?
4: А, к вам...
6: Тутаев не пойдет на 2 дня, наверное.
3: Были, были.
4: Очень... Очень хотелось бы туда съездить. Хорошо, будем ждать.
3: Хорошо.
4: Спасибо большое.
3: Возьму на заметку, но в принципе Рыбинск-Тутаев проводить можно, но только в летнее время, наверное. Там очень большая проблема с Тутаевым, потому что 2 берега, смотря какой Тутаев иметь в виду. Но там есть нюансы с дорогами. Но, в принципе, мы эти экскурсии проводили и не раз. В том числе даже переправлялись с одного берега на другой. Так что давайте в следующий раз...
7: Здравствуйте, Мария Ефимовна.
3: Здравствуйте.
7: Это Измайлова, председатель Салих Валентина Николаевна.
3: Очень приятно.
7: Я вот хочу присоединиться к высказываниям Надежды Георгиевны. На самом деле, вот эта последняя экскурсия, ну просто замечательный экскурсовод, замечательная. Я бы хотела просто поблагодарить экскурсовода Кристину Суворову, это которая у нас...
3: В Ивангороде.
7: Да, вот просто вот она настолько внимательная. Мы поднимались, я вот совсем человек без зрения, и она вот с таким вниманием, с пониманием относилась к этому. Это вот очень важно. Потому что, конечно, когда зрячий экскурсант, это одно. А когда незрячий, не всегда вот это вот понимание, оно как бы нам способствует в восприятии материала. Поэтому вот огромное-огромное спасибо. И я хотела бы пожелать, чтобы побольше было экскурсий этнографических таких вот экскурсий. можете, вот, может быть, разработать все-таки какие-то вот эти
3: пункты? Вы в прошлом году, я не знаю, вы ли конкретно, но ваша группа ездили на пятидневку с посещением Йошкар-Олы.
7: Да,
3: и
7: да,
3: у вас там
7: был
3: момент. Этнографический элемент, но меня за него не похвалили. Мне сказали, что не очень.
7: Нет, нормально.
3: Да, да. Понравилось. Да,
7: да, очень-очень. Это так важно. Нам это тоже познавать, эту сторону. Спасибо огромное, Марина.
3: Будем стараться. Но мы, к сожалению, ограничены рамками. Вот если двухдневная экскурсия, это определенный километраж. А все, что вокруг Москвы, там этнографии не так уж и много. Это надо чуть-чуть подальше поехать.
7: Да, да.
3: То есть, если, ну, если вам разрешат чуть-чуть подальше поехать, там будет больше этнографии, потому что Поволжье — это сплошная этнография. На самом деле очень интересно знакомиться с культурой и Чувашей. Ну, вы в Чувашей, некоторые из вас тоже были, да?
7: Да.
3: Да, и марийцев, и так далее.
7: Ну, что в ваших возможностях.
3: Да, поняла. Спасибо большое. Буду иметь в виду.
5: Мария Ефимовна.
1: Сейчас. Сначала Наталья Александровна.
5: Добрый день.
3: Здравствуйте.
5: Лаврова Наталья Александровна.
3: Здравствуйте.
5: Это тот самый председатель, который всегда требует, чтобы были десерты. У меня люди молодые, они покушать любят.
3: Им еще можно.
5: Им еще можно, да. Я тоже присоединяюсь, конечно, к нашему пятидневному туру. Слова благодарности. Но я хочу сказать немножечко другое. Я знаю, что вы работаете или с вами работает наш гид, который ведет путевую информацию.
3: Михаил.
5: Да, Михаил. Огромная благодарность, что вы эту изюминку нашли в виде его. Гениальный экскурсовод, честно. Он настолько влился в нашу семью. То есть вот мы с ним встречаемся, уже обнимаемся. Он всех знает, не только председателей, но и членов нашей организации, которые часто ездят. Спасибо вам вот за этого сотрудника. Но надо выращивать еще. Одного Михаила мало. Да.
3: Вы мужчин хотите в основном?
5: Нет, ну почему? Мы просто хотим, чтобы...
3: Наталья
5: люди...
3: Александровна, вот в этот раз с вами будет работать Юлия Григорьевна. Она вам тоже... Вы ее тоже одобрили?
5: Да. Она с нами в Кусково.
3: Она с вами в Кусково, да, и она вас, да, с вами, да, еще куда-то ездила.
5: Да, да,
3: вот,
5: да,
3: в этот раз, да, вы с ней поедете.
5: Хорошо.
3: Поэтому, видите, вашу просьбу сразу же...
5: Спасибо. Да. Спасибо. И еще у меня есть пожелание. Дело в том, что вот многодневные экскурсии, это, конечно, замечательно. Это прекрасно. Но у нас их бывает очень мало. В основном двухдневные и однодневные. А ведь вот однодневные и двухдневные мы можем даже иногда позволить себе, ну, так скажем, за свой счет поехать. Mm-hmm. Да? Но, опять же, вот эти рамки расстояния, они остаются. И это не наша прихоть. Мы тоже хотим на два дня уехать
3: далеко,
5: в Казань.
3: Да.
5: Угу. По платной дороге. Но этого нельзя. Угу. Поэтому автобусы не наши, и мы должны придерживаться этих правил.
3: Да.
5: И их не нарушать.
3: Согласна.
5: Вот. И вот побольше вот таких вот ёмких маршрутов, конечно, ну и интересных. А вот однодневные экскурсии. Я понимаю, что мы уже, наверное, все Подмосковье проехали не по одному разу, но с каждым годом что-то открывается новое, там, ну я не знаю. В общем, ну как-то вот над этим еще можно поработать.
3: Ну пока ваше руководство, у меня однодневные экскурсии в этом году не запрашивало.
5: Да,
3: если,
5: да,
3: запросит, мы это обсудим.
5: Ну, считаю, не только что... руководство может попросить, мы тоже можем попросить,
3: тоже,
5: если это будет на коммерческой основе. Да? Я понимаю, что можно будет сделать там и письма, и все. Вот. Просто вот уже не знаешь, уже открываешь карту Московской области и не знаешь, куда людей повести. У вас, конечно, больше информации.
3: Вы знаете, проводится в последнее время в Подмосковье очень много выставок интересных. Были ли все в новом музейном комплексе «Манеж» в Звенигороде? Неделю раз. Молодцы. В Серпухове регулярно проводится. На все выставки.
5: Но ведь дело в том, что выставки для незрячего человека... Вот я, например, делаю экскурсии и ориентируюсь, конечно, не на слабовидящего человека, а на незрячего. Незрячего. Вот если незрячему человеку будет все понятно, то слабовидящий все равно дотянет до...
3: Я поняла.
5: До того, чтобы было понятно.
3: Ну, может быть, вам вас больше...
5: А говорить природы. Так, чтобы... Знаете, ребят, вот вы не видите, вам это будет неинтересно, вы не ездите. Нет, нельзя. Надо ориентироваться именно на то, ну вот чтобы незрячий человек это понял. Ну, в общем, вы поняли. Вот. А уже слабовидящий он дотянет, он увидит, а что не увидит, мы ему подскажем.
3: А скажите, пожалуйста, вот в Подмосковье какие направления вас интересуют? История,
5: ну, это, животные? Это чтобы было красиво. Там усадьбы, например, новые какие-то. Да?
3: Новых усадеб быть не может.
5: Ну, я имею в виду отреставрированные и неруинные. Неруинные. Вот.
3: Понятно.
5: Ну, это на будущее. Это вам как наказ.
3: А в театре Гонзаги в Архангельском были?
5: Прекрасно. Вот видите, сразу, что мы хотим, а вы нам предлагаете. Это же прекрасно.
3: Просто вы меня застали врасплох. Все мои знания куда-то разбежались.
5: Но я люблю так.
3: Да, да, я поняла. Я буду стараться.
5: Спасибо вам большое за вашу работу.
3: Спасибо.
5: Спасибо.
1: Так, по-моему, Ольга Евгеньевна, да, хотела?
8: Мария Ефимовна, большое вам спасибо за экскурсии. Мы, я, в общем, это местная организация Красносельская. Мы очень всегда рады. У нас была великолепная экскурсия в Смоленск. Я знаю, что Мария Ефимовна одна и Мария Ефимовна другая имели неприятности по этому поводу, но мы получили массу удовольствия. И спасибо большого Виталию Олеговичу. Ну, просто гениальный экскурсовод. И Михаилу Геннадьевичу спасибо. Знаете, Мария Ефимовна, мне бы хотелось... При возможности все-таки оставляйте время на вот, ну, на какое-то
3: отдых.
8: Знакомство с городом. Понимаете, вот у нас была эта пятидневная экскурсия, великолепная. Но я вот Марии Ефимовне звонила, и вам могу сказать. Она мне объяснила, почему мы едем в Санкт-Петербург. Потому что из Санкт-Петербурга очень легко добраться до Ивангорода. Но приехать в Санкт-Петербург, просто ночевать, для меня это было как-то очень грустно. Далее мы приехали в город, понимаете, времени бывает очень мало, чтобы просто была бы пешеходная какая-то небольшая экскурсия, чтобы мы прошлись по улицам, чтобы мы почувствовали дома. Вот, а вот в плане незрячих, ну, может, в чем-то Наталья Александровна права, но с другой стороны, все зависит еще от экскурсовода. Я не помню имя экскурсовода в художественной галерее Рыбинска, но она была настолько великолепна, что я практически ничего не видела. Но так ярко, так четко, так музыкально представила все, что она рассказывала, что, честное слово, я до сих пор, а это было 3 года тому назад, я до сих пор это помню. Понимаете, поэтому вот вам большое спасибо за то, что вот практически в каждом городе экскурсоводы просто с искрой Божьей. Вот. И, конечно, хотелось бы, вот, чтобы вот этих экскурсий было вообще побольше. А что касается Подмосковья, я думаю, что и в Архангельское, и даже в Абрамцево, которое мы знаем, может быть, стоит поехать еще раз. Потому что...
3: Они же... Я, кстати, вот, простите, прошу прощения. В конце мая ездила в Сергиев Посад. Ну, казалось бы, кто не был в Сергиевом Посаде? Меня водили именно по комплексу «Конный двор», он называется. То есть я просто... Там так потрясающая выставка, посвященная Сергию, идет новая. которая в том числе адаптирована частично и для слабовидящих, потому что там можно много аудиоэффектов. И как бы, если вы были в этом городе, это не, то есть все же меняется, все развивается. Ризница открылась после обновления. Она, вот вы говорите, мы хотим все красивое. Я такой красоты не видела в своей жизни. И в отличие от оружейной палаты московской, где нельзя фотографировать ничего, там можно фотографировать все. Ну, извините, перебила.
8: Ну что вы, как раз это то, что я хотела, поэтому, может быть, и в Мураново можно, хотя мы там были. Понимаете, поэтому, в общем, это всегда интересно, побывать даже в тех местах, потому что каждый раз встреча с прекрасным и с великолепными экскурсоводами – это всегда
3: праздник.
8: Ну, восторг. Ну, практически всегда. А вот с экскурсоводом действительно это вот хорошо. Так что если Виталию Олеговичу низкий поклон, мы его помним. Спасибо вам большое.
3: Спасибо.
1: Спасибо. Конечно, вам можно даже 5 целых.
3: Ну, поскольку я уже до вас дошла. Сначала несколько слов по поводу условной экскурсии в Ивангород. Почему такой маршрут? Понимаете, мы эту программу формировали несколько недель. Мы никак не могли договориться, потому что хотелось посмотреть больше городов. Одней не хватало. И поэтому, ну, как бы Питер просто он удобен был действительно с точки зрения ночевки. Но если ехать в Санкт-Петербург, надо ехать в Санкт-Петербург отдельно. А если бы мы остались там на какое-то время, значит, вы бы что-то не увидели, то, что вы увидели. А у вас был маршрут, в принципе, уникальный, потому что, ну...
9: Очень тяжелый.
3: Тяжелый, согласна. Ну, тут как бы...
10: Ольга Сальникова, Отрадная. Что я вам хочу сказать? Во-первых, большое спасибо, действительно, там, где бывала наша организация совместных поездок с другими, да, мы все очень благодарны. Во-первых, это большой труд, я на себе знаю, потому что сама разрабатываю все маршруты, которые мы ездим. Вот. И по Подмосковью я хочу сказать одно, что столько неизведанного, столько можно найти, было бы желание. Те же Везёмы, повторить, потому что там все переоборудовали.
3: Да, да, Везёмы, да. Буквально.
10: Вот я уже говорила, что мы Новый Иерусалим, выставочный зал. У нас с ними отдельная договоренность. Они нам даже скидывают, говорится, оплату экскурсии. Манеж, мы там каждую посещаем экскурсию. Прекрасная рядом Бушарина, шикарная. Для нас они делают бесплатно, если вы слышали об этом, комплексе храмовом. Уникальнейший комплекс, который построен по старым русским традициям, деревянный. У них будет скоро 2 музея, они их сделали.
3: Бушарина?
10: Да, Бушарина, прямо рядышком. Мы там оттуда тоже не вылезаем, да.
3: Угу.
10: Там есть таежные дачи, которые мы поедем сейчас смотреть. Для нас они делают бесплатно эту экскурсию. Там очень много музеев. Вот именно дачно, даже называется отель-музей. Поэтому, если посмотреть, то можно будет очень-очень много найти. Талдом, неизведанный Талдом. Я не знаю.
3: Ваши несколько групп были в Талдоме, но, понимаете, еще должно от вас желание туда ехать, потому что, я вас перебью чуть-чуть, mm-hmm. есть музей первого ряда. Все хотят, чтобы было красиво, старинное, красивое, праздничное. А Талдом — это все-таки небольшой городок. То есть, ну, как бы, это на любителя. Чуть-чуть.
10: Вы знаете, я не знаю. Мы там были и в монастыре, и были у друга в музей Клокова. Вот. Нам, например, очень понравилось.
3: Понравилось.
10: Да. Mm-hmm. А биостанция какая там? Великолепнейшая. Мы специально заказывали экскурсию, чтобы был прилет и отлет журавлей. Mm-hmm. И они нам показывали. И по болотам возили. И было очень интересно. Вот вам этнография тоже. География. Поэтому я не знаю, почему, кто вам сказал, что это неинтересно. Там, кстати, сделали уже много новых музеев. Вот. Ну, а вот по этому поводу вот этой экскурсии большой, да, она очень насыщенная. Очень много. Но переезды очень большие. Это очень трудно. Это мое личное мнение. Но я думаю, что и некоторые тоже присоединяются к этому. И особенно большая благодарность за старую Руссу. Mm-hmm. Вот старая Русса, в отличие от всех остальных, прекрасная обзорная экскурсия. Я считаю так, что куда бы мы ни приезжали, нужно брать обзорную экскурсию по городу, чтобы познакомиться со всем, что там есть, коротко. И брать, конечно, отдельные какие-то моменты. Вот там был экскурсовод великолепнейший. Великолепнейшие два музея, посвященных Достоевскому. Я просто не помню, кто у нас вел, но он доктор наук, что ли? Философских. Вот. И он вел экскурсии. Вы знаете, как он рассказывал? Да, Сергей Леонидович мне подсказывает. Мы его даже заказали благодаря Марии Ефимовне, да, нашей Хамониной, чтобы он провел нам и вторую экскурсию. Это действительно вот... Вы знаете, после этого нам захотелось еще раз туда побывать.
3: Второй раз.
10: Это зависит от экскурсовода.
3: Конечно. Я с вами вот. Согласна.
10: Конечно, на мой взгляд, эту экскурсию пятидневную нужно было разбивать. Потому что переезды туда-сюда, менять гостиницы, это очень тяжело. Поэтому лучше несколько раз съездить, но посмотреть то, что мы хотели. Псков мы фактически не увидели. Псков мы очень хотим, вот для, например, если у нас будут собирать сейчас и просить, какие экскурсии Псковско-Печерскую лавру. Пусть она будет двухдневная там. Мы же проехали семь...
3: Вам не дадут на два дня ее.
10: Ну, трехдневную. Понимаете, потому что это очень интересно. И мы фактически ничего не увидели.
3: По поводу Псково-Печерской лавры. Тут произошло небольшое непонимание. Мне просто мне заявили Псков, а лавра находится в Печерске. Это 60 километров от Пскова. И просто Печерск, он не вписывался, в Печорок, вернее, он не вписывался в этот маршрут. Тогда не надо было в Псков ехать. А по поводу этого монастыря. Последние годы благословения на посещение пещер не дают. То есть надо это понимать.
1: Я успел.
3: Ну, вот какая-то группа ваша, две группы ездили в Печоры. Да, и вам давали с большим трудом это получилось сделать. Сейчас они не дают. Поэтому, ну, какие будут поступать от вас запросы, такие будем стараться реализовывать.
1: Спасибо.
3: Спасибо за науку. Буду все учитывать.
1: Мы продолжаем нашу работу. Значит, вот сейчас мы обсуждали наши массовые экскурсии в рамках МГУ ВОС, которые осуществляются при финансовой поддержке Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Но я хочу сказать, что среди незрячего сообщества формируется уже определенный кластер людей, которые самостоятельно готовы тратить на себя деньги, покупать специализированные туры. И как раз в нашем семинаре мы хотели тоже отразить эту тему. Мы пригласили две организации, которые у нас выступают сегодня онлайн, так как они находятся в других регионах. И сейчас, если технически мы готовы, я бы хотел предоставить слово представителям компании Liberty, город Санкт-Петербург. Есть у нас возможность?
9: Видно ли меня? Слышно ли меня?
1: Да, слышно.
9: Добрый день, дорогие коллеги. Успела заслушать предыдущий доклад. Очень интересно. Сколько вы ездите, сколько вы путешествуете. Молодцы какие. Просто здорово. И хочу рассказать про нас. Меня зовут Мария Бондарь. Специализированная туристическая компания для инвалидов Liberty из Питера. Liberty – один из самых старых проектов в сфере социального предпринимательства и первая и самая старая специализированная турфирма для людей с инвалидностью. 22 года мы делаем туры для путешественников на инвалидных колясках. И последние где-то 5 лет мы делаем специализированные туры для незрячих путешественников. Что интересно есть у нас в программе? Конечно, Петербург. Это традиционный пятидневный тур. В этом году он уже прошел. Обычно в мае у нас проходит. Да, включаем Памы. И, конечно, и Франции, и Испания, и Екатерининский дворец слушания. Ну, не только такие вот известные в всей стране, но еще и небольшие локальные музеи. Например, музей Ахматовой, Дачинный Петербург. А почему мы их включаем? А потому что вот эти музеи умеют делать специализированные экскурсии для незрячих. Они используют специальные такие миссии, рельефно-графические пособия и делают реплики своих экспонатов, адаптируют тексты экскурсионные. Поэтому мы идем именно так. То есть мы не смешиваем в группах разные нозологии, мы не делаем общие туры для колясочников, потому что они требуют разного подхода. Правильно? Они требуют разные методики подготовки. И то, где может пройти колясочная группа, то совершенно не нужно, может быть, группе незрячих туристов, потому что незрячие объекты могут иметь продукты специализированного для туристов, которые не видят. Поэтому это разные программы, и разные объекты мы подбираем. Где-то они пересекаются, а где-то они различные. Ну вот, если питерский тур уже прошел, то что же у нас впереди в этом году? Впереди традиционный тур в Калининград. Он пройдет 10 августа. И там есть еще несколько дней. Успевать, то надо, потому что билеты нужно подобрать еще в Калининград. В основном самолеты, конечно, летают в Москву. Мы делаем группы сборные из разных городов. Люди прилетают, приезжают на самолетах из разных городов, собираются в определенном месте, будь это Питер или Калининград, или Ереван, или Казань, и заселяются в одну гостиницу, мы катаем общую программу. Как правило, навсегда тур в курсе проживания, двухразовое питание, экскурсионная программа, транспорт, гид, билеты, все экскурсионное обслуживание. И лишь путь до места сбора экскурсанты подбирают себе сами и обращаются к нам за помощью. Мы можем посодействовать тоже, помочь подобрать билеты. Мы включаем билеты, потому что из самых разных городов. Ну вот, в Калининграде пятидневная программа популярная. Мы ее очень любим, потому что она сочетает и историю города старого, и очень много природы, и много прогулок. Это же заповедник, и Куршская коса, и Винтарь. Вот эти все особенности насыщают экскурсию, конечно, замечательно. Много тактильного материала, и музеи подготовлены, и наши люди уже умеют работать с незрячими группами, использовать много звуков, много предметов, которые можно трогать, адаптируют свои тексты, советую пробовать. Новое в этом году – это экскурсия в Армению. Благословенный край. Экскурсия пройдет с 8 по 13 октября. Билеты в Ереван можно бронировать и выкупать. Разные компании летают.
1: Мария, мы просим прощения. Все-таки какая-то очень сложная связь. Вы вот пропадаете, и, к сожалению, наша аудитория не очень четко вас слышит. Может быть, как-то пересоединиться вам попробовать?
9: А мне кажется, что я слышу хорошо свой голос, который звучит в зале. Вы меня плохо слышите?
1: Да, вы пропадаете, как будто, вот, знаете, как вот сейчас сова, что-то слышно, что-то нет.
9: Если... Ну, надо же, и сейчас пропадаю.
1: Да, если есть возможность пересоединиться как-то.
9: Или, давай, ближе,
1: или ближе к микрофону попробуйте. Ну да, это связь все-таки больше.
9: Давайте я еще раз зайду.
1: Давайте, да, мы пока предоставим следующему спикеру. Коллеги,
11: Леха просто.
1: Сейчас, да, у нас летний период начинается, люди хотят поехать на юг, и тоже одно из направлений туристических достаточно интересно, это Кавказ, и я хочу предоставить слово Ирине Сидельниковой, она расскажет про туры по Кавказу. Пожалуйста, Ирина, вы на связи?
11: Да, я на связи, как меня слышно, здравствуйте.
1: Вот, вас хорошо слышно, да.
11: Ну, вас приветствует Республика Дагестан. Мы с 23-го года занимаемся инклюзивным туризмом. Я являюсь руководителем клуба «Особого туризма Кавказ». Я являюсь лауреатом премии правительства Российской Федерации за вклад развития туризма, как раз-таки за разработку методики проведения туристических экскурсионных программ. По горному Дагестану или в условиях горной среды для людей с инвалидностью по зрению. Мне кажется, у вас что-то фонит. Я тоже себя плохо слышу. Вам нужно что-то отключить или микрофоны в зале, чтобы отзвонили микрофон остался. Так, хорошо. Так вот, у нас, конечно же, туризм городской. У нас абсолютно отличается, так скажем, и по формату, и по методам проведения наших программ от таких вот классических туристических экскурсий по городам. Мы в основном специализируемся на активных турах. Но это не значит, что мы не знакомы с традициями народов Дагестана. Мы за короткий период, так сказать, за 5 дней, можем познакомиться с несколькими этносами Дагестана, посетить их, познакомиться с традициями культурами, поучаствовать в мастер-классах, потом различные изделия. За несколько дней мы пробуем кухню разных. На сегодняшний день у нас разработаны буквально 6 программ, все они разные. У нас есть и этнографические программы, исторические, и ознакомительные. И даже есть конные программы по красотам Дагестана. В процессе этих программ у нас участники приобретают навыки конной верховой езды и знакомятся с традициями, с конными традициями народов Дагестана. Пропадаю я, да, я вот себя не слышу. Сейчас слышно меня?
1: А мы вас, наоборот, лучше слышим.
11: Да? Так вот, есть у нас и очень активные туры. Мы сплавляемся по рекам, мы ездим на квадроциклах, мы катаемся на зиплайнах. То есть мы себе ни в чем не отказываем. Мы буквально стираем все границы, для нас нет никаких преград. Мы работаем с несколькими музеями здесь, на территории горного Дагестана, и уже научили сотрудников музеев работать с незрячей аудиторией. Собственно, за это получили высокую награду правительства Российской Федерации. В этом году у нас, помимо Дагестана, мы стали работать с паломнической службой Русской Православной Церкви, и был организован тур в городец, в монастырь Феодоровской иконы Божией Матери. Это отчина Александра Невского. И вот мы организовали 3-дневный тур, поэтому я тоже вот хочу всех пригласить, пользуясь случаем, в такое интереснейшее духовно-просветительское путешествие по городцу. По Дагестану мы тоже расширяем свои границы. Помимо Дагестана мы осуществляем поездки в Чечню, и планируем также привлекать уже и другие республики и сочетать исторические путешествия как по Дагестану, так и по другим республикам. Ну вот, собственно, если коротко, у меня все, готова буду ответить на все ваши вопросы. Что самое важное? Важно то, что к нам незрячие люди приезжают без сопровождения. То есть они буквально самостоятельно путешествуют. И вот уже у нас есть прецеденты, когда люди вообще сами приезжают, но с нашей помощью арендуют здесь какое-то жилье и буквально проводят целое лето здесь. Мы уже готовы, но пока еще не тиражируем, принимать людей с собаками-проводниками. Это очень важно для нас, ответственно. Почему я так говорю? Потому что нужно понимать, что Дагестан – особый регион. Нужно учитывать традиции народов Дагестана и их религию. И с собаками очень сложно так скажем, найти жилье, и с собаками очень сложно зайти в кафе. Но это все как раз-таки связано с традициями, с культурой народов Дагестана. Но мы стараемся решать этот вопрос, и вот уже в этом году готовы принимать наших туристов и с собаками-проводниками, в частности, тоже. Но пока мы еще, повторюсь, это не тиражируем. Наши туристы абсолютно автономные туристы, путешествуют самостоятельно при нашей помощи и не чувствуют никаких преград перед собой. У меня все, собственно говоря, поэтому я приглашаю всех в путешествие по Кавказу, путешествие по Дагестану. Будем рады всех видеть, и вы останетесь абсолютно довольны, получите кучу впечатлений. У нас нет ни одного недовольного туриста, к нам возвращаются снова. Есть те люди, которые вот уже в этом году приезжают уже 4-й и 5-й раз именно на наши программы.
1: Спасибо, Ирина. Вопросы, пожалуйста, к Ирине из зала. Давайте попробуем.
5: Ирина, добрый день. Лаврова Наталья Александровна, председатель Организации работников интеллектуальной

0: социального труда. Скажите, пожалуйста, численность группы, если в этой группе есть тотально незрячий человек без сопровождения, или это чисто индивидуальные программы?
1: Мы считаем, что мы ведем индивидуальную работу. Мы работаем с малыми группами. Это 6-8 человек. Максимальное количество тотально незрячих туристов в наших группах было 6 человек.
0: Вот сколько было сопровождающих?
1: Нисколько. Все абсолютно автономно приезжали, и мы здесь уже самостоятельно их сопровождали. То есть наша была абсолютно.
0: Они автономно приезжали к вам там на поезде или на самолете, это понятно.
1: Да,
0: Меня интересует именно туризм. Вот 6 человек тотальников. Сколько сопровождающих на эту группу вы делаете?
1: У нас есть я, в том числе сопровождающий, у нас водитель, тур-тьютор, который также занимается сопровождением, и у нас есть еще один помощник, который также занимается сопровождением. То есть у нас на двоих тотально незрячих один сопровод. Вот так.
0: А вы предоставляете им и гостиницу, и, ну вот если человек захочет к вам приехать, то есть это будет тур вместе с гостиницей, все включается, кроме переезда, поездки до места назначения и обратно.
1: Да, совершенно верно.
0: А средняя цена примерно? Ну, например, 5-дневного тура.
1: 40 тысяч. Включают трехразовое питание. Да, у нас очень вкусное питание. У нас люди возвращаются домой с лишними килограммами. Поэтому вы
0: питание замечательно. А вы их располагаете где? В нормальных гостиницах или в частных домах?
1: У нас гостевые дома. Я не могу сказать, что это частные дома. У нас горные районы. В горных районах нет гостиниц, чтобы вы понимали. Это гостевые дома уже, но вновь появившиеся и вновь выстроенные гостевые дома с отдельными входами. В каждом домике, так скажем, или в каждом апартаменте размещаем по 2 человека со всеми условиями, конечно же, внутри.
0: Ну, у вас группа размещается в одном отеле, да, или там в гостевом доме?
1: Конечно.
0: Или в разных?
1: Да. Нет, все в одном месте мы размещаемся. Ну, чтобы вы понимали, что такое гостевой дом. Гостевой дом – это, так скажем, вот отдельно стоящие 5 маленьких домиков на 2 человек. Вот мы в такой базе мы размещаемся.
0: Как туристическая база, да. Понятно.
1: Да.
0: Спасибо.
2: Еще вопросы есть к Ирине? Так, вопросов нет. Ирина, мы вас благодарим. Я так понимаю, что подробную информацию можно о вас узнать вот как раз в отделе социального туризма при КСРК ВОС, который создан, правильно?
1: Да, можно. У нас есть свой сайт, у нас есть свои сети, мы абсолютно открыты, и нас легко, в принципе, можно найти.
2: Спасибо.
1: И, конечно же,
2: Через
1: ваш отдел.
2: Да.
1: В частности, тоже.
2: Давайте сейчас мы попробуем вернуться в Санкт-Петербург. Там начали рассказывать про экскурсию в Армению, я так понимаю, это уже наше ближнее зарубежье. Мария, вы на связи?
3: Я на связи, слышите ли вы меня?
2: Отлично, пока слышим.
3: О, я поменяла наушники.
2: Ну, видите, как помогло.
3: Да, будем надеяться. Так, называется, что повторить заново, что не услышали совсем?
2: Про Армению. Про Питер. Давайте вот про Армению вот с этого места начнем.
3: Армению. Да. Значит, Армения будет в октябре, мы уже предвкушаем этот тур. Тур новый, классный, интересный. И Армения в октябре, ну, надо понимать, это фрукты, это теплый камень, это горы, пахнет разогретым солнцем городом. Конечно, надо туда ехать, чтобы слышать дудук, чтобы есть вот это все разнообразие, все, чего летом созрело, чтобы трогать хачкар. Группа пойдет, конечно же, и по старым монастырям, и в самые известные музеи, и пойдет слушать дудук. Представьте себе армянский дворик небольшой, вы слушаете музыку, разговариваете с мастером дудука, мастер-класс он вам проведет, фрукты кушаете вкусные, а потом едете в старинный монастырь, и там мастер хачкара, хачкар – это резной каменный крест –

0: сентября, точных дат нет, но буквально через неделю-две будет информация в нашей группе ВКонтакте. И вообще там все можно найти в нашей группе ВКонтакте. И анонсы, и количество свободных мест, и все цены. И с нами там можно связаться, а можно еще и по телефону и спросить, куда же можно поехать, сколько оно стоит и так далее. Это если в трех словах. Давайте скорее вопросы, потому что это же самое интересное.
1: Так, вопросы, пожалуйста, к Марии. Спрашивают про стоимость в Армению.
0: Так, стоимость в Армению. Приготовьтесь к армянским драмам. 377 тысяч армянских драм. Это примерно 75 тысяч на человека по сегодняшнему курсу. Это недельный, богатый, хороший тур, насыщенный. Без дороги, конечно, потому что билеты, вот эта логистическая вся история с билетами, это отдельно нужно разруливать с каждым туристом.
2: Мария, скажите, пожалуйста, тур в Казань, что будет включать и сколько дней?
0: Тур в Казань планируем пятидневный. Живем в самом центре, в отеле «Нагай». Это, ну, центрее некуда, это самый центр Казани. Вот, и, естественно, Казанский Кремль, там специализированная экскурсия разработана, и поедем город-град Свияжск на теплоходе, туда и обратно на теплоходе. Очень много пешеходных экскурсий будет. Если вы знакомы с Гелиусей Закировой, то вот с ней как раз в содружестве мы это разрабатываем. И Казанское метро, и целый ряд казанских музеев, и Татарская Слобода, там, ну, в общем, много чего напридумывали. Очень хочется уже попробовать.
2: Ну, у вас в этот тур входит только Казань и Свияжск, да?
0: Мы просто не успеем.
2: Угу. Понятно.
0: В Казань настолько богатый город, что там можно делать две и три разных программы. Угу. Ну, это как Питер. В Питер не впихать все. Вот мы уже готовы сделать вторую программу по Питеру, отличную от первой, потому что новые музеи подключаются, делают хороший продукт, делают, ну, великолепно гидов своих готовят, и хочется альтернативную программу сделать, чтобы люди приезжали второй раз, и третий, и получали удовольствие.
2: И цена по Казани сколько примерно на сегодня?
0: Не могу сейчас сказать. Вот лучше врать не буду. Давайте через неделю этот вопрос еще раз нам задайте, и тогда ответим точно, чтобы никого вот не сбить с толку.
2: Понятно. Спасибо.
1: Где вас можно найти в интернет? Сайт какой-то есть? Где про вас информация?
0: Проще всего найти группу ВКонтакте, которая так и называется «Liberty – туризм для инвалидов». Там все отчетные фото за 22 года работы, все наши программы и набор в группы ведется именно там, и в колясочные, и в незрячие, в любые. Можно просто позвонить по телефону +7 921 306 85 63. Это мой рабочий телефон и личный. WhatsApp, Telegram, любые вопросы, смски. Все расскажем.
1: Ну, я так понимаю, информация про вас тоже есть в нашем отделе КСРК ВОС, правильно?
0: Мне кажется, есть.
1: Ну, если да, это вот. Хорошо, спасибо,
2: Мария.
1: Мария,
2: скажите еще один вопрос, давай. Последний. Вы работаете с группами только инвалидов или обычные группы у вас тоже есть?
0: Нет, наша специализация – это люди с инвалидностью. Изначально мы работали только с колясочниками. Последние 5 лет мы работаем с незрячими. Угу. Начинаем работать с людьми с ментальными особенностями. Вот сейчас в работе туры на ясном языке. Но это, скорее всего, со следующего года запустим. Угу. А так редко, когда у нас бывают обычные туристы без
2: Понятно.
0: Инвалидности.
2: И вот в вашу группу сколько человек входит, если есть тотальники?
0: 8.
2: Ну, потому что слабовидящие и тотальники 10. Это разные вещи.
0: Да, мы понимаем.
2: У вас мы есть условия того, что если, например, человек тотально незрячий или даже слабовидящий, он должен ехать с сопровождением?
0: Нет, нет, нет. Такого условия нет.
2: То есть
0: нет.
2: Вы можете сами сопровождать, да?
0: А мы привлекаем волонтеров. Угу. У нас

0: Студенты проходят часто практику, которые защищают дипломы или курсовые работы по инвалидному туризму, по инклюзивному туризму, там они как хотят, так и называют. И мы берем умных, хороших девочек-мальчиков, немного на группу, скажем, если 8 человек группа, не все там тотальники, кто-то, например, муж и жена едут, да, жена тотально незрячая, муж сопровождающий тоже там с остаточным зрением, например. С ними всегда гид и один или два волонтера в зависимости от конкретного экскурсионного дня. Если он посложнее, мы едем в Петергоф, это большой парк, да, там потеряться сложно, мы берем пару волонтеров. Кроме того, мы же используем радиогиды. Это оборудование экскурсионное, ну вот как у меня гидовская гарнитура, ну, с пульчиком, да. И приемники, наушники, да, у группы, они не потеряются. Ну, вот такие хитрости.
1: Спасибо.
2: Спасибо, Мария. Ждем всех. Да, спасибо. Переходим мы дальше к нашей работе. Хочу отметить такой факт, что Москва является очень гостеприимным городом, и в наш город едут люди с инвалидностью по зрению со всей нашей страны. Ну и, наверное, не побоюсь этого слова, что родоначальником этого проекта стала Скребец Светлана Александровна, генеральный директор спортивного реабилитационного гостиничного комплекса Всероссийского общества слепых. Светлана Александровна, прошу вас.
3: Добрый день, уважаемые, ну, коллеги, можно сказать. Очень приятно, что вот в вашем лице я вижу такое большое сообщество любителей туризма. И, конечно, Московская городская организация, вот, ну, насколько я уже 15 лет работаю тоже в этой теме, вижу, что вы очень активны, вы очень разнообразны, очень с большим интересом включаете в свою жизнь туризм, который несет действительно нам и радость, и знания, и умение реабилитироваться в этих сложных городских, и вот уже присоединяются такие, как горные маршруты. Вот, очень приятно находиться в вашей аудитории. Спасибо, что пригласили. Я расскажу о той большой работе, которая идет с 2011 года. И вот, как вы уже говорили, вам 15 лет. И нам 15 лет. Вот в таком подростковом мы молодом еще, как говорится, состоянии. Сподвигло ВОЗ на эту программу, можно сказать, 2009 год, когда Юрий Михайлович Лужков объявил год равных возможностей, если помните. И вот из этой точки как-то немного дальше вперед пошло такое... что нужно Москву как-то организовать, создать определенные условия и в культурном пространстве, и в транспорте, и в других локациях, и приблизить Москву к тому, чтобы люди с ограниченными возможностями, ну, чувствовали себя более комфортно и пользовались этими условиями. И вот в 2009 году с отделом Департаментом культуры ЦП ВОС мы решили вот сами сначала обследовать, а что может нам предложить Москва. Ну и, как бы к удивлению, ну, столкнулись с тем, что не особо чего и можно было использовать. Но это было начало, как бы, нашего пути. И к 2011 году уже созрела, как бы, такая цель – все-таки открыть новое направление в ВОСе, вот, как социальный туризм. Ну, скажу, что Александр Яковлевич Неумывакин, в то время президент ВОС, активно, ну, поддержал эту идею, потому что мы представили уже определенные наработки, разработки, мы уже понимали, как это, что будет, привлекали музеи, пока в те года это было на добровольной основе, добровольной с их стороны, когда им было тоже интересно в этом поучаствовать, хотя никто еще особого такого глубокого опыта не имел. Не было еще инклюзивных отделов при музеях. Ну, в общем, как бы все вот было в таком вот состоянии, что если вот экскурсовод и директор музея возьмется за это, то, значит, состоится этот продукт, соберется он. Если не возьмется, ну, извините, мол, не обижайтесь, идем дальше тогда искать. новый объект. Ну и Центральное управление приняло решение в 2011 году, что пилотному проекту «Социальный туризм» ВОС быть. И мы стартовали и начали свою работу. Что как бы в этом положительно и выгодно, то, что в Москве есть вот материальная база, ВОС ее использует, это средства проживания в СРГК, вот, свой транспорт. Естественно, мы подтягивали тоже любителей и желающих вести экскурсоведение и сопровождение группы. Было разработано положение о социальном туризме, в котором там все четко описано, кто в этом принимает участие, на какой срок заезжает группа, могут ли вот тотально незрячих сопровождать инвалидов первых групп, имеют они право на сопровождающего, все как бы в этом документе описано. И в первый год, в общем, мы получили очень много заявок и начали работу. Кто наши участники? Это малые города России. И как мы столкнулись с той проблемой, что да, на то время и даже, хочу сказать, и сейчас в малых городах России не так широко все это работает, не так широко все это представлено. Нет у них таких больших возможностей, вот как у нас в Москве. И вот ваша организация пользуется, да, многими и экскурсионными. Вот представители уже как бы есть у вас такой в лице Марии. Это очень, конечно, отрадно. Но в малых городах, к сожалению, это не так еще широко распространено. Участники этого проекта – это наши передовики производства, это наши активные деятели ВОС, это наши активные деятели, представители вот культуры, как я говорила, производство, наши ветераны. То есть они имеют возможность приехать на пятидневный тур в Москву бесплатно. А оплата дороги это осуществляется за их денежные средства. Вот. И когда организовался этот проект, был упор именно на то, чтобы наших таких дорогих людей все-таки поощрить, чтобы этот тур был бесплатный, чтобы он принес определенные знания, как бы элементы реабилитации, не буду повторяться, что и как, потому что многие уже говорили об этом, предыдущие выступающие. Вот. И мы, конечно, рады видеть и слышать положительные отзывы, и отзывы о том, что не каждый незрячий человек может организовать и отправиться самостоятельно в путешествие, потому что есть разные семьи по своему составу. Кого-то могут сопровождать, кого-то не могут. Кто-то вообще ни разу не выезжал из своего города. И вот эта возможность объединиться в группу на основе территориальной региональной организации или местной организации, это вот как раз та возможность, которой можно воспользоваться и поехать. И участники подходили, говорили, что «Ой, я так собирался, мне так было страшно, но я все-таки как бы преодолел себя, потому что вот в группе там из такого-то цеха я знаю вот мужчину, вот он любезно согласился меня сопровождать, а там еще и реабилитолог с нашей местной организации поехал». И, в общем, как бы людей это сподвигает все-таки выйти из своей квартиры, из своего, как говорится, городского периметра. То есть, можно сказать, мы свою цель этим достигли. Ну, в процессе, как говорится, становления этой программы, естественно, она расширялась, она растет, и сейчас она продолжается. Владимир Васильевич Сипкин поддержал этот проект, он идет и по сей день. Ну, хочу отметить, что в этой работе принимали участие и наш Реакомп во главе с Ваншиным в каком плане? Они написали несколько, вы написали и выиграли несколько грантов, это 2012-2014 год, которые дали возможность собрать желающих экскурсоводов музея для именно для адаптивной работы вот с нашей категорией. Вот. И это помогло как в московских музеях, так и в музеях тех городов, которые уже приезжали к Ваншину в Реакомп для обучения экскурсоведению и дальше уезжали с этими знаниями к себе в города. Поэтому это тоже была очень большая работа. Хочу еще отметить, что также Реакомп выпустил много методических пособий, которые разошлись по музеям Москвы. Дарвинский музей очень активное, ну, как сказать, участие в этом принимал. Вот. И хочу отметить музей Москвы, директора Наталью Владимировну Потапову, которая одна из первых тоже с нами сотрудничала. Вот, организованы были и сейчас они работают, эти программы для незрячих людей. Вот Лариса Овцинова, она тоже подготовила, используя ее творческие необыкновенные навыки. Вот. Ну, то есть за этот период мы уже состоялись и как бы продолжаем свою деятельность. Ну вот, как говорится, готовилась к этому выступлению. Думаю, дай-ка я посмотрю, что же мы там за эти года наработали. Могу сказать, что с 2011 года мы собрали и пригласили, и работали, мы пригласили 121 группу с России за этот период. Это 2031 человек инвалид по зрению. Из них у нас было 8 детских групп. Это дети-сироты из детских домов. Но в этих поездках нам помогал и брал на себя финансирование фонд «Живые сердца». Также одна группа была в 2014 году от Европейского союза слепых, ну, когда у нас все еще было нормально в дружбе. Вот, это были представители иностранных государств. Им, конечно, было что рассказать нам. Мы показали им, что мы можем. Вот, они также сделали, отметили нас высокой оценкой, вот, и сказали, что вот чего у нас нет, а у вас есть, это душевное отношение. Вот, это было, конечно, приятно слышать. Также мы собирали одну группу в 2013 году. Это были наши молодые специалисты, молодые люди из разных городов. И мы участвовали в Европейском молодежном форуме в Болгарии. Хочу сказать, что это мероприятие как бы раскрыло в некотором плане глаза и понимание наших ребят, которые вот воочию в прямом контакте с помощью переводчика и других приспособлений могли напрямую пообщаться. Вот. И мы оценили, насколько наш уровень культуры российский и наши возможности получить среднее и высшее специальное образование в России более высок, чем в европейских странах. Вот. И мы себя тоже, как говорится, в глазах европейской молодежи удивили тем, что и мы поняли, что о нас представление было совершенно другим. Вот. И когда мы уезжали, образовались, конечно, контакты личные между ребятами, и был прекрасно подготовлен с нашей стороны экспромтом концерт. Вот. Ну, в общем, была вот такая вот полезная работа. Ну, что могу сказать в заключение, что, конечно, эту работу мы осуществляем с душой, с полной любовью к этой теме. И мы естественно, не туроператоры, мы не туристические агентства. Мы в этой программе используем вот уже готовые продукты, которые адаптированы здесь, в Москве, в музеях, на выставочных площадках, для того, чтобы вот более ярче, точно показать нашу столицу, в которой, конечно, много всего интересного, и малые города стремятся ехать сюда, и это очень хорошо, что есть вот такое желание. Отрадно слушать и, как говорится, в процессе жизни, в том, что у нас все это получило огромное развитие. Вот в КСРК организовали такой отдел. И мы взаимодействуем с этим отделом. Цели наши едины. Методы и методики, конечно, разные, но очень хорошо, что вот Лариса Овцинова тоже разработала много пешеходных экскурсий, чего нам не хватало. И мы в этом плане очень друг друга себя, друг другу дополняем. И это очень отрадно, что все это идет вперед, и все это развивается, расширяется, и имеет спрос и интерес. Вот для чего, как говорится, все это и организовывалось. Ну вот, пожалуй, все. Хочу вам пожелать более хороших новых экскурсий. Вот. Очень рада, что московская организация в таком интересе находится, в этой теме. Вот. И чтобы вы от этого испытывали хорошее ощущение и радость жизни.
2: Спасибо, Светлана Александровна. Вопросы есть, Светлана Александровна? Вопросов нету. Спасибо.
3: Спасибо.
2: Коллеги, ну, мы очень много сегодня говорили об экскурсионном туризме, но туризм, он настолько многогранен, что есть разные направления. И одно из этих направлений тоже очень интересное – это туризм с элементами спорта, спортивный туризм. И хотим вашему вниманию представить человека, который активно занимается спортивным туризмом в нашей стране с инвалидами по зрению. Это Ершов Игорь, руководитель спортивного клуба «Космос». Они, в частности, занимаются спортивным туризмом и сплавом по рекам Костромской области. Игорь, вы на связи?
4: Да, меня слышно?
2: Да, сейчас слышно.
4: Да, добрый день. Добрый день всем. Ну, давайте начну с того, что мой турклуб называется «Космос» не случайно. Так совпало, что словосочетание «Кострома» и «Москва» как раз образует слово «космос». Почему у нас так получилось, такое совпадение? К нам начали ездить ребята из Москвы, с московского региона. Мы вначале не предполагали, что мы будем заниматься с людьми слабовидящими, слепыми людьми. То есть изначально у нас компания давно, с 90-х лет наш турклуб существует. И мы путешествовали везде, по всем регионам, по многим регионам, не по всем. И так получилось, что Москва почему-то дала нам такой толчок, и поэтому мы потом стали называться турклуб «Космос». Кострома, Москва. Мы так себя и сейчас позиционируем. Ну, начну с того, что началось все от того, что два человека слабовидящих у нас оказалось в группе, потом они порекомендовали другим, и в последующем мы начали об этом задумываться, как это делать безопасно, комфортно, и в последующем получилось, что у нас собирались уже очень большие группы. Ну, на мой взгляд, очень, потому что для спортивного туризма группа в 12 человек – это уже достаточно. Дальше, может быть, это немного дискомфортно. Ну, начнем с того, что мы организуем сплавы не только по Костромской области. У нас с незрячими людьми происходили уникальные сплавы в Карелии, на Урале, вдоль по побережью Черного моря нашего. То есть и такие походы уже были регулярными. Вот. Но в последнее время мы остановились все-таки на нашем регионе, потому что нам не хватает нашего сезона и времени. Мы поняли, что в Костромской области есть то, что показать и посмотреть. И поэтому сейчас в основном вводим по редкам Костромской области. Если говорить о моей компании, о нашей компании, то на сегодняшний день я сплавляю просто обычных, ну, значит, людей без вот этих проблем по зрению, порядка 100-150 человек в неделю. Вот. То есть это выстроено на профессиональном уровне с квалифицированными инструкторами-проводниками, кем я являюсь. Значит, это люди, которые проходят экзамены ежегодно, два раза в год. Мы, значит, входим в реестр инструкторов-проводников и так далее. Вот. Я, конечно, могу много рассказывать, ну, могу остановиться, значит, хотел бы остановиться на вопросах безопасности, потому что я думаю, что этот вопрос, он будет. Вот. Ну, начнем с того, что ходим на самых безопасных байдарках, это «Хатанга-3». Перевернуться на ней практически невозможно. Если у нас идут незрячие люди, у нас сидит один волонтер, значит, дальше сидит два невидящих человека, могут находиться в байдарке впереди. Также они с веслом, они работают и так далее. Если мы идем, ну, например, в Карелию, у нас идет, соответственно, 50 на 50. Ну, я про Карелию не буду останавливаться, это уже там отдельная тема. Туда ходят уже люди, которые несколько раз с нами ходили в путешествие. И практика у нас такая. Мы сначала берем человека, проверяем. То есть он у нас, значит, идет на один, на два дня. Ну, как правило, на два, потому что в Кострому приезжать из-за одного дня, наверное, смысла нет. Значит, и в дальнейшем, если мы понимаем, что этот человек подходит под туризм, что он наш, он работает дальше, вернее, мы его берем уже в наше путешествие. Вот. И, ну, хочу сказать про еще вопросы безопасности, значит, остановиться. У нас идет, значит, первое лицо, первая байдарка, ну, обычно это иду я, инструктор, проводник. Значит, третье у нас проверенное в плане безопасности, никаких препятствий, значит, криминальных, страшных нет. Все стоянки у нас обрабатываются от клеща. Дальше у нас, если идут вот слабовидящие, значит, делается по периметру ограждения веревкой. Это хотя бы останавливает. Значит, по поляне, на поляне, да. Дальше у нас на поляне стоит большой шатер. Да, также мы, значит, у нас идет машина сопровождения. Дальше мы регистрируемся обязательно в МЧС. У нас всегда идет обратная связь. Связь, значит, по непогоде и так далее. Они нас предупреждают, контролируют, приезжают на стоянки. Значит, дальше идет у нас замыкающий. Он никого не оставляет. И вообще у нас практика такая, что все суда идут в зоне видимости. Правило такое, если первая байдарка, вернее, если задняя байдарка, кто-то начинает отставать, мы все останавливаемся, полностью вся группа, и все стоим, ждем. То есть ситуация, при которой у нас может турист замерзнуть или при какой-то, ну, где-то оказаться в ситуации, когда у него там лодка сдулась и так далее, она фактически невозможна. Все люди находятся, значит, в спасательных сертифицированных жилетах. Ну, я сказал уже про сопровождение. Если у нас нет машины сопровождения, с нами идет большой моторафт, большая лодка, значит, она может вместить в себя 8 человек, соответственно, с грузом, со всем необходимым, ну и так далее. Ну, если вот говорить про стоянку еще, ну, о том, что, ну, не буду, наверное, говорить, такие мелочи, как, значит, это туалет, палатка обязательно. У нас идет, ну вот сказал, большой тент-шатер, под которым можно разводить костер, то есть про то, что никто не замерзнет. Все вещи находятся в гермомешках, либо сопровождаются машиной. Ну, значит, вода только покупная, из реки не пьем, продукты только свежие, значит, мясо, как правило, тушенка, ну вот такое. И, значит, суда хорошие уже, повторюсь, ну и, может быть, в заключение своего первоначального знакомства скажу только о том, что происходило за эти годы и что происходит с людьми в наших путешествиях. Во-первых, многие из них просто ждут уже наших походов. То есть уже, вот представьте, с 2009 года люди с нами ходят. Значит, им это почему-то нравится. Знаю одно, что люди вот целый сезон зимний готовятся к нашим путешествиям, сплавам, и мы уже стали фактически друзьями. Вот, они уже приводят по рекомендациям своих друзей, и у нас так происходит. У нас образуются семьи, у нас люди просто ждут, мы уже созваниваемся, перезваниваемся. Я считаю, что это отличная психологическая разгрузка, и водный туризм, не надо как бы никому не говорить, просто нахождение на воде, это первые 10-20 минут, все плохие мысли уходят, вода забирает плохую энергетику, отдает хорошую. Ну, и вот в заключение, может быть, скажу, у меня, значит, есть слепой водолаз, вот, Андрей, и мы как-то лежали с ним в палатке в Карелии, я говорю, ну ты чего, как бы, твои ощущения вообще, зачем ты здесь оказался, ты же не видишь вот эту природу окружающую. А он говорит, я слышу, как чирикают птички, я слышу, как водичка шумит, мне важен шум костра, общение людей, разговоры и так далее. Я считаю, ну вот, например, мой туризм как водный туризм, однозначно я его буду, значит, продвигать, предлагать, и считаю, всем это надо попробовать, кто себя, ну, например, плохо видит. И плохо или совсем не видит. Так что вот на этом все, жду вопросов.
2: Так, кто-то в зале готов уже поехать сплавляться? Вопросы есть к Игорю? Водолазом и работает. Он не работает, это его хобби, скорее всего. Да, конечно, только микрофон, пожалуйста.
5: Здравствуйте, подскажи, пожалуйста, а возрастные ограничения какие?
4: Смотрите, возрастных ограничений фактически нет. Мы берем детей даже от 4 лет, но рекомендуем все-таки хотя бы с 5-6. Очень маленькие, они очень быстро устают. И это только однодневное. А по возрасту, пожалуйста, 60, 70, 80 с нами ходят каждую неделю. Если говорить про людей не слепых. Если это слепые, тоже ограничения нет. Мы смотрим по состоянию здоровья там.
2: Еще вопросы будут к Игорю? Вопросов нету. Игорь, спасибо большое за участие в семинаре.
4: Ждем в гости.
2: Коллеги, сегодня многие наши спикеры, рассказывая о различных турах, предложениях и по Москве, и в регионах, коснулись вопроса доступности музеев. Конечно, посещение музеев является неотъемлемой частью экскурсионных туров. И Московская городская организация, в свою очередь, тоже активно способствует тому, чтобы в Москве были доступные музеи, чтобы инвалиды по зрению беспрепятственно могли туда приходить. Несколько лет назад был реализован проект в рамках программы «Действуй без барьеров» о доступности музеев и культурный код. И сегодня у нас в зале представитель музея Николая Васильевича Гоголя Данил Арясов. Пожалуйста, Данила, вы в зале, да? Прошу вас.
6: Добрый день. Я сегодня, как вы видите, не один, а с Николаем Васильевичем Гоголем, с тактильным экспонатом, который мы активно используем в рамках наших экскурсий. И опишу его. Николай Васильевич Гоголь изображен в полный рост, стоя. У него коричневый сюртук, серые брюки, серый жилет, на шее черный платок, волосы русые, классическая гоголевская прическа с пробором, усы, румяное, улыбающееся, добродушное лицо, перо в правой руке. И вот как раз как пример с собой я его решил принести. Ну а если говорить в целом о нашем музее, то очень рад сегодня его представить, рад быть здесь, это большая честь. И надо сказать, что благотворительный фонд «Свет», как известно, реализует свою работу с 2021 года, и Дом Гоголя тоже принял решение поучаствовать, получить грант, и все-таки заняться вопросами инклюзии. И для нашего музея это была тема крайне важная. Нам очень хотелось, чтобы незрячие и слабовидящие посетители тоже имели возможность полноценно приобщиться к истории Гоголя, о которой подробнейшим образом рассказывается в нашей экспозиции музея. Ну и тоже, чтобы люди с нарушением зрения могли участвовать и активно посещать наши мероприятия культурные, которые мы тоже проводим. Ну и если говорить о наших проектах, у нас их уже целых три накопилось. Я прошу, пожалуйста, переключить слайд. И мы несколько раз участвовали в конкурсе без исключения, три раза выигрывали, получали грант, вот как раз на слайде соответствующий презент даже, который мы получили. И надо отметить, что следующий слайд, пожалуйста, уже статистика представлена на слайде, как велась работа в 22-м, в 24-м и 25-м году. Мы активно реализовывали наши проекты, и вот последний из этих проектов реализуется как раз с 1 апреля, что символично, поскольку это день рождения Николая Васильевича Гоголя. И тоже попрошу еще раз слайд переключить. Уточню, что, повторюсь, с 22 года мы выиграли первый грант, и мы поставили перед собой конкретную цель. Как раз вот она на экране. Осуществить адаптацию мемориального пространства дома Гоголя для незрячих, слабовидящих посетителей, как для самостоятельного осмотра, так и для экскурсионных групп. Ну и цель была поставлена. Пожалуйста, еще раз переключить попрошу. Ну и в результате первого гранта мы получили достаточно хорошие достижения. Во-первых, был проведен тренинг со всем нашим персоналом, коллективом. Провела его Евгения Малышко. Это была замечательная интерактивная программа. Сотрудники прониклись и приобщились к культуре общения с незрячими и слабовидящими посетителями. И сегодня уже уверенно чувствуют себя, всегда рады принять гостей. Кроме того, здесь тоже отражено, что прошли также два сотрудника курсы, стали тифлокомментаторами. Было подготовлено 23 элемента навигации по нашему зданию. В нем вроде бы просто, но с непривычки можно, разумеется, потеряться. Навигация решает этот вопрос. Ну и, конечно, получили отклик от СМИ. Пожалуйста, еще попрошу переключить слайд. Разумеется, мы подготовили многоформатные здания. Они сделаны по всем правилам, на плотной бумаге. Имеется словесное описание. Разумеется, на Брайле также подробно все описано. И очень много экспонатов в этих журналах, вот их 5 на слайде, как раз помещено по всем нашим основным комнатам, по всем основным музейным залам. Есть описание ключевых экспонатов, и рельефная графика тоже дает их внешний вид. Так что можно изучать самостоятельно, но и в рамках экскурсии мы тоже активно эти многоформатные здания так или иначе задействуем. Да, тоже попрошу переключить. Вот.
7: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
8: В Майкопе завершился межрегиональный этап 3-й Всероссийской спартакиады по спорту слепых. В Самарской области введен Институт уполномоченного по правам людей с инвалидностью. В Сургуте устанавливают новые остановки с голосовым оповещением для слабовидящих пассажиров. В Челябинске прошел праздник для ветеранов ВОС в преддверии 50-летия реабилитационного центра. В Хакасии прошел интеллектуальный конкурс «Что, где, когда» к 35-летию региональной организации. В Мордовии прошел образовательный форум для председателей местных организаций ВОС. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! В Майкопе завершился 5-й межрегиональный этап 3-й Всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 12 регионов России – Адыгеи, Волгоградской области, Дагестана, Донецка, Ингушетии, Калмыкии, Краснодарского края, Луганска, Севастополя, Северной Осетии, Ставропольского края и Чечни. Состязания проходили по 5 видам спорта – легкой атлетики, шашкам, голболу, настольному теннису и футзалу. На церемонии открытия присутствовали вице-президент Паралимпийского комитета России Ольга Семенова и председатель комитета АДГИ по физкультуре и спорту. Участникам зачитали приветственный адрес президента ВОС Владимира Сипкина. По итогам соревнований первое место заняла Республика Адыгея, второе – Краснодарский край, третье – Ставропольский край. Шестой заключительный межрегиональный этап пройдет в Кемерово с 23 по 28 июня. Финал состоится с 9 по 15 августа в Екатеринбурге. 6 июня губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ввел новый институт уполномоченного по правам людей с инвалидностью. Это вторая подобная практика в России после Ростовской области. Главным специалистом назначена Екатерина Куприянова, которая сама стала человеком с инвалидностью почти 8 лет назад после ампутации ноги. Она имеет второе высшее образование по социальной работе, прошла программу переподготовки в сфере государственного управления, реабилитации и волонтерства. Губернатор поручил ей сформировать аппарат и приступать к работе. В Сургуте начали монтаж новых остановочных павильонов. На эти цели направлено 114 миллионов рублей. Всего заменят 46 остановок. Они будут выполнены в едином стиле и оборудованы инфракрасными обогревателями, информационными стендами, освещением и камерами видеонаблюдения. Кроме того, на остановках смонтируют электронные табло с расписанием в реальном времени и голосовые оповещения для слабовидящих пассажиров. Надписи сохранят читаемость в темноте за счет высокой контрастности. Завершить монтаж планируют до 30 сентября. 11 июня в Челябинском областном реабилитационном центре ВОС прошел праздник для ветеранов общества. Директор центра Надежда Топунова открыла мероприятие и отметила, что этот праздник открывает большой цикл мероприятий к 50-летнему юбилею реабилитационного центра. Депутат законодательного собрания Челябинской области Евгений Горшков вручил благодарственные письма ветеранам Ольге Димаковой, Ольге Уткиной, Владимиру Горячеву, Нине Дудке и Зинаиде Меншутиной. Звучали песни, проходили викторины, а ветераны делились воспоминаниями о работе центра. Каждый получил памятное фото и сладкое подарок. 14 июня в Хакасской республиканской организации ВОС прошел республиканский интеллектуальный конкурс «Что, где, когда», посвященный 35-летию организации. В конкурсе приняли участие 4 команды из Абаканской, Саяногорской и Черногорской местных организаций. Конкурс состоял из 3 туров по 12 вопросов в каждом. Победу одержала команда Ассорти из Абаканской местной организации. Все участники получили подарки от республиканской организации. С 8 по 9 июня Мордовская республиканская организация ВОС провела образовательный реабилитационный форум для председателей, предсекретарей местных организаций и актива. В первый день прошел круглый стол в Общественной палате республики. Затем участники посетили мемориальный комплекс строителям Сурского рубежа и парк культуры имени Гагарина. Во второй день состоялся конкурс «Наше местное, самое чудесное», в котором приняли участие команды всех 9 местных организаций. Первое место заняла команда Зубово-Полянской организации, второе – Ичалковской, третье – Ордатовской. Завершился форум обзорной экскурсии по Саранску. И коротко о других событиях. 10 июня в Петровске-Забайкальском на стадионе «Труд» прошли первые соревнования всероссийского марафона «Сила России». Участники соревновались в легкой атлетике и ботче. Среди победителей Сергей Дроздов, Андрей Нуянзин и Дмитрий Турушев. Волгоградская региональная организация ВОС получила в дар от стоматологической поликлиники «Лазурь» двухтомник «Большая книга сказок» для юных читателей. Авторы Сергей и Елена Засядкины. Члены Томской областной организации ВОС отметили День России. Звучали стихи, проходил турнир по шахматам. В Самаре прошел теннисный марафон с участием 3 команд – белый, синий и красный – в честь Дня России. Ставропольская краевая организация ВОС организовала для детей встречу с байкерами. Ребята смогли прокатиться с мотоциклистами и изучить технику. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
9: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
7: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
10: Музыкальные встречи на Радио ВОС.
11: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Сергей Носов. Продолжим цикл передач, посвященных музыке прошлых лет. Наш сегодняшний выпуск посвящен творчеству Георга Карловича Отца. Будущий певец родился 21 марта 1920 года в Петрограде в семье выходцев из Эстонии. Впоследствии семья Георга Отца переехала в Таллин, где Георг в 1938 году окончил французский лицей. В 1939 году стал чемпионом Эстонии по плаванию на марафонскую дистанцию. Окончил как офицер военное училище в Таллине. В 1940 году поступил в Таллинский технический университет. В 1941 году окончил первый курс как архитектор. В 1941 году был мобилизован в Красную армию. 18 августа в числе раненых, больных и членов семей советских офицеров отплыл из Таллина на пароходе «Сибирь» в Ленинград для зачисления в армейские части. Вблизи острова Гогланд пароход подвергся фашистской бомбардировке. Как отличный пловец сумел в течение 8 часов продержаться на воде. Был подобран минным тральщиком. В конце января 1942 года был направлен в воинскую часть командиром противотанкового взвода. В 1944 году поступил в Таллинское музыкальное училище, которое окончил экстерном всего за 2 года. В 1951 году окончил Таллинскую консерваторию. С 1944 года артист хора, с 1945 солист театра оперы и балета «Эстония». Выступал как оперный и эстрадный певец. Исполнял арии из опер, песни советских, западных композиторов. За свою жизнь спел более 500 песен, снимался в кинофильмах. Еще одна очень интересная черта. Личная скромность, благородство, элегантность и изящество певца были настолько искренними, что ни при его жизни, ни после его смерти не появилось ни одной издевательской пародии на него. Особую популярность Георгу Отцу принесла роль мистера Икс в фильме «Мистер Икс» – экранизация оперетты Имри Кальмана «Принцесса цирка». Отц показал своего героя личностью безукоризненной чести, достоинства, мужества, аристократом духа, человеком тонкой и романтической душевной организации, наделив его качествами, которыми и сам обладал в полной мере.

Певец работал в разных жанрах с большим успехом. На эстраде пел главным образом песни героической тематики, посвященные войне. Одна из таких песен «Хотят ли русские войны» Эдуарда Колмановского на стихи Евгения Евтушенко. Поэт вспоминал, что во время поездок по Европе и США нередко слышал вопрос «Хотят ли русские войны?». Родившиеся в начале 60-х годов строчки стали ответом «Мы не хотим и не можем хотеть войны». И для этого мы освобождали мир от фашистской заразы.

Еще одна пронзительная песня о войне в репертуаре Георга Отца — «Эх, дороги» композитора Александра Новикова и поэта Льва Ошанина. Слушаешь и понимаешь, что певец сам прошел через все это.

Голос Георга Отца — лирический баритон большого диапазона с блестящими мощными верхними нотами, красивого мягкого тембра. Покорял слушателей спокойной, очень благородной академической манерой пения, большим чувством достоинства, безупречным вкусом, особой манерой произношения. Послушайте, как звучит песня Оскара Фельдсмана на стихи Михаила Матусовского «Черное море мое» в исполнении Георга Отца.

Георг Отц изящно и доверительно пел лирические песни в своей особенной манере. Музыка Бориса Макроусова, стихи Николая Черкеза. «Где ты?»

Еще одна лирическая песня в репертуаре Георга Отца — песня Бориса Мокроусова на стихи Михаила Исаковского «Одинокая гармонь». Слушаем и подпеваем.

На мой взгляд, гимном к жизни и творчеству Георга Карловича Отца является песня Эдуарда Колмановского на стихи Константина Ваншенкина «Я люблю тебя, жизнь».

0: и надеюсь, что это взаимно.
1: Наша передача подошла к концу. Надеюсь, вам было интересно и вы узнали что-то новое. Свои отзывы и предложения направляйте на почту «Радио ВОС» с пометкой «Для Сергея Носова». Нам очень важен живой контакт со слушателем. До следующей встречи с музыкой. Ваш Сергей Носов.
2: Музыкальные встречи на «Радио ВОС».
3: На черном фоне титры «Национальная федерация слепых, Индия». Представляет. Крупно на весь экран глаз человека. Видение за пределами зрения. Сменяются черно-белые фото, незрячие индийцы на шествиях. Почти все мужчины. 50 лет Национальной федерации слепых Индии. 50 лет назад зародилась идея, через которую обрела силу Национальная федерация слепых Индии. Сантош Кумар Рунта, как ведущий за собой звезда, объединил силы ближних и дальних соратников по борьбе. За видение, за пределами зрения. Вид на современный город с плотной застройкой. За 5 десятилетий Национальная федерация слепых проложила необычайный путь, став свидетельством непоколебимой веры в себя, неукротимой решимости и триумфальных побед. Эта одиссея знаменует глубокую трансформацию от изоляции к интеграции, от благотворительности к заявлению о правах, от пассивной заботы со стороны общества к активному участию в его жизни, занятия в современном компьютерном классе школы для слепых детей. Изначально общество и правительство воспринимали слепых людей как бремя, как обязанность, что-то, что нужно скрывать в пределах семьи или учреждений. Политика того времени рассматривала инициативы в отношении людей с инвалидностью как простые меры социального обеспечения, а не как законные права, равные правам других людей, сменяя друг друга черно-белые фото незрячих индийцев на массовых демонстрациях с плакатами. 3 августа 1973 года на фоне неблагоприятных обстоятельств возникла Федерация слепых с решительной философией «Пусть слепые ведут слепых». Шествие массовое, участники воодушевлены, кто-то с тростью, кто-то ведет остальных. Путь начался, но это было не просто движение, а маяк надежды. Вооруженная верой в себя, Федерация стремилась к масштабным переменам. Переменам, которые изменили бы само восприятие общества слепых. Газетная статья с фото Сантош Кумар Рунта. Несмотря на огромные препятствия, Федерация мужественно боролась за то, чтобы слепых людей признали ценным активом, а не обузой. Они разбили оковы изоляции и открыли эру инклюзии, в которой слепые люди вышли на авансцену активной общественной жизни. Газетная статья про незрячих индийцев, требующих соблюдения их прав. Черно-белая кинохроника. Их путь выходил за рамки благотворительности. Они требовали предоставления слепым людям равных законных прав. С каждой новой победой Федерация запускала цепную реакцию перемен, которые затронули бесчисленное количество жизней. Приняв свет внутри себя, слепые люди взяли на себя ответственность, блистательно и решительно ведя за собой. Они разрушили стереотипы, доказав, что инвалидность не может определять их потенциал. Сегодня, когда мы отмечаем эту замечательную 50-летнюю годовщину, мы с восхищением смотрим на достигнутое. Национальная федерация слепых продолжает вдохновлять, расширять возможности и прокладывать путь к будущему, в котором барьеры будут разрушены, а возможности безграничны. Фото в газете. Незрячие на митинге кричат, подняв вверх руку, сжатую в кулак, на фоне флаг федерации. За 5 десятилетий Национальная федерация слепых превратилась из скромной группы из 15 членов-основателей в мощную организацию, объединяющую более 10 тысяч человек по всей стране. На карте Индии появляются красные шестиконечные звезды. Имея 22 отделения в разных штатах, эта необыкновенная организация отстаивает интересы слепых, способствуя расширению их прав и возможностей и повышая уровень осведомленности общества. С 1980 по 1995 год в истории прав людей с инвалидностью развернулась важная глава, свидетельствующая о неукротимом духе слепых людей под знаменем Национальной федерации слепых. 16 марта 1980 года, во Всемирный день инвалидов, Федерация организовала энергичную процессию, движимую единым стремлением к основным равным правам для всех. Это были право на образование, профессиональную подготовку и трудоустройство. Серьезные оговорки в отношении инвалидов категории C и D, обеспечение равных возможностей для безработных. перенос ответственности, при котором Департамент образования будет отстаивать интересы слепых и других инвалидов так же, как и остальных граждан. Доступ к профессиональному обучению в различных областях, расширение прав и возможностей слепых и других инвалидов в государственных учебных заведениях, принятие комплексного законодательства, признающего и предоставляющего права людям с инвалидностью, карикатура, осмеивающая нехватку рабочих мест для инвалидов, множество фото и газетных статей о демонстрациях незрячих. Однако на пути к прогрессу их встретили трудности. Шествие к резиденции премьер-министра было остановлено на парламентской улице. Делийская полиция, проявив безжалостность, прибегла к жестокому применению дубинок против мирных демонстрантов, требовавших встречи с премьер-министром. Этот инцидент вызвал резонанс и нашел отклик в сердцах людей по всей Индии и за ее пределами. Индийская и зарубежная пресса решительно осудили жестокость полиции. Это вызвало дискуссии в парламенте о необходимости срочных реформ в сфере образования, профессиональной подготовки и занятости людей с инвалидностью. Заголовок статьи о Старадинах. Призыв к принятию комплексного законодательства о правах инвалидов прозвучал громче. Перед лицом беды лидеры различных политических партий объединились, чтобы поддержать дело федерации. Такие выдающиеся деятели, как господин Атал Бихари Ваджпай, Рам Вилас Пасван и господин Мадху Дандавате, выступили на митингах, заявляя о своей солидарности с требованиями федерации. Фото встречи незрячих с Индирой Ганди. Ключевая встреча состоялась с премьер-министром Шримати Индирой Ганди. Это был поворотный момент. Она заверила делегацию федерации во главе с Сантошем Кумар Рунтой, что правительство серьезно рассмотрит их требования. В своем решительном заявлении Шримати Ганди обратилась ко всем министрам кабинета, выразив свое недовольство медленным прогрессом в сфере трудоустройства инвалидов, особенно слепых людей, несмотря на политику резервирования. Кампания федерации продолжала с непоколебимой решимостью. Фото заявления Ганди и других важных для незрячих документов. Благодаря 15 годам неустанного лоббирования и активного участия в правительственных комитетах, федерация достигла исторического рубежа — принятия закона 95 года о равных возможностях, защите прав и полном участии инвалидов. Это знаковое событие ознаменовало триумф их видения более инклюзивного общества. С непоколебимой решимостью, активно ведя правовую деятельность, федерация расширила схему резервирования должностей для категории инвалидов А и Б и тем самым открыла двери для бесчисленных возможностей трудоустройства людей с инвалидностью. Ряд положительных судебных решений привели к созданию более 15 тысяч рабочих мест, в том числе для слепых. На фото заседания рабочей группы ООН. В зале много людей с инвалидностью разных нозологий. Международные встречи, съезды представителей организаций слепых со всего мира. Resulting into employment to more than 15,000 vacancies, including blind. Влияние федерации вышло за пределы границ благодаря ее генеральному секретарю, который сыграл важную роль в разработке Конвенции ООН о правах инвалидов. В дальнейшем их усилия подготовили почву для принятия закона о прогрессивных правах инвалидов 2016 года, который заменил предыдущий закон и обеспечил более комплексную защиту посредством обращения в суды. Федерация добилась преобразований в системе продовольственной безопасности, гарантировав адекватное снабжение лиц с инвалидностью, имеющих на это право, в соответствии с Национальным законом о продовольственной безопасности 2013 года. Они добились того, что никто больше не будет голодать из-за инвалидности. На фото писцы незрячих кандидатов заполняют анкеты. Федерация разрушила барьеры, открыв двери государственной службы для людей с нарушениями зрения. Важное достижение отмечено знаковым решением Верховного суда 23 марта 1993 года. На видео Сантош Кумар Рунта, мужчина лет 50 с темным цветом кожи и витилиго на лице, в темных очках и в строгом костюме дает интервью. Генеральный секретарь Федерации, направляемый силой вдохновения и перемен, продолжает нести службу в таких престижных комитетах, как Центральный консультативный совет и Комитет по идентификации рабочих мест в соответствии с законом RPWD 2016 года. Он вносит свой вклад и на международном уровне, будучи членом официальной делегации Индии в ходе проверки Комитета ООН по правам инвалидов. Специальные школы, страдающие от неадекватной инфраструктуры и нехватки квалифицированных учителей, не могли обеспечить инклюзивную учебную среду, которую заслуживали незрячие ученики. Но, несмотря на эти трудности, Федерация стала ярым сторонником перемен в сфере образования. Черно-белые кадры кинохроники сменяются цветными, показаны жизнь незрячих мальчиков в школах-интернатах. Вскоре Федерация приступила к преобразованиям, призывая правительство перенести образование слепых из ведения социальных служб в ведение престижного Министерства образования. Их усилия в 80-81 годах принесли плоды. Им удалось убедить администрацию Дели взять под свой контроль Махавид Элай на Панчкуэн Роуд, а позже они добились аналогичного успеха со школой Раштрия Бриджанан. Эти вехи ознаменовали переход к инклюзивности и равным возможностям в области образования. На занятиях мальчики пользуются флешплеерами, тактильными учебными материалами. Позже непоколебимая решимость Федерации привела к революционному событию. Благодаря судебному иску в защиту общественных интересов, они добились передачи государственной средней школы для слепых мальчиков Сива Кутир Кингсвей Кэмп из Департамента социального обеспечения правительства Дели в Департамент образования. Это стало триумфом, вселяющим надежду на прогресс. Подростки в школьной форме идут по коридору школы-интерната, занимаются в компьютерном классе. Продолжая свой курс на развитие образования для слепых, Федерация возглавляет различные проекты и программы. Их преданность делу не знает границ, поскольку они стремятся преодолевать барьеры и открывать двери для слепых учеников, стремящихся к знаниям. Эти проекты и программы включают в себя школы-интернаты для слепых детей в Канпуре, Биласпуре и Джамму. Федерация управляет школами-интернатами для слепых детей в вышеупомянутых трех городах за счет собственных ресурсов. Незрячим ученикам предоставляются все удобства, включая проживание и питание, медобслуживание, бесплатные учебники по Брайлю и школьную форму. Школы — современные здания с просторными классами, полным оснащением, тренажерными залами. Школа-интернат для незрячих девочек имени Луи Брайля. 6 незрячих девочек-подростков, 2 в школьной форме, остальные в белых одеждах, сидят на ковре на полу музыкального класса и поют. С ними их учительница, молодая брюнетка в красном национальном платье. Они расположились вокруг индийского музыкального инструмента — гармоники. Корпус у нее деревянный, сзади него расположены ручные меха. Учитель нагнетает воздух левой рукой, а правой играет на клавишах. Современное светлое здание школы с зеленым двориком. Коридоры школы. Занятия в классе. Тут всего 5 парт. Девочки сидят по одной. На белых стенах большие плакаты с крупными надписями на хинди. Зрячая учительница, молодая женщина, ходит по классу, участливо помогает одной из учениц читать по Брайлю. Девочки в компьютерном классе. В спортивном зале осваивают боевые искусства. Используя специальные красные трафареты и стилус, старательно пишут по Брайлю. Школа для незрячих мальчиков в Канпуре. Желтый школьный автобус въезжает в ворота школы. Заезжает во двор. Мальчики выходят из автобуса. Учитель помогает им выстроиться друг за другом. Ученики во внутреннем дворике на зарядке. Учитель зачитывает им газетную статью. Дети сидят на скамейках. Им раздают еду. Школа тоже современная, большая. Премьер-министр Индии Нарендра Моди, седой мужчина лет 70 с бородой, в светлом одеянии и длинном сером жилете, встречается с незрячими индийцами. Все позируют для общего фото. Ученик в классе, печатает на клавиатуре. Справа от него подключенный к клавиатуре смартфон. На его экране появляется напечатанный текст. Дети в столовой. Мальчик читает текст по Брайлю. Он написан и плоскопечатным шрифтом тоже, на хинди. Подросток учится пользоваться смартфоном. Вновь зарядка во дворе. Ученики соревнуются в метании ядра. Играют в крикет. В шахматы. В настольную игру «Змеи и лестницы». Идут по двору с белыми тростями. Занимаются в компьютерном классе.

0: Библиотека аудиокассет Андра Прадеш. Общежитие для слепых студентов колледжей в Дели, Пхопале, Джабалпуре и Индауре в Мадхья-Прадеш, где предоставляется бесплатное проживание и питание для слепых девушек и юношей соответственно, а также компьютерное обучение. Национальная федерация слепых. Компьютеризированная типография по системе Брайля в Бахадургархе, Харьяна, где печатаются книги. Брайлевская печать не только удовлетворяет потребности слепых студентов в учебниках в разных штатах, но и отвечает запросам незрячих в целом в литературе и других сферах. Торжественные мероприятия в Большом зале, где присутствует множество незрячих. К трибуне поднимается президент Индии Драупади Мурму. И вот на сцену поднимается уважаемый президент. Это женщина лет 60 с очень темной кожей. Она в желто-красном саре. Сердечно приветствую ее на этом мероприятии Национальной Федерации. Я рада быть сегодня здесь, с вами, по случаю празднования Дня независимости Национальной Федерации слепых. Чтобы продемонстрировать свои таланты, не нужны ни жалость, ни сострадание. Образование, надлежащая подготовка и трудоустройство, гарантии всего этого, ответственность за обеспечение достойной жизни незрячим братьям и сестрам лежит на правительстве и обществе в целом. Мы должны обеспечить всем людям с нарушениями зрения надлежащее образование, возможность трудоустройства, доступ к общественным местам, безопасную и лучшую жизнь благодаря технологиям. Чтобы для получения знаний нарушения зрения никогда бы не становились препятствием. Желаю вам всем счастья, процветания и успехов в жизни. Господин Сантош Кумар Рунта также является членом рабочей группы Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана, активно внося свой вклад в разработку оперативного руководства по реализации Джакартской декларации об Азиатско-Тихоокеанской декаде людей с ограниченными возможностями с 2023 по 2032 год. Цветные фото. На них Сантош Кумар Рунта в международных поездках на совещаниях. За 50 лет они прошли большой путь. Они все еще молятся за светлое завтра. Сердцем к сердцу они болеют за свое дело. Слепые люди, наделенные силой, навсегда. В мире, невидимом для глаз, рождается сила. Любовью и состраданием измеряется наша ценность. Путешествие продолжается. Будущее озаряет яркий свет Национальной Федерации слепых Индии. Вместе они преодолели все, с чем столкнулись. Благодаря любви и заботе Федерации ничто не осталось без внимания. В мире равенства их мечты сбываются, их видение выходит за пределы мира. Стена, выложенная пестрыми плитками со шрифтом Брайля и рельефным изображением Хелен Келлер. Перед стеной бюст Луи Брайля, титры, эмблема Национальной Федерации слепых Индии со словами «Безопасность, равенство и возможности». Видение за пределами зрения. Автор сценария и режиссер Мриду Соухни Рунгта. Сценарий Авирал Рунгта. Перевод с английского языка и тифлокомментарий Вера Февральских. Записано на студии Радио ВОС в 2026 году. Звукорежиссер Алишер Цвит.
1: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
2: Переход улицы Усиевича разрешен.
1: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
3: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
1: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
2: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
1: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
4: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве, безопасно, эффективно добираться до той точки, до которой им нужно.
5: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
6: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
7: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
8: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
9: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
1: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
10: Радио ВОС представляет творчество всемирно известных незрячих исполнителей.
11: Рэй Чарльз. Американский джазовый и кантри-певец, пианист, композитор, один из основоположников стиля.

Мне снился сон. Он был так странен, я б выдумать его не мог. Здесь, в соблазнительном тумане, назначил Сталин мне свидание. Пришел, уселся на диване и после долгого молчания спросил, он дьявол или бог? Я к Эдику рванул в архив, кричу ему, что Сталин жив. Все. Больше не скажу ни слова. Он, кажется, явился снова. Но наяву, а не во сне. Теперь я в нем живу, а он живет во мне.

Ведь были мы непобедимы, сильнейшие из всех держав. Ну что, молчите, подхалимы? Что, может быть, Радзинский прав? Сидит он в Йокелемене, листает наши материалы, по полкам делая турне, концы все знает и начало. Он не выходит из архива, а вы все ночи, все подряд, не выходя, без перерыва, веселых смотрите, ребят. Ну что вы выпятили груди? Какое вы политбюро? Все в орденах. Да вы не люди. Хоть смотрите со мной кино. Я сам ему перезвоню. Он не откажет мне, царю.

0: Да, Эдвард?
1: Так вот, Эдвард, пока мы живы, вернитесь, напишите вновь, души своей подняв архивы, еще страницу про любовь.
0: Кто говорит?
1: Ну, напишите, коль не спится, свою 105-ю страницу. Алло, вы слышите? Отпали?
0: Кто говорит?
1: Что-что, мы не туда попали?
0: Кто говорит?
1: Я думал, вы меня узнали.
0: Кто говорит?
1: Кто говорит? Товарищ Сталин. Что вы молчите, Эдуард? Куда девался ваш азарт? Да-да, тот самый Сталин, Эдик. Тот, кто привел страну к победе. Алло, алло. Нас перебили. Вы живы или вас убили? Ну что же, Эдик, помолчите. Опомнитесь, перезвоните.
0: Послушай, Николай Иванович, послушай, Коля, твою мать. В архиве я остался на ночь не для того, чтобы болтать. Ты мне мешаешь, понимаешь? Ведь, Коля, ты отлично знаешь, кем я в архиве занимаюсь. Все, дорогой, пока. Прощаюсь. Фу. Как меняется погода. Трещит башка, я будто пьян. Дымит вовсю труба завода, и за окном сплошной туман. Все мутно, нереалистично, там ничего не разглядишь. Куда ни глянь, такая тишь, что даже как-то неприлично. Кругом как будто ни души. Трамваев нет и нет машин. Как будто взяли всех за ворот и силой вывезли за город. Что это? Молния? Огонь? Стреляют? Или это гром? Как будто здесь аэродром. И что так чешется ладонь? Вот это гром! Какая мощь! Фу, как из шланга хлещет дождь. То холодно, а то тепло. Как будто птица бьется об стекло. Замерзли окна! Снег пошел! Там лето или там зима? О, боже мой, какая тьма! Спасите, я схожу с ума! Откройте двери! Свет включите! Мне больно! Тут мне расстегните! Мне плохо! Дайте мне воды! Спокойно, Эдик, не кричите и не парите ерунды. Не надо, Коля. Что за хохмы? 12 ночи бьют часы. Я заболел. Я просто сдохну. Сними, пожалуйста, усы. Я без усов. Мне нечего снимать. Вы, Эдик, плохо видеть стали. Мне не до шуток, твою мать. Ты Коля. Коля. Нет. Я Сталин. Вот только дай свободу вам, дай волю. Нет, Коля, я тебя уволю. Такое слушать не привык. Ну, что мне сделать сейчас с вами? Сначала вырву вам язык, ну, а потом займусь усами. Я знал, что вы за мной придете. О, наконец зажегся свет. Вы здесь во всех углах живете. Мне срочно нужно... В туалет. Какой, однако, вы смельчак. То за перо, то на стульчак. Какой вы все же грубиян. Ну вот, рассеялся туман. И наступила моя ночь. Я чем-нибудь могу помочь? Ну, посиди там, поскучай. Не хочешь и не отвечай. А я пока поставлю чай.

Вы там читаете, я знаю. Остыть вам надо, полагаю. Какой горячий, расстреляю.

0: Наденьте все-таки штаны, а то все прелести видны. Я прямо к вам с политбюро. Там тоже ночь, и за окном черно. Садитесь. Там они сидят по моему распоряжению и смотрят сотый раз подряд в кино веселеньких ребят. Бессонница им в наслаждение. Они послушные чекисты, а жены их пусть подождут. Они домой тогда придут, когда посмотрят трактористы. Сегодня подписал указы. Все не по сердцу, не пойму. Что, может расстрелять всех сразу, чтобы не стрелять по одному? Преступники. На мавзолее со мной, чтоб рядом постоять. И жен своих не пожалеют. Сдадут и могут расстрелять. Хочу сегодня я напиться. Налей-ка мне бокал вина. В чем главная моя вина? С чем не могу никак смириться? Не бойся, я не буду злиться. На совести моей война. Я водку наливаю вам. Я вижу, что не хванчкару. 100 боевых солдатских грамм мне нынче больше по нутру. Ты меня выслушать готов? Я болтовню сам ненавижу. За знаек, умников, без слов взгляну в глаза, я сразу вижу. И не люблю я слишком смелых. У нас один герой. Народ, работай. Делай свое дело. А я за всех смотрю вперед. Ты, Эдик, правду матку рубишь. Ты будешь пить или пригубишь? Но честно мне скажи. Не трусь. Ты, ненавидя, меня любишь. Одно скажу. Я вас боюсь.
1: Вы плачете?
0: Прошу, простите. Другого я сказать не мог. Ну что вскочили вы? Сидите, налейте лучше и молчите. Ну, кто я? Дьявол или Бог? Нет, вы не Бог. Вы больше дьявол. За мной идет дурная слава, что чертов перешел порог. Я, конечно, не пророк, но данный дьявольский вам срок, он, к сожалению, продлится. Все может даже повториться. Он не закончится, сынок. Война началась, я растерялся, услышав сиреный вой. Кто там в тюрьме сидеть остался? Кто там еще живой? Выпущу всех, всем раздам погоны, всем верну ордена. Наш путь прямой, не люблю уклоны. Мне верит и крепнет страна.
1: Нет, это сон, и правды нету тут.
0: Здесь, Эдик, правда чудодейство. В архивах правды нет, они все врут. Я в них то гений, то злодейство.
1: Да тысячи сосчитал и не могу поверить.
0: Над вами математика смеется.
1: Вы алгеброй владеете, Сальери.
0: А вы гармонией. Но только вы не Моцарт. Вам нужно в церковь бы сходить. Поставить свечку мне, сынок. Архив для вас пора закрыть. Безбожник вы.
1: А вы не Бог. Церкви вы превратили в склады. Стали кресты срывать. Как будто бесы из страшного ада вырвались погулять.
0: Не голова. Сплошная мешанина. Поставлю крест на вас и выброшу с вершины. Все,
1: едем дальше. Хрусталев, машину. Я знаю вечные Божьи законы. Их справедливей нет. Я сделал все, чтобы вместо иконы молились на мой портрет. Победа на море, в небе, на суше была совсем непроста. Но побеждали светлые души, чья совесть была чиста. Война – особая наука. Когда нет танков, самолетов, когда сдается в плен пехота, находится товарищ Жуков. Таких отыскивает нюх. Когда враг рядом у порога, тогда война в руках у Бога. Войну выигрывает дух, как будто в сказке, будто в чуде. Становятся другими люди, и в силу переходит страх. В салют из тысячи орудий сверкают орденами груди, победная слеза в глазах.
0: Ну, здравствуйте, товарищ Сталин.
1: Георгий, здравствуй, дорогой.
0: Вы, как всегда, опять не спали? Вы все такой же?
1: Я другой. Зачем расстались мы с тобой?
0: Другой? Так в чем же перемены?
1: Живу давно себя виня. Я понял, не было измены. И ты всегда любил меня.
0: Мы никогда не расставались. Ты главным был в моей судьбе. Хоть в Черном море мы купались, я в ссылке думал о тебе.
1: Вы раньше шли в смертельный бой за Родину, за Сталина.
0: За Родину, за Сталина. Все трупами завалено.
1: Я выстроил страну как мог. Кругом предательства, подлог. Они ведь после Ленина меня избрали временно. И это все не просто так. Меня, поскольку я дурак, все ненавидели утробно. Им было всем со мной удобно. Что мне, не замечать, не видеть? Не Маяковского читая, всех жирных стал я ненавидеть, всех их безжалостно стреляя. Но пулю запустить себе в висок поэт великий все же смог. Но в этом мы не виноваты. Они поэты, мы солдаты. Я о другом, я о тебе. Я виноват в твоей судьбе. Да, спровоцировал я драку. В ушах звенел победный пир. Я не послушал Пастернака, поэтов должен слушать мир. В его устах звучал Шекспир, решая быть или не быть. И я решил тебе не быть. В России власть нельзя делить. Что мы неправильно живем. Здесь нужен царь. Я был царем.
0: Да, случай исторический. Царь и коммунистический.
1: Название эксперимент. Тот, кто у власти, тот и царь. В России каждый президент есть генеральный секретарь. Царь есть характер. Царь есть воля. Ему дается место свыше. Он на себя берет все боли, он шум и даже шорох слышит.
0: Про вас один промолвил слово и до смерти сам испугался.
1: Ты про Никитку? Про Хрущева?
0: Да он, дурак, перестарался. Разоблачил холоп хозяйский культ, но заклеймив убийство и аресты, сам с кулаками встал за тот же пульт и тем же дирижировал оркестром.
1: Ты убивал всегда. Тебе все было мало. Ты никогда не думал о солдате. Ты маршалов казнил и генералов, невинных жен, детей, сестер и братьев. Замучивал людей ты на Лубянке. Здесь лопались сердца и разрывались жилы. И эти онемевшие останки не довозили даже до могилы. 37-й и все с ним рядом годы. Кровь на твоих руках, Ежова, Берии, Ягоды.
0: К Георгий Жуков, знайте меру. Прощайте, не теряйте веру. Вас был увидеть очень рад. Я не забуду тот парад, коня и ваш победный взгляд. Скажу вам, Жуков, в первый раз, победы не было б без вас.

Очередь проклятая не движется вперед. Там поэта, женщину, слушает народ. Седая, серая, бледная, как будто бы вся в бреду. Страшно все это слушать. Я больше туда не пойду. Сегодня что-то чересчур мне предъявляют обвинений. Гораздо больше преступлений, чем у оркестра партитур. Сам подбирай музыку к сцене, в зависимости от фигур. На скрипке или на рояле. Сын у нее сидит, а мужа расстреляли. Что вы как памятник застыли? Что на устах у вас замок? Прочтите, что там сочинили и заучили на зубок. От взгляда вашего трясутся даже чашки. Мы ждем стихи, мы ждем стихи с волнением. Не помните? Читайте по бумажке. Что с памятью у вас? Где ваше вдохновение? Как острый запах возбуждающих духов, я чую конспирацию стихов. Поскольку нет у вас отваги записывать их на бумаге, ну что ж, держите в голове, что в ней творится, мы все знаем. И мы мужей и сыновей так просто в тюрьмы не сажаем.

Я вам признаться не боюсь, я знаю ваши строчки наизусть. Как хлопает страшно постылая дверь, как воет старуха, как раненый зверь, как вы простояли здесь 300 часов, как к сыну никто не открыл вам засов. Мы вас пока не посадили. Вы, говорят, большой.

В ваших стихах один лишь мрак, расслабленность и раздвоение. Читать их просто нет терпения. Теперь источник вдохновения вам как подарок наш ГУЛАГ. Нужны нам сила и кулак, и никакого расслабления. Простите, женщина и мать, за ваши стоны, ваши слезы. Страну должны мы укреплять со всех сторон одни угрозы. Вы надоели мне, простите, гражданку эту уведите.

Простите, может, не вовремя мы. Прямо на красном знамени письмо вам Бухарин прислал из тюрьмы. Вот письма Зиновьева, Каменева. Он объяснялся вчера мне в любви. Испачкал знамя в подлой крови. Взглянул им в глаза, как щенки трясутся. Пищат троцкистские твари. С Троцким в сердце не расстаются. Главный преступник – Бухарин. Письма мне пишут и днем, и ночью. Руки дрожат, меняется почерк. Причина смерти у них будет прочерк. Место смерти еще короче. Всем память сотру о мерзавцах таких. Детей их и жен расстреляю. Родных никого не оставлю в живых. Пойду покурю, погуляю.

Ну что ж, Эдуард, задумано неплохо. В архиве в эту ночь пройдет эпоха.

0: Зюганов?
1: Здрасте.
0: Уважаю. Но выброси в окно венок. Ведь я живой, не понимаю, зачем его ты приволок.
1: Да, вы живой. Живой, как Ленин.
0: Не надо падать на колени. Ну, кто, скажите, из нас злее? Я или Ленин в мавзолее?
1: Вы оба добряки, наши родные старики, лежали бы рядом в одном мавзолее, прижавшись плечо к плечу. Было бы вместе куда веселее и вам, и Ильичу. Мы помним вас, и мы вас любим, мы ваше дело не погубим. И даже в этот трудный час России не было без вас, без нас.
0: Без вас кого? Без вас Зюганова? Когда вернусь, начну все заново. Вы на коне или пешком?
1: На мерседесах. Не на танках?
0: Ильич любил всегда на санках отправиться в далекий путь, чтобы к любимой завернуть.
1: Сейчас другое время все же. Сегодня мог Ильич купить вообще-то санки подороже. Как он сегодня мог бы жить? Ему бы мы такие санки.
0: А деньги держите вы где? В своих карманах или в банке?
1: Не подходили к банкам сроду. Все деньги отдаем народу. Мы вместе мерзнем в непогоду и даже вместе голодаем. А вас все песни помним, знаем, и с ними вместе в бой пойдем. В победный бой, он трудный самый, и не сворачивай прямо. Товарищ Сталин, мы навеки с вами. Мы даже гимн поем со старыми словами.

пою обычно от переизбытка чувства. Простите, я вообще люблю искусство. Все довоенные и вальсы, и фокстротики. Там есть любовь и никакой эротики. Нет, может быть, эротика и есть. Но как достоинство, а может даже честь. А это наше главное богатство. Есть женщины и никакого б***ства. Ой, со мной сегодня что-то не того. Но это слово вырвалось само. Не надо, дорогой мой, волноваться. Такое может вырываться. Я однолюб, живу с одной женой, но думаю лишь о партии родной. Ну что ж, приветствую. Я узнаю мужчину. А как военный? Вы какого чина? Солдата звание дала страна. Солдат, а если завтра вдруг война? Если завтра война, мы как один к стене стена. Мы шли всегда вперед. Мы смерти не боялись, не для того, чтобы теперь сдаваться. Какими были мы, такими и остались, и не позволим над собою издеваться. Ведь не картошки килограмм, страну по рыночным рядам, слюнявить деньги продают, потом гуляют, пьют и жрут. Мы ждем тебя, Мессия, всегда с тобой Россия, с тобой нас вместе до хрена. Вперед, ура! Ура! Ура! Присядьте, Гена, отдохните, а то такое натворите. От всех крестьян, от всех рабочих желаем вам спокойной ночи. Да охладите вы свой пыл. Звони мне, если что забыл. Какие будут замечания? Их нет, товарищ. До свидания.

0: Вот так придет ко мне, доложит, все подведет, все подытожит. Но вот одно меня тревожит. Он хочет то, чего не может.
1: Ну что ж, Эдуард, дела неплохи. Бумага есть, перо скрипит. Пусть человек твоей эпохи сюда придет и рассмешит.
0: У вас народ с утра хохочет. Переизбыток юмора. То вечер хохота из Сочи, а то хохочет Юрмала. Как вы от басен не устали, рассчитанных на дурака? Сплошная пошлость без морали. Мы не нашли ее пока. Нет, вы нашли ее, великий плут.
2: А не могло и быть иначе.
0: Вы видите, как дважды зрячий.
2: В одном лице король и шут.
0: Мой юмор
2: – это мой секрет. Привоз, Одесса. Денег нет. Про раков 5 рублей бормочем, отупев. По трешке шли они вчера, потеха. Молчание долгое. И снова как припев.
0: Опять про 5 рублей.
2: Все писают от смеха.
0: Вы самый умный из пройдох.
2: Я человек из 2 эпох. Рожден при вас, живу в капитализме.
0: Нашел в прорехах столько блох, что стал дежурным по отчизне.
2: Со всей страной иду по вертикали, по своей собственной спирали. Всегда с моралью, без морали, чтоб меня лучше понимали. Писатель я, точнее, чтец.
0: Скажите, кто вы, наконец?
2: Жванецкий я. Я из Одессы.
0: Я так и понял. Иудей. Но хоть бы раз для интереса сатирик был бы не еврей.
2: Я занял место Гоголя, ну, что-то вроде Моголя.
0: Слова простые, интонаций много. Мысль дозревает в паузах у вас. Прочтите что-нибудь, товарищ Гоголь, чтоб рассмешило нас сейчас.
2: Куда ты, птица, тройка, нас несешь? Пора заправиться, поешь овса немного, потом опять скачи, авось поймешь, что это кольцевая дорога.
0: Мне говорили, что вы гений, но если честно, в результате вы лучший чтец своих творений. Ну, а потом уже писатель. Дежурным по стране советской был раньше я,
2: теперь Жванецкий.
0: Смешно. И даже чересчур. Что наш оркестр? Отдыхает? У нас пусть будет перекур, а вот они пускай сыграют. Они без музыки тоскуют. Искусство –
2: это кто как дует?
0: Спросил однажды я, вождь страны советской, где Гоголи и Салтыковы Щедрины, и появились вы на свет, Жванецкий. И тут, конечно, часть моей вины. Жаргон не отменяла революция. Блатные песни обнажают раны. Сбежали все-таки и на свободу рвутся у хриплого Утесова урканы. Я знаю эти песни, понимаю. Пускай он их поет, пока не расстреляют.

Какая музыка? Эдвард, погромче сделай. Кто написал ее? Я не могу понять. Какой-то новый звук, уверенный и смелый. Тут времени шаги, я слышу их печать. Тут даже есть насмешка и ирония. Я слышу здесь буквально в каждой ноте. Вы эту музыку назвали какофонией. Вы Шостаковича не узнаете? Да, узнаю. Ты можешь сделать тише. Как будто в первый раз все это слышу. Он заслужил давно мое признание. Но песни Дунаевского уж больно хороши. Какое у Исаака понимание нашей советской пламенной души. Цирк, кинофильм, смотрело много поколений. Страна трудилась, полстраны сидела, рубили головы мы прямо на арене. Но отчего так сладко сердцу пелось? Шостаковича другое содержание. Хоть режь его, хоть потроши. В блокадном Ленинграде показал Германии, что Гитлер нас ничем не устрашит. Великая симфония седьмая, девятого предвестник мая. Всего 7 нот, но сколько красок в их палитре. Рука не поднялась стрелять вас, Шостакович Дмитрий. Он, как и я, терпеть не мог нравоучений. Он даже не талант, он просто

годы гудят, не молодею. Жить стало лучше и веселее. Жена застрелилась, жены не имею. Жить стало лучше и веселее. Тоскую один, но признаться не смею. Жить стало лучше и веселее. Светлана ищет мужей поновее. Жить стало лучше и веселее. Сын пьет, такого отца имея. Жить стало лучше и веселее. В политбюро одни прохиндеи. Жить стало лучше и веселее. Всех посажу, найду поновее. Жить стало лучше и веселее. Знамя победы над нами реет. Жить стало лучше и веселее. Щинелькой накроюсь, кровать имею. Жить стало лучше.

Молчит страна, как в доме мебель. Как ни поставь, так и стоит. Для всей страны единый гребень. Сегодня сыт, а завтра бит. Нет, не дубы стоят, а стулья. Нет, не березы, двери, стол. Лежит разбитый от разгулья в кровь стертый бывший желтый пол. Как часовые стоят стены, и потолок им небосвод. Всех превращает нас в полено твой пилораменный завод. Разбередил меня, и нет в душе покоя. Он до сих пор не понял, кто я. Ведь я же просто дядя Коля, застрявший в этой страшной роли. Узнать и мне пришла пора, что Сталин — черная дыра, как давит глубина сетчатку. Какая темная игра, как ослепительна разгадка.

Мне снилось, будто бы на даче больной свалился на пол я. Политбюро стоит и плачет, но вытирает ноги об меня. Шумя водой открылись краны и заливает всюду пол. Я как дитя упал с дивана, а кто-то лезет мне в карманы, а кто-то влез уже в мой стол. Сплошные хризантемы и розы, и одеяло, как венок, текут по стенам кровь и слезы, и накренился потолок. Потоп! Страшнее нет угрозы, но явны признаки беды. Смертелен уровень воды, когда в нее впадают слезы.

Я разбудил тебя, малыш. Ты кто, скажи? Чего молчишь? Я задаю тебе вопрос. О, Господи! Иисус Христос! Ты говорить пришел со мной, Господь. Одна у нас с тобою кровь и плоть. Надеюсь, мы поймем друг друга. Освободи мне душу от недуга. Готов услышать от тебя, Христа, что жалок тот, ком совесть нечиста. Я очищал страну от грязи. Я убивал всех без боязни, всех этих классовых врагов, кто не докручивал важнейших винтиков, винтов, которые крепили государство. И я им ядом заменил лекарство. Прости меня, прости страну, прощение вместе просим. Я твой библейский сын, я твой Иосиф. Я сделал все, что мог. Смотри по датам. Вот города, заводы, атом. Страна была моим произведением. Сюда вложил я свой талант и вдохновение. Но где ты? Где ты? Боже мой, я говорю самим собой, я заболел, мне надо лечь поспать. Я сам себя за Бога начал принимать.

О, Господи! Дай дух перевести. Откуда этот лай собаки? Кто там стоит? Ну что молчите вы? Скажите что-нибудь. Ну хоть подайте знаки. Закройте дверь. Я сплю. Все время кто-то будет. Ну говорите, что здесь нужно вам? Как будто волки воют там. Нет, Сталин, это стонут люди. Вы что, забыли, что пришли к генсеку? Он от людей волков умеет отличать. Я волком называю человека, чтоб человеком волка называть. Кто ты? Скажи, болтун неугомонный. Ты что, Господь? Я заключенный, тобой писатель запрещенный. Не различишь меня во мраке? Вот номер мой, я здесь живу в бараке. Здесь у рабов номера вместо лиц, чтоб раб не сбежал, не исчез, чтоб он голодный, без рукавиц, в холод валил лес. Читайте лозунг «Труд – дело геройства». Он очень был нужен тут. Он честно учит другому свойству, как ненавидеть труд. И вот сидят народа враги за проволокою без прав и умирают здесь от цинги, корки не доживав. Ну что ж, писатель, продолжай, разоблачай и угрожай. Но вывод у меня таков. Пора начать охоту на волков. Я посажу тебя, писатель, снова. Хоть взгляд такой предвестник слова любимого тобою расстрелять, а ну-ка, Сталин, быстро встать. Барак просил вам плюнуть в харю. Но я не плюну в вас и не ударю. Ты половчее многих палачей. Ты сокол из народного фольклора. Но в лживой простоте твоих речей смертельная тональность приговора. А дух свой смрадный и густой, свое зловоние, безобразие ты называешь простотой и чистоту ведешь на казни. Такая простота страшнее воровства, и до сих пор в нее полно влюбленных. Молчание слепого большинства кончалось страшным воем заключенных. Уже близка опасная черта. Пустые души искажают лица. О, вечная земная простота! Спасительница мира, красота! Приди скорей, чтобы от тебя отмыться. Ваши речи за 10 шагов не слышны. Ваши вопли как буря в стакане. Жить нельзя, под собою не чуя страны, сочиняя стихи о тиране. Путь у страны был тверд, но горек. Был лысым вождь, потом усатий. Вы, Эдик, как большой историк, призвали нас к суду, к расплате. Как реставратор, гений, медик, найдя в архивах живой след, вы нас клонировали, Эдик. Царю от нас большой привет. Теперь для новых поколений вы как артист играть нас стали.
То вы как царь, а то как Ленин, но больше все-таки вы Сталин. Спасибо вам, что нас не бросив, вы трудитесь, не зная лени. Как только скажете, Иосиф, у самого дрожат колени. Вам нравится в моей быть власти. Идя на сцену, как на плаху, у вас глаза горят от счастья и бешеный восторг от страха. Но отчего вдруг стали вы смелее? Жить стало лучше и веселее. Вы о генсеке пьесу написали. Нелегкий труд, поэтому устали. Вам не под силу, Эдик, мой портрет. Вас как историка в архивы допускали, а вы здесь пьесу накатали. Слова, слова, слова, а доказательств нет. Товарищ Сталин, я простить меня прошу. Я все исправлю и перепишу. Вы мне бы раньше пьесу показали. Поставить в пьесе точку – мой удел. Я не цензура, я товарищ Сталин. Я б сам ее дополнил и пересмотрел. Я все исправлю, все перепишу. Товарищ Сталин, я простить меня прошу. Вы, Эдвард Слепый, вы во мгле, вы осмелели рановато, и неминуема расплата, поскольку я всегда в Кремле. Прошу, поскольку все мы живы, вас больше не пускать в архивы.

0: Алло, алло, ты дома, Коля? Ты в квартире? Не испугался ли грозы? Ты позабыл вчера в архиве мундир свой и свои усы. Да, Коля, мы с тобой устали, переработали слегка. Ко мне сегодня ночью Сталин. Я не валяю дурака. Ко мне сегодня ночью Сталин в архиве в гости приходил. Мы с ним о жизни поболтали, и я теперь совсем без сил. Нет, скорой помощи не надо! Не надо, Коля, твою мать! Я говорю из Сталинграда! Я буду насмерть тут стоять! Алло! Алло! Молчание. Гудки. Но жизнь идет вперед. Алло, алло! Народ безмолвствует. Безмолвствует народ. Алло.
1: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru.
2: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
4: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Майкопе завершился межрегиональный этап 3-й Всероссийской спартакиады по спорту слепых. В Самарской области введен институт уполномоченного по правам людей с инвалидностью. В Сургуте устанавливают новые остановки с голосовым оповещением для слабовидящих пассажиров. В Челябинске прошел праздник для ветеранов ВОС в преддверии 50-летия реабилитационного центра. В Хакасии прошел интеллектуальный конкурс «Что, где, когда» к 35-летию региональной организации. В Мордовии прошел образовательный форум для председателей местных организаций ВОС. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! В Майкопе завершился 5-й межрегиональный этап 3-й Всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 12 регионов России – Адыгеи, Волгоградской области, Дагестана, Донецка, Ингушетии, Калмыкии, Краснодарского края, Луганска, Севастополя, Северной Осетии, Ставропольского края и Чечни. Состязания проходили по 5 видам спорта – легкой атлетике, шашкам, голуболу, настольному теннису и футзалу. На церемонии открытия присутствовали вице-президент Паралимпийского комитета России Ольга Семенова и председатель комитета Адыгеи по физкультуре и спорту. Участникам зачитали приветственный адрес президента ВОС Владимира Сипкина. По итогам соревнований первое место заняла Республика Адыгея, второе – Краснодарский край, третье – Ставропольский край. 6-й заключительный межрегиональный этап пройдет в Кемерово с 23 по 28 июня. Финал состоится с 9 по 15 августа в Екатеринбурге. 6 июня губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ввел новый институт уполномоченного по правам людей с инвалидностью. Это вторая подобная практика в России после Ростовской области. Главным специалистом назначена Екатерина Куприянова, которая сама стала человеком с инвалидностью почти 8 лет назад после ампутации ноги. Она имеет второе высшее образование по социальной работе, прошла программу переподготовки в сфере государственного управления, реабилитации и волонтерства. Губернатор поручил ей сформировать аппарат и приступать к работе. В Сургуте начали монтаж новых остановочных павильонов. На эти цели направлено 114 миллионов рублей. Всего заменят 46 остановок. Они будут выполнены в едином стиле и оборудованы инфракрасными обогревателями, информационными стендами, освещением и камерами видеонаблюдения. Кроме того, на остановках смонтируют электронные табло с расписанием в реальном времени и голосовые оповещения для слабовидящих пассажиров. Надписи сохранят читаемость в темноте за счет высокой контрастности. Завершить монтаж планируют до 30 сентября. 11 июня в Челябинском областном реабилитационном центре ВОС прошел праздник для ветеранов общества. Директор центра Надежда Топунова открыла мероприятие и отметила, что этот праздник открывает большой цикл мероприятий к 50-летнему юбилею реабилитационного центра. Депутат законодательного собрания Челябинской области Евгений Горшков вручил благодарственные письма ветеранам Ольге Димаковой, Ольге Уткиной, Владимиру Горячеву, Нине Дудке и Зинаиде Меншутиной. Звучали песни, проходили викторины, а ветераны делились воспоминаниями о работе центра. Каждый получил памятное фото и сладкий подарок. 14 июня в Хакасской республиканской организации ВОС прошел республиканский интеллектуальный конкурс «Что, где, когда», посвященный 35-летию организации. В конкурсе приняли участие 4 команды из Абаканской, Саяногорской и Черногорской местных организаций. Конкурс состоял из 3 туров по 12 вопросов в каждом. Победу одержала команда Ассорти из Абаканской местной организации. Все участники получили подарки от республиканской организации. С 8 по 9 июня Мордовская республиканская организация ВОС провела образовательный реабилитационный форум для председателей, пресс-секретарей местных организаций и актива. В первый день прошел круглый стол в Общественной палате республики. Затем участники посетили мемориальный комплекс строителям Сурского рубежа и парк культуры имени Гагарина. Во второй день состоялся конкурс «Наша местная самая чудесная», в котором приняли участие команды всех 9 местных организаций. Первое место заняла команда Зубово-Полянской организации, второе – Ичалковской, третье – Ордатовской. Завершился форум обзорной экскурсии по Саранску. И коротко о других событиях. 10 июня в Петровске-Забайкальском на стадионе «Труд» прошли первые соревнования всероссийского марафона «Сила России». Участники соревновались в легкой атлетике и ботче. Среди победителей Сергей Дроздов, Андрей Нуянзин и Дмитрий Турушев. Волгоградская региональная организация ВОС получила в дар от стоматологической поликлиники «Лазурь» двухтомник «Большая книга сказок» для юных читателей. Авторы Сергей и Елена Засядкины. Члены Томской областной организации ВОС отметили День России. Звучали стихи, проходил турнир по шахматам. В Самаре прошел теннисный марафон с участием 3 команд – белый, синий и красный – в честь Дня России. Ставропольская краевая организация ВОС организовала для детей встречу с байкерами. Ребята смогли прокатиться с мотоциклистами и изучить технику. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
2: Актуальное интервью на Радио ВОС.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вам прослушать интервью с председателем Иркутской региональной организации Всероссийского общества слепых Зуевым Ильей Олеговичем.
4: Илья Олегович, добрый день. Могли бы вы рассказать о последних мероприятиях, которые прошли в вашем регионе для инвалидов по зрению?
5: Добрый день. Да, конечно, у нас самое такое интересное масштабное мероприятие. Это 6 июня у нас состоялся День города, на котором мы представляли нашу площадку, конкретно Иркутскую региональную организацию. Совместно с другими некоммерческими организациями мы подготовили инклюзивный концерт. Администрация города всячески нас поддерживала, помогала. И на этом инклюзивном концерте у нас были незрячие артисты со всей Иркутской области. Тулуна – народный ансамбль «Радуга», Сангарска – народный ансамбль «Лошкарей», «Разгуляй». И у нас были совместные композиции, выстроенные с помощью микса наших местных организаций, то есть наши артисты с Иркутской местной организации почти со всеми другими артистами. Да, там с Тулуном спели совместную песню, да, современную. Также с «Разгуляем» они создали тоже современную композицию, ну, точнее, некий такой кавер был. Но это очень было эффектно, они привлекли очень много внимания к нашей организации. Такое интересное мероприятие состоялось для жителей нашего города, и мы считаем, что такие мероприятия, они очень нужны и важны для того, чтобы формировать инклюзивную составляющую, да, чтобы другие люди знали о том, что есть незрячие в городе, и то, что они наравне с другими жителями также празднуют День города.
4: Илья Олегович, могли бы вы рассказать о первых успехах своих в качестве председателя региональной организации? Вот уже несколько месяцев вы работаете в этой должности. Что уже успели сделать?
5: На самом деле много чего мы уже реализовали, начиная вот как раз с Дня города, что у нас там инклюзивный квест в темноте для того, чтобы погрузить людей в атмосферу потери зрения, формировать толерантность к незрячим людям у жителей города. Выставка наша из бисера тоже на Дне города была представлена. В Братске мы проводили музыкальный квиз для северной части Иркутской области, для того, чтобы ребята объединить и показать, что ну, действительно они могут принимать участие. Братск мы выбрали не зря, это северная столица Иркутской области. И вот ребята с Тулуна, ребята с Тайши, это с Устилимом, приехали тоже в Братске, мы вот там провели такой музыкальный квиз. Я думаю, что для них это очень новый был такой опыт, им всем безумно понравилось. Это неотъемлемый фактор социализации и интеграции наших людей. Ну, соответственно, конечно же, и круглые столы разные, 40 представителями органов власти мы проводим. Мероприятия разные, спортивные мероприятия тоже проводим. В общем, организация живет яркой, полноценной жизнью. Сейчас мы подготавливаем мероприятия. Вот вам расскажу такую интересную новость. Это мотозабег по всей Иркутской области. От Иркутска до Устилима во всех местных организациях будет возможность, вот я сейчас веду переговоры с президентом байкерского сообщества, у всех будет возможность покататься на мотоциклах. То есть этот забег будет приурочен к какому-либо мероприятию, мы сейчас в процессе переговоров. И я думаю, что это будет такие яркие, необычные эмоции членов нашей организации. Я считаю, интересный тоже новый опыт будет для наших людей. 9 мая мы провели тоже достаточно такое интересное мероприятие, в котором возложили цветы в память о наших героях, павших во время Великой Отечественной войны, на полях сражений специальной военной операции. Ну, в целом, скажем так, мы делаем все для того, чтобы наши люди жили яркой и интересной жизнью.
4: Илья Олегович, наступил летний период, это, конечно, и не только время отпусков. Что сейчас планируете в регионе проводить в летний период для незрячих? Какие мероприятия готовитесь? И какие подготовительные мероприятия проводите, конечно, к съезду? Есть ли уже вопросы, которые вы обсудили с коллегами, которые вы хотели бы задать на съезде?
5: Ну, давайте по порядку. Начну с того, что мы к лету готовим мероприятия. Мы сейчас активно в Иркутске развиваем инклюзивный туризм. Нашлись благотворители, которые нам пожертвовали денежные средства, и мы приобрели радиогиды. Скоро начнем проводить выездные экскурсии, это по Иркутской области, и будет охвачена вся Иркутская область, для того, чтобы наши члены могли ознакомиться с культурной составляющей нашей области. Это вот одно направление, которое мы запланировали на лето, да, получается, у нас будут как и пешие экскурсии, так и выездные экскурсии по всей территории Иркутской области. Также мы планируем активно отметить День молодежи на открытом воздухе. Спортпарк «Поляна» у нас будет тоже нашими партнерами. Но по поводу съезда, конечно, у наших людей возникает вопрос. Сейчас это, наверное, наиболее острый и актуальный. Это по электронному сертификату для собак-проводников. К сожалению, не так много кормов, которые можно приобрести по электронному сертификату. Пока только сухие корма. Хотелось бы, конечно, чтобы и были и жидкие, ну и другие виды кормов. А так, в целом, да, действительно, у наших людей есть много вопросов. Мы постепенно собираем эту информацию и готовимся к съезду.
4: Спасибо большое, Илья Олегович. Что бы вы пожелали нашим радиослушателям в этот теплый летний день?
5: Потрясающего настроения. И оставаться всегда веселыми, жизнерадостными, видеть только хорошее вокруг себя. И пусть каждый день будет новым, ярким и необычным.
3: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Зуевым Ильей Олеговичем, председателем Иркутской региональной организации Всероссийского общества слепых. Слушайте Радио ВОС. Оставайтесь в эфире.
6: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
7: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
6: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
8: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
6: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
9: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
6: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
2: Радио ВОС.

0: Беседка. Беседка на Радио ВОС.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Цындыма Бойко. А в студии у нас в гостях Маргарет Мелмор, волонтер, которая уже много лет занимается в самых разных сферах и об этом сегодня сама расскажет. Здравствуйте, Маргарет.
2: Здравствуйте.
1: Маргарет родилась в Британии, но сейчас живет в России и занимается волонтерством. Нам бы хотелось узнать, во-первых, как вы стали работать с незрячими и слабовидящими людьми?
2: Один вот случай, то пример того, как судьба, она очень интересно нами распоряжается. Я никогда не думала, что я буду работать с слепыми. Я еще работаю с слепыми, глухими, слепоглухими людьми. И, наверное, если бы мне сколько-то лет назад сказали, что это со мной, я буду работать со слепыми, для меня бы это было просто, я бы никогда не подумала об этом. Но, опять же, очень интересно, как жизнь нами распоряжается, потому что я совершенно случайно заинтересовалась этой темой. В тот момент жизни я подумывала о том, что мне надо сменить деятельность, что я очень измотана своей профессией, что мне нужно что-то новое. Я, в общем, даже как-то просила у Бога, чтобы он мне показал, куда пойти. Как раз я приехала из Кореи и сидела в карантине. Естественно, я ничего никуда выйти не могла, занималась собой и занималась любимым своим хобби тоже. Я с детства очень люблю радио. В детстве я столько радиоприемников разобрала, что я, в общем, противодействовала всей индустрии радио, потому что мне было очень интересно, вот откуда этот голос идет, как это там кто-то разговаривает из коробки. А сейчас я просто коллекционирую различные радиостанции, в основном в интернете, и очень люблю искать разные необычные радиостанции, какие-то очень специфические. И Россия — это страна, в которой самое большое количество каких-то частных, любительских радиостанций. В один вечер я это все перепросматривала и наткнулась на радио ВОС, с которого, в общем, и началось мое знакомство с миром слепых. И когда я открыла посмотреть, что такое ВОС, я помню до сих пор свое очень удивление, что это общество слепых, и мою мысль, зачем же слепым свое радио? Но они же слышат, как все. И, конечно, как большинство людей, которые мало что знали про слепых, у меня был образ слепых, это такие несчастные люди, которые никогда из дома не выходили, не представляют, как выглядит мир. Тогда, конечно, не было вот этой службы сопровождения, слепых можно было очень редко увидеть. Я представляла, что это люди сидят

0: видели. Впервые я попала, мне кажется, в службу вот сопровождения по городу. Это инициатива Дома слепоглухих. К тому моменту я еще до глухих, до слепоглухих не дошла. Но они искали волонтеров, кто бы сопровождал. И я помню, как я решилась. Я шла на свое первое сопровождение с этими всеми стереотипами, которые у нас есть про слепых. И я думаю, вообще, с какой стороны подойти к этому человеку? Как его держать? Как его вести?
1: Как его на себе нести, скорее.
0: Да, и как вообще он, не кусается ли он? Ну, это она была, женщина. И постепенно вот я ее водила первый раз, потом я решила еще попробовать. Мы вот сейчас обучаем часто, или меня спрашивают про слепых, такие же люди, как я когда-то была. Или у нас сейчас мы обучаем полицейских общению с слепыми и глухими. И когда я вот слышу эти вопросы, сегодня для нас смешные, которые задают люди. А я вспоминаю себя, и я скучаю по тому времени, когда вот это все было такое что-то неизведанное, загадочное, и вот это вот открываешь новый мир абсолютно для себя.
1: А какие программы вы, кроме тифлокомментирования, радио, вот именно нашей радиостанции слушали?
0: Ну, я очень любила концерты. А мне нравилось вообще, что качественная музыка, что рассказывают какую-то вот историю этого всего. И даже у меня тогда была близкая бабушка, не моя родная бабушка, вот в России была бабушка, она умирала, в общем, много лет не ходила, и я для нее записывала какое-то качественное радио, чтобы она могла послушать, и вот, ну, такой очень старый человек, чтобы она не шокировалась, чтобы она вот чувствовала себя какой-то очень культурной такой.
1: Маргарет, хотелось бы узнать, с чего началось вообще в целом волонтерство? Ведь я понимаю, что до знакомства с незрячими людьми вы все равно занимались волонтерством.
0: Я работала в Красном Кресте в разных странах, я работала в горячих точках, я работала в правозащитных организациях. Эта работа, она всегда предполагает очень много волонтерства, даже в гуманитарных организациях, в разных странах. И как-то для меня это было, для человека, выросшего все-таки в семье, в церкви, да, ты очень много делаешь чего-то там доброго и хорошего. И вот я говорила, что когда я пришла к слепым, я искала чего-то в жизни, и я пыталась, там, у нас были программы с бездомными, людьми с разными проблемами. И я пыталась и это попробовать, чтобы себя как-то вытащить из такого кризиса, и другое что-то. И все время у меня было чувство, что да, вот я что-то делаю хорошее, но как-то меня это не захватывает. А когда я пришла к слепым и глухим, и потом к слепоглухим, сначала я не подумала, что это какой-то ответ там на молитвы, но вот я действительно поняла, что вот это мое, мне так комфортно, мне так интересно, мне такое удовольствие от этого, что вот мне надо именно это.
1: Вы знаете, может быть, просто такая мысль у меня, может, от того, что именно волонтерство с нами дает вот такой мгновенный результат, что ли, сказать, потому что человек благодаря вам может что-то сделать, что-то совершить такое, чего он не может сам. Как вы думаете, вот возможно это?
0: Может быть, но я думаю, что для каждого есть какая-то вот своя ниша, куда тебя, в общем, где тебя, там, как хотите назвать, Бог, Вселенная или что-то ждет, да, и вот тебе хорошо с этим. Я сейчас часто сталкиваюсь, что люди говорят, ой, вот в России такое отношение, знаете, оно неплохое к слепым, глухим, но оно очень жалостливое. И мне говорят, ой, это такая тяжелая работа, бедные, они несчастные люди, это же так страшно. И мне хочется сказать, нет, это потрясающе интересно общаться с людьми, которые не такие, как ты, которые воспринимают не так, как ты. Это действительно очень интересно там ездить с ними в поездки. Для меня, как для человека, который изучал нейронауки, да, работу мозга, это было очень интересно, как такие люди адаптируются, как у них работает восприятие. Да? Мне казалось вот интересно, что человеческое развитие, человек, он немножко, его разум как вода. Да? Вот он встречает какое-то препятствие техническое со стороны перцепции, органов чувств, и вот он у него начинает это как-то искать другие пути, как выжить, как адаптироваться. И очень интересно, как люди делают что-то вот какими-то другими способами, не так, как ты. И в этом смысле, мне кажется, вот этим интересно общение с людьми с сенсорными нарушениями.
1: Маргарет, вот мы постепенно раскрываем все страницы вашей жизни, вашей деятельности. Расскажите нам, пожалуйста, о том, где вы родились и как вы попали в Россию и чем вы здесь занимались.
0: Для меня Россия была просто одной остановкой среди многих стран. Я была в России в 80-е годы с родителями, которые работали здесь, дипломаты. У нас не было очень много контактов с местным населением, понятно, тогда. Язык мы почти не учили. этой

0: не нужно для нас было. Хотя я помню, что я пыталась читать вот надписи по-русски, латинскими буквами, как я их воспринимала. Но я с тех пор очень полюбила советскую Москву. Для меня, например, вот это такой аромат детства. Советское радио для меня — это такой фон. Но после этого я работала в очень многих странах. Это не было связано с слепыми или с глухими. Как раз глухих людей я больше в разных странах встречала, чем слепых. Я думаю, что да, к сожалению, во многих странах еще не очень развито вообще вовлечение. В этом смысле в России хорошо построено вовлечение их в жизнь, потому что в многих странах слепые и глухие просто сидят дома. Или, например, недавно вот в Мексике только недавно вообще появилось понятие, что эти люди могут работать. А раньше до них должна была заботиться семья. Это был такой позор, если у тебя есть глухой или слепой родственник, и он вынужден работать. И никто не думал, что эти люди, они тоже хотят реализацию. Но это, конечно, может быть, там страны первого мира тоже. Нельзя сказать, что они очень далеко вперед ушли. Просто, ну, в случае с глухими, это, наверное, не совсем ситуация слепых. Глухих там просто численно намного меньше по разным культурным причинам. Такой активности, как российские глухие и слепые, это не очень во многих странах есть.
1: То есть, действительно, Маргарет, есть вам с чем сравнивать, да? А вот у вас на родине как, в Британии?
0: Ну, у нас сейчас нет практически школ специальных для слепых.
1: Инклюзия, да?
0: Да, инклюзия. Закрыли школы. Очень мало школ для тех, кто вот вообще не может обучаться в общей среде. А так их всех учат, значит, либо языку жеста, если у тебя в классе есть глухой. Это очень удобно. Но у меня в последнем классе школы был слепой мальчик. Мне он страшно нравился, но, к сожалению, он не разглядел меня. Это вообще был практически мой единственный контакт со слепыми до недавнего времени. И когда я здесь начала уже со слепыми общаться, работать, попала в первый интернат, и я помню вот это первое впечатление. Конечно, дети в первом интернате хорошо знают устройство своей школы, и они бегают там по коридорам. Большинство людей не очень представляет, что слепые могут так свободно бегать и очень быстро ходить. И когда я вошла, и вот эти дети, ну, по ним видно, что они слепые, и они при этом так это уверенно ходят, у меня первый момент было какое-то чувство, что я в каком-то фантастическом фильме, и у меня всплыло то, что для меня это очень хорошо показывает иронию. Вот у Бога хорошее чувство юмора. Я занимаюсь слепыми, потому что я вдруг вспомнила, что когда я была маленьким ребенком, я панически боялась слепых людей. Я ничего так не боялась, как слепых людей. Не знаю, почему. Вот для меня это было... Я была очень такой впечатлительный ребенок, и для меня как-то человек не видит. Вот он смотрит в никуда. У меня это вызывало какой-то ужас. Я старалась сбежать, не знаю, какой угрозы я от них ожидала, но, может быть, какие-то, знаете, рассказы, что какие-то слепые пираты, вот эти темы, они запали где-то в сознание, но я очень боялась слепых и старалась никак с ними не прикасаться вообще и подальше от них стоять. И сейчас это вот было очень смешно вспоминать, что а теперь моя жизнь со слепыми связана. Вот я говорю, да, в жизни очень много смешного.
1: А в чем заключается ваше волонтерство? Вы где бываете и чем занимаетесь?
0: В первую очередь это сопровождение. Потом в разных проектах я участвую, например, в театре глухих. Там это организация фестивалей, это сопровождение организации мероприятий. Или вчера, например, у нас был турнир здесь. И надо волонтерствовать, надо просто водить людей, надо помогать им найти, где они играют. Надо делать им кофе, там, приготовить еду. Все, с чем организатор помогает, да, все. Mm-hmm. И также это какие-то у нас курсы обучения. Мы читали лекции, например, как там выходить из каких-то юридических ситуаций, ну, начиная от не быть жертв мошенников, и кончая еще там, не знаю, что-нибудь разные вещи, как написать заявление в полицию и все такое. Также с ними ездить, мы ходим в походы в лес. Это обычно шок для зрячих, что у меня там слепые ходят по лесу. Или на море они плавают, и плавают они без меня. Или в горы. В горы я очень люблю горы, поэтому мы с слепыми часто ходим в горы.
1: А это какая-то организация есть такая, волонтерская, или же при какой-то организации инвалидов, как вы находите такие места, где вы нужны?
0: Мне кажется, это скорее вот одна тусовка, где в этом мире все друг друга знают, и ты знаешь, что где-то что-то происходит. Все твои друзья, они тоже волонтеры или сотрудники. Ты узнаешь, что где-то что-то нужно, кто-то с собаками ездит, проводниками. Да, это здесь все просто вопрос того, что это довольно маленький мир.
1: А скажите, пожалуйста, вот о своей профессии несколько слов.
0: Я занималась расследованием преступлений, криминолог, я психиатр-криминалист. Я работала именно с половыми преступлениями, с военными преступлениями, то есть с тяжкими. Поэтому, да, для меня это очень работа тяжелая. Если ты не уходишь совсем в академическую сферу, если ты работаешь в поле, то ты достаточно выгораешь, нервы уже немолодые. И после этого, конечно, для меня слепые и глухие, они стали такой отдушиной, потому что ты все-таки общаешься с людьми, и это не настолько ужасно, как многие думают люди во внешнем мире. Мне кажется, это вопрос привычки, да, что... Опять же, я часто сталкиваюсь, когда я говорю, что я со слепыми, с глухими. Не говорю про свою предыдущую профессию, которая, да, была намного более жесткой. И мне говорят, что вот это так ужасно. Я вижу, что люди очень боятся этого. И все это непонимание, весь этот страх — это просто отсутствие общения с какой-то категорией.
1: Опыта. И поэтому, наверное, вот инклюзивное образование в какой-то мере, скорее всего, дает понимание того, что это такие же дети сначала, да, в школе, и просто есть какие-то свои особенности восприятия информации, да?
0: Да, я думаю, что опять мы, когда ты только сталкиваешься, ты взрослый человек, и ты сталкиваешься с новым, для тебя это шок, для тебя это ситуация чего-то непонятного, но очень быстро это проходит, ты понимаешь, что это ровно такие же люди. Даже иногда грустно, что это все такое проходит, а все это точно так же. Я недавно себя поймала на том, что ну, у меня же вокруг много глухих, слепых, слепоглухих, а вот если я вижу человека на протезе, у меня, наверное, происходит то же, что я часто вижу на лицах людей, когда веду кого-то слепого. Вот этот вот ужас.
1: Вот да, расскажите, пожалуйста, вот свои ощущения и наблюдения, да, точнее.
0: Да, вот я инвожу людей слепых, и я тоже смотрю, как реагируют вокруг. Конечно, кто-то равнодушен, кто-то люди по-разному, но очень многих людей такое вот...
1: Брезгливые какое-то отношение.
0: Брезгливые,
1: да?
0: Или как-то не сжимаются внутри.
1: Это, наверное, страх просто, знаете, тоже очень много думала вообще, что происходит с людьми, почему такое отношение бывает. А, возможно, боятся в какой-то мере сами оказаться на нашем месте, и поэтому, скорее всего, такая реакция.
0: Да, и иногда входишь в транспорт со слепыми, и люди сразу встают, и тебя уступают место и уходят. И с одной стороны, да, кстати, не всегда это нужно, потому что слепой часто он может там стоять, ему гораздо легче, чем куда-то залезть, сесть, потом вылезать. И многие слепые физически, они могут вполне постоять. Я понимаю, что люди, может быть, это сострадание, но иногда они убегают так, что мне прям хочется сказать, да он не заразный, этот слепой. И тут я вспоминаю себя в детстве, да, и думаю, что вот этот страх у много у кого. А когда я вижу сейчас, потом я попала в места, где увидела людей на протезе, и поняла, что я же испытываю то же самое, ужас какой-то внутренний, вот это не дай бог. И даже как-то прикасаться к этому человеку, это, с одной стороны, тебе стыдно, а с другой стороны, вот этот какой-то нерациональный страх. Я один раз поделилась с людьми, которые работают с такими, я говорю, вот я такое испытываю. И они удивились, и они сказали, ну подожди, ты же работаешь тоже с инвалидами, ты же слепыми и глухими. Я говорю, да это вообще не инвалидность, что слепой и глухой, это точно такое же. А вот бесконечности — это страшно. И это показывает, насколько мы, вот эти барьеры, это отсутствие инклюзии, это отсутствие общения. То, к чему мы не привыкли, это страшно. Когда ты к этому привыкаешь, человек перестает быть для тебя инвалидностью, он становится просто таким же человеком.
1: Маргарет, вот вы психиатр, криминалист, да, верно? Угу. С профессиональной точки зрения какие-то черты, особенности людей незрячих, глухих, слепоглухих вот отмечали для себя?
0: Здесь я бы сказала, что эти границы проходят не по слепота, глухота или там нормотипичность. Угу. Здесь проходит по тому, когда человек потерял, в какой среде он рос. Обычно люди представляют, что слепой — это всегда человек, который, во-первых, тотально слепой, у него темно перед глазами. Кстати, у тотально слепых, я думаю, да, большинство скажет, что совсем не темно перед глазами. И представляешь, что это человек врожденный. Но большинство слепых абсолютно, которые я встречала, это люди, потерявшие зрение. А большинство глухих, хотя люди тоже с возрастом теряют, старые бабушки, дедушки часто глухие, но большинство глухих все-таки врожденные. Поэтому если большинство слепых — это просто люди, у которых технически нет вот этой возможности, нет зрения, глухие — это действительно мир с абсолютно своим менталитетом. Вот те, кто работает с глухими, это целая культура о том, что мы говорим про глухих, как с ними тяжело общаться. А мир глухих тоже очень недавно стал открываться. До этого был очень минимум инклюзий, и было очень сложно, когда я начинала. Они вообще не хотели с нами общаться. С слепыми гораздо легче. Слепые открыты. А с глухими нет. Глухие вот тут мы, тут вы. Мы никогда друг друга не поймем. Но очень зависит от того, когда человек потерял эти сенсорные возможности, где он рос. Потому что реально человек, например, слышащий ребенок, выросший в семье с глухими родителями и в обществе глухих, он будет по менталитету гораздо больше глухим, чем глухой, который случайно родился в семье слышащих родителей, случайно глухим и вырос среди слышащих. Поэтому это больше вопрос не отсутствия медицинской, не технической медицинской неспособности, а как тебя воспитывали, в каком кругу.
1: Да, Маргарет, еще я знаю, что у вас на родине развито волонтерство, да, с самых школьных лет. И поэтому, наверное, как-то обостренное у вас такое чувство, желание помогать кому-то.
0: Я бы не сказала, что там прям очень волонтерство, очень многие вовлечены. Конечно, это просто больше, более долгая история, но это явление менее взрывного характера. В России сейчас я знаю гораздо больше людей, которые где-то, они обязательно волонтеры, вот, потому что я еще участвую в поисках пропавших людей. У нас еще очень много разных направлений волонтерства, и на самом деле больше людей во что-то вовлечены. Там, где это было поколениями, оно же более институционализировано. Это как рассматривается как какой-то просто такой налог, который ты, вот твои какие-то часы, которые ты на это отдаешь. Поэтому я бы не сказала, что это так. Но, конечно, в христианской среде этого намного больше, потому что тебя учат с детства, учат помогать кому-то. Поэтому нет, я не думаю, что это влияние страны, я думаю, что это влияние какой-то, может быть, профессии, может быть, характера, может быть, быть дочерью священника, это вот это накладывает. Ну, может быть, еще какие-то известные только звездам причины.
1: Да, действительно, наверное, вы правы. У моей знакомой девочки, которая училась в школе, Королевская школа для девочек, у нее обязательное было прям вот как у нас называлось практика, стажировка или что-то, а вот у нее обязательно было определенное количество часов волонтерской работы. Но даже если вот она, будучи россиянкой, училась в Британии, то когда приезжала на каникулы домой, то мы ей находили места, где она могла бы поволонтерить.
0: Да, я думаю, что это уже намного больше привычная вещь. И, наверное, в каком-то мере, может быть, это очень хорошо, что это уже закладывается как такая как гражданская ценность в людей. Хотя в какой-то мере, наверное, это снижает именно порыв самого человека, да, пойти сделать что-то новое, не что тебя заставляет в школе, а ты идешь и делаешь, потому что...
1: Это как обязательное домашнее задание, типа, да?
0: Ну, потому что, да, вот все это делают, как же, ну, мы же все должны быть как все. Может быть, есть какая-то ценность в том, что человек идет и делает это, хотя никто это не делает, а он чувствует какой-то зов это сделать.
1: И какие же у вас еще планы по покорению, каких вот расширению своих видов деятельности?
0: У меня планы поспать и отдохнуть. У меня нет уже планов расширения. У меня очень много времени это занимает. И на самом деле иногда я это встречаю тоже у слепых людей. Им кажется, что, например, сопровождать, ну это просто ты идешь вместе, не работаешь, ведешь меня. Или если вы поехали...
1: Ты гуляешь со мной, да.
0: Да, просто. Если вы поехали куда-то, вот ты можешь со мной гулять, тебе повезло, что ты едешь сопровождающий, да, там, может, не платишь за проезд. Просто от людей извне я слышу такое. И это не совсем так. Это реально работа, это не отдых. Это работа, которая приносит огромное удовольствие, по крайней мере, мне, да, я бы не занималась. Это огромное удовлетворение. Слепыми и с глухими очень весело, очень интересно, но я понимаю, как я к вечеру устаю. И это совсем не прогулка, потому что особенно если ты ведешь человека, где опасно или где много людей. Я понимаю, почему собаки-проводники мало живут. В общем, требует огромного внимания, концентрации. Если вас ведет волонтер, и он вас случайно в стену или в дверь, или он вам забыл сказать про ступень, это не потому, что он плохой, это потому, что действительно очень тяжело держать концентрацию, ты очень устаешь. У меня также опыт, вот мы ездили на море несколько лет назад, и получилось, что там было много слепых, много глухих, слепоглухие и два проводника, я и собака. Мы с собакой очень похудели за 2 недели. Теперь я ищу волонтеров креативно, я сразу даю объявление, кто хочет радикально похудеть. Я там ела столько, сколько вот все остальные, но просто это было, знаете, Кто смотрел в детстве мультфильмы советские, помните мультфильм про обезьянку, у которой 12 детей, они все бегут в разные направления, что-то там делают. И вот у меня было такое же состояние, потому что у меня один упал, другой ушел, третий поссорился с кем-то. Ты как радар постоянно крутишь головой, и вдруг кого-то не находишь. Или там на вершине горы, я сказала твоим слепоглухим, стоим. Отвернулась, поворачиваюсь, а их нет. И я смотрю с 4000 метров вниз и думаю, они хотя бы кричать-то будут, если упадут. В общем, это действительно, это приятная усталость, но это не только развлечение, это работа. Да, не думайте, что волонтеры они просто вот противные или что они ничего не хотят делать. Волонтеры реально устают.
1: Тоже есть такое мнение, что учителя со школьниками едут и тоже отдыхают. А на самом деле это такое напряжение, ответственность за каждого ребенка, которого ты должен живым и здоровым вернуть родителям. Вот, мне кажется, тоже похожее состояние, да?
0: Да, это именно так. Это очень большая радость и все-таки очень большое напряжение. С другой стороны, это приходится в привычку. Например, если я проведу с глухими там неделю или две недели среди глухих, я помню это смешное ощущение, я еду домой в метро, и я вдруг понимаю, что слышащие люди вокруг, они же очень странные, они же общаются странно, они открывают рот, при этом не смотрят друг на друга и руками не шевелят. Откуда я знаю, о чем они говорят? Или, например, после фестиваля глухих мне надо было подойти к полицейскому, и я подхожу, пытаюсь у него спросить. Рядом со мной стоит слабослышащая девушка, которая говорит голосом. Я пытаюсь спросить, он на меня смотрит. Я снова спрашиваю, меня не понимает. И тут я замечаю, что Маша страшно смеется и говорит, а ты голосом попробуй. Или наоборот, иногда я там голосом говорю, я не могу разговаривать, у меня руки заняты. А со слепыми бывает, что я иду. Например, вчера поздно возвращались с тренером после турнира. И мы шли, уже было очень темно. Он зрячий. И я ему каждая ступенька вниз, лестница наверх, обходим лужу. И, наверное, через минут 20 он мне так говорит, я зрячий.
1: Это точно так, как наша тифлокомментатор говорит, я уже дома начинаю все пояснять. Потом ей дома уже говорят, что вообще-то мы, говорит, это видим.
0: Да, я всегда, когда мне говорят, что самое сложное, спрашивают, что самое сложное с слепыми, глухими, с слепоглухими, я всегда говорю, не перепутать их. И вовремя вспомнить, что вот эти не видят, эти не слышат, а когда ты возвращаешься к зрячим слышащим, вспомнить, что вот эти сволочи все видят и слышат.
1: Маргарет, спасибо большое за очень интересную беседу. Мы ее продолжим в следующей передаче. А пока напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Маргарет Мелмор, волонтером, говорили о том, насколько это интересно общение с людьми, которые не слышат, не видят и даже не говорят, и всегда находятся и темы для общения, и поводы для встречи и радости. Поэтому присоединяйтесь к волонтерскому движению. С вами была Циндема Бойко. Всего доброго, до новых встреч!
2: Вы слушаете «Радио ВОС». Мы раскрасим мир звуками. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
3: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
2: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
3: Выход из транспорта. Кнопка.
4: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
2: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
5: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
2: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
6: Удивительные традиции и обычаи народов мира.
7: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Елена Морозова. И вы слушаете передачу «Удивительные традиции и обычаи народов мира». Представьте, как было бы сейчас здорово оказаться в Австралии. У нас есть такая возможность. Из этой передачи вы узнаете, что отмечают здесь в первый вторник ноября. Кто такая Павлова и почему в честь нее назван знаменитый австралийский торт? Можно ли праздновать Новый год в июле? И допустимо ли приходить на работу в плавках? Австралия – источник всевозможных интересных фактов. Однако жители этого государства тоже не менее интересны, и их обычаи заслуживают особого внимания. Первая и самая святая традиция в Австралии – это Кубок Мельбурна. Проходит он в первый вторник ноября. В этот день вся страна буквально замирает. Начинаются крупнейшие национальные скачки с большим призовым фондом. В штате Виктория в этот день жителям даже дают официальный выходной для того, чтобы они могли с комфортом провести время – и принять участие в скачках. В день их открытия каждый мужчина, женщина и даже ребенок считает своим долгом сделать ставку. Для австралийцев вообще очень важен комфорт в широком смысле этого слова. Выбирая между красотой и удобством, они, вероятнее всего, предпочтут второе. На улицах австралийских городов нередко можно встретить людей в строгих костюмах и в кедах. Комфорт при движении для них гораздо важнее, чем следование моде и стилю. В Австралии люди никогда не берут взаймы у своих друзей или знакомых. Но если им очень нужны деньги, то они продают самодельную выпечку. Конечно, таким способом много не заработаешь, но, несмотря на это, так иногда поступают. Местные жители говорят, что эта традиция в больших городах уже постепенно отходит в прошлое. Ведь мы живем в 21 веке, и сейчас гораздо проще и удобнее занимать деньги в банке. Кстати, только в Австралии существует такая необычная традиция, как празднование Нового года летом. Называется она «Christmas and July». Многие выходцы из Европы скучают по привычному снегу, поэтому отмечают этот праздник еще и в июле. Чтобы все это организовать, нужно уехать в горы, в которых в это время гарантированно много снега. Рестораны и гостиницы там украшают в рождественском стиле и подают соответствующие праздничные блюда, например, индейку или торт Павлова. Интересно, а в честь кого назван этот торт? Кто такая Павлова? На этот счет есть целая интересная история. Австралия и Новая Зеландия до сих пор никак не могут договориться о том, кто же считается автором идеи этого торта. Дело в том, что в начале 20 века в Австралию приезжала знаменитая русская балерина Анна Павлова. И в честь нее придумали воздушный торт безе. Но новозеландцы утверждают, что к ним Павлова приезжала раньше. И из этого следует, что торт придумали именно они. Нельзя не отметить еще одну важную традицию Австралии. Это медлительность. Здесь все делается очень медленно. С чувством, с толком, с расстановкой. Даже когда это вредит делу. Тем не менее, жизнь в Австралии спокойная, неспешная. Люди умеют наслаждаться текущим моментом. И это, мне кажется, здорово. В этой стране существует определенный жизненный уклад. Речь идет о строгом режиме дня, которого придерживаются все жители Австралии без исключения. Узи, как называют себя австралийцы, встают очень рано, на рассвете. Затем они идут серфить или бегать по набережной. После этого, не спеша, идут в кафе или пораньше приезжают на работу, чтобы там посидеть в кафе и пообщаться с друзьями. Если присмотреться к австралийским женщинам, то можно заметить, что они очень отличаются от русских. Многие женщины в Австралии выглядят естественно. Они предпочитают не краситься и не тратить время на прическу, когда идут на работу, в магазин или куда-то по делам. Нарядная одежда и модный макияж существуют в их жизни только для серьезных и очень торжественных мероприятий. Ложатся спать все тоже очень рано. Поэтому многие магазины работают здесь только до 5 часов вечера. В Австралии идеально соблюдается баланс между работой, семьей и личной жизнью. Обычный рабочий день вместе с перерывом на обед длится 8 часов. И все это совершенно официально. На деле же боссы частенько отпускают сотрудников пораньше, да и сами не прочь поскорее вернуться домой. Все люди здесь очень расслаблены. Некоторые начальники даже приходят в офис в плавках и с веслом, потому что именно так они добираются до работы. Иногда вообще все равно, как ты одет, сколько часов ты проводишь на рабочем месте. Главное, чтобы работа была сделана. Как говорят в России, пашут здесь до умопомрачения единицы. Да и те понимают, что это неправильно. В следующем выпуске вы узнаете об интересных новогодних традициях разных стран. В студии была Елена Морозова. До встречи на

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Мани-мания.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Мани-мания». У микрофона Василий Дрожжин. И сегодня мы продолжаем цикл бесед про проекты финансового просвещения. Сегодня у нас в очередной раз интересная гостья, собеседник Олеся Анатольевна Эльдемель, педагог Владивостокской школы коррекционной, общеобразовательной, детский сад. И мы сегодня поговорим про проект «Финансовый компас», где мы финансовую грамотность используем как элемент социальной адаптации подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. Ну и первый вопрос, Олеся Анатольевна, во-первых, добро пожаловать к нам в эфир и расскажите, пожалуйста, немножко про этот проект, как он возник и ну, на что направлен, какие у него основные точки.
3: Добрый вечер, уважаемые слушатели. Добрый вечер, Василий. У нас вечер. Это Владивосток. Как же наш проект возник вообще? Когда я пришла в коррекционную школу, работаю я со вторым вариантом. Кто работает с ментальными нарушениями, тот понимает, о чем я говорю. Второй вариант — это, получается, ребята с умеренной тяжелой умственной отсталостью. И мне дали предметы вести, это математические представления, окружающий социальный мир, домоводство и так далее. И когда я уже эти предметы вела, я увидела, что есть один большой пробел в этих программах, то есть вот недостающее звено — это финансовая грамотность. И я стала подходить к завучам, к директору, что вот нам нужна финансовая грамотность. Давайте изменим нашу программу, давайте добавим финансовую грамотность, давайте что-то дополнительно сделаем. Ну и меня отсылали, что смеяться, финансовая грамотность для нас недоступна, для наших детей, потому что ты видишь, какие у нас сложные структуры дефекта, и дети не понимают никакие абстрактные понятия. Поэтому финансовая грамотность — это не для нас. Тогда я все-таки добилась разрешения что-то попробовать и стала разрабатывать такие простые какие-то практические дидактические пособия, где на основе визуальных опор мы складывали элементарные представления финансовой грамотности. Вот. И вы знаете, у наших ребят это пошло, то есть они стали понимать, они стали отвечать на вопросы, причем не говорящие дети, невербальные. Но все это у нас происходило с помощью там пексов, картинок, каких-то там тех самых дидактических материалов, которых я разработала. И в конце концов эта база у меня копилась, и я отважилась и выступила на Всероссийской конференции. Я представила практически системный подход к обучению основам финансовой грамотности учащихся с ментальными нарушениями и РАС. Вот. И тогда как бы отметили, что действительно вот эти разработанные дидактические пособия, они очень практические и очень подходящие для нашего контингента. Вот. А основная это проблема наших ребят — это то, что они находятся в группе риска и совершенно не умеют владеть финансами своими. То есть большинство ребят, когда мы начинали эту финансовую грамотность, они не представляли, как выглядят деньги. То есть они так имели понимание, что есть какая-то карта, ее прикладывают, и все происходит. А что такое бюджет, что такое доходы-расходы, какие расходы в семье самые важные, обязательные, какие там уже не важны, на чем можно экономить. Вообще никаких представлений не было. Вот. И это вот такая ссылка к тому, с чего начинался наш проект. Ну и чем дальше, тем больше. Потом мы также параллельно занимаемся профильным трудом. Я занимаюсь полиграфией, у нас всякие кружки. И мы изготавливаем сувенирную продукцию, различные блокноты, открытки, там, в общем, много чего. И у нас стал вопрос, что с этим делать? Раздавать все время детям? Ну, хорошо, один, два, три, но мы это делаем постоянно, потому что дети тяжелые, и им нужно много практики. Вот. Тогда мы решили некий такой бизнес-проект создать, ручная работа. То есть мы объединили кружки, мы объединили другой профильный труд и стали искать, где можно реализовать нашу продукцию. Но а что такое реализовать продукцию? Это опять финансовая грамотность. И то есть наша финансовая грамотность опять открылась с новой стороны. То есть у нас новые подходы. Вот. И хорошо, получился у нас этот проект. Мы нашли какие-то площадки, мы нашли каких-то благотворителей, которые приходили, покупали, помогали, там какой-то социальных партнеров, которые во всем этом участвовали. Но опять стал вопрос. А это все хорошо, а, ну как же быть с теми детьми с ментальными нарушениями, которые находятся в других коррекционных школах? И как быть с теми детьми, которые находятся в трудной жизненной ситуации? Ну и тут Феска разыгрывал конкурс грантовый. Мы решили подать заявку. Мы заявку выиграли. И теперь на сегодняшний день, то есть за 3 месяца, ну, грубо говоря, за 2, потому что первый месяц подготовительный, мы уже провели 12 мероприятий в разных реабилитационных центрах, где находятся подростки, которые находятся в трудожизненной ситуации. Вот. И что про этих подростков сказать, то эти ребята, они, как правило, не имеют такого жизненного социального опыта положительного. То есть в семье, ну, понятно, что там где-то у кого-то проблемы с деньгами, у кого-то там асоциальная семья, и им негде приобрести эти навыки безопасного финансового поведения. Вот. И поэтому мы взяли на себя такую задачу заниматься с такими детьми и с детьми с ментальными нарушениями, и вообще в коррекционных школах проводить вот эту адаптированную программу по основам финансовой грамотности. А прошла она у нас на ура, можно сказать, хорошие результаты. То есть ребята легко осваивают вот эти представления о финансовой грамотности. Они быстро понимают, как себя вести в этих финансовых ситуациях. Ну и самую-самую основу финансовой грамотности.
2: Давайте поговорим про, наверное, составляющие этапы проекта, да, то есть какую тематику вы в первую очередь рассматриваете, да, какие темы поднимаются, что, может быть, вызывает больший отклик у аудитории, ну и, может быть, особенность, да, именно специфика аудитории, есть ли тут какие-то нюансы, связанные с форматами, которые вы выбирали вот при подготовке материалов, при их адаптации?
3: Ну, основа — это адаптированная рабочая программа по основам финансовой грамотности. И ее ключевые особенности — это то, что у нас упрощенные материалы с визуальной поддержкой, я уже говорила, это вот дидактика, которую мы сами под особые образовательные потребности наших детей составляли, иллюстрации, схемы, инфографика для лучшего восприятия детьми с нарушениями интеллекта. Также у нас есть пошаговые алгоритмы выполнения финансовых операций, ну, например, это оплата услуг, работа с банкоматом, планирование бюджета, то есть это все на пексах, ребята это составляют пошаговый алгоритм, как они себя будут вести, и потом в дальнейшем они отрабатывают это на практике. Дальше там игровые практические методики, отработка реальных жизненных ситуаций в безопасной среде, ну и, естественно, практика. Интеграция финансовой грамотности с навыками социальной адаптации. Допустим, мы возили две группы детей в Сбербанк. Сбербанк специально закрыл свое отделение для того, чтобы наши ребята могли учиться пользоваться банкоматом столько времени, сколько им нужно. Потому что, ну, понимаем, да, что потребуется какое-то время для того, чтобы отработать навык, вообще понять, как подойти к этому банкомату, что означают те или иные кнопки, потому что у нас не все дети читающие. И мы уже с Сбербанком и Банком России не раз говорили, что больше нужно альтернативные коммуникации добавлять, навигацию, больше каких-то схем. И эти схемы уже реализовать именно в таких адаптированных рабочих программах. Но это все пока в рабочем виде, мы работаем, мы договариваемся, но очень надеюсь, что это в дальнейшем будет иметь реализацию. По этапам, ну, у нас всего 3 месяца грант, поэтому первый этап организационный, мы закупали дидактику, там бумагу все различную, пленку для ламинирования, мы это все дидактику ламинируем, разрабатывали книжку, которую вот мы выпускаем, и она скоро появится в банке методических разработок, ее можно будет скачать, распечатать, заламинировать и пользоваться. Это функциональная карта конструктор деньги, вот. Что входит в наш нашу тематику, ну, по факту почти все темы, но они просто упрощены для представления, то есть понимания таких детей, которые имеют ментальные нарушения, которые не имеют никакого социального опыта. То есть вот с чего бы начать вот с ребенком, с маленьким, заниматься финансовой грамотностью, а потом уже наращивать вот эти знания.
2: Насколько я понял, если так чуть-чуть суммировать, во-первых, важно именно использование практической составляющей, да, то есть вот закрепление навыка именно как навыка за счет многократного повторения каких-то действий, да, там по совершению покупок, по снятию денег в банкомате, да, вот на уровне каких-то механических именно действий. А упрощение материала, его иллюстрация, да, в этом смысле это тоже важный момент. Вот с точки зрения современных финансовых технологий, как вам, как человеку, вот непосредственно участвующему в этом процессе, специалисту, насколько сейчас вот наш финтех, он адаптирован для того, чтобы могли люди с ментальными особенностями использовать приложения, да, вот про банкоматы вы уже сказали, да, что не совсем, может быть, и этот элемент, да, удобен, адаптирован. Вот если взять вообще всю индустрию, понятно, что она очень разнородна, разнообразна, и много элементов в ней, но вот если в целом финансовые сервисы рассматривать, насколько они сейчас удобны для людей, детей всех категорий ментальных нарушений.
3: Ну, я поняла, да, ваш вопрос. Я начну немножко с другой стороны. То, что людям с ментальными нарушениями и раз, и в том же числе подросткам, которые оказались в трудножизненной ситуации, прежде всего нужна социализация. То есть умение задавать правильные вопросы, общаться с каким-то обслуживающим персоналом и так далее. Подойти и попросить помощи. То есть первым мы учим этому. И это тоже с помощью различных визуальных опор. То есть у, допустим, ребят с РАС, с расстройством аутистического спектра, у них есть специальные коммуникативные книги или планшеты, где они вот взаимодействуют уже с социумом. Вот. И вот это самое важное. Насчет адаптированности, это сложно. Это действительно сложный вопрос, но нашу программу, вот мы ездим, обучаем, уже немало специалистов отметили, что очень доступно и понятно, просто. То есть для нас очень важна простота, чтобы не путались вот в этих всяких различных терминах, терминологии, то, что для наших ребят очень сложно. Вот. А чтобы он посмотрел и понял, что от него хотят и что ему нужно сейчас делать, какие от него действия требуются в данный момент. Вот. И вот именно адаптированность нашей программы, вот, которую мы разработали, по своей простоте, по то, что уроки друг за другом идут именно в той последовательности, которая помогает новое закрепить знание, там, да, делать шаг назад, вспомнить прошлый урок, и еще один шаг вперед, уже какое-то еще новое знание, ну, с прошлым знаниями. То есть вот надо вот такой основе.
2: Если
3: там
2: позвольте,
3: еще
2: я
3: были...
2: все-таки вернусь к вопросу доступности, вот с какой стороны, наверное. Я вот как пользователь огромного количества финансовых сервисов сам, ну, вроде как, не могу пожаловаться, что, ну, не видел какие-то там элементы, но сам периодически ловлю себя на том, что, ну, не так легко разобраться иногда в сервисе, вот уж очень много функций, и вот не интуитивен он для такого среднестатистического пользователя, скажем так. Что уж говорить там, ну, про моменты, связаны с, вот, с такими особенностями. В этой связи, вот, если, ну, вот, все-таки мы говорим про какие-то идеальные ситуации, вот, ясный язык, да, насколько он был бы выходом, если бы он присутствовал, ну, вот, там, в самых крупных финансовых сервисах, неважно, банковских, налоговых и так далее, или это тоже не панацея, то есть вот все ли условно дети с ментальными особенностями будут использовать этот ясный язык, и он им поможет? Или это тоже очень индивидуальная штука? Вот здесь я как к специалисту этот вопрос адресую, потому что сам, ну, вот не совсем понимаю этот момент.
3: По большей части это, конечно, индивидуально, но есть какая-то общая все-таки схема, которая могла бы помочь. Но это должны придерживаться как и разработчики той самой навигационной программы, так и, допустим, Институт коррекционной педагогики, который разрабатывает тоже программы. Для примера, вот мы подходим к терминалу. У терминала есть сенсорная панель, которая... какие-то клавиши, и есть окошко, где как раз у них какие-то визуальные компоненты присутствуют. Это здорово, но недостаточно. И плюс аудиосопровождение, то есть получается, ребята слабовидящие, там они могут услышать, там, да, там, или нажимать на эту клавишу, там, хотя я вот это плохо представляю, потому что я немножко в другой части, там, да, вот. А слабослышащие, они опять тоже на визуальные компоненты опираются, то есть они смотрят, но они могут еще читать. То есть у них вот есть такое преимущество, что они могут прочитать и больше понять, там, чем вот ребята с ментальными нарушениями. Для ребят с ментальными нарушениями есть только такой выход, что единая схематическая база, то есть вот разработали, она должна быть, допустим, черно-белом каком-то фоне, потому что не все цвета воспринимают ребята там с расстройством аутистического спектра. У них, наоборот, некоторых цвета смешивает восприятие зрительное. Вот. И определенные символы, и которые подсказывают следующий шаг, там где-то стрелки, где-то там еще что-то. Ну, вот это надо разработать. И тогда ребята будут понимать. Плюс мы в школе отрабатываем на тренажерах, на алгоритмах тех самых. То есть они выкладывают пиксами, отрабатывая понимание свое, вот, как им действовать. Вот. У нас, например, еще в классе ребята своими руками сделали банкомат. Мы еще на нем тренируемся. То есть у нас вообще вот такое пошаговое. Сначала мы фотографии банкомата используем, что делать, в какой последовательности, подсказывая. Потом у нас алгоритм пошаговый они выкладывают. То есть там путь до того «смотри». То есть два глаза, стрелка «смотри». То есть смотри, куда смотреть. Ага, вот, пин-код. Набирай пин-код дальше. Там, смотри туда, выбирай сумму. И, допустим, вместо суммы банкомат мог бы эти купюры нарисовать там, да, вот, и тогда уже человек с ментальными нарушениями посмотрел, ага, вот такую купюру он может снять или вложить, ну, в зависимости от выбранной ситуации, то есть больше визуальных компонентов, вот. Ну, вот прям единую схему, ну, на это потребуется несколько лет, потому что вот эту практику распространить и в школах закрепить, там, да, как программу внедрить, ну, вообще это реально. На мое мнение.
2: О, правильно я понимаю, что вот если мы говорим про внедрение в некие финтех-сервисы, важно, чтобы, во-первых, ну, вот эти схемы, иллюстрации были черно-белыми по причине, ну, вот как раз особенности восприятия некоторых категорий пользователей. И еще, ну, вот их применение должно быть, ну, все равно единообразным, да, то есть в условном приложении зеленого банка схема там перевода другому человеку должна выглядеть примерно так же, как и в приложении желтого банка. Иначе человек будет думать, что это две разных операции, да, чтобы вот не было диссонанса.
3: Да. Ну, я думаю, банки заинтересованы, это же их клиентура, ну, и адаптироваться под клиентуру для того, чтобы, во-первых, безопасность повысить, да, финансовых вот этих операций, потому что если человек не уверен, он пойдет дальше куда-то, или он будет жертвой мошенников, поэтому мне кажется, что таки нужно прийти к вот этой единой какой-то схеме, к единой вот этой базе символов и разработать и внедрять. Рекомендовать к применению в навигаторах, у терминалов.
2: Ну, это мы немножко сейчас, конечно, фантазируем, но было бы здорово действительно на каком-то мероприятии с коллегами из Банка России этот момент обсудить, потому что все время...
3: Мы обсуждали на конференции, и все были заинтересованы. Вот. Потом мы еще раз поднимали вопрос, и я надеюсь, что будет какая-то реализация. Ну, нужно быть... мне кажется, уперты и двигаться в этом направлении.
2: Да, ну, будем надеяться, что развитие здесь тоже в ближайшее время мы увидим. Давайте вернемся к проекту. Немножко про, наверное, результаты. Вот насколько вы можете оценить... то, как дети, подростки впитывают эту информацию, да, видно ли это на практике, насколько вы в контакте находитесь с родителями, да, поскольку финансовое просвещение всегда имеет, ну, несколько точек приложения, скажем так, да, потому что, конечно, в образовательном учреждении человек впитывает информацию, но еще больше он подсознательно впитывает на ролевых моделях, которые у него в семье находятся. Вот насколько это важно взаимодействовать с семьями, когда речь идет про финансовое просвещение, причем вот, ну, в таких особенных условиях.
3: В семьях по большей части, конечно, поддерживают, но есть такие, в кавычках, ленивые родители, которым проще все самому сделать, чем делить какое-то время для того, чтобы помочь ребенку освоить тот или иной навык финансовый. Там, например, в магазине там, взвешивать там, что-то. Это же тоже финансовая грамотность. Некоторые весы видят так, вот, что-то там взвешивают. А что это взвешивают? Они не понимают. Вот. И мы уходим тоже в магазин с родителями. Родители, конечно, это все поддерживают, но что большая часть это происходило в школе. Иногда я прошу фотографии показать, как вот ваш там ребенок это выполняет самостоятельно. Вот. А по результатам здесь сложно говорить о результатах, потому что это многолетняя такая работа для того, чтобы человек с ментальными нарушениями освоил в полной мере, потому что для него это очень сложная тема. Некоторые наши ребята с трудом считают до 10. Мы их учим считать на калькуляторе. Ну и понятное дело, что это ошибки постоянно включаются. Большую часть мы надеемся на порядочность кассиров, там, продавцов, которые войдут в положение и помогут нашим ребятам. Вот. Но, тем не менее, главное не сдаваться и идти вперед. Результат всегда будет. С гордостью могу сказать, что мои ребята, которые с тяжелой умственной отсталостью, они стали победителем 4-го марафона всероссийского по финансовой грамотности. Мы получили какие-то подарки, там, получили экскурсию. И родителям это все очень нравится, конечно. Но надо поддерживать.
2: Ну вот для вас, с точки зрения именно человека, который

0: Всюду, куда бы мы ни пришли, в той или иной мере требуется там, да, какую-то финансовую операцию произвести, транспорт, магазин, почта, еще что-то. Поэтому адаптация — это вот вместе с финансовой грамотностью.
1: Но в итоге человек должен знать и какие-то базовые моменты, связанные с финансами, и тем самым, понимая это, он социально адаптируется, да? То есть вот в
0: Да,
1: этом
0: да.
1: заключается главный эффект.
0: Но если вы клоните все-таки к результатам конкретно моего класса, да, вот моими ребятами, которые я занимаюсь, я кружок веду еще основы финансовой грамотности, то успехи у нас, конечно, впечатляющие. То, что ребята пришли, какие они были, и вот родители. Я в этом году выпустила этих ребят, вот 29-го у нас был выпускной, и родители были очень благодарны, подходили, говорили, что спасибо, что ну, вот так вот много их вывозили, много вот делали именно упор на финансовую грамотность, потому что ну, видимо результаты, как ребята стали увереннее. Когда мы приходим в какое-то общество, а ребята уже не стесняются, не боятся подойти, что-то спросить. Вот неважно, умеет он говорить жестами, но их понимают все равно. Ну, мы все люди, да, мы так или иначе, мы понимаем там и жестикуляцию, и мимику в какой-то мере там. Вот. И я очень горда за своих ребят, что у них получается. У нас был такой момент, мы повели их в кафе и выдали им 500 рублей. Это была такая поощрительная акция, то, что они много работали. Мы пошли в магазин, накупили там расходных материалов там, для дальнейшей реализации нашего бизнес-проекта. И в награду дали всем по 500 рублей, привели в кафе, покупай, что хочешь. Вот. И у нас один мальчик, он вообще не говорит. И мы стояли вот с замиранием сердца, в душе, там, смотрели, как же он будет объясняться с кассиром, что ну, он хочет, потому что он читать не умеет, он трудом считает, он не говорит. И вот, вы знаете, его кассир понял, и он купил то, что хотел. И я вот просто безгранично рада и горжусь нашей Димкой Ерохиным.
1: Слушайте, потрясающая история абсолютно. Спасибо вам огромное, что рассказали про и эту инициативу, и в целом про направление поддержки финансового просвещения данной категории в рамках проекта «Финансовый компас». Напомню, что сегодня у нас в гостях была Олеся Анатольевна Эльдемель, педагог Владивостокской общеобразовательной коррекционной школы детского сада. Спасибо еще раз и услышимся, друзья, с вами в новом эфире.
0: Спасибо, всего доброго.
2: Мани-мания. Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий: инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей.

0: Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
2: Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
3: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. И сегодня мы поговорим о очень интересной теме и практикоориентированной, о взаимоотношениях, о взаимосвязи физического здоровья и психологического. И разобраться с этим нам поможет психолог, коуч, специалист по модификации образа жизни из Нижнего Новгорода Мария Воеводкина. Здравствуйте, Мария.
4: Здравствуйте.
3: В первую очередь хотелось бы поинтересоваться, как вы пришли к тем, чтобы работать над образом жизни, почему вы не остановились на психологическом консультировании?
4: Я с детства хотела стать врачом, вот почему-то с детства мне интересно это было. Я даже еще до школы в больничку играла всегда с куклами. Вот, так как у меня проблемы со зрением, соответственно, в медицинский вуз я пойти не смогла и стала массажистом. Вот, когда я выучилась на массажиста, я еще захотела стать психологом, поступила в педагогический университет и стала психологом. Недавно появилась возможность пройти обучение в Международной академии здоровья Анны Мигуновой на специалиста по модификации образа жизни. То есть этот специалист занимается тем, что помогает людям изменить свой образ жизни, чтобы улучшить свое здоровье, самочувствие, поднять уровень энергии, улучшить, может быть, свой внешний вид и так далее. И начав консультировать людей в этом направлении, я пришла к выводу, что большинство людей знает, что надо делать, как питаться, что надо заниматься физкультурой, что надо вовремя ложиться спать. Но почему-то у многих появляются трудности, что знаю, но почему-то не получается. Вот почему не получается? И здесь я пришла к выводу, что большое значение имеет вот работа психолога или коуча по определению мотивации человека, зачем ему надо менять образ жизни, по сопровождению, составлению плана его работы с ним.
3: Здорово, да, это мы как раз поподробнее поговорим об этом. Получается очень интересно, что вы таким образом, получив вот такое разнообразное образование, да, и при этом все направлено на здоровье человека, получается у вас такой комплексный подход, да, всесторонний к проблеме человека, то есть и с точки зрения медицины, и с точки зрения психологии, и с точки зрения специалиста по модификации образа жизни. И вот, да, несмотря на там, наши проблемы со зрением, да, мы не можем пойти в хирурги, да, стать хирургом, окулистом, таким врачом, но при этом мы можем все-таки свою мечту, да, быть в медицине, вот, осуществить через такие моменты. Очень интересно. Интересный опыт. Спасибо. Расскажите тогда нам все-таки, что такое здоровый образ жизни? Это у нас очень на слуху, да, ЗОЖ, здоровый образ жизни. Что это такое, что туда входит, и как это связано именно с психологическим здоровьем?
4: Что такое здоровый образ жизни? Это определенные действия человека по улучшению своего здоровья. Больше в профилактических мерах, а не когда уже здоровье разрушено, и там уже будет труднее. Именно обращать внимание надо на профилактические меры. Есть такое понятие, как колесо баланса, здоровый образ жизни. Туда входит от 8 до 12 сфер. Ну, например, такие сферы, как питьевой режим, правильное питание, адекватная физическая нагрузка, закаливание, правильный режим дня, эмоциональное здоровье, социальная активность, отдых и стрессопротекция. Вот такие сферы входят в здоровый образ жизни.
3: И вот эти же, соответственно, понятия, они являются маркерами общего уровня здорового образа жизни, да? То есть можно поставить оценки по каждому параметру, да?
4: Да, когда первый раз ко мне человек приходит на консультацию, я предлагаю нарисовать ему вот это вот колесо баланса здорового образа жизни и отметить по 10-бальной шкале, на каком уровне он находится в каждой из сфер. То есть все сферы должны находиться примерно в одном уровне. И не обязательно это будет все на десяточку, вот очень хорошо. Лучше, чтобы все, может быть, были на семерочку, например, но чтобы не было, что одна сфера на десяточку, а другая на единичку. Да, то есть, что человек, например, у него высокий уровень физической активности, но за счет этого он не досыпает. Тогда о здоровье полноценном вот трудно говорить в этом случае. Поэтому, чтобы все сферы были одинаково развиты у человека.
3: Чтобы не было разброса, да, понятно. Но для того, чтобы оценить каждый вот этот параметр, нужно понимать, что в него входит. Давайте разберем основные составляющие здорового образа жизни, например, питание. Что можно сказать по поводу питания, какие здесь могут быть трудности и тоже какое здесь может быть сочетание взаимосвязи с психологическим здоровьем человека?
4: Для каждой из сфер мы предлагаем около 10 вопросов, на которые наш клиент должен ответить. Правильное питание включает в себя, например, отсутствие мусорной еды. То есть это еда, которая не содержит никаких питательных веществ для организма, содержит просто калории и больше ничего. Это вот вся рафинированная, обработанная пища. В общем, все, что из магазина мы можем купить, открыть и сразу съесть. Вот в основном это такая пища. Или это называется пища, после которой остается много мусора. В каких-то она коробочках, баночках, пакетиках. Вот это считается мусорной пищей. Потом достаточное количество, например, белка в пище. Потом достаточное количество клетчатки, овощей, фруктов в пище. Вот. А психолог в этой области может помочь. Часто у людей возникает такая проблема, что люди у нас переедают. То есть сейчас ожирение – это проблема почти что номер один в сфере здоровья, потому что у нас больше половины населения имеет лишний вес, потому что еда у нас сейчас стала очень доступной. За едой сейчас не надо бегать по лесу и не надо пахать поле, чтобы получить эту еду. Поэтому иногда даже можно не вставать с дивана, заказать еду. Поэтому она стала очень доступной, ее стало очень много. И люди больше сейчас едят не физиологически, а эмоционально. То есть увидел, почувствовал запах, ой, хочу, а вроде как человек еще и не голоден. То есть люди перестали отличать понятие голода и понятие аппетита. Голод – это когда мы готовы уже съесть любую еду, значит, физиологический голод наступил, он живет в желудке. А аппетит – это когда мы вот это не хотим, а вот хотим вот именно вот этого, и это прям вот надо здесь и сейчас. Это уже называется аппетит, он больше живет в голове. И вот задача психолога – рассказать человеку об этом, чтобы он научился отслеживать, когда он чувствует голод, а когда у него просто в голове возникает аппетит. Дело в том, что еда у нас сейчас стала – это самый легкий способ получить удовольствие. Да? А с детства, ну, иногда у некоторых людей как бы с детства закрепляется такой стереотип в мозге, он даже уже на бессознательном уровне закрепляется, что еда – это хорошо. Вот иногда даже я сама наблюдала недавно эту картину, ребенок плачет, ему дали конфетку. То есть еда – это успокоение, еда – это праздник. Да? Почему у нас на праздник всегда обязательно много сладостей, на праздник сладкие подарки. И в голове у человека закрепляется вот такой стереотип, в мозге закрепляется бессознательный, что когда хочется праздника, когда мы устали, когда мы взволнованы, когда нас обидели, когда начальник отругал, надо себе создать какой-то праздник, принести удовольствие, а ближайший праздник у нас там ну, в виде конфетки, печенюшки и так далее. И да, и едой закрываются другие уже потребности. Тут опять психолог должен научить человека отличать. Прежде чем пойти поесть, надо задать себе вопрос. Я хочу есть или я хочу удовлетворить какую-то другую эмоциональную потребность? Есть такое упражнение написать себе прямо на листочке, выписать 33, не меньше, 33 удовольствия, не связанных с едой. Ну, прямо это могут быть даже сиюминутные удовольствия. Например, расчесать волосы, сделать себе массаж рук, там, обнять там кошку, ребенка, мужа, посмотреть в окно, почитать книжку и так далее. И до каких-то удовольствий, которые ну, невозможно здесь сейчас реализовать, там, сходить в спа-салон, на массаж, на фитнес, поехать отдыхать. Вот, то есть составить себе список таких удовольствий, и когда человек чувствует, что вроде как чего-то хочется пожевать, то подумать, если мы еще не голодны, то достать этот список удовольствий и посмотреть, а что же я сейчас, какое удовольствие я сейчас могу себе доставить, кроме еды.
3: Угу.
4: Или, например, на день планировать. Если у человека есть вот такая проблема, что он довольно часто хватается за перекусы какие-то вредные, может с утра даже себе как бы придумать. Вот, если я сегодня захочу перекусить, я себе сделаю вот это вот, доставлю вот такое удовольствие. И тогда уже мозг будет ждать этого удовольствия, будет отвлекаться от желания поесть.
3: Угу. Ну, то есть как раз, чтобы не было заедания и бесконечного поощрения вот этот вот упражнение 33 удовольствия, да, когда можно заменить. То есть как он работает? Если человек понимает, что это не голод, а аппетит, а вместо того, чтобы пойти поесть, он выполняет какой-то вот этот момент, да, который приносит ему удовольствие.
4: Да, да, да.
3: То есть
4: да.
3: Тем самым удовлетворяет свое эмоциональное, психологическое, да, вот это какое-то беспокойство, потребность.
4: Да, да.
3: И таким образом как раз решается проблема, потому что ну, ожирение, да, лишний вес, конечно, бывает физиологически, да, когда нарушения какие-то в организме, но, наверное, в какой-то немалом количестве случаев, да, это именно, по большому счету, было заедание стресса, да?
4: Да, да, да.
3: А мы продолжим после небольшой паузы.
0: Вы слушаете «Радио ВОС».
3: Напомню, у нас сегодня в гостях психолог, коуч, специалист по модификации образа жизни из Нижнего Новгорода Мария Воеводкина. А вот мы сейчас говорим о теме питания. А вот хотелось бы еще затронуть тему сладкого. Кроме того, что это поощрение, да, и тоже заедание, у нас есть такой стереотип, как-то с детства, у многих, наверное, ну, вот у меня, по крайней мере, он есть, что сладкое, да, это глюкоза, это подпитка мозга, что вот там школа, институт, большая нагрузка на мыслительную деятельность, мозг надо кормить сладким. Вот. И это, мне кажется, остается у многих на всю жизнь. Вот вопрос, что говорит научная сфера, да, про сладкое? Потому что по здоровому образу жизни, да, большое количество сладкого – это плохо. Да, но чем тогда питать мозг? Или вообще мозгу не нужно сладкое?
4: Мозгу нужна глюкоза, да, но это вообще-то курс школьной программы химии и биологии, что до глюкозы разлагаются в организме у нас все углеводы. А углеводы у нас бывают простые, это вот глюкоза, то есть обычный сахар, или белая мука, это тоже для нашего организма как сахар. И бывают сложные углеводы, это цельнозерновые крупы, например. Ну и фрукты. Там тоже есть фруктоза, но так как в фруктах есть, во-первых, много жидкости и есть клетчатка, поэтому фрукты не так страшны для организма, как, например, рафинированный сахар. Поэтому и мозг получит свою глюкозу при переработке, вот, например, каш из цельной крупы. Вот, то есть свою энергию, свою глюкозу мозг получит. Он у нас самый хитрый, самый умный и самый важный в организме. Поэтому на эту тему не надо волноваться. Про сахар, это, наверное, в советские голодные времена, вот после войны было, конечно, такое мнение, что, в принципе, еды было мало. И в таком количестве все равно люди сахар не ели. Нет, в таком количестве не ели, в каком сейчас. Сейчас ведь очень много скрытого сахара в продукты добавляется, в любые продукты добавляется, даже в мясные полуфабрикаты добавляется сахар, даже в кетчуп и майонез добавляется сахар, чтобы люди быстрее привыкали к этим продуктам и больше их покупали. Вот, поэтому сахар, глюкозу мозг наш получит из других продуктов.
3: Угу. Но при этом все-таки полного запрета на сладкое, да, себе давать, наверное, не нужно. Все-таки, ну, любые запреты и ограничения, да, с точки зрения психологии, они плохи. То есть маленькие кусочки чего-нибудь сладкого для какой-то радости иногда можно, да?
4: Но тут потихоньку надо просто менять привычки. Например, когда человек уходит от рафинированного сахара, он начинает чувствовать вкус, например, фруктов. Они ведь тоже очень сладкие. То есть переходить вместо сладостей каких-то конфет, печенюшек, заменять их фруктами, сухофруктами. Есть травы сладкие, например, солодка и стевия. Только настоящие стевия, а не химические элементы, которые называются у нас сахарозаменителями. Сахарозаменители – это хуже, чем настоящий сахар, поэтому их тоже лучше не употреблять. Вот. То есть в качестве сладкого просто переходить на фрукты и овощи. У нас вкусовые рецепторы уже забились усилителями вкуса, рафинированным сахаром, поэтому для нас уже и фрукты не сладкие, для многих, кто много сахара употребляет. Поэтому потихоньку переводить свой организм на фрукты, сухофрукты.
3: Угу. Хорошо. Например, уже у человека есть лишний вес, да, стоит вопрос похудения. Похудение – это ведь не только про то, чтобы наладить питание и нагрузить себя физическими, да, какими-то упражнениями. А здесь же еще очень большая доля психологической работы, да?
4: Да, но у всех разные причины лишнего веса. Да, иногда люди ходят от диеты к диете, от специалиста к специалисту, а лишний вес почему-то не уходит. Ну, например, у меня была на консультации девушка, у нее выявилось, что лишний вес ее связан с заболеванием щитовидной железы. Это часто такое бывает у женщин. И чтобы скорректировать это заболевание, ей надо было всего выпивать одну таблетку один раз в день. И таблетки эти стоили прям вот копейки. Но она почему-то забывала это делать. И вот тут, конечно, уже вопрос, что лучше обратиться к психологу, почему ее мозг блокировал вот эти вот простые действия, забывал это делать. Значит, вот зачем-то ей этот лишний вес нужен был. А здесь уже у каждого свое. Кто-то защищается лишним весом от чего-то, кто-то какую-то значимость себе хочет добавить этим лишним весом. Кто-то, вот, например, у меня была женщина на консультации, которая сильно похудела во время болезни. И вот ей кажется, что если она снизит вес, то вот у нее опять будет, у нее такие ассоциации: похудение – это болезнь. И, видно, мозг сопротивляется. То есть у каждого здесь свои вопросы, и поэтому желательно обратиться к психологу, если вот традиционные методы не помогают.
3: Хорошо. А еще одну составляющую разберем сегодня – сон, здоровый образ жизни, да? Что здесь можно сказать?
4: Это очень, наверное, сейчас большая проблема у современных людей. Это недосыпание. Обилие информации, люди много работают, надо больше денег зарабатывать, не успевают, с детьми тоже. Детей обязательно почему-то надо водить в 10 кружков, чтобы обязательно надо, чтобы дети были отличниками, по-другому как-то вот не рассматриваются варианты. И поэтому у всех сейчас хроническое недосыпание очень у многих людей. Поэтому человек должен ложиться желательно до 12 ночи, а лучше до 11. Вот, и спать 7-8 часов полноценно, крепко. Вот чтобы не было проблем с засыпанием, некоторые говорят, что трудно уснуть даже после рабочего дня. Во-первых, очень сильно сократить кофеин, содержащие напитки, то есть это и кофе, и чай. Оставить желательно чай только утром. Все, больше кофеина не употреблять в течение дня. Вот. Ну и перед сном убирать гаджеты где-то за час до сна. Лучше сходить на прогулку, принять душ. Ну, может быть, почитать обычную книжку, аудиокнижку послушать. Вот. Вот это вот такие рекомендации для хорошего засыпания. И в комнате должно быть очень темно, то есть прямо светонепроницаемые шторы желательно иметь.
3: Угу. Ну и, в принципе, для психики хорошо, когда уже вечером, да, там за 2 часа до сна уже так в доме темнеет, да, то есть поменьше свет, чтобы включен, потише, да, то есть какие-то мирные тихие занятия. То есть такое, в принципе, подготовка ко сну, она должна быть достаточно заранее, да, особенно если есть такая проблема.
4: Да, только опять же это как-то заниматься надо тайм-менеджментом, то есть распределять свое время, чтобы в 11 вечера не делать с ребенком уроки, а то какой здесь отход ко сну, если мы до 11 еще сидим и воюем с ребенком, который не хочет делать эти уроки. Тут уже какой-то должен быть выбор. Ну, не хочет он делать уроки, пусть получит 2, мир не перевернется.
3: А как же аттестат, золотые медали,
4: ну, красный вот диплом. Тут надо делать выбор или здоровье. Просто диплом он сегодня есть, завтра нет. Сегодня он нужен, завтра не нужен. А здоровье уже человеку трудно будет поправить, когда оно будет уже испорчено. Ко мне и на массаж приходят старшие школьники. У них уже бывает к концу школы по несколько хронических заболеваний.
3: Да, здоровье, оно с нами на всю жизнь, либо его как раз отсутствие, да, к сожалению.
4: Да,
3: это очень важные моменты. В принципе, действительно, вот как вы упомянули, тайм-менеджмент, на самом деле всегда слышим от людей, да, у меня нет времени, я ничего не успеваю, там хочется 25-й час в сутки. Ну, действительно, он бы, возможно, не помешал. Но, с другой стороны, если посмотреть, у нас, наверное, много времени уходит в никуда, на какие-то незначительные вещи, возможно, на какие-то привычки, да, которые тоже занимают лишнее время. И если, может быть, есть какие-то методы какой-то осознанности, какого-то анализа своего дня, чтобы высвободить вот этот вот час на подготовку ко сну?
4: Есть упражнения, когда можно несколько дней подряд прям вот записывать, сколько времени мы занимались какими делами, и потом проанализировать, что какие-то дела, может быть, можно исключить. Потом, да, важно включать вообще осознанность, то есть жить здесь и сейчас, да, не перемалывать в своей голове то, что уже прошло, и не беспокоиться бесконечно о будущем. Это одно из главных составляющих вообще счастливой жизни. И есть еще такое упражнение, что несколько раз в день мы просто вот останавливаемся и пытаемся ощутить, что мы сейчас делаем, о чем мы сейчас думаем, что мы сейчас ощущаем, что мы сейчас слышим, что мы сейчас видим. И вот прямо даже можно будильник заводить на какое-то определенное время, чтобы он вас вот врасплох заставал, и вы останавливались и вот анализировали свое состояние в этот момент.
3: То есть важно быть здесь и сейчас, да, и чтобы возвращаться к этому, вот выполнять это упражнение, да, наверное, в принципе, поначалу, то есть потом, когда человек уже входит в состояние здесь и сейчас и не отвлекается, и не уходит мыслями там в будущее или беспокойство о прошлом, наверное, даже уже идет автоматически, да?
4: Да. Угу. Все это привычка. Мыслить – это тоже привычка. Есть привычка негативно мыслить, есть привычка позитивно мыслить. Вот позитивные мысли просто можно вот насаждать в свою голову. Негативные можно просто ловить и выкидывать, а позитивные – насаждать.
3: Угу. Так, если посмотреть, получается, наша жизнь практически состоит из привычек, да, наверное, их огромное количество. Есть полезные, есть мешающие. Вот расскажите немножко, это же тоже входит, да, в здоровый образ жизни, потому что конечным итогом здорового образа жизни, да, является прекрасное самочувствие, как психологическое, так и физическое, да, то есть вот это чувство счастья. Счастье в душе и, ну, естественно, хорошее здоровье, да, чтобы ничего не беспокоило. А вот что можно в плане привычек сказать, как себе помочь в этом плане?
4: Да, у нас вся жизнь состоит из привычек. Некоторые вот говорят, ой, я не могу вот от этого отказаться. И я спрашиваю людей, ну, если откажетесь, ну, от какой-то еды, например, не хочу, не могу. Ну, вот представьте, нет ее в магазинах. Вы что, умрете? Да нет, не умру. Ну, почему же сказали, что не могу отказаться? Да, сначала будет нелегко, но это всего на 3 недели. Вот. Привычка состоит из 3 компонентов. Первый компонент – это какой-то триггер, например, какое-то время, суток, например. Да. Дальше следующий компонент – это наши действия, и следующий компонент – награда. И вот чтобы разрушить вредную привычку и заменить ее полезной, надо убрать один из компонентов. Например, поменять награду или, например, поменять действие. И вот таким образом можно работать с привычками. Вот, например, привычка. После еды надо съесть какую-то сладость.
3: О, вот. Это у меня так.
4: Например, чай со сладостями. Вот. Так. А можно один из компонентов убрать, например. Например, убрать чай. И тогда, может быть, получится так, что сладость не понадобится. Или, например, вместо сладости придумать себе после еды какое-то другое удовольствие. И вот прям попробовать 3 недели. Сначала будет непривычно, а потом организм привыкнет, мозг привыкнет. Мы же вот, например, привили нам родители с детства привычку чистить зубы. Утром встали, пошли, почистили зубы. И не стоим и не размышляем, а может быть чистить зубы, а может быть не чистить. А точно нам это поможет? А может быть я начну с понедельника, а может быть мне сейчас лень, да я через месяц эти зубы почищу. Мы же так не размышляем, поэтому это привычка. А в детстве детей, когда начинают учить чистить зубы, они не очень хотят этим заниматься.
3: Это вот как раз полезная привычка, да? А да. Также вот в детстве формируют меня просто, я очень не любила есть супы, и это был стимул. Ты съешь суп, я тебе дам конфетку. Теперь у меня это так и осталось.
4: Ну да, но это тоже не очень правильная позиция родителей. Что, опять же, эта еда становится наградой, да, а потом да, мы тебя хотим наградить, и опять мы едим, да.
3: Это приучает к поощрению, и, соответственно, поощрение может быть не только конфетами. В общем, это может, да, вести к таким долгидущим, не очень хорошим последствиям. Значит, привычку мы ее не устраняем, мы ее заменяем другой, да? То есть просто убрать привычку нельзя, надо обязательно заменить. Правильно я понимаю?
4: Да, да, да. Да, да. Мозг сразу, если мы что-то мозгу запретим, он сразу испугается и будет придумывать 150 оправданий, почему и сопротивление, вот, почему нам не надо убирать эту привычку.
3: Спасибо вам огромное. Было очень интересно. Мы, конечно, за время нашего эфира не успели смотреть все моменты, но, может быть, вы есть в каких-то соцсетях, куда могут наши радиослушатели обратиться с какими-то вопросами, которые у них остались?
4: Я есть ВКонтакте, меня зовут Мария Воеводкина, и написано из Нижнего Новгорода. Угу. И у меня на странице в статусе написано, что я специалист по модификации образа жизни.
3: Угу. Ну и посты, наверное, какие-то публикации любопытные,
4: да,
3: по этому поводу,
4: да,
3: тоже, да, делать?
4: У меня там немало всяких постов. Да.
3: Здорово, спасибо вам большое. Напомню, у нас в гостях была психолог, коуч, специалист по модификации образа жизни из Нижнего Новгорода Мария Воеводкина и ведущая Наталья Сидельникова. До новых встреч.
2: Разговор с психологом. Вы слушаете Радио ВОС. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки.
5: Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
6: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
5: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
2: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
7: В Рубцовске впервые прошел чемпионат по шоу-дауну в рамках марафона «Сила России». Проект Нижегородской областной организации ВОС стал победителем конкурса «Православная инициатива». Ханты-Мансийская РОВОС получила субсидию на завершение строительства инклюзивного спортивного клуба. В Италии завершился чемпионат Европы по велоспорту «Тандем» с участием российских спортсменов. Педагоги Московской школы-интерната для слепых стали победителями конкурса дидактических игр. В Балакове прошла встреча по мобильной грамотности для незрячих пользователей. Теперь об этом подробнее в студии Андрей Быков. Здравствуйте! 15 июня в Рубцовске Алтайского края впервые прошел чемпионат по настольному теннису спорта слепых шоу-дауна на базе рубцовского предприятия «Рассвет». Мероприятие состоялось в рамках всероссийского спортивного марафона «Сила России», организованного сторонниками партии «Единая Россия». В соревнованиях участвовали 10 спортсменов из рубцовской местной организации, 6 мужчин и 4 женщины. Среди мужчин первое место занял Евгений Сергеев, второе – Игорь Беляев, третье – Денис Афонин. Среди женщин победила Агния Петрова, второе место – у Ольги Ковальчук, третье – у Галины Нестеровой. Все участники получили грамоты, победители – кубки. Нижегородская областная организация ВОС впервые участвовала в конкурсе «Православная инициатива» и стала победителем. Уже состоялось первое мероприятие – тренинг для тренеров, где активисты общества, председатели и секретари местных организаций учились правильно и безопасно сопровождать незрячих, в том числе в храме. Одна из участниц, много лет помогающая незрячим, призналась, что даже для нее нашлись новые полезные уточнения. Теперь активисты смогут обучить волонтеров из числа прихожан, и помогать незрячим станет гораздо больше людей. Ханты-Мансийской региональной организации ВОС выделена субсидия от администрации Нефтеюганска на реализацию социального проекта «Расширяя возможности». Сумма поддержки составила 500 тысяч рублей. Проект защищал председатель организации Петр Носов. Напомним, 3 года назад администрация города передала организации здание бывшего заброшенного тира, и ВОС последовательно его восстанавливала. Газ, вода, ремонт, фасад, вентиляция – за всем этим стоит колоссальный объем работ, и сегодня они идут к завершению. На выделенную субсидию закупят и установят специальные поручни, оборудование и мебель. Проект адресован детям с инвалидностью, в первую очередь незрячим и слабовидящим. Открытие клуба состоится в Международный день инвалидов. В Италии завершился чемпионат Европы по велоспорту «Тандем на шоссе». Российские спортсмены Всероссийской Федерации спорта слепых показали следующие результаты. В групповой шоссейной гонке Кирилл Кийский с ведущим Сергеем Ферсановым занял 8-е место. Марина Данилова с ведущей Дарьей Гордеевой также 8-е место. В индивидуальной гонке на время Марина Данилова стала 7-й, Кирилл Кийский – 9-м. С 6 по 7 июня в Москве завершился конкурс методических разработок дидактических игр «Читаем и играем 2026». Организатором выступила Московская городская организация Общероссийского профсоюза образования. В конкурсе приняли участие более 700 педагогов из 127 детских садов Москвы. Педагоги школы-интернат номер 1 для обучения и реабилитации слепых Юлия Яшина, Светлана Сорокина и Елена Багрянцева стали победителями. Они разработали дидактическую игру «В гости к солнышку», вдохновленную словацкой народной сказкой в обработке Маршака. Победители получили дипломы и денежные гранты на создание своей игры. Лучшие работы будут опубликованы в сборнике методических материалов. В Балаковской местной организации ВОС прошла встреча тренера по мобильной грамотности с презентацией курса «Универсальный мобильный помощник». Проект реализуется Нижегородским центром Кабирата при поддержке ПАО «Мегафон». Тренер Ольга Поимцева рассказала, как современные технологии помогают незрячим преодолевать трудности и расширять возможности. Участники узнали о программе курса, управление жестами, звонки, мессенджеры, поиск информации, распознавание документов. Гости выполняли практические задания, строили маршруты, подключали телефон к весам и распознавали чеки. Встреча прошла в формате живого диалога. И коротко о других событиях. 14 июня активисты Добрянской местной организации ВОС приняли участие в 20-м открытом легкоатлетическом пробеге памяти Панчихина. Они прошли дистанцию 2,5 километра по скандинавской ходьбе. 15 июня председатель Вологодской РОВОС Ольга Мединцева приняла участие в заседании межведомственной рабочей группы по организации доступной среды под председательством заместителя губернатора. Рассматривались вопросы адаптации жилых помещений и реализации проекта по адаптации жилья для ветеранов специальной военной операции. 10 июня состоялся рабочий визит председателя Центрального управления Белорусского товарищества инвалидов по зрению на предприятие «Светоприбор». В ходе встречи было отмечено укрепление дружеских связей с Всероссийским обществом слепых и развитие сотрудничества. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
8: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
9: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
10: Искреннее, проникновенное произведение о самом важном чувстве. Сейчас прозвучит на этой сцене от исполнителя Минской областной организации «Белтис» песня «На крыльях любви». Исполняет Павел Протасовицкий. Встречайте аплодисментами.

0: Иван Протасовицкий «На крыльях счастливой любви».
1: Полине Радивил, воспитаннице столичной детской музыкальной школы искусств номер 19, жюри присудило специальную премию за многоградность таланта.
2: Меня зовут Радивил Полина Дмитриевна, мне 15 лет. Учусь в 188-й школе для детей с нарушением зрения и в филиале детской музыкальной школы искусств номер 19. Я занимаюсь около 10 лет творчеством. Буквально с детского сада я пою. Но на данный момент я в музыкальной школе учусь, и вот летом буду поступать в колледж. Я сольно представляю песню «Ангел летит». Просто песня красивая, понравилась. Часто зависит от моего настроения, что я хочу исполнить. Мне посоветовал педагог эту песню, мне понравилось. Практически каждый месяц я где-то выступаю, даже чаще бывает. Для меня это, безусловно, опыт, это эмоции. Очень захватывает, мне очень интересно, такая творческая деятельность активная. Интересно попробовать себя, интересно, как бы, можно сказать, посоревноваться с другими и посмотреть, на что я способна, на свои силы.
3: Еще одну специальную премию за воплощение сценического образа получила Александра Раковец, воспитанница Центра дополнительного образования детей и молодежи «Контакт» города Минска, руководитель Патриция Курганова.
4: Занималась я музыкой с 2020 года. Чисто случайно проходила мимо музыкальной школы, скажем так, и решила заниматься, попробовать, просто чисто для себя попробовать. Я не знала, что я так быстро вникну в эту атмосферу. Потом в 2021 году я пришла в студию Вячеслава Григорьевича Бабкова. Там была педагог Бабич Светлана Игоревна и композитор Вячеслав Григорьевич. Еще там были дети, тоже проблема со зрением в контакте-центре детей и молодежи. И потом состоялся наш первый концерт новогодний. Я очень безумно волновалась, у меня все получилось, и я уже пошла дальше и дальше. Сегодня я исполняю «Звезда Ермолов», потому что она милая очень. Творчество — это все мое, это моя жизнь, это мое время, которое я уделяю на это мое занятие, и мне никогда не становится грустно и скучно. У меня куча всяких тоже увлечений. Помогать друзьям, заводить друзей, советовать, что-то рисовать, что-нибудь. Еще мое любимое увлечение – это, конечно же, играть на любых инструментах. Флейту самоучка немножко освоила. Ну, ноту ля и до я могу сыграть. Ля, фа, до могу сыграть. Я участвовала и на «Белой трости» с Дианой Гурцкой, знакома с ней. Она очень хороший и душевный человек. Mm-hmm. Фестиваль «Лимари», «Крутогорские озорницы», я на него тоже поеду во второй раз. Еще я снималась в фильме «Белтизовском». Да, «Столетие Белтиз» я снималась там в этом фильме.
5: Чем
4: да.
5: для тебя этот фестиваль интересен?
4: Спеть что-то, показать себя, послушать других что-нибудь интересненькое. И открыть что-нибудь новое для себя.
5: А кто с тобой приехал? Кто тебя сегодня поддерживает?
4: Родители. И мой педагог Патриция Александровна Курганова. Мы с ней просто Патриция на «ты» обращаемся, потому что мы с ней подружки, скажем так.
5: Твоя мечта? Какая?
4: Хочется мне преподавать вокал, путешествовать по миру. Я хочу преподавать вокал, как Патриция Александровна, и ездить по миру не только как в Москву, но и везде, и Дубай, Дубай, Таджикистан, так далее, и так далее.
6: Меня зовут Патриция Курганова. Я сегодня пришла со своей ученицей, Раковец Александрой. Она представляет центр «Контакт», в котором мы занимаемся для детей и молодежи. Будет она сегодня петь песню, которая называется «Звезда». Написал ее Александр Ермолов. Вот. Готовились, надеюсь, что будет все удачно у нас. А завтра я буду выступать на гала-концерте. Буду петь песню «Там, где моя любовь». Я ее выбрала, свою песню конкретно, потому что мне она очень нравится. Она такая спокойная, как я люблю. И, ну, тематика про любовь, мне кажется, это всегда актуально, особенно весной. А детям сейчас вообще очень сложно с детьми. У них свои какие-то вкусы. Я Саша предлагала, это конкретно ее выбор. Ее, она такие любит сейчас философские такие песни. Она такая романсовая, можно так сказать. Поэтому то, что ей понравилось, то она и поет. Эти фестивали очень важны, потому что здесь могут вообще наши звездочки раскрыться. Поэтому для людей, которые сегодня вот будут выступать, мне кажется, особенно в первый раз, это вообще очень важно. Мне тоже важно каждое выступление, потому что каждый раз ты выходишь, каждый раз ты волнуешься, каждый раз отдаешь частичку своей души, наверное. Поэтому, ну, для меня это тоже, конечно, важно, потому что я этим живу. Творчество для меня это моя жизнь. Я без этого не представляю вообще себя. Когда я уходила в декрет 6 лет назад, я говорила, что я вообще не знаю, буду ли я петь. Но посидев в декрете вот с одним, потом со вторым, когда было полтора годика уже младшему, я быстрее пошла петь. Я поняла, что я без этого просто не могу. Поэтому, ну, для меня это очень важно. Это моя жизнь, мое существование.
1: Среди исполнителей-инструменталистов в номинации «Новые голоса» дипломом лауреата первой степени был удостоен Иван Цедрик, представляющий Минскую областную организацию «Белтис».
7: Я Цедрик Иван, мне 19 лет. На данный момент обучаюсь в Минском государственном музыкальном колледже имени Михаила Ивановича Глинки по специальности искусства эстрады «Инструментальная музыка». Исполнял произведения собственного сочинения, но на фортепиано играл, потому что я, в принципе, обучался на этом инструменте. Еще обучался на аккордеоне, но это скорее больше как дополнительный инструмент. Фортепиано все-таки стал же моим основным инструментом, и на нем я играю и сейчас, обучаюсь в колледже. Для него и произведения музыкальные сочинял сам, поэтому решил исполнить собственного сочинения произведения на своем любимом инструменте.
8: Вы стали лучшим в своей номинации. Как к этому относитесь? И довольны ли на самом деле своим выступлением?
7: На самом деле я доволен своим выступлением. Конечно, не без нюансов. У каждого артиста бывают нюансы. Но в целом доволен. А то, что стал лучшим, я, скажу честно, верил, что оно так будет. До конца невозможно объяснить этого состояния, но что-то внутри меня говорило мне, что ты обязательно выиграешь.
8: На кого равняетесь, да? В общем-то, на каких музыкантов вот в своем жанре равняетесь?
7: Так, чтобы равняться. Слушать я, конечно, слушаю много музыки, но чтобы на кого-то равняться, то такого, наверное, нет. Потому что я считаю, что равняться на кого-то или быть лучше кого-то – это неправильно. Главное – быть лучше самого себя.
8: Часто ли принимаете участие в больших мероприятиях, концертах, фестивалях?
7: Довольно-таки часто. Участвовал и в Москве, золотая медаль.
8: Сравните, да, вот вообще наш Белтизовский фестиваль, на каком уровне, вот, да, из всех тех, где вы были?
7: В целом мероприятие очень понравилось. Даже вот не знаю, с чем его сравнить из мероприятий, в которых я до этого участвовал. И организация хорошая, и участники. Много встретил здесь людей, которых знал когда-то, с которыми общался когда-то. Людей, которых сейчас знаю, сейчас общаюсь. Очень хорошее мероприятие, полезное и для себя, и для, я думаю, для многих.
8: Вы исполняли произведение собственного авторства. Как его написали и часто ли пишете вообще, да, вот такие произведения?
7: На самом деле это произведение у меня, это часть цикла. Само произведение называется «Водная сюита для фортепиано в трех частях». «Подземные источники», «Облака» и «Море». А сейчас я исполнял только первую часть «Подземные источники» и третью часть «Море». Произведение это создавалось на протяжении нескольких лет. Изначально после поездки на море я вдохновился и решил написать произведение с таким названием. Это было, когда на фестиваль я в Грузию ездил с хором «Радость души». Решил написать произведение с названием «Море». А потом подумал, что надо к этому произведению еще одно-два произведения с подобной темой написать. И так родилась «Водная сюита для фортепиано в трех частях». На данный момент у меня 12, наверное, уже авторских произведений. Вот «Водная сюита» в трех частях. Есть также сюита для фортепиано «Времена года» в четырех частях. «Осень», «Зима», «Весна», «Лето». И несколько отдельных произведений для фортепиано. И одно произведение для джазового квартета. «Когда-то во сне слышу мелодию». «Когда-то, когда занимаюсь на фортепиано, работаю над своей программой по специальности, что-то находит и начинаю просто играть». Музыкой я занимаюсь уже довольно-таки давно. Еще когда мне было 3 года, мне подарили специальный такой маленький детский синтезатор, и он для меня был как игрушка. Я к нему подходил и просто нажимал клавиши. Потом, год спустя, я познакомился с незрячим человеком, музыкантом Николаем Николаевичем Антосиковым, который обучил меня первым азам музыки, рассказал, как называются ноты, как они звучат, и научил играть на фортепиано и петь детские песни. Затем в 6-летнем возрасте я поступил в музыкальную школу номер 10 по классу фортепиано и композиции, учился у Ларионова Евгения Дмитриевича. Затем, когда пришел в школу учиться в общеобразовательную, поступил учиться также в музыкальную школу номер 19 города Минска по классу фортепиано и аккордеона. И долго думал, кем я могу быть. Пожалуй, выбор профессии был небольшой, и музыка это было единственное, чем мне оставалось заниматься в жизни. Вот и после окончания школы решил поступать в Минский государственный музыкальный колледж имени Глинки. На самом деле было много вариантов. Мне предлагали и в Курск, в специальный Курский музыкальный колледж для незрячих учиться, поступать. Но все-таки я выбрал Минский государственный музыкальный колледж, специальность искусства эстрады, поскольку помимо авторских сочинений люблю также слушать различную музыку и подбирать ее на слух.
8: Когда вы находитесь за фортепиано на сцене, какие эмоции испытываете, вот что чувствуете?
7: В первую очередь, конечно же, это эмоции, чувство радости, удовольствия от того, что я делаю. Наверное, в какой-то степени волнение, но это такое приятное волнение, которое позволяет направить творческую энергию непосредственно в то, что я сам делаю.
9: «Водная сюита», часть первая, «Подземный источник». Автор и исполнитель, студент Минского государственного музыкального колледжа имени Глинки, Иван Цедрик.

0: Иван Цедрик.
1: Дипломы второй и третьей степени в этой поднаминации членами жюри было решено не присуждать.
2: Послушаем исполнителей инструменталистов, которые были заявлены в номинации «Новые имена».
0: А сейчас на эту сцену приглашаем самую юную участницу фестиваля – Зарину Кривошей. Ученицу детской музыкальной школы искусств номер 19 города Минска. В исполнении Зарины прозвучит пьеса «Мама». Давайте поддержим Зарину аплодисментами.

Наша следующая участница – еще одна талантливая ученица школы искусств номер 19 города Минска. Карина Малиревич.

Карина Малеревич. А сейчас на сцену приглашаем инструментальный ансамбль детской музыкальной школы искусств номер 19 города Минска. Давайте поприветствуем аплодисментами его участников. Кирилл Герасимук, Василий Александров и педагог Мария Петровна Фисенко. В исполнении ансамбля прозвучит произведение «Солнечный день».

Иван Цедрик, ударные. Василий Александров, партия фортепиано. Педагог и партия фортепиано Мария Петровна Фисенко. Ваши аплодисменты, дорогие друзья. Под ваши аплодисменты мы приглашаем на сцену инструментальный ансамбль детской музыкальной школы искусств номер 19 города Минска. В исполнении юных музыкантов прозвучит произведение «Вместо Диксиленда» Евгения Медведского. Встречайте! Вера Ромашко, Василиса Тумашек, Стефан Калюта, Полина и Виктория Радивилл.

Вера Ромашко, Василиса Тумашек, Стефан Калюта, Полина и Виктория Радивил. Ваши аплодисменты, дорогие друзья. Среди участников нашего фестиваля есть те, для кого музыка уже стала не просто увлечением, а делом жизни и будущей профессии. Приглашаем на сцену студента Минского государственного музыкального колледжа имени Глинки Кирилла Друкка. В его исполнении прозвучит венгерская рапсодия Ференца Листа. Встречайте!

Кирилл Друг. Снова фортепиано. Для вас прозвучит произведение «Музыкальный момент». Автор и исполнитель, студентка Гродненского государственного музыкального колледжа Анастасия Гуренкова. Встречайте! Встречайте!

0: Анастасия Гуренкова.
1: Друзья, мы продолжаем рассказывать о фестивале «Наши голоса» и переходим к следующей номинации – «Вокальные ансамбли малых форм».
2: Дипломом лауреата первой степени в этой номинации был награжден коллектив, который существует уже более 20 лет. Они – гордость витебского предприятия «Элект» и, конечно же, нашего товарищества.
1: Естественно, речь о заслуженном любительском коллективе Республики Беларусь народной мужской вокальной группе «Хорус».
0: Встречайте, Никита Колокольчиков, Юрий Ордынов, Сергей Колодкин, Дмитрий Шлома, руководитель Игорь Кецкин. В исполнении коллектива прозвучит песня «Доля», слова и музыка участников коллектива.

0: кто покинул на шатком своим непомерную память об тым.
1: Народная мужская вокальная группа «Хорус». Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь «Хорус».
2: Говорят солисты народной мужской вокальной группы «Хорус» Сергей Колодкин и Дмитрий Шлома.
3: Очень приятно, что много новых имен появилось, был в связи много людей, которые уже нас, так сказать, заменят, придут, выступят, поют. Они очень достойное будущее Белтиза. Это радует, конечно, это очень круто. Очень рад был видеть всех наших артистов, с которыми мы уже более 20 лет выступаем. И ездили в Смоленск, везде вот представляли нашу Республику Беларусь.
4: Очень приятно, что центральное правление Белорусского товарищества инвалидов по зрению, да и вообще Белтиз в целом ведет активную социальную политику, направленную на членов ООО Белтиз в различных сферах человеческой жизнедеятельности. Конкурс, конечно, это не исключение. Приятно, что художественная самодеятельность находится на высоком уровне. Очень приятно, как сказал уже Сергей выше, что появились и новые имена, а это очень хороший сигнал, сигнал того, что приходит к нам молодежь, а соответственно, что чем больше будет молодежи приходить, тем лучше нам потом будет жить на пенсии. Чтобы сохранить наше общество, чтобы оно было белтизом, чтобы оно отстаивало интересы незрячих, слабовидящих людей перед государством. Ну, все-таки очень приятно, еще раз повторюсь, что есть у нас молодежь, есть талантливая молодежь.
5: В прошлом году «Хорус» отметил юбилей. Пару слов расскажите, какие вообще новости у коллектива?
4: Очень быстро пролетело время. Творчество коллектива не останавливается. У нас есть и свои песни, мы пишем. Новый участник появился. То есть мы за преемственность и за пополнение нашего коллектива. Будем дальше развиваться, радовать наших зрителей своими новыми песнями, своими выступлениями.
3: За 20 лет мы многое пережили, многое повидали. Что было в прошлом, так сказать, всякого и хорошего, и плохого. Боже, запомнилось, конечно, хорошее. Что впереди будет неизвестно, мы это не знаем. Но это уже будет за молодежью. Это вот наш уже Никитка, может, он сейчас, конечно, перспективный такой и талантливый парень. Здесь он уже, мы его с детства знаем, давно уже присматривались к нему. И с первого класса буквально, как он в Шкловской школе учился. Ну и теперь вот он уже с нами, так сказать, все. Коллектив на плаву, коллектив держится друг за друга. Как бы на сегодняшний день все. Стараемся держать марку до последнего.
4: Мы и дружим, и общаемся за рамками коллектива. Вот и мы с Сергеем, и Юра, то есть и Игорь. Мы все дружим.
5: Не надоело ли вот участвовать в фестивалях, да, в конкурсах вообще, и вот с какими впечатлениями, эмоциями, надеждами, возможно, да, вот ехали на этот фестиваль?
3: Для меня лично он желанный фестиваль и долгожданный с того момента, как о нем объявили. Была очень большая накладка у меня с основной работой, но выбор пал на «Хорус», на поездку сюда в Минск. Мы все встретились, мы все тем же составом, которым мы выступали уже на протяжении всех тех лет, которых я нахожусь в Белтизе. Радость встречи вот этой вот, и как бы атмосферы, все вот это мы уже друг друга знаем, это было все желанно, так сказать. Но что касается других концертов, ну, разные концерты, разная атмосфера, разная ситуация. Бывает, что бывает такое, что не очень приятный концерт. Бывает, конечно, такая отдача.
5: Он выделяется, ну, вот для вас?
3: Конечно, для нас, естественно. Эта атмосфера приятная, эта атмосфера своя уже. Это как бы здесь не боишься ничего, так сказать, когда поешь на сцене. Ну, конечно, может быть, раньше, когда только знакомились, было там такое, там и конкуренция чувствовалась. Конечно, она сейчас уже здоровая конкуренция, уже все знают друг друга. Мы, во всяком случае, наше уже такое, так сказать, старое поколение, молодежи присматриваемся, интересно, что они выдадут нам, что они нам покажут.
4: Ну, участие в конкурсах – это важная сторона деятельности любого коллектива, потому что конкурсы, фестивали – это рост. И вокальный, и сценический рост, потому что появляются новые песни, появляются новые виды исполнения. Многие говорят в системе OBLTIS о том, что, может, уже хорусу не надо участвовать в этих конкурсах, потому что коллектив достиг определенного уровня, и зачем составлять конкуренцию. Но тут и да, и нет. Да, может быть, оно и да, может быть, и не надо. Но, с другой стороны, другие будут равняться на коллектив. То есть не только на наш, да?
3: А может, мы будем на кого-то равняться.
4: Или мы на кого-то будем равняться. Это раз. А во-вторых, ну, если бы нас брали на все конкурсы, которые происходят вне системы OBLTIS, то, может быть, еще да. Но не на все нас конкурсы хотят и мероприятия приглашать, как говорит наш руководитель коллектива Игорь Владимирович, говорит, ну, говорят, что вы не формат. То есть, несмотря на то, что все-таки мы идем на пути инклюзии, интеграции в общество, да, то есть, по-любому еще есть определенные стереотипы, которые существуют в обществе, да, касаемо незрячих артистов, исполнителей, вообще незрячих людей. Да, они будут, они и были. Вот, другое дело, с течением времени их может быть стать меньше, этих предрассудков, стереотипов. Но на сегодняшний день ситуация такова. А дипломы нам нужны, потому что свое звание нужно подтверждать. А без дипломов подтвердить, конечно, мы не сможем. Поэтому нам нужны и дипломы, ну и, естественно, и участие, и общение, и рост. Потому что фестивали и конкурсы – это дополнительный рост, это дополнительная работа потом над своими ошибками, которые и для того, чтобы мы могли сделать какие-то выводы.
6: Квартет пинского предприятия «ЛКИС» «Лира» также известен среди любителей музыкального творчества. Коллектив стал обладателем диплома второй степени в номинации «Вокальные ансамбли малых форм».
7: Квартет «Лира» унитарного предприятия «ЛКИС» из города Пинска. В исполнении коллектива прозвучит песня «Крынишенька».

0: Наталья Абибак, Людмила Фомух, Валерий Чебелюк, руководитель коллектива Денис Голубев.
1: Третье место жюри присудило дуэту Зинаиде Боцман и Вячеславу Горбачеву, сотрудникам могилевского предприятия «Тифлос».
0: Зинаида Боцман и Вячеслав Горбачев с песней «Синь Васильков». Хореография номера Александра Матюшенко.

0: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Дуэт Зинаида Боцман и Вячеслав Горбачев.
3: Уважаемая Зинаида, расскажите, как давно творчество является частью вашей жизни?
4: Со школьной скамьи, с детства. Вот я в школу поступила в 70-м году, и вот уже со второго, с третьего класса меня заметил Евгений Черкасов. Он меня пригласил на первое занятие. Помню еще, как на баяне он там первую музыку заиграл, и я сразу стала, хотя текста я не знала этой песни, но уже стала лалакать, петь. Он меня сразу определил, говорит, все, эта девочка будет у нас в хоре петь. Вот у нас организовался пионерский хор, в пионерском хоре пела, потом вокально-инструментальный ансамбль. Евгений Черкасов, хороший человек, был, ушел из жизни, и на его смену пришел его ученик Борис Андреевич. Он до сей поры сейчас работает в этой школе. Потом вокально-инструментальный ансамбль. Так вот все по жизни, на предприятие пришла. И на предприятии пела, и в хоре. У нас руководитель был, вот он сейчас народный артист. Камерный хор у него, тоже руководитель Сергей Лещенко, тоже заметил. И говорит, будешь у нас петь. Вот так вот по жизни и поем. И сейчас продолжаем петь, несмотря ни на что. Я приехала сюда с дуэтом на фестиваль. Мой муж Вячеслав Горбачев, он любитель петь, я люблю петь. И вот мы сами вдвоем и поем. Песни нам находят, мы находим сами себе песни. Вот для души и поем. Я вообще себя без музыки не представляю. Я и выросла с музыкой, и дети мои с музыкой, и внуки с музыкой. Даже вот мне приятно, внучка моя первая, когда родилась и пошла только в садик, и у нее первый был музыкальный урок, учительница то и сказала, она поет точно, как наша бабушка. Представляете, как было приятно, что вот внученька пошла в садик и охарактеризовала бабушку, что вот руководитель их музыкальных занятий поет точно, как наша бабушка. Это было очень приятно.
3: Что сегодня вы представляете на сцене?
4: А сегодня мы на сцене будем представлять «Синие васильки» песня, белорусская песня. Это нашего артиста и артистки Ядвиги Поплавской и Тихановича. У нас много в репертуаре ихних песен. Но вот сегодня решили на белорусской мове на фестивале преподнести вот эту песню. Как-то по душе легла. Впервые у нас этот номер, впервые нигде еще ни разу мы с этим номером не выступали и на публику не показывали его. И вот сегодня это будет впервые. Несмотря вот на сейчас на такое время сложное где-то вот как-то вместе собраться, а здесь вот нас собирают и мы встречаемся. И очень много знакомых и со школы, и вот так по предприятиям. Это очень приятно. Даже вот эта девочка Лиля Кулик у нас тоже в нашей команде впервые будет петь тут на сцене. Помню, она маленькая еще, когда у нас был во Дворце пионеров в Могилеве фестиваль, и ее впервые привезли. Вот представьте, с третьего класса, и она вот сейчас 11 класс заканчивает. Как это вот приятно видеть рост этой девочки. Она в этой школе заканчивает 11 класс, и у нее мой же руководитель. Вы представляете, вот какая связь между молодежью и старшим поколением, вот это по цепочке все идет, это очень здорово, конечно.
3: Уважаемый Вячеслав, вы выступаете вместе с Зинаидой дуэтом. Расскажите о себе и своем творческом пути.
5: Работал раньше вообще на моторном заводе, которого сейчас уже, к сожалению, нету давным-давно. Я 30 лет на моторном заводе проработал. Я конструктором проработал всю жизнь. После того, как завод распался, предложили место на предприятии «Тифлос» в Могилеве. Конструктора тоже. Я пришел, ну, как-то сначала непривычно было. Тем более на моторном мы еще на кульманах чертили, а тут уже понемножку стали компьютеры осваивать, то есть на компьютерах разрабатывать разные детали. Что интересно, вспоминаю, художественная самодеятельность завела меня замдиректора Додарева Раиса. Привела в клуб. Вот, говорит, я вам привела вам нового солиста. А я, в принципе, всю жизнь пел и играл. Еще начиная со школы, потом институт закончил, машиностроительный наш, тоже и в институте играл. И потом, когда на завод на мотор ремонтный пошел работать, и там играл, и пел. Когда пришел на «Тифлос», тут в клубе мы вот встретились с Зинаидой. Ну и как-то нас потянуло друг к другу, и все. Сначала, ну, она же сольно пела, я сольно пел. Ну, а потом решили, а давай-ка попробуем дуэтом спеть. Ну, и все получилось нормально, прекрасно. Без музыки нельзя жить, невозможно. Музыка – это всегда в любую минуту помогает. У меня мать отлично пела. Я сам родом вообще из Рязанской области, и мама у меня была вдобавок еще классным руководителем. Сама в школе принимала участие с учителями, пели вместе, и ансамбли у них были, И вот, видно, в нее пошел. У нее прекрасный голос был.
3: Песня, которую вы сегодня исполняете, чем она вас захватила?
5: Ну, такая живая, красивая песня про Беларусь. Вообще мне Тихонович с Поплавского очень нравится. Их классный дуэт, конечно. Они как и сольники были, и потом, когда дуэтом стали петь, вообще великолепно. Так вот и сделали этот номер.
3: Участие в этом фестивале чем важное и интересное для вас?
4: Хочется, как говорится, шагать в ногу со временем. Хоть и ты инвалид, ну и что? Голос есть, а почему бы не попробовать, почему бы не спеть, почему бы, чтобы люди тебя увидели, услышали. Одни и те же надоедают, надо новых людей как-то, чтобы слышали, видели. Очень хорошо и очень приятно, конечно. И пусть почаще организовывают такие вот фестивали, мероприятия. Я вообще благодарна Белтизу, что вот с 80-го года, вот я как закончила школу, и я вот еще по сей день в строю, и... Белтиз для меня очень многое сделал. Я вообще даже бы не могла себе представить жизнь без Белтиза. Это очень здорово, конечно. Так что надо верить, надеяться, не бояться. Вступайте в Белтиз. У кого какие есть увлечения. Хочешь шашки играй, хочешь спортом занимайся, хочешь пой, хочешь плавай, бегай. Все возможно, все в твоих руках. Только рук не опускай.
0: Вновь переносимся в зрительный зал гостиницы «Беларусь». Слушаем выступления конкурсантов, участников номинации «Вокальные ансамбли малых форм».
1: Но вначале послушаем еще Юлию Гонард. Она представляла Гомельскую областную организацию в дуэте с Николаем Камышом.
6: Меня зовут Юлия Гонард, я участница проекта «Наши голоса». Я музыкой занимаюсь еще со школьных времен. Пела раньше в хоре, потом пошла по этой специальности учиться в Соколовского. И вот так привело меня на этот конкурс.
7: Почему именно творчество стало такой важной частью вашей жизни?
6: Это все, что я умею делать. Я этим живу.
7: Такие фестивали – это очередной фестиваль или какая-то площадка важная для вас?
6: Это вот площадка такая важная, потому что я никогда не бывала на таких конкурсах, таких масштабных, таких вот интересных, выездных даже, можно сказать. Так что волнение присутствует очень сильное. Это важный опыт для меня.
7: Что вы ждете от такого фестиваля?
6: Позитивного настроения, познакомиться с другими исполнителями, взять, может быть, какой-то опыт у них приобрести, потому что учиться никогда не поздно, и показать себя. Просто очень много учусь в этой специальности и хочу дальше учиться и продолжаю. Вот я записалась на курсы более такого вокала, что усовершенствована, там какие-то элементы, которые я не умею, но хочу очень научиться.
7: Что вы сегодня на сцене представите, что вы нашим слушателям сегодня покажете?
6: Я буду петь с Николаем Камышом, мы будем петь песни в дуэте «Двое одиночек». Я хочу показать на сцене вот чувства влюбленности двое одиночек, которые сошлись вместе и вот должны идти по жизни вдвоем.
7: А не сложно каждый раз петь песню и переживать такие чувства?
6: А по-другому песня не поется. Если ты не переживаешь эти эмоции в песне, то ты не покажешь их на сцене. И зритель не почувствует твои эмоции и не поймет песню. Она будет пустой.
7: Но это очень сложная профессия, столько отдавать себя.
6: Да, тяжело, но и сама отдача от людей, которые вот сидят даже в зале, смотрят, очень положительно влияет и помогает.
3: Вы сегодня выступаете дуэтом с Николаем Камышом, который достаточно опытный. Как вы чувствуете себя вместе с ним на сцене?
6: Я чувствую себя очень уверенно, что у меня поддержка очень большая, он мне во всем помогает. Я пытаюсь на него равняться, то что вот у него такой большой опыт, мне надо стремиться к этому же.
7: А чувствуется такая взаимопомощь в отношениях между творческими людьми или все-таки больше конкуренция?
6: Нет, больше взаимопомощь, чем конкуренция, потому что у них нет такого, что вот я должен выиграть, мне не важно, как это произойдет. У них вот давай я тебе помогу выиграть. Мне это очень-очень нравится.
7: Творчество, что это для вас? Это ваша профессия? Это такой способ проявить себя?
6: Я бы сказала, что это и способ проявить себя, и моя профессия. Оно вот взаимосвязано все.
7: Такие фестивали особенно для людей с инвалидностью по зрению чем важны?
6: Они дают толчок к чему-то новому. И вот это куда-то вот выбраться для них и для меня тоже, как инвалиды по зрению, это дорогого стоит. Это опыт, это не боязнь открыться миру, чтобы показать себя, что да, я такая есть, и я ничего не боюсь, и я уверенная.

0: Юлия Гонарт и Николай Камыш. Сколько нас таких красивых, умеющих чувствовать, мечтать и дарить тепло? Ответ на этот вопрос нам сегодня подарит представительница унитарного предприятия «Светотехника» общественного объединения «Белтис» Ирина Колесная и Алла Дайнека. Встречайте!
1: Берега заката тянутся к луне.

0: Спасибо.
1: Дуэт Ирина Колесная и Алла Дайнека. А сейчас мы представляем вашему вниманию еще один дуэт. Это союз не только творческий, но и жизненный, семейный. Дуэт из города Минска. Ирину и Сергея Феоктистовых. Они сейчас для вас исполнят песню «На то тебя Господь благословил».

Семейный дуэт Ирина и Сергей Феоктистовы. Песню «Две сестры» исполнит вокальное трио Мозырьского филиала унитарного предприятия «Светотехника» Белтиза. Приветствуем Наталью Александрович, Степана Андреева и Алексея Безрукова. Под ваши аплодисменты приглашаем их на сцену.

0: Наталья Александрович, Степан Андреев, Алексей Безруков.
1: Ну что ж, на этом мы завершаем первую часть рассказа о фестивале «Наши голоса».
2: Кто из участников больше всего вам понравился? Кому бы вы отдали свой голос, если бы оказались в кресле одного из членов жюри?
1: Пишите нам на Viber, Telegram, WhatsApp, Max по номеру 8025-502-6208.
3: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
4: Пермь активно инклюзивная. Умеем жить ярко.
5: Можно ли увидеть мир, если глаза не помогают? Мы ответили на этот вопрос громко и ярко. На главной сцене парка Горького прошла акция «Я вижу сердцем». Это было не просто мероприятие, а настоящий портал в другую реальность.

0: ровно в 12 часов директор Пермского КСРЦ ВОС Юлия Федоровна Гельбич и директор Пермской краевой специальной библиотеки для слепых Наиля Рафисовна Ибрагимова открыли праздник.
1: Мы рады каждому из вас. Спасибо вам огромное, что вы сегодня вместе с нами. Это действительно очень важная для нас акция. Впервые мы эту акцию проводили здесь же, в парке Горького, в 2010 году. И очень радостно, что сегодня у нас опять появилась такая возможность не просто действительно рассказать о мире незрячих людей, немножечко приоткрыть завесу, рассказать о том, как люди с нарушением зрения преодолевают те барьеры, которые стоят у них на пути, но и действительно сакцентировать больше внимания на то, что зорко лишь сердце. Главное — глазами не увидеть. Подходите, вы много узнаете интересного о том, как творчество, сила духа, новые информационные технологии помогают людям с нарушением зрения преодолевать вот те барьеры, которые встают на их пути. Спасибо вам огромное, что вы сегодня вместе с нами.
2: Друзья, давайте разгоним тучки.
3: В Ротонде вы сможете погрузиться в мир специальных адаптированных для слабовидящих настольных игр. И не только. Также будут представлены игры народов мира. По этим играм проводятся краевые и всероссийские соревнования. Испытайте свои навыки и умения. А в Зеленом театре вас ждет площадка параспорта. Незрячие и слабовидящие люди покоряют многие вершины, в том числе и в спорте. Как вы знаете, в этом году Анастасия Багиян под руководством своего лидера Сергея Синякина, лидером называется спортсмен, который сопровождает незрячего, стала трехкратной паралимпийской чемпионкой по лыжным гонкам в Италии. Это очень большое достижение для всей нашей страны, которое показывает: дорога за мечтой всегда приведет к успеху. Спорт – важная часть жизни. Мы познакомим вас со звуковой винтовкой, с которой стреляют наши пары биатлонисты. А также будет представлена игра «Боча», тоже паралимпийский вид спорта, который помогает развивать стратегическое мышление. Будет интересно, будет увлекательно. И все вместе мы сможем видеть сердцем. Волшебное шеститочие. Узнайте, как выглядят книги, доступные для незрячих. От тактильных изданий до говорящих книг. Откройте тайну шрифта Брайля. Как точки на белом листе превращаются в слова, понятные лишь на ощупь. Посмотрите фрагменты спектаклей, фильмов и цирковых представлений глазами незрячего человека. Как они воспринимают искусство? Это будет просто удивительно. Технологии на кончиках пальцев. Современные технологии стирают границы возможностей. Узнаете, какие тифлотехнические средства помогают незрячим людям жить активной и насыщенной жизнью. Посмотрите, как незрячие используют смартфоны, компьютеры и другие гаджеты. Попробуйте посоревноваться с незрячими в скорости и точности работы с техникой. Это будет настоящий вызов. Причем вызов для вас, уважаемые участники. Лето.
4: На наших стендах представлены читающие машины, устройства для прослушивания аудиокниг, электронные, стационарные и ручные видеоувеличители, а также многое другое. Особенно бы хотелось отметить устройства бытовой реабилитации незрячих, такие как устройство для определения уровня жидкости и устройство для определения цвета. Кроме того, мы демонстрируем современные устройства, такие как смартфоны, технические средства для прочитывания печатных текстов и многое другое. Здесь на стенде представлен дисплей Брайля. Это полноценное устройство для вывода шрифта Брайля с компьютера или смартфона.
5: Сейчас, насколько знаю, есть Брайль шеститочечный, есть восьмиточечный, есть?
4: Брайль есть, конечно, шеститочечный и восьмиточный, но разница не в том, что он есть такой-такой, а смысл основной в использовании. Дело в том, что восьмиточечный Брайль, он используется для компьютерной передачи текста. Для того, чтобы корректно передавать символьную структуру с экрана на брайлевский дисплей, необходимы дополнительные символы. Например, для обозначения знака большой буквы в обычном литературном Брайле используются точки 4 и 5. Но поскольку тогда количество символов увеличится на брайлевской строке относительно компьютерного текста, то есть, соответственно, брайлевский дисплей позволяет, подставив точку 7 или точку 8, передавать дополнительные значения. Точно так же незрячие определяют подчеркнутый или выделенный текст, фрагмент и так далее. Ноутбук у нас оснащен всего одной специальной программой, программой экранного доступа. В современном программном обеспечении уже есть встроенные драйверы для работы с дисплеями Брайля. У нас представлен брайлевский дисплей Focus 40. Это достаточно портативная модель, с помощью которой мы можем полноценно получать доступ и в формате рельефно-точечного шрифта. Зачем нужен Брайль? Вот как вы думаете?
5: Ну вот именно для передачи информации.
4: Да, чего? Но если у нас сейчас информация передается вот с помощью компьютера полностью, зачем же нужен Брайль? На самом деле сейчас действительно в нашем 21 веке очень многие считают, люди, в частности и слабовидящие, и незрячие, что рельефно-точечная система устарела, она стала ненужной. На самом деле это абсолютно заблуждение. Дело в том, что на данный момент ничего не придумано лучше. Рельефно-точечная система лаконично и емко передает полную символическую систему русского языка, нотную, сложную грамоту. Как говорят учителя, в частности, незрячих детей, грамотность у нас находится на кончиках пальцев. Математически, да, опять же, у нас конструкции довольно громоздкие, и понять их на слух было бы невозможно. Изучение иностранных языков, допустим, одно и то же слово может читаться одинаково, но при этом иметь абсолютно разное смысловое значение. Для человека культурного, грамотного, в особенности для человека, который стремится развиваться, работать, учиться, Брайль, он, конечно же, незаменим. Поэтому мы остаемся с Брайлем, но продолжаем, изучаем компьютеры, современные смарт-устройства, тоже очень интересно и заслуживает внимания.

0: На сцене зажигали таланты из Дворца культуры ВОС. Владимир Саранцев, Иван Понявин и Натали Алферова. А девочки из общеобразовательной школы-интерната Пермского края Ладослава Тырлова и Камила Учумова доказали, что для творчества нет границ.
1: В самом начале мероприятия народ как-то проходил мимо, и когда начался концерт, люди потихонечку стали подходить, смотреть, слушать, и потом мне очень понравилось, что в некоторых песнях люди даже танцевали.
0: Особое внимание прохожих приковала показательная проходка. Собаки-проводники — это не просто питомцы, это глаза и ангелы-хранители. Огромное восхищение Галине Ловиковой с Верным Майсоном и Светлане Косковой с умницей Руной.
2: Меня зовут Наталья, я режиссер парка Горького. Акция от Всероссийского общества слепых довольно-таки уникальная, особенно в нашем парке, который расположен буквально вот через дорогу от ДК ВОС. Акция эта направлена на поддержание слабовидящих или совсем незрячих людей, и она дает им повод посещать как можно больше культурных мероприятий, развлекаться, отдыхать, слушать и наслаждаться музыкой. Я думаю, что такое надо проводить как можно чаще, ведь это действительно стоит того, чтобы люди радовались жизни.

0: знаете, что незрячие люди пользуются смартфонами без кнопок?
1: Нет, мы не знали.
0: Современные телефоны умеют озвучивать текст, кнопки и даже описывать изображения. На площадке специальных средств можно посмотреть, какие технологии помогают людям без зрения пользоваться. Проходите, смотрите. Также есть книги, которые можно потрогать на ощупь.
2: Интерактивы заставляли задуматься. Люди подходили, пробовали и замирали от удивления. Библиотека открыла гостям тайну шрифта Брайля. Посетители пробовали читать руками, узнавали, как незрячие смотрят кино и цирк. И даже соревновались с ними в скорости владения смартфонами. Зрячие часто проигрывали. А вы когда-нибудь стреляли ушами? Под руководством Александра Горбунова и Арсения Лежнина люди пробовали стрелять из звуковой винтовки и играть в боча. И на слух, и с открытыми глазами.
3: Обозначено этим стулом. Сейчас вы, когда начнете игру, я озвучу, где она находится. Сейчас надеваете масочку, берете белый мяч из центра. Внимание, сейчас я озвучиваю линию аута. Можете выполнять бросок. Отлично, я понял, что я уже играю роль линии аута. Прямо в меня летело, мне очень понравилось.
2: С играми народов мира прохожих знакомил Константин Созинов. Алексей Фарносов и Анна Коровникова развернули целое игровое королевство. Квикса, Кварта, Катамино, Таю, а также экзотические Кульбута и Эластик стали хитами, особенно у детей.
0: Интересно?
4: Да.
0: Отличаются ли эти игры от игр для обычных людей, для зрячих?
4: Тактильностью.
0: Интересно вообще играть тебе?
4: Да.
0: Поиграла бы в такие игры вот в обычной жизни, не здесь на улице, а дома?
4: Ну да, если были бы.
0: Играйте.
1: Некоторые реагируют достаточно жестко на предложение даже просто попробовать себя в роли незрячего человека в той или иной игре или в той или иной ситуации. Но если проводить такие акции чаще, возможно, люди привыкнут к этому, адаптируются, и будет понимание, что все мы равны.

0: Организаторы мероприятия раздали сотни буклетов и значков. Для многих этот мир оставался непонятным, но мы стали на шаг ближе друг к другу. Мы не просто показывали технические средства, мы показывали, что жизнь активная, насыщенная и яркая. Продолжается она в любых условиях.
1: Репортаж подготовили специалист по информационным ресурсам Пермского культурно-спортивного реабилитационного центра ВОС Оксана Сыпачева и автор звукового журнала «Голос Пермской краевой общественной организации ВОС» Павел Кляченко.
2: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
4: Радио ВОС. Музыка на Радио ВОС.
5: Радио ВОС. Радио ВОС представляет Творчество всемирно известных незрячих исполнителей.
6: Рэй Чарльз. Американский джазовый и кантри-певец, пианист, композитор, один из основоположников стиля соул.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Рубцовске впервые прошел чемпионат по шоу-дауну в рамках марафона «Сила России». Проект Нижегородской областной организации ВОС стал победителем конкурса «Православная инициатива». Ханты-Мансийская РОВОС получила субсидию на завершение строительства инклюзивного спортивного клуба. В Италии завершился чемпионат Европы по велоспорту «Тандем» с участием российских спортсменов. Педагоги Московской школы-интерната для слепых стали победителями конкурса дидактических игр. В Балакове прошла встреча по мобильной грамотности для незрячих пользователей. Теперь об этом подробнее в студии Андрей Быков. Здравствуйте! 15 июня в Рубцовске Алтайского края впервые прошел чемпионат по настольному теннису спорта слепых шоу-дауна на базе рубцовского предприятия «Рассвет». Мероприятие состоялось в рамках всероссийского спортивного марафона «Сила России», организованного сторонниками партии «Единая Россия». В соревнованиях участвовали 10 спортсменов из рубцовской местной организации, 6 мужчин и 4 женщины. Среди мужчин первое место занял Евгений Сергеев, второе – Игорь Беляев, третье – Денис Афонин. Среди женщин победила Агния Петрова, второе место – у Ольги Ковальчук, третье – у Галины Нестеровой. Все участники получили грамоты, победители – кубки. Нижегородская областная организация ВОС впервые участвовала в конкурсе «Православная инициатива» и стала победителем. Уже состоялось первое мероприятие – тренинг для тренеров, где активисты общества, председатели и секретари местных организаций учились правильно и безопасно сопровождать незрячих, в том числе в храме. Одна из участниц, много лет помогающая незрячим, призналась, что даже для нее нашлись новые полезные уточнения. Теперь активисты смогут обучить волонтеров из числа прихожан, и помогать незрячим станет гораздо больше людей. Ханты-Мансийской региональной организации ВОС выделена субсидия от администрации Нефтеюганска на реализацию социального проекта «Расширяя возможности». Сумма поддержки составила 500 тысяч рублей. Проект защищал председатель организации Петр Носов. Напомним, 3 года назад администрация города передала организации здание бывшего заброшенного тира, и ВОС последовательно его восстанавливала. Газ, вода, ремонт, фасад, вентиляция – за всем этим стоит колоссальный объем работ, и сегодня они идут к завершению. На выделенную субсидию закупят и установят специальные поручни, оборудование и мебель. Проект адресован детям с инвалидностью, в первую очередь незрячим и слабовидящим. Открытие клуба состоится в Международный день инвалидов. В Италии завершился чемпионат Европы по велоспорту «Тандем на шоссе». Российские спортсмены Всероссийской Федерации спорта слепых показали следующие результаты. В групповой шоссейной гонке Кирилл Кийский с ведущим Сергеем Ферсановым занял 8-е место. Марина Данилова с ведущей Дарьей Игордеевой также 8-е место. В индивидуальной гонке на время Марина Данилова стала 7-й, Кирилл Кийский – 9-м. С 6 по 7 июня в Москве завершился конкурс методических разработок дидактических игр «Читаем и играем 2026». Организатором выступила Московская городская организация Общероссийского профсоюза образования. В конкурсе приняли участие более 700 педагогов из 127 детских садов Москвы. Педагоги школы-интернат номер 1 для обучения и реабилитации слепых Юлия Яшина, Светлана Сорокина и Елена Багрянцева стали победителями. Они разработали дидактическую игру «В гости к солнышку», вдохновленную словацкой народной сказкой в обработке маршака. Победители получили дипломы и денежные гранты на создание своей игры. Лучшие работы будут опубликованы в сборнике методических материалов. В Балаковской местной организации ВОС прошла встреча тренера по мобильной грамотности с презентацией курса «Универсальный мобильный помощник». Проект реализуется Нижегородским центром Кабирата при поддержке ПАО «Мегафон». Тренер Ольга Поимцева рассказала, как современные технологии помогают незрячим преодолевать трудности и расширять возможности. Участники узнали о программе курса, управление жестами, звонки, мессенджеры, поиск информации, распознавание документов. Гости выполняли практические задания, строили маршруты, подключали телефон к весам и распознавали чеки. Встреча прошла в формате живого диалога. И коротко о других событиях. 14 июня активисты Добрянской местной организации ВОС приняли участие в 20-м открытом легкоатлетическом пробеге памяти Панчихина. Они прошли дистанцию 2,5 километра по скандинавской ходьбе. 15 июня председатель Вологодской РОВОС Ольга Мединцева приняла участие в заседании межведомственной рабочей группы по организации доступной среды под председательством заместителя губернатора. Рассматривались вопросы адаптации жилых помещений и реализации проекта по адаптации жилья для ветеранов специальной военной операции. 10 июня состоялся рабочий визит председателя Центрального управления Белорусского товарищества инвалидов по зрению на предприятие «Светоприбор». В ходе встречи было отмечено укрепление дружеских связей с Всероссийским обществом слепых и развитие сотрудничества. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых. Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Тюменский добровоз. Мы тебя раскочегарим.
4: В эфире Тюменская студия «Радио ВОС». У микрофона Александр Гусев. Здравствуйте. 19 мая этого года во дворце наместника в городе Тобольске прошло торжественное празднование юбилея Тобольской местной организации Всероссийского общества слепых. И наш сегодняшний выпуск посвящен этому знаменательному событию. Сегодня у нас в студии присутствует председатель Тюменской областной организации Всероссийского общества слепых Галина Александровна Тунгусова. Здравствуйте,
5: добрый день, уважаемые радиослушатели.
4: И председатель Тюменской местной организации ВОС, заместитель председателя Тюменской областной организации ВОС Юлия Бушнева, которая непосредственно принимала участие в торжестве. Юля, привет.
6: Всем здравствуйте.
4: Галина Александровна, вы начинали свой трудовой путь во Всероссийском обществе слепых с Тобольской местной организации ВОС. Расскажите, пожалуйста, кто был председателем до вас и в каком состоянии, каково было положение дел на тот момент, когда вы пришли работать?
5: Да, действительно, я начинала свой путь в обществе слепых именно в Тобольской местной организации. В 87-м году, после того, как я родила дочь, я потеряла зрение 80%. Вы знаете, я испытывала страшную депрессию. Мне казалось, жизнь закончилась. Я по натуре человек очень активный, живой. Мне все чего-то хотелось, путешествий, чего-то нового. И вдруг вот такой приговор. Мне дали группу инвалидности. Это было страшно. Я переживала вот эту депрессию в течение 2 лет. Ну, ребенок в конце концов подрастал, радовал, и мне пришло такое приглашение в общество слепых, открыточка такая. Меня приглашали на праздник дары осени, дары земли. У меня было хорошее настроение, погода была великолепная, я собиралась гулять с дочкой, и в почтовом ящике я вот увидела эту открыточку. А почему бы мне не сходить? Я пошла. Я пошла, значит, на этот праздник, вы знаете, прихожу, значит, еще задолго, не доходя до местной организации, там звучала великолепная музыка, там пели песни, там играли, там был смех. И это меня настолько поразило, думаю, надо же тут еще и веселяться. Иду, и оказывается, это то место, куда я направляюсь сегодня. Захожу в местную организацию, там никто ни на кого внимания не обращает, люди с страстями, но вот настрой, позитив, он прям сразу бросался. Вот какая-то энергия, жизнелюбие, ну все довольны. Я смотрю, значит, огромный стол в местной организации стоит, он накрыт какими-то выращенными диковинными фруктами, овощами, какие-то изделия представлены, варенье, там еще что-то, стрипня. Ну, в общем, это действительно дары и земли, и дары тех участников, которые сегодня выставлялись. Там, значит, в уголочке смотрю, люди в разных костюмах, они готовятся выступать, они распеваются, кто-то танцует, кто-то там стихи читает. В общем, народу было очень много. Вы знаете, меня, значит, провели в кабинет, работал тогда Александр Максимович Рейнбаков. Он тотально слепой был человек, очень чуткий, внимательный, он стал со мной разговаривать. Ни слова о том, что вот я-то думала, меня сейчас будут жалеть или еще что-то, что как-то. Абсолютно нет. Он мне стал рассказывать о возможностях, о возможностях, о тех делах, которые творятся в местной организации. И вот, значит, пригласили меня, что вот вы сегодня поприсутствуете. Сегодня у нас один из таких традиционных праздников реабилитационных, что наши члены любят этот праздник. Ну, и я с удовольствием посидела на этом празднике. Знаете, после всего, что я увидела, мне стало стыдно, что я 2 года сидела в заперти. 2 года я, так сказать, себя жалела, что жизнь закончена. После того, что я увидела, ну вот, вы знаете, я окунулась с головой в работу местной организации. Тогда это было на общественных началах. Александр Максимович — это вообще председатель такой, ну, глыба, очень серьезный, мощный такой, представительный председатель. Он с 57-го года возглавлял местную организацию. Более 30 лет он работал в местной организации. Вообще это люди вот послевоенные. У нас же общество заметно активизировалось, оживилось вот после того, когда фронтовики стали вступать в общество. Люди дисциплинированные, с определенным опытом, профессионалы, организаторы хорошие. Вот и с того числа и был Александр Максимович Рейнбаков. Поэтому очень серьезно относились ко всем вопросам, ко всем направлениям. И я, естественно, окунулась в работу местной организации. Мне стало интересно. Я занималась детьми, я пошла в хор. А уже в 1994 году меня избрали председателем Тобольской местной организации. Вот так и началась работа.
4: То есть вы проявили себя настолько сильной общественницей, что вас предложили на пост председателя, да?
5: Ну, в принципе, наверное, да, потому что я до этого работала директором библиотечной детской системы, и вот, может быть, какие-то организаторские способности увидели. И мне было все интересно. За 2 года, что я сидела, так сказать, в 4 стенках, я очень устала. И когда я, так сказать, пришла в местную организацию, вот тут уже рекой все мои фантазии полились. Наверное, поэтому. Ну и потом все-таки я была молодой.
4: Расскажите, а как организация развивалась при вас за ваши 10 лет из ее истории?
5: Ну, по сути-то дела, надо сказать, что как раз возглавила я организацию в период, ну, от развала. 90-е годы это начиналось у нас бум такой развала в России. Поэтому, ну, очень тяжело было. В принципе, наши предприятия остановились. Я еще застала какой-то момент, вот в первые годы работы, это еще стабильная работа предприятий, это возможность трудоустроиться 100%, это вот первые какие-то годы. Но уже позже стремительно все разрушалось. Разрушалась экономика в России, как в целом, ну, естественно, общество не обошло эта проблема. Финансирование уменьшилось. Все вот эти проблемы, конечно, свалились и с помещениями, и так далее. И вот с 1994 по 2004 год в течение 10 лет я в разных должностях в Тобольской местной организации работала. Я не оставляла, работала и председателем, и руководителем кружка художественной самодеятельности, работала еще кем-то. В итоге снова возвращалась, ну, потому что пыталась, пробовала еще найти себя где-то в другом направлении, потому что время действительно было сложное. За этот период я переехала 3 раза, сменила местная организация 3 адреса, мы переезжали, но вот отношение к организации, к людям, отношение учреждений, властей, оно оставалось по-прежнему благожелательным, потому что шли навстречу и ремонт осуществляли крупные организации. Я помню, с нефтехимкомплексом мы тогда заключили вообще договор, и они ремонт осуществляли помещений, в которые я не успевала переезжать, так сказать. Ну и вот то помещение, в котором сейчас находится наша местная организация, мне тоже с трудом удалось его заполучить. И теперь вот уже несколько лет нефтехимкомплекс провели там ремонт. Это были какие-то складские помещения, но довольно приличные в исторической части города. Поэтому работали, люди были интересные, ответственные, вот настолько ответственные, серьезные люди. И потом, наверное, самое главное вот в то время — это общение. люди стремились к общению. Это было необходимо. В настоящее время у нас ведь есть и цифровые технологии, и интернет-пространство, и большое время, большую часть, наверное, своего времени, особенно молодые люди, они проводят именно там. Но вот в то время, когда я начинала в Тобольской организации, такой возможности не было. И самое главное, это было общение, недостаток общения. Ну и, конечно, доброжелательность какая-то. Вот люди стремились объединиться, чтобы сообща решить свои какие-то проблемы. Ну и, может быть, даже найти себя в чем-то.
4: Ну, вы знаете, я считаю, что, может быть, как раз, кстати, и хорошо, что не было тогда этих технологий. Я вот тоже иногда ловлю себя на том, что я слегка, может быть, зависим от этой современной цифровой, от современного цифрового засилия. А ведь все равно это не заменит никогда живого общения. Согласны?
5: Согласна. Но, скорее всего, что тут, наверное, так однозначно нельзя говорить, что вы зависите от цифрового такого засилья. Это ваша возможность. Вы сегодня самостоятельно можете получить ту или иную информацию. Вы сегодня можете работать, используя эти цифровые технологии, несмотря на вашу слепоту. Поэтому, наверное, тут так однозначно не сказать.
4: Ну, то есть, получается, палка о двух концах.
5: Да.
4: Если использовать с толком, с чувством, с расстановкой и по делу, то это одно. А если просто сидеть и бесконечно читать какую-нибудь... неполезную информацию.
5: Абсолютно верно.
6: Ну да, мне кажется, человек сам делает выбор, что там читать, где там сидеть и чем заниматься в интернете. Либо он полезную информацию себя черпает для себя, либо ну, проводит время вообще не с той целью.
5: Ну или самообразованием можно заниматься.
6: Конечно.
5: Это же тоже возможность уникальная.
6: Да.
4: Ну да, вот мы что-то отвлеклись от Тобольска. А, Галина Александровна, скажите... как вам удалось найти Ольгу Федоровну? Как удалось в ней разглядеть черты такого надежного руководителя?
5: Ну, как найти? Во-первых, Ольга Федоровна, потеряв зрение, она, естественно, включилась активно в ряды Тобольской организации. Она приходила на мероприятия, она приходила на хор. Я видела, что это человек подготовленный, с образованием. Есть у нее такой свой стержень. Тем более она была перспективной, молодой. И вопроса вообще не стояло, кто будет председатель. После того, как мне предложили переехать и попробовать возглавить региональную организацию, Ольга Федоровна была на тот момент единственной и верной кандидатурой, наверное. Она умела как раз и выслушать, и организовать, и что-то предложить, и повести за собой. Ну, вот те черты руководителя, которые должны быть, они как раз у нее присутствовали.
4: Ну, да, ведь очень здорово вам повезло с Ольгой Федоровной, потому что вот и сейчас она возглавляет тут уже 20 лет организацию, даже чуть больше, и очень-очень, мне кажется, хорошо работает. Да, как по-вашему, какие сильные стороны сейчас в Тобольской местной организации? Насколько она твердо стоит на своих ногах?
5: Я думаю, что достаточно серьезно, твердо стоит на ногах организация, прежде всего потому, что выстроены очень тесные взаимоотношения межведомственные. Всегда в Тобольской местной организации было такое хорошее дружеское взаимосвязь с органами власти, со всеми структурами, всегда. Потому что организация жила активной жизнью, ее деятельность была видна, и охотно откликались на помощь и на поддержку, откликались и депутаты, и коммерческие структуры. Ну и тем более, вот, передав вот эти бразды правления Ольге Федоровне, она очень хорошо подхватила это и продолжила. Она сохранила, она приумножила. У нее есть это вот со всеми организациями, с ПТП, у нее прекрасные отношения, там, и с пенсионным фондом, и с соцразвитием, и с администрацией. Очень хорошо получается это сохранить. Ну, а для нас ведь это сегодня самое главное, чтобы видели нашу работу, видели наши стремления и помогали, поддерживали.
4: Да, вот вы сказали как раз о плюсах организации. Я сейчас предлагаю ненадолго прерваться и послушать аудиоверсию ролика, снятого к юбилею.

0: Именно таких активных и талантливых объединяет местное общество слепых. Ежегодная акция «Белая трость» для людей, которые видят этот мир сердцем, завершилась концертной программой в теплой домашней обстановке. Каждое выступление зрители встречали аплодисментами, ведь в большой семье Тобольского отделения ВОС принято поддерживать друг друга, помогать и направлять.
1: Но в этом году мы на закрытии добавили вот ретро-концерт. Потом в конкурс «Поверь в себя» мы всегда придумываем новые задания, потому что надоедает старое. Как-то вот так. Уроки доброты впервые у нас появились. Вот само мероприятие было «Что такое доброта?». Вот в школах уроки доброты. Мастер-классов у нас не было, а вот в этом году у нас еще были мастер-классы. То есть и для детей, и для взрослых. Это тоже всем понравилось.
0: Также в рамках «Белой трости» более 30 человек приняли участие в соревнованиях по различным видам спорта, показав высокие результаты.
2: Легкая атлетика. Да, у нас идет прыжки и бег. Потом, значит, дартс. Как у здоровых абсолютно, просто примерно ориентируешься, в какую сторону. Это немножко сложно нам, конечно, мы же не видим точно, куда кидаем, но тем не менее, боремся и в этом. Потом у нас настольный теннис наш для незрячих, велотандемы.
0: Егор Рамзин – самый юный участник Тобольской сборной по настольному теннису для слепых и слабовидящих спортсменов. Является троекратным чемпионом областной спартакиады по этому виду спорта. Егор берет пример с лучших в достижении новых побед.
3: Меня вдохновляют мои спортивные друзья. И я стремлюсь подняться как можно выше, чтобы они обо мне слышали только хорошее. Слышали о моих успехах. Для меня спорт дает в основном, конечно, во-первых, какие-то успехи, где-то развлечения, где-то общение хорошее.
0: Константин Авдеев занимается настольным теннисом для слепых уже 10 лет. Он входит в состав сборной Тюменской области и России, является мастером спорта. У Константина свой подход к жизни и к спорту – не сдаваться перед трудностями и идти к своей цели.
4: Да это и в любом спорте, да даже и в жизни, это везде нужно, конечно же, верить в себя и обязательно тренироваться, стремиться к этому и достигать всего. Потихонечку, помаленечку, не отчаиваться. Проигрыши – это тоже уроки, это путь вперед. Значит, есть к чему стремиться.
0: Активисты Тобольской организации Всероссийского общества слепых не только ведут спортивный образ жизни, но и увлечены творчеством. Так, их вокальный ансамбль «Радуга» не перестает радовать зрителя. А из его очаровательных участниц получилось прекрасное трио «Рандеву».
5: Мы начали ходить заниматься к педагогу по вокалу Сайфуллиной Фаине Александровне. И занимались сначала сольно. Потом она ненавязчиво нам предложила спеть вместе. Мы раз спели, два, нам понравилось, и вот остались втроем. И уже мы третий год занимаемся, и успешно, я думаю, людям нравится.
0: Чтобы интересно использовать для здоровья проводить свой досуг, в обществе слепых в прошлом году появились наборы адаптированных настольных игр. Они развивают мышление, логику, память и мелкую моторику. Тобляки принимают участие в областных турнирах по настольным играм. В прошлом году из 10 команд они заняли почетное 4-е место.
6: Многие не могут разгадывать ребусы, допустим, разгадывать кроссворды, но они могут играть. Сейчас многие настольные игры стали адаптировать для слепых, не только для слабовидящих, но и для слепых. Они трогают, щупают, различают. Если даже игры не адаптированы, мы уже сами где-то прилепили бусинку, где-то подкрасили шашки, ну, чтобы людям было удобно.
0: Сегодня в Тобольской организации Всероссийского общества слепых состоят 346 человек из Тобольска, Тобольского, Вагайского, Увацкого и Ярковского округов. И каждый здесь может найти себя. Главное – иметь желание жить активной и интересной жизнью, а не сидеть дома.
7: Для нас юбилей – это не просто круглая дата. Это путь, наполненный событиями, традициями, достижениями. 80 лет – это повод вспомнить всех, кто стоял у истоков, кто трудился на благо организации, кто поддерживал и вдохновлял других. 80 лет мы вместе преодолеваем трудности, творим добро, помогаем друг другу. Эти годы объединили нас в крепкий, единый союз добрых сердец.
0: И пусть Тобольская организация Всероссийского общества слепых и дальше процветает, крепнет и развивается, а жизнь каждого будет наполнена радостью, теплом и новыми достижениями.
8: Ну, вот такой вот замечательный ролик, отражающий всю прямо работу организации, показывающий все ее интересные моменты. Юля, а каковы у тебя впечатления? Мы же вот с тобой ездили, непосредственно побывали там во дворце наместника, посмотрели все.
9: Да, Саша, впечатления у меня шикарные. В первую очередь, я хочу отметить

0: выстроено в конце XVIII века. В дальнейшем после пожара оно было отреставрировано. И впечатления непередаваемые. Я вообще люблю очень такие здания, да, которые хранят в себе такую таинственность чего-то давнего, забытого. И вот когда входишь во дворец наместника, ощущаешь себя какой-то, вот знаешь, какой-то особой, идешь вот по этим широким лестницам, там повсюду гобелены. В общем, дворец наместника сохранил всю вот эту красоту.
1: Жалко, что Ольга Федоровна только не сидела на троне во время торжества, да?
0: Да. Ну, а само мероприятие, конечно, меня впечатлило тем, что на нем присутствовало очень много представителей муниципальной власти. Были представители и в области здравоохранения, образования, социальной защиты и даже туризма. Ну и помощник депутата был, и депутатский корпус, и представители бизнеса, которые помогают организации в каких-то мероприятиях, в реализации проектов. Это меня очень впечатлило. Видно, что работа ведется уже давно. Ольга Федоровна сотрудничает тесно с представителями органов власти. Заметно, было очень много награжденных. Это здорово, то, что отметили тех людей, которые активны до сих пор. Были отмечены ветераны, молодые активисты. Учли всех и наградили, я думаю, что по заслугам.
1: Ну да, было много наград, прямо целая череда и от Тобольской местной организации, и как раз от органов власти, от различных департаментов, и от Центрального управления, от Тюменской областной организации. Мне кажется, как раз членам ВОЗ это было очень приятно и дорого. А я сейчас предлагаю сделать еще одну небольшую паузу и послушать поздравления от заместителя главы города Тобольска Алексея Ермоленко и председателя общественной палаты Тобольска Станислава Козлова.
2: Добрый день, друзья. Поздравляю вас с 80-летием вашего общества. 80-летие – это огромный срок. Срок, за который вы из просто организации превратились в настоящую дружную семью. Особые слова благодарности я бы хотел сказать Ольге Федоровне Непомнящей, которая уже более 20 лет является бессменным руководителем Тобольского отделения, человеком с очень активной позицией гражданской, которая помогает нам, городским службам администрации города, где-то заметить вещи, которые для нас, наверное, незаметны, да, в силу каких-то особенностей, она это замечает, делится, и мы вместе работаем в этом направлении. Ну и хотелось бы, конечно, не оставить без внимания участников, членов общества, выразить свою признательность за ту активную тоже позицию, которую они занимают. Сколько увлечений у вас, друзья, несмотря на все. Это и спорт, это и культура. Остается только восхищаться вами. С праздником вас, здоровья вам, успехов. Всего самого наилучшего.
3: Уважаемая Ольга Федоровна, уважаемые члены общества, гости наши. Сегодня от лица общественной палаты города Тобольска очень приятно поздравить от всей души с вашим большим юбилеем, вашу организацию 80 лет. Организация, я напомню немножко истории, что была создана в 1945 году, однако активная творческая жизнь началась уже с 1946 года. 80 лет – большой, я бы сказал, творческий юбилей. Хочется сказать, что члены вашего общества являются всегда примером того, как нужно правильно относиться к жизни, примером силы воли, силы духа. Те направления, которые ведет общество, они очень многообразны. Отдельно хочется сказать спасибо за то, что вы принимаете одно из самых активных участий в общественной жизни нашего города, в творчестве. В творчестве вы достигли уже больших успехов. Мы это все видим, мы это много раз уже наблюдали. Конечно же, пожелать дальнейших успехов в вашей творческой, активной жизни.
1: Вот такие замечательные слова. А к поздравлениям еще присоединились председатель Тобольской областной думы Михаил Никитин, который сделал акцент на многолетнем опыте работы в области реабилитации незрячих,

0: члены Всероссийского общества слепых, уважаемая Ольга Федоровна, уважаемые представители региональной руководящей организации. На самом деле, Ольга Федоровна говорила, что в масштабах истории вроде бы это небольшой период, но для общественных организаций это на самом деле просто огромный период. Обычно волонтеры общественных организаций, они приходят, поучаствуют, отваливаются. Ваша организация, она отличается стабильностью. Вы объединяете неравнодушных людей. Те люди, которые с вами, а это уже даже несколько поколений людей, это целая жизнь для многих, они находят поддержку в ваших рядах. Вы большие молодцы. Вы организация, которая создает, генерирует добро. И чем больше добра вокруг каждого из нас с вами, тем больше этого добра во всем мире. Спасибо всем нашим организациям, учреждениям, коллегам, депутатам, кто поддерживает и Всероссийское общество слепых, и другие общественные организации, ибо доброта и любовь спасет мир. Поэтому всем любви и добра.
1: А депутат городской думы Елена Бельская в своем выступлении вспомнила о знакомстве с обществом слепых.
2: Дорогие друзья, Ольга Федоровна, сейчас, находясь здесь на мероприятии, вспоминается, наверное, два личных момента, связанных с вами, с вашим обществом. Впервые я вас услышала в 2008 году, вот с Михаилом Анатольевичем буквально вспоминали, в 2008 году наша однокурсница Светлана Зольникова писала выпускную квалификационную работу про историю вашего общества. И для меня в тот период было удивительно услышать про то, что существует такое общество сильное, крепкое, и уже в 2008 году наша коллега, наша однокурсница писала работу историческую. Ну и второй момент, впервые с вами, также продолжила с вами знакомство уже с 2017 года, когда компания «Сибор» активно запускала акции по деткам, по новогодним подаркам для деток. Я помню, что вы были самым первым централизованным, организованным обществом, которое действительно корректно, правильно смогли организовать всю историю акции. А мы, конечно же, наши сотрудники помогли многим вашим деткам с новогодними подарками. После этого периода с нами мы продолжали с вами сотрудничество, на что отдельно приятно. Вот эти две личные истории у меня всегда вспоминаются. И на самом деле 2008 год — это уже 18 лет назад. 18 лет назад впервые я услышала о том, что действительно существует такое замечательное общество, которое объединяет неравнодушных, любящих город и, самое главное, людей, идейно объединенных разными смыслами и разными задачами. Спасибо вам огромное, что вы руководите, что вы вместе. Это сейчас очень важно в современном мире. Я уверена, что через 20 лет точно таким же составом мы сможем отпраздновать ваше уже столетие. На самом деле недалеко. Видите, с 2008-го 18 лет прошло, еще 20 лет, и мы опять будем здесь более празднично праздновать уже более круглую дату. С праздником! Всем вам спасибо за то, что вы есть в нашем городе.
1: Мы снова в тюменской студии «Радио ВОС». Юля, а вот там же еще и были замечательные концертные номера. Как они тебе? Вот меня впечатлило. Дети были в таких красивых, прикольных платьишках, на которых клавиши были нарисованы.
3: Да, Саш, меня это очень тоже впечатлило. Между прочим, они выступали в самом начале мероприятия. Это были замечательные детки. Их было, кстати, очень много.
1: Ну да, они не случайно оказались на празднике. Это как раз, можно сказать, подопечные Ольги Федоровны. Это дети из детского сада номер 10, в котором занимаются дети с нарушением зрения, а их родители являются законными представителями и состоят на учете в Тобольской местной организации ВОС.
3: Да, ну и помимо этого в Тобольской местной организации есть свои таланты. Это Оксана Казакова, Венера Муслимова. Было несколько номеров представлены в их исполнении, что очень украсило также мероприятие.
1: Ну, кстати, мне кажется, это вот такая изюминка, даже я бы сказал, потому что, ну, достаточно часто стараются пригласить каких-то сторонних артистов, а тут как раз вот столько гостей, да, органов власти, про которых мы сегодня не перестаем говорить, и как раз им очень хорошо, прекрасно можно показать всю работу, всю красоту, творчество членов,
3: да,
1: организации.
3: Да, да, все свои возможности. Что организация действительно работает, организация развивает свои таланты и дает им возможность самореализоваться.
1: Во время поездки мне удалось побеседовать с Ольгой Федоровной, урвать ее буквально несколько минут ее времени драгоценного, хоть она и была занята на юбилее, но все-таки мы смогли с ней поговорить, И сейчас предлагаю послушать интервью, которое я записал.
4: Ольга Федоровна, вы Тобольскую организацию возглавляете уже 20 лет, а это практически четверть от того срока, который сегодня мы юбилей отмечаем, от 80 лет. Как вам удается сохранять столько сил и такую поддержку, чтобы вот возглавлять? Да, бывают же руководители там повозглавляют организацию год, два, пять и не выдерживают, а вы справляетесь уже вот столько лет.
5: Вы знаете, я тоже себя ловила на мысли, все, устала, не могу, не хочу. А потом прихожу в организацию и на тех же конференциях или перед какими-то мероприятиями звучат такие слова. «Ой, Оля Федоровна, все так хорошо, вы у нас такая хорошая, да с вами так интересно, да все замечательно». Вы понимаете? И потом начинают мне говорить, что вот у тебя все получится, ты справишься, ты сильная. После таких слов задумываешься, тебе люди оказывают доверие, а я тут буду сейчас ломаться. Я просто вижу, что люди относятся с добром, с уважением, и мне как-то вроде совестно, стыдно жаловаться, что я не могу, не справлюсь. Это один момент. Второй момент. Вот тот руководитель, который выше меня стоит, то бишь Галина Александровна Тунгусова, это руководитель с большой буквы, это с ее подачи я здесь работаю. И имея вот такую поддержку в ее лице, может быть, нарекание, может быть, в чем-то похвала, а самое главное, поддержка и понимание с ее стороны, это тоже, наверное, плюс к тому, что я сейчас здесь нахожусь и я тружусь уже начиная с 2004 года.
4: А помните ли вы свой первый день, как вот вы пришли в 2004 году? С чего все началось в вашей работе?
5: Я пришла, я ничего не знала. У меня сначала была третья группа, потом вторая. Ну, то есть постепенно шло падение зрения. И вот как раз ветераны, которые живут вот в этом доме, жили в этом доме, они-то как раз меня и наставляли, учили, поддерживали. И да, иногда приходилось плакать, ничего не понимаю, ничего не знаю, ничего не знаю. И они меня здесь поддержали. Здесь жила семья Криночкиных, это такие активисты, такие, ну, я скажу, великие ветераны нашей организации. Здесь жила Екатерина Петровна. Она была председателем еще давно-давно, то есть изначально, когда зарождалась организация. Баба Катя мы ее назвали. Потом здесь жила Мария Ивановна. Здесь Василий Павлович жил. Здесь жили Уразметовы. Это вот все люди старше меня, и которые меня поддерживали, учили. Где-то что-то не получится, подскажу. Вот это много значит.
4: То есть недаром говорят, да, что опыт ветеранов, он незаменим.
5: Да, потому что, когда я пришла, 40 лет я молоденько, в принципе-то, и думаю, я никого не знаю, я же людей не знаю. И вот с этой подачи, вот с этой поддержки все и началось. Потом я потихонечку поняла, что все получается, все идет, налаживается. Потом я начала работать со списком, вычислила, кто люди примерно моего возраста и младше меня. Я начала их помаленьку втягивать в организацию и начала тоже с подачи ветеранов. Той же Плесковской Людмилы, но она не ветеран, она тогда пришла, но человек жизненный опыт имеет. И она, например, мне сказала, налаживай связи с общественностью. Вот наладишь связь с общественностью, и тебе станет легче. Иди к мэру города, тогда мэр города был, иди там в Думу, и так далее. И я это делала, понимаете? То есть вот меня учили. И с того времени вот это вот все пошло. Советы людей, которые были меня постарше, они имели свой вес. Мое достижение было в том плане, что я стала вовлекать людей помоложе. Это один момент. И я сделала упор на спорт. То есть я наладила контакт со спорткомитетом. Мы стали везде участвовать. Затем мы попали в план мероприятий города. Они стали финансироваться. И пошло, и поехало.
4: Скажите, вот вам каким образом удалось наладить такие плотные связи с органами власти? У вас сегодня на юбилее были представители буквально всех наиважнейших организаций города, всех структур. Бывает, что приходят заместители или вообще не приходят, а у вас вот прям, наверное, 90% приглашенных, а может и 99% пришли.
5: Вы знаете, во-первых, стараюсь, либо идешь на личный прием, и причем не нахрапом как-то, а заранее записываешься. Потому что прийти на 5-10 минут, мне этого мало. Мне надо как минимум полчаса. Когда я прихожу к такому лицу, например, главе города, я сразу спрашиваю, сколько времени в моем распоряжении. Чтобы как-то уложить себя. Все время чтут. И стараюсь позвать на какое-либо мероприятие в нашей организации. Такое значимое, весомое такое. И когда я знаю, что будут и люди разного поколения на этом мероприятии, и как раз их приглашаю с целью, чтобы они ознакомились на месте, как мы живем, что мы делаем, какие у нас успехи, а потом уже плавно перехожу, что бы нам надо. В чем мы нуждаемся, какую поддержку нам необходимо.
4: Вот такая вот стратегия у вас, да, тонкая.
5: Да. Либо появился новый глава города. Все, нужно знакомиться. Здравствуйте, где-то как-то. Бывает, что на каких-то встречах, разные встречи бывают, на межведомственной комиссии или там от совета по делам инвалидов. Там, например, кого-то встречаешь и прямо говоришь, вы знаете, вы давно у нас не были, Михаил Анатольевич, городская дума, который... Сегодня был председатель городской думы. Вы давно у нас не были, а нам так без вас как-то грустно. Хотелось бы, чтобы вы пришли. В общем, все способы хороши.
4: Ольга Федоровна, сегодня организации 80 лет. Вы говорите, и видим, что вы столько всего достигли. А с чем вы пойдете дальше? Есть еще к чему стремиться в следующие десятилетия?
5: Я думаю, да. Во всяком случае, мне так кажется, по-прежнему вовлекать молодежь, а это значит применять какие-то новые формы работы. Сегодня присутствовала Бельская Елена Владимировна, а это СИБУР, это наше градообразующее предприятие, которое проводит конкурсы проектов «Формула хороших денег». Дел. Мы туда не можем никак вклиниться, потому что мы не имеем статус юрлица, но то, что ее Михаил Анатольевич привел, это все тонкости. Михаил Анатольевич сегодня пригласил, и вы видели, что я сделала на ней акцент, но это необходимо было сделать для дальнейшей работы, чтобы как-то вклиниться в эту формулу хороших дел, то есть со своими проектами. Одна из сторон. А потом, видимо, я так прихожу к выводу, что надо будет какой-то рабочий день закрывать будни и начинать работать, допустим, суббота или воскресенье. Это для того, чтобы вовлечь в организацию тех, кто работает. Это очень хорошо, что они работают, но они не могут прийти в наш день вузовца, который у нас каждый вторник в 12 часов. Или они не могут принять в мероприятиях, которые мы проводим, обычно же, в это время, в рабочее время. Следовательно, думаю, что надо и в этом плане поработать.
4: Ну что ж, я вижу, что у вас большие планы на будущее. Желаю вам удачи и воплощения всех задуманных планов, идей.
1: Галина Александровна, и в завершении нашей передачи пожелания от вас на следующие 10, 20, 30 лет Тобольской организации, на всю будущую жизнь.
6: Я своей любимой, дорогой Тобольской организации желаю, конечно, успехов. Но самое главное – команду единомышленников. И все-таки умеют они сегодня извлекать из тех особенностей, каждое время нам какие-то особенности преподают, да? Вот из этих особенностей нужно извлекать все возможное. То это трудоустройство, то это цифровые технологии, то это гранты, проекты какие-то, соглашения различные, трудоустройство в счет квоты. Вот это же все возможности, которые появляются в определенный период времени. И я желаю местной организации, чтобы она развивалась и все возможности использовала в любое время года. Здоровья вам, процветания и успехов!
3: И я присоединяюсь к поздравлениям Галины Александровны. Желаю членам Тобольской местной организации ВОС никогда не сдаваться, верить в собственные силы, развиваться, творить, вдохновляться и верить в свои безграничные возможности.
1: Ну что ж, на этом наш эфир подходит к концу. У меня сегодня в гостях были председатель Тюменской областной организации ВОС Галина Александровна Тунгусова и председатель Тюменской местной организации ВОС, заместитель председателя Тюменской областной организации ВОС Юлия Бушнева. А завершаем мы наш сегодняшний эфир песней о Тобольской местной организации, которую записал Марат Ахин при помощи нейросетей. Всем до свидания.
7: Восьмой десяток — это мудрость, это сила —

0: Тюменский добровоз. Мы тебя раскочегарим.
1: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
1: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
3: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
1: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
4: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
1: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
0: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Из регионов.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Ставропольский край. У микрофона Юлия Дьякова. Наша сегодняшняя программа посвящается Дню медицинского работника. У нас в гостях настоящая легенда Кисловодского медицинского колледжа Валерий Иванович Трегуб, воспитавший не одно поколение незрячих массажистов. Я думаю, очень многие выпускники Кисловодского медицинского колледжа будут рады встрече с дорогим сердцу преподавателем на волнах Радио ВОС.
3: Почему из тысячи профессий вы выбрали именно медицину?
4: Действительно. Надо сказать, что не я выбирал эту профессию, она меня выбрала. Я по складу ума технический такой работник, по большей части, чем медицинский, как оказалось. На заре своей деятельности учебной отменил поездку в Таганрогский радиотехнический институт и поступил в Красноярский медицинский. Ну, такова судьба. Поехал за будущей любовью своей. В результате, значит, мы поступили в институт. Конечно, многие науки давались не очень-то легко. Вот. Так что приходилось и заниматься, и, может быть, даже где-то какие-то дисциплины пересдавать даже, и не без этого. Так что, тем не менее, вот постепенно добрались до третьего курса, где повстречался со своим будущим наставником Андроновым Вадимом Ивановичем. Значит, ну, удивительной судьбы человек такой. Я очень рад и счастлив, что мне в жизни довелось встретить хороших людей, в том числе вот Андрона. Занятия по патологической анатомии, которые проводились на кафедре патанатомии, были очень содержательными. Всегда были проникнуты знаниями, многочисленными знаниями, свидетельствами, какими-то подтверждениями, морфологическими данными, как впоследствии оказалось для меня очень существенно. То есть я люблю доказательную медицину. То есть когда она подтверждена научными данными и практическими знаниями. То есть доказательная медицина. В ходе нашей дружбы постепенно я там занялся фотографией на кафедре. То есть работая уже в качестве лаборанта на этой кафедре, будучи студентом института, фотолаборантом. Это помогало оформлять кандидатские, докторские диссертации многих наших сотрудников института. Так что этой встречи, этой расширения кругозора и так далее, и так далее. То есть это мне во многом предопределило мою будущую специальность – патологоанатом. Значит, поэтому после окончания института, не задумываясь, направился в городскую клиническую больницу номер 20. Это в Красноярске, Красноярск, ну, крупный город. Сейчас уже, наверное, миллионник. Вот, огромное количество отделений, порядка 34 отделений в больнице было. В период расцвета этой больницы, сейчас не знаю как, а в период ее расцвета, значит, порядка 1400 коек в этой больнице. Представить сложно, собственно, такие объемы, когда в одном лечебном учреждении имеется все, начиная от каких-то детских отделений и детской хирургии, ну и кардиоцентр и крупные какие-то блоки, инфекционные палаты для инфекционных больных и так далее, и так далее. То есть очень широкий спектр патологии, которая там осуществлялась лечение. Хотя это была как бы больница, городская больница города Красноярска. В этой больнице, ну вот, патологоанатомическое отделение, в простонародье морг, лучше, видимо, патологоанатомическое отделение. Вот, в то время там работали 9 врачей и более 30 лаборантов. Такое отделение, в котором мне потом предстояло пройти еще адовые муки и значит, возглавить это отделение. То есть начальник отделения, заведующий патологоанатомическим отделением. Это вот, большого стоит, потому что поскольку больница огромная и материал привозили операционные, в частности, со всего города Красноярска, или, по крайней мере, с правого его берега. Но кто знает Красноярск, представляет себе значит, грандиозный размах этого. Значит, поэтому работы было очень много, и было чрезвычайно интересно, познавательно, ну и ответственно, конечно, потому что работа патологоанатомом – это совершенно особая статья, это особый расклад, это особая форма, это всегда участие с живыми людьми. Вот. Хотя кажется, что ну, патологоанатом, с чем он занимается? А он занимается с биопсиями. Биопсийный материал – это большой пласт такой материала, который поступает из горбольниц, из хирургических отделений, из поликлиник и так далее, и который нуждается в оценке, что там внутри, есть ли там какая-то неприятность в плане метатической активности повышенной, прорастания через сосудистые стенки, ну и так далее. То есть все вопросы, касающиеся онкологии, потому что город-то, сами понимаете, непростой город, там промышленных предприятий и огромное количество, и поэтому ну, вредности более чем достаточно. Я думаю, что и в настоящее время не со всеми там отрицательными факторами поборолись, но в те времена, значит, а это были времена 70-х годов, прошлого столетия, это 73-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й. Ну вот в 1979 году в связи с различными обстоятельствами пришлось изменить свое место жительства, поменять работу и образ жизни, собственно. То есть я решил, что хватит уже с патанатомией. Это очень напряжно для нервной системы. Тем более, что последнюю пару лет я был главным детским патологоанатомом Красноярского горздравотдела. Это очень напряжная работенка. Когда ты смотришь, ты принимаешь решение на вскрытии ну, умерших детей, принимаешь решение, от чего это произошло, какие последствия могут быть. Но это уже не мое дело, какие последствия, но от чего произошло, какие причины смерти, это очень-очень существенно. Поэтому, ну что, решил я с этим делом, как нынче говорят, завязать. 7 лет, и это большой, конечно, задел. Это большие знания в области анатомии, ну, то глубокие знания, морфологии, вот, физиологии, патофизиологии. В общем, все то, что создает базовый раздел для любого человека, изучающего медицину. Это вот я хочу подчеркнуть. Если вы пришли в медицину, то вы должны в обязательном порядке, постоянно, это ваша альма-матер, я не знаю, кто, эта подушка должна быть для вашей головы, книга какая-то, по анатомии, по физиологии. Это как минимум. Вот, вот эта пара должна быть постоянно с вами рядом на протяжении всей жизни. И, пожалуйста, обращайтесь к этим темам, заглядывайте почаще. Значит, то, что забылось, обновляйте информацию эту для себя. Да и будет вам счастье.
3: Скажите, пожалуйста, а когда и как вы познакомились впервые с массажем и мануальной терапией? Как так вышло, что именно эти направления медицины стали вашей судьбой?
4: При переезде в город Кисловодск, а чего я повернулся в тот город, в котором я родился, ну и надеюсь, что я тут и умру. Вот. Собственно, я вернулся в свой родной город. Поэтому, ну что, надо было принимать решение, куда и как идти работать. Были, конечно, предложения в городскую больницу, в патологоанатомическое отделение, зная, что я, ну, все-таки, ну, на хорошем был счету в плане патологической анатомии, но я не хотел, не давал добро на то, чтобы продолжать свою патологоанатомическую деятельность. Поэтому решил полностью перестроиться. Но меня, конечно же, интересовали рефлексотерапия, мануальная терапия была на слуху. И вот в этих целях значит, я поступил в Кисловодский санаторий. Кисловодск, он так и называется. Ну, тогда еще КГБ СССР. Вот. Ну, предшествовали этому длительные там проверки, как всегда, и так далее. Но потом, значит, поступил. И первое же, куда мне удалось поехать на специализацию, это, значит, ну, во-первых, меня интересовали неврология, потому что уже тогда было понятно, что без неврологии никуда невозможно, так сказать, расширить свои возможности. Поэтому знания должны были обязательно быть. Вот. Ну и это неврология, это Казань. Значит, затем мануальная терапия, это Запорожье. Тоже хочу несколько слов сказать, потому что это была очень хорошая школа. Антонина Владимировна Клименко, которая там была заведующей кафедрой мануальной терапии, значит, ну, а вложила всю душу. В общем, вкладывала душу во всех своих курсантов. Так что эта школа европейская, то есть она училась у Карла Левита в Праге, где учились впоследствии и Гайденко, и Ситель Анатолий Болеславович, и так далее. А остальные в то время еще, значит, Советского Союза, а затем уже России, столпы медицинской мануальной терапии. После этого были еще неоднократные обучения в различных, ну, например, в Киеве, Институт усовершенствования врачей. Там у меня была специализация. Затем Москва, центр мануальной терапии у Сителя на Вернадского, 121, где я провел очень много времени. В каком смысле? На протяжении вот многих лет, порядка 20 раз я там был на различных специализациях. Это была и прикладная кинезиология, и остеопатия, и висцеральная мануальная терапия. Это кроме непосредственно своей родной мануальной терапии. Это я уже такие темы беру крайние. Поэтому при любой возможности поехать в центр к Сителю, это было мое желание. Использовал любую возможность. Всегда там очень было многолюдно. Всегда там было, ну, например, краниосакральная терапия, преподавание вела Ирина Матвеевна Ли. Она работала неврологом в центральной больнице при президенте. Вот. И, конечно, очень знающий был человек. Очень приятно было и послушать, и посмотреть, и постараться убедить в себя, что такие методы, они востребованы, что они позволяют помочь. Как-то у меня с подобными методами не очень сложилась работенка. Вот. То есть я продолжал заниматься мануальной терапией, а вот такие темы, как остеопатия, краниосакральная терапия, висцеральная мануальная терапия, как-то они проходили немножко боком. В силу моих, опять же, убеждений в том, что верю в доказательную медицину. Вот, видимо, поэтому. Там, собственно, вот на этих всех курсах, потом в Кисловодске, на кафедре мануальной терапии Ставропольского меда, Лев Анатолий Андреевич, значит, он заведовал кафедрой. И здесь я был в наших тенетах, в наших краях. Все документы у меня подтверждающие, где я проходил, какие специализации, все имеется. В Казани еще я был на иглорефлексотерапии, и поэтому иглорефлексотерапевт первой категории, физиотерапевт первой категории, врач мануальной терапии высшей категории. Ну, в общем, бесконечное количество там этих специальности, функциональная диагностика, потому что довелось работать с космонавтами, с двумя, правда, Валерий Рюмин и Попов. Вот два космонавта в 83-м году, вот с ними я пересекался со специальными целями. Значит, мы в лаборатории биотелеметрии привешивали им специальные биотелеметрические устройства, при помощи которых оценивали работу их сердца на протяжении походов по нашим горкам, по Косыгинским тропам, по третьему маршруту и так далее, и так далее. По всему парку Кисловодскому мне больше интерес доставляла встреча с врачами, которые очень хорошо разбирались в космической биологии и медицине уже в те годы. Хотя на станциях в то время не было никаких тренажеров еще. Эти тренажеры возникли уже гораздо позже. Но уже тогда было понятно, что космос – это не очень благоприятная среда для человека. Вот, поскольку очень быстро в моче обнаруживается кальций, который вымывается из костей, и миоглобин, который, собственно, разрушение мышц происходит достаточно быстрыми темпами. То есть гипотрофия и атрофия мышц, и остеопороз. Так что с этими осложнениями пребывания в космосе еще предстоит научиться бороться. Потому что это большая проблема, но не главная. Одна из главных проблем в космосе, я, например, для себя сделал вывод, это все-таки жесткое космическое излучение и радиация в конечном итоге. То есть вот как с этим бороться, это большой-большой вопрос, тем более при длительных полетах.
3: Давайте теперь поговорим о массаже. Ведь вы очень много лет преподавали в Кисловодском медицинском колледже, до сих пор преподаете курсы и в нашем колледже. Расскажите, пожалуйста, как вы познакомились с массажистами и как вы сами пришли к изучению массажа?
4: Здесь свою роль сыграл знакомстве с колледжем, с массажными технологиями. Николай Васильевич Чаплыгин, будучи директором Кисловодского медицинского колледжа, ну тогда еще не колледж, а это было, что там, все исторические аспекты можно посмотреть в интернете, как она происходила.
3: Школа массажистов, да, а позже медицинское училище номер 2.
4: Да, номер 2 и Кисловодский медицинский колледж. Ну, собственно, личная дружба Она, собственно, базировалась на том, что мы играли в волейбол. Вот. И постепенно, как бы, я стал приходить в колледж, заниматься там в волейбольной группе. Собственно, это делаю и поныне. Работая днем в санатории Кисловодск уже, потом, после того, как КГБ, потом ФСК Кисловодск, ФСК СССР, а потом ФСБ России. В общем, вот такая трансформация произошла. Ну и мы перешли в новый корпус санатория, значит, где, собственно, мне дали рабочее место. Хотя в старом корпусе у меня был шикарный корпус, шикарный кабинет, 60 квадратных метров, две комнаты большие, где я занимался и иглорефлексотерапией, и мануальной терапией, и лазерной техникой, потому что с лазерами у меня вот такая была непосредственная связь. Однажды лечил профессора Полонского, который здесь в Кисловодске отдыхал, и он предложил при знакомстве близком, вот уже он предложил поехать на значит, симпозиум по использованию полупроводниковых лазеров в медицине. И я, конечно же, с огромным удовольствием, ну, единственное, лишь бы начальство отпускало на такие заседания, совещания и прочее. Вот. Но отпускало меня, конечно, не всегда с охотой, но отпускало. Вот. И в результате, значит, я познакомился с целым большим направлением. В Калуге это было. Вот. Очень, конечно, великолепное время, когда можно было действительно воочию убедиться в каких-то новых совершенно гранях техники, которые могут быть использованы в медицине. Вот. Так что лазерная терапия, вот она уже сейчас, на сегодняшний день доказала и терапия, и хирургия. И, пожалуйста, если это техника для глаза, это фемтолазерные сейчас технологии, то есть микросекундные, мельчайшие мгновения такие, когда происходит вспышка лазерная, это позволяет контролировать точность воздействия и так далее, и так далее. То есть выбор техники и методики лечения того или другого заболевания. Но в частности, что касается глаза, так это точно. Значит, ну и вот, собственно, в новом корпусе я продолжил свои работы, стремился какие-то улучшить технику диагностики, улучшить методику воздействия, как-то модифицировать ее. Ну, в частности, вот, например, работая врачом в санатории Кисловодск, успевал работать программистом там же. Программистом. То есть только-только начали зарождаться компьютерные устройства, только получили там первый компьютер в санатории. И где он оказался? А он оказался у меня на столе. Значит, в кабинете мануального терапевта и иглорефлексотерапевта. Я очень горд этому обстоятельству, потому что мне довелось и на базе, в среде программирования, и поездить в качестве программиста в некоторые места в России, где, ну, например, Тверь, а это был центр программ систем. Чем интересно это учреждение? Тем, что там работают программистами женщины, в основном женщины. Вот. И поэтому, понимаете, когда врач попадает в такую среду, но ему дороги все открыты. То есть он хочет какие-то программы получить для своего санатория, Он их получит обязательно, потому что ему есть что сказать массам, женским массам, которые жаждут здоровья, которые, у которых есть что сказать по части жалоб на свое здоровье, вот, и спросить совета. Ну, вот, так что вот это мне помогало еще и в том, что я получил очень хорошие программы, причем некоторые из этих программ с открытыми кодами. То есть я мог спокойно перепрограммировать какую-то программу под себя. Ну, собственно, что себя? Ну, собственно, что я и сделал для цели своей.

Так что мне удалось сделать программу очень удобоваримую, приятную для глаза, очень эффектную, действенную. Собственно, что я там мог сделать? Вот, писал, значит, все данные о пациенте, да, значит, какие-то клинические аспекты, писал каждому пациенту, который приходил ко мне в результате, и диагноз ставил. Диагноз – это моя прерогатива – поставить диагноз, правильный диагноз. По диагнозу из базы данных брались схемы лечения данной патологии. То есть, например, ну, бронхиальная астма. Ну, вот такие-то, такие-то варианты воздействия. Вот, значит, с использованием таких-то, таких-то точек, биологически активных точек. Пожалуйста. И это у меня все занимало ровно минуты. То есть достаточно было написать в конечном итоге диагноз, чтобы компьютерчик был довольно простенький тогда, Амстрад, на тот период времени у меня с процессором 8088. Кто знает, о чем я говорю, значит, ну, тот представляет себе, значит, возможности такого компьютера. Вот. Принтер был А3 матричный. И вот прекрасная у меня была работенка, что приходящие начальствующие субъекты и объекты, они были очень удивлены, где я взял такую программу, а кто мне помог. Но никто не помог, я ее сам сделал. Собственно, когда я бывал на волейболе в медицинском колледже, в будущем медицинском колледже, вот, ну, директор говорит: бросай ты этих чекистов, давай иди к нам, будешь преподавать в колледже. Ну, вот такие были слова. Они запали мне в душу. Вот, долго думал, что мне сделать, как мне быть. Ну, решил, говорит: давай для начала будешь курсы проводить вечерами. Ну, так и стал делать. То есть с утра работал в санатории, вечером преподавал курсы в колледже. Все больше и больше я увлекался этими массажными техниками, методиками. Хотя, что такое мануальная терапия? Это тоже ручная умелость, это тоже владение техникой массажа. Обязательно подготовительный массаж следует перед приемами мануальной терапии. Так что иди, пойди, разберись, где там массажная техника и где она переходит в прием мануальной терапии. А сейчас, в общем-то, речь идет о мягких техниках мануальной терапии. Там вообще грань размыта между массажной технологией и мануальной техникой. Поэтому вопросы всегда были, есть и будут. Вопросы, что считать, что такое остеопатия, что такое висцеральная мануальная терапия, роли, значения. Но даже столпы медицины, ну, например, Алан Стоддарт, английский врач мануальной терапии, обозвал свой труд, ну, там слово «остеопатия» присутствует. Вот, пожалуйста, хотя это чистая мануальная терапия. Вот вам, пожалуйста, по нашим представлениям, какие, собственно, в России на сегодняшний день имеются. Ну вот, таким образом я подбираюсь к тому, что как я стал пересекаться со студентами, как это мне нравилось или не нравилось. В основном мне не нравилась рутинная работа. Значит, меня всегда тянуло куда-то на интересные поля. Вот, ну, например, вот конкурсы, которые у нас проводятся и по сей день. Вот только недавно закончились очередные. Сейчас вот в этом году и в прошлом я уже не участвовал в этих конкурсах. А так у меня огромное количество студентов и курсантов, которые

0: прошли эту школу, которым я подготовил соответствующие методики, с которыми очень длительно занимался, старательно, честно говорю. То есть очень мне хотелось, чтобы эта техника не просто, чтобы она хорошо смотрелась, но чтобы она была действенной, именно чтобы это было доказательно с точки зрения моей анатомии, физиологии и морфологии, чтобы она была доказательной медициной. Вот. Но для этого приходилось перелопачивать большое количество литературы. Ну, и я рад, что у меня некоторые работы получали заслуженно совершенно первые места на чемпионатах России. И, значит, мира нет, потому что это своеобразное такое чемпионат мира по массажу. Вот. А вот чемпионаты России, я там был несколько раз задействован в качестве жюри, даже один раз главным судьей, но не сложилась моя роль в этом качестве. Наверное, я так полагаю, потому что дальнейшего роста не произошло. Вот. А куда уж выше? Достаточно в жюри сидеть и среди там 8 членов наблюдать со стороны, кто как что делает, каким образом производятся приемы такие или другие. Для того, чтобы оценить, понятно, что нужно очень много чего знать. Вот. Нужно, во-первых, скрупулезно разбираться во всей технике массажа, мануальной терапии. Мануальной тоже, потому что некоторые из массажных технологий, они предусматривают включение в программу, именно приемов, достаточно таких, выполняющихся с определенной целью. Что называется, разблокировать в кавычках суставы. Вот. Конечно, это все достаточно призрачное это явление, но действует на психику человека и позволяет в какой-то мере, улучшить его психическое самочувствие, психологию, воздействие, и так далее. Поэтому со стороны я вам хочу сказать, что со стороны чрезвычайно хорошо видно, как человек выполняет тот или другой прием. Вот, прекрасно видно, с какой он силой действует, правильно ли он становится, какая-то эргономика у него, и так далее, и так далее. То есть со стороны очень прекрасно можно оценить. Хотя кажется, что вот они ходят там взад-вперед, что они там оценивают. Все можно по чек-листам, можно все проанализировать и быстренько набросать планчик, кто хорош, кто не очень, какие приемы правильно использовались, какие нет. Например, я любитель юго-восточного направления, то есть по мне это различные тайские массажи, тайфуд, тайский массаж стопы, по которым я, собственно, провожу курсы. Японский массаж, юмэхо-терапия, это тоже мое. Аюрведический массаж, это вся техника с маслом. Точечный массаж, то, что касается точек, поскольку я очень благодарен в Казани Табеевой Дине Мухамедовне, то есть она была заведующей кафедрой иглорефлексотерапии в институте, Казанском институте усовершенствования врачей. Очень знающая женщина, такой терапевт глубокий, что называется, и знающий человек. Вот. Так что есть на кого равняться в этом мире. Что и вам рекомендую. Значит, всегда находить человека, ну, который бы служил вам опорой, который бы считался у вас, ну, непререкаемым, желательно авторитетом в данной области. Мы всегда являлись распространителями различных методик, наша школа. И поэтому многие школы работают именно по нашим методикам. Чем я очень рад и счастлив, чем и. Вот. Надо сказать, что многие годы, вот, работая в качестве врача мануальной терапии в санатории Кисловодск и здесь, преподавая в колледже, в двух сразу местах работая, да, значит, я еще успевал в летние периоды времени, когда у меня были, значит, летний отпуск, это июль или август месяц, а в колледже июль и август, раньше так было, вот, еще успевать ездить куда-то на выезд, то есть преподавали, я в частности преподавал в Литве, причем я это делал 19 лет подряд, с 1997 года. И вот 19 лет. 20-й раз хотел поехать, чтобы завершить уже эту эпопею, 20 лет преподавательской работы. Но тут меня сразил инфаркт. И поэтому уже дальше, ну и всякие известные события воспоследовали, почему меня перестали пускать из санатория за границу. Вот. Поэтому что, значит, и у меня была возможность сравнивать студентов наших, студентов Вильнюса, Литвы в целом. То есть я не знаю, как в Эстонии, как в Латвии, как там в других местах. Я хорошо знаю, как это дело обстоит в Литве. Вот. Так что много лет я туда ездил и, ну, скажем так, брал с собой и оформлял на них визы. Вот, и Татьяну Григорьевну Новицкую, и Подольскую Ирину Владимировну затем, и Елену Аркадьевну Безбородову. Это, собственно, вот те люди, с которыми мы научили Литву делать массаж. Ну, это, может, очень высокие слова, но методики все, собственно, все методики, они с усердием принимали на вооружение, они тщательно изучали, были очень благодарны, и мы тоже благодарны, и высшей медицинской школе Литвы, Вильнюса, значит, которые я однажды в одной из поездок фотографировал. Ну, вспомните, что я был все-таки фотолаборантом. Я наделал большое количество снимков и показал директрисе. Она была вообще полностью ошарашена. Она стояла и говорила: «Нет, таких фотографий мне еще никогда по моей школе не приносили. Давайте мне все ваши снимки нашей школы». Ну вот, понимаете, как получилось, что вот сложилось, что и фотолаборант, он пригодился. Здесь, ну, композиция фотографии, выбор какой-то мест, где сфотографировать тот или другой объект, или там медицинские какие-то аспекты. Ну, в общем, оказалось, что все это очень даже годится. Немножко, конечно, у них по-другому там, в Прибалтике. Вот. Конечно, отчасти лучше. Почему лучше? Ну, потому что 500 000 человек в Вильнюс. Это, конечно, больше, чем Кисловодск. Но меньше, чем вся Россия. Во много крат меньше. Или там Москва, предположим. То есть, ну, здесь невозможно это все сравнивать. потому что разные пропорции. Но в целом я должен сказать, что они довольно высоко развиты, ребята. Хотя, ну, такие же инвалиды по зрению, пожалуйста, там есть и бывшие полицейские, и капитаны кораблей, которые потеряли зрение и потом пришли в массаж. Вот. Так что зависит от степени чего? Интеллекта в голове. Чего там в голове у человека? Если он думает о том, как помочь другому, ну что ж, с этой целью он справится, я думаю. Если он знающий, если он ищущий, если он не теряет надежды, в любом случае.
1: Валерий Иванович, вот для нас, для студентов медицинского колледжа, всегда ваш кабинет и ваш, как говорили, волшебный шкаф ассоциировался с какими-то интересными медицинскими приборами. У вас всегда можно было что-нибудь интересное посмотреть, какие-то массажеры, какие-то другие приборы, которые могут помочь в работе, приобрести. Вот расскажите, пожалуйста, об этом. Как вы приобщали нас, студентов и слушателей курсов, к медицинской технике?
0: Здесь, опять же, я алаверды к тому, что уже говорил, собственно, поскольку на протяжении всей жизни у меня сопутствует моей медицинской деятельности и техническая деятельность. Поэтому я всегда стремился к тому, чтобы и студенчество, и медицинские работники больше занимались именно медицинской техникой. Имеется в виду та техника, которая предназначена для работы в домашних условиях, то есть без жестких ограничений по безопасности, как в физиотерапии это принято. Вот. Благо, спасибо Китаю, за последние годы распространилось огромное количество, приобрело хождение разнообразных медицинских приборов, которые абсолютно не нуждаются в подключении к сети 220 вольт, то есть абсолютно электрически безопасны для пациента. То есть даже при большом желании этого пациента вы не угробите. Вот. А что касается техники, конечно, я большой любитель медицинской техники. Но достаточно сказать, что в 1984 году в санатории работая, я собрал свой собственный прибор для целей рефлексотерапии. Назвал его там «Рефлекс 01», но не суть важно. Главное, что он содержит в себе все элементы для воздействия на биологически активные точки, причем в различных режимах. Затем возможно работать в режиме электростимуляции мышечной, то есть можно заниматься электростимуляцией мышц. Вот такой вариант приборчика физиотерапевтического, автономного, который можно взять с собой. И он у меня, между прочим, действует и поныне. Только недавно я для него организовал источник питания 12 вольт. Сам, собственно, собрал схему с повышением напряжения постоянного от обычного аккумулятора 18650 и довел ее до 12 вольт. И прекрасно этот приборчик у меня работает согласно моим схемам. Еще один из приборов, который мне довелось сделать, в котором я тоже большое участие принимал, прибор для вакуумного массажа. Известен многим моим студентам и курсантам. Туда я еще вмонтировал устройство для фототерапии, которое действует на расстоянии. То есть я могу пациенту дать пульт, и этим пультом он может регулировать разные виды света, которым можно действовать на кожу в ходе вакуумного массажа. Ну, например, если это противовоспалительная терапия, пожалуйста, можно включить красный свет. Если это зеленый спектр то, пожалуйста, будет депигментация кожи и так далее. То есть в зависимости от цвета будет выполняться то или другое предназначение этого приборчика. Китайцы не выпускают такого аналога моего приборчика. Собственно, я сам его родил, выненчил эту тему и собрал его. И все прекрасно работает в течение многих лет. Нашим массажистам заходят те же устройства вакуумного массажа. То есть это малогабаритный движок идет там, моторчик с помпочкой, которая работает на всасывание воздуха, аккумулятор небольшой. Вот это все устройство, очень компактное, оно очень функционально. То есть рекомендую такие приборчики закупать на Озоне, на Алиэкспрессе я обычно покупал. И затем делегировал нашим студентам или курсантам. Многие как раз-таки в этой теме. Приборы для вибрационной терапии, пистолеты разнообразные. Но здесь аккуратнее с применением таких устройств, потому что могут вызвать при применении в область ствола мозга. 15-я точка 13-го меридиана Ямэнь. Осторожнее. Затылочная область, то есть, пожалуйста, может вызвать и головокружение, и потерю сознания, и так далее. Пожалуйста, поясница, крестец вдоль позвоночника, но если на то есть показания, пожалуйста, что бы не сделать. Электростимуляторы различные, малогабаритные, пожалуйста, можно тоже использовать в качестве помощи массажисту после процедуры, там, предположим, какие-то нарушение, косолапость, предположим, в детском возрасте, у взрослого. Всегда можно найти после инсульта, предположим, какие-то нарушения двигательной функции. Всегда можно найти место применения этому приборчику. Вот. Ну и так далее, очень много. Главное, что это все, опять же, относится к разделу доказательной медицины. Я против того, чтобы, например, приходил человек с болью к так называемому остеопату или кинезиологу, ему перед воздействием этого специалиста делают укольчик небольшой. А вам делали укольчик? Да, мне сделали укольчик. Ну, проходите вот, значит, к доктору, проходите. И в результате оказывается, что при ближайшем рассмотрении этот укольчик был уколом дипроспана. А что такое дипроспан? Гормональный препарат. То есть он однозначно, эту боль, он ее уменьшит в значительной степени. А эффект будет отнесен за счет действий. Это уже медицина не относится к разделу доказательной медицины, извините. Поэтому что? Очень нужно во всем вот эти тонкости, они очень важны. И на этом пути применения техники в медицине желаю достижений.
2: Валерий Иванович, огромное спасибо вам за такой интересный рассказ. Ну а я, в свою очередь, хочу поздравить всех причастных с Днем медицинского работника и пожелать вам высоких достижений в вашей деятельности. До новых встреч на Радио ВОС.
3: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
4: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
3: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
4: Выход из транспорта. Кнопка.
5: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
3: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
6: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам ходит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
3: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
7: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru.
8: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Рубцовске впервые прошел чемпионат по шоу-дауну в рамках марафона «Силы России». Проект Нижегородской областной организации ВОС стал победителем конкурса «Православная инициатива». Ханты-Мансийская РОВОС получила субсидию на завершение строительства инклюзивного спортивного клуба. В Италии завершился чемпионат Европы по велоспорту «Тандем» с участием российских спортсменов. Педагоги Московской школы-интерната для слепых стали победителями конкурса дидактических игр. В Балакове прошла встреча по мобильной грамотности для незрячих пользователей. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! 15 июня в Рубцовске Алтайского края впервые прошел чемпионат по настольному теннису спорта слепых шоу-дауна на базе рубцовского предприятия «Рассвет». Мероприятие состоялось в рамках всероссийского спортивного марафона «Сила России», организованного сторонниками партии «Единая Россия». В соревнованиях участвовали 10 спортсменов из рубцовской местной организации, 6 мужчин и 4 женщины. Среди мужчин первое место занял Евгений Сергеев, второе – Игорь Беляев, третье – Денис Афонин. Среди женщин победила Агния Петрова, второе место – у Ольги Ковальчук, третье – у Галины Нестеровой. Все участники получили грамоты, победители – кубки. Нижегородская областная организация ВОС впервые участвовала в конкурсе «Православная инициатива» и стала победителем. Уже состоялось первое мероприятие – тренинг для тренеров, где активисты общества, председатели и секретари местных организаций учились правильно и безопасно сопровождать незрячих, в том числе в храме. Одна из участниц, много лет помогающая незрячим, призналась, что даже для нее нашлись новые полезные уточнения. Теперь активисты смогут обучить волонтеров из числа прихожан, и помогать незрячим станет гораздо больше людей. Ханты-Мансийской региональной организации ВОС выделена субсидия от администрации Нефтеюганска на реализацию социального проекта «Расширяя возможности». Сумма поддержки составила 500 тысяч рублей. Проект защищал председатель организации Петр Носов. Напомним, 3 года назад администрация города передала организации здание бывшего заброшенного тира, и ВОС последовательно его восстанавливала. Газ, вода, ремонт, фасад, вентиляция – за всем этим стоит колоссальный объем работ, и сегодня они идут к завершению. На выделенную субсидию закупят и установят специальные поручни, оборудование и мебель. Проект адресован детям с инвалидностью, в первую очередь незрячим и слабовидящим. Открытие клуба состоится в Международный день инвалидов. В Италии завершился чемпионат Европы по велоспорту «Тандем на шоссе». Российские спортсмены Всероссийской федерации спорта слепых показали следующие результаты. В групповой шоссейной гонке Кирилл Кийский с ведущим Сергеем Ферсановым занял 8-е место. Марина Данилова с ведущей Дарьей Гордеевой также 8-е место. В индивидуальной гонке на время Марина Данилова стала 7-й, Кирилл Кийский – 9-м. С 6 по 7 июня в Москве завершился конкурс методических разработок дидактических игр «Читаем и играем 2026». Организатором выступила Московская городская организация Общероссийского профсоюза образования. В конкурсе приняли участие более 700 педагогов из 127 детских садов Москвы. Педагоги школы-интернат номер 1 для обучения и реабилитации слепых Юлия Яшина, Светлана Сорокина и Елена Багрянцева стали победителями. Они разработали дидактическую игру «В гости к солнышку», вдохновленную словацкой народной сказкой в обработке Маршака. Победители получили дипломы и денежные гранты на создание своей игры. Лучшие работы будут опубликованы в сборнике методических материалов. В Балаковской местной организации ВОС прошла встреча тренера по мобильной грамотности с презентацией курса «Универсальный мобильный помощник». Проект реализуется Нижегородским центром Кабирата при поддержке ПАО «Мегафон». Тренер Ольга Поимцева рассказала, как современные технологии помогают незрячим преодолевать трудности и расширять возможности. Участники узнали о программе курса, управление жестами, звонки, мессенджеры, поиск информации, распознавание документов. Гости выполняли практические задания, строили маршруты, подключали телефон к весам и распознавали чеки. Встреча прошла в формате живого диалога. И коротко о других событиях. 14 июня активисты Добрянской местной организации ВОС приняли участие в 20-м открытом легкоатлетическом пробеге памяти Панчихина. Они прошли дистанцию 2,5 километра по скандинавской ходьбе. 15 июня председатель Вологодской РОВОС Ольга Мединцева приняла участие в заседании межведомственной рабочей группы по организации доступной среды под председательством заместителя губернатора. Рассматривались вопросы адаптации жилых помещений и реализации проекта по адаптации жилья для ветеранов специальной военной операции. 10 июня состоялся рабочий визит председателя Центрального управления Белорусского товарищества инвалидов по зрению на предприятие «Светоприбор». В ходе встречи было отмечено укрепление дружеских связей с Всероссийским обществом слепых и развитие сотрудничества. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых. Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог». Непростой разговор. Валентина Тюгашова. «Путь принятия».

0: Стихотворение «Особенные дети» читает автор Алексей Лепашов.
1: Любой ребенок лучший на планете для любящих родителей своих. Он словно тонкий яркий лучик света, тьму туч преодолевший грозовых. Бывают и особенные дети, которых дарит тем из нас Господь, кто верит в чудо, все лишения терпит и в будущее светлое ведет. Обманывать таких детей не смейте. Старайтесь быть для них на высоте. Они совсем не овощи, поверьте, а прямо скажем, фрукты еще те. Те, кто готов вести пустые споры о нужности особенных детей, считаю я, за эти разговоры вы недостойны звания людей. Особенный ребенок очень хочет опору в жизни для себя найти и чувствовать защиту днем и ночью от разных катаклизмов на пути. Для деток этих так нужна надежда, уверенность, что в самый трудный час семья их обязательно поддержит, не бросит, не обманет, не предаст. Почаще улыбайтесь, стройте глазки, дарите детям больше добрых слов, купайте в море нежности и ласки, вселяйте в души детские любовь. В моей семье особенный ребенок живет уже достаточно давно, хоть может и это и совсем не скромно. Мой Дима самый лучший, все равно.
0: Когда в семье рождается ребенок, это, как правило, всегда счастье. А когда ребенок рождается неожиданно, и тебе уже к 40, и семья существует более 20 лет, и уже взрослая дочь, и все кажется стабилизировалось, и никаких новостей быть не может, и вдруг такой Божий дар. Понятно, что у человека сначала наступает шок. Почему, как, а что дальше? А потом приходит безусловное счастье. И так было в семье Лепашовых. С этой семьей меня связывают долгие партнерские отношения и, смею надеяться, дружеские тоже. Мы с Ольгой Валерьянной партнеры. Будучи директором библиотеки, я и она заместителем директора Тифлоцентра в Самаре проводили массу разных мероприятий, придумывали и все делали для того, чтобы жизнь незрячих была веселее, лучше, интереснее. Вторая партнерская линия – это мы участники команды в КИСИ. Сначала это был самарский мозай, потом самарские горчишники. И, конечно, нас связывают общие воспоминания и много общего. И когда в семье у Лепашовых родился ребенок, я, наверное, одна из первых сказала, что это Божий дар, и это прекрасно, и лучше быть ничего не может. Ольга Валерьяновна, можно я буду вас называть на «ты»?
2: Можно «ты» без отчества.
0: Расскажи, пожалуйста, как произошло такое чудо? Что оно изменило в жизни?
2: Ну, это действительно было чудо. Димка родился чуть раньше срока, практически под Благовещение, да, мы это все восприняли как благую весть, все здорово. Но потом выяснилось, что помимо радости у Димки есть небольшой набор врожденных заболеваний. Да, наша любимая папина катаракта врожденная, на что и сказал мальчик. Мальчику вообще по жизни легче, и как-то, ну, мы даже не расстроились по этому поводу. Ну, видит и видит, да, зрение было неплохое. Прогнозы были, что он сможет даже учиться в общеобразовательной школе, не напрягаясь. Тут все хорошо, но второй диагноз был у нас похуже, это был врожденный порок сердца. Но тоже порок операбельный, порок не страшный, и, в принципе, с этим пороком живут много-много лет, и, как мне сказали, даже прыгают с парашютом. С этого начался наш путь принятия, смешанных чувств, радости от того, что такой человечек, он копия-муж, то есть он не то что внешне копия, вот прям, ну, как будто на ксероксе. По всем повадкам, по поведению, вот кто Алексея знает, да, у него есть характерные какие-то манеры, когда он радуется, когда он думает. Димка делал все абсолютно точно так же. То есть страх вот от его каких-то врожденных заболеваний, он полностью перекрывался радостью от того, что растет такой человечек, что он, в принципе, у нас уже в 4 года хорошо читал, считал вообще, я не знаю, там он точно не до 1000, гораздо больше. Ему математика вообще нравилась. И он говорил, что я получу Нобелевскую премию по математике в 4 года. Я говорил, Дима, Нобелевской премии нет по математике, ее не дают, он сказал, что мне дадут. То есть уверенный такой в себе был человечек.
0: Ты назвала границу 4 года. И что потом?
2: Когда Зимке было 4,5, нам нужно было делать очередную операцию по коррекции порока сердца. Мы ее должны были сделать, и в следующий раз только в 18-20 лет, когда уже вырастет сердце, и потребуется замена клапана, поскольку он искусственный, и он не мог расти. И операция прошла успешно, и восстановился он очень быстро после операции. То есть через сутки меня отдали уже в палату. И тут началось что-то невообразимое, то есть резкое ухудшение состояния здоровья. Не буду вдаваться в медицинские подробности. Это было связано с кишечником, с его индивидуальной реакцией на антибиотик. Как потом выяснилось уже, потому что врачи бегали реаниматологи, никто не понимал, что с ним происходит, почему ему становится все хуже и хуже. И в итоге это привело к тому, что в ночь с 18 на 19 октября 2015 года, я никогда не забуду эту дату, естественно, у него остановилось сердце. Просто у меня на руках у него остановилось сердце, прибежали реаниматологи, забрали. Потом кома 3 суток, отек мозга, голова была как лампочка. Бесконечные консилиумы, врачи говорили, что 99,9%, что он просто не выживет. Но он выжил, он не за этим пришел в этот мир, чтобы умереть так быстро. Но он пришел к нам совсем в другом состоянии. То есть, да, по глазам это тот же Димка, он все понимает, он всех узнает. Но он полностью стал обездвижен, то есть он превратился в грудничка. У него отключилось все, кроме дыхания и глотания, так скажем, да, из всех вот функций. То есть у него все остальное отключилось. Врачи сказали, что если за полгода восстановится, то вероятность того, что все будет хорошо, она еще есть. Как это произойдет, никто не знал, поэтому мы каждое утро просыпались и ждали, что сейчас Димка скажет: «Мама, папа, доброе утро», он картавил у нас. Но доброе утро не случилось ни через полгода, ни через год, ни через уже 10,5 лет. Сейчас мы понимаем, что этого доброго утра, такого, какого мы ждем, его не будет никогда. 5 лет, наверное, назад, вот эту дату я не помню, его признали, если правильно, да, говорить, нуждающимся в оказании паллиативной помощи. Если проще, то присвоили паллиативный статус, этим самым врачи расписались в том, что сделать уже ничего нельзя, и лучше не будет никогда.
0: Я понимаю, что такой статус принять было очень сложно. И даже то, что случилось на 5-м году жизни, тоже нужно было преодолеть. С чего началось это преодоление и это принятие? Как проходило? Потому что я понимаю, что далеко не каждому дано принять ситуацию так, как приняли ее вы. То есть вы вернулись к обычной жизни. Вы начали работать, Алёша не бросал, а ты продолжила. Ты получила новое образование, ты получила новые связи и общественные, и личные. Смогла найти в себе силы, чтобы продолжить жить дальше в полную силу, имея такого сложного ребенка.
2: Ну, началось все как у всех. Мы сначала искали, конечно же, врачей. Искали ту волшебную таблетку, того доктора, который нам скажет, что вот надо сделать, ну что, операцию, да, сейчас что? Все же надеются, можно чип какой-то в голову поставить, да? Ну, вдруг, то есть мы искали эту волшебную таблетку, как абсолютно все это делают, ну, надеясь на какое-то чудо, возили его. Когда мощи святых привозили, прикладывали к мощам. То есть делали все вот хаотично и, так скажем, беспорядочно. Потом из этого всего хаоса мы начали выделять те вещи, которые действительно ему помогают. Да? Ну, то есть там массаж. Да, массаж помогает, значит, массаж мы оставляем. А вот это нам не помогает, ну, скажем, там, азакерит, да? И возить, таскать его куда-то там, мучить на машине, себя, его, ловить инфекции. Мы эти все занятия просто стали потихонечку прекращать. А дальше, наверное, я просто помню, что и вот когда все это случилось, я принесла Димку домой. И какое-то время я в своей речи говорила: «Мой Димка и Димка». То есть вот насколько вот это ужас, да, вот в голове был, что я где-то там на каком-то своем бессознательном уровне разделяла этих двоих детей. Ну, с месяц точно было. Потом я думаю: ты сошла с ума? Тот Димка твой, а этот чей? Этот не твой? Да, другой. Совсем-совсем не такой, как был. И вот это, наверное, был первый шаг, да, как мы говорим, торг. Ну, в принятии есть много этапов. Вот этап торга мы просто проскочили. Я вообще не торговалась ни с собой, ни со своей совестью. Не обвиняла врачей. Не было у меня этого абсолютно. Потому что я понимала, это не была врачебная ошибка. Я сразу хочу сказать, это был врачебный подвиг. то, что он остался жив, это только благодаря тем врачам, которые, ну, до последнего сказали, что мы поборемся. Потому что вероятность выжить, ну, скажу честно, что вот с этим диагнозом, который приключился с ним, в Самарской области до этого не выживал никто. Мало того, что это очень редко, это очень тяжело диагностируется, как правило, диагностируется уже, когда это все поздно. Поэтому это был врачебный подвиг, и я не торговалась, чтобы было, если бы было так. Нет, такого не было вообще. Но отрицание того, что это происходит со мной, это было, это безусловно. И вот первый, наверное, шаг был, когда я в своей голове, ну, как-то уяснила, что, да, тот Димка и этот Димка, это один и тот же Димка, это мой ребенок, и я его, несмотря на это, точно так же люблю. Вот нету такого, что я теперь вот из-за того, что он лежачий, не говорящий, что я его не люблю. Нет, я люблю его точно так же. Но да, он снова стал грудничком. Мы же любим грудничков, они же не держат голову, не говорят. Это был первый этап. Потом у нас в семье выросла взрослая, осознанная дочь. На тот момент ей уже было 20, получается, 4 года. И она первая, наверное, сказала, что ну все хватит, давайте просто будем учиться жить. Да, вот так вот. Ну так случилось у нас, мы будем жить. И мы поехали, Димка очень любил ездить, ну и сейчас любит, как выяснилось, на теплоходе. Мы просто взяли путевку на теплоход и поехали в Нижний Новгород всей семьей. Вот с ним, с таким, на руках, там страшно, не страшно. И первый раз, когда мы зашли на теплоход, за, получается, полтора года он первый раз улыбнулся. То есть мы все-таки смогли разбудить эмоции, которые уснули вместе с ним. То есть это была первая эмоция. Мы поняли, что мы движемся туда, куда надо. И теперь каждый год мы ездим на теплоходе. И каждый год вот этот воздух, это ощущение, ну, его какого-то, да, внутреннего праздника приносит какие-то небольшие плюсики. Но небольшие, их незаметно постороннему глазу, их заметно только изнутри. Потому что меня часто спрашивают, Оль, ну лучше стало? Ну, в общем понимании нет. То есть не встал, не пошел, не заговорил. Ну, какие-то моменты, вот именно микро-микро, которым надо учиться радоваться, если мы говорим про то, что мы дальше будем жить. А чтобы жить и радоваться, надо на самом деле две вещи. Просто жить и просто радоваться. Это истина, которую я тоже поняла, да, благодаря своему ребенку. Ну, естественно, были слезы, было обидно, потому что была перспектива карьерного роста в обществе слепых, что говорить, да, я отучилась в реакомпе. Ну, жизнь вообще как бы была достаточно стабильна. Была перспектива выхода на работу из декрета, и у меня уже готовились документы на очередное повышение на моей работе. Я сейчас понимаю, насколько все это вообще где-то в другой жизни, и, может быть, оно мне даже и не надо. И в какое-то утро я проснулась, просто Димку взяла на руки, и вот эту фразу я ее сейчас говорю всем в процессе своей работы. Сейчас я работаю психологом в хосписе в детском нашем самарском. И я говорю абсолютно всем мамам, что не надо оплакивать живого ребенка. Ребенок жив, ребенок с тобой, он улыбается, он реагирует, он узнает всех близких. Не надо его оплакивать. Для слез время придет, к сожалению. Паллиативный статус – это еще и принятие того, что ты понимаешь, что тебе придется похоронить своего ребенка. По-другому не бывает. То есть это то, через что придется еще нашей семье пройти. Никто не знает, когда это случится. Мы все делаем для того, чтобы оттянуть это время. То есть никто не торопит. Мы абсолютно его любим, в абсолютном принятии, что он такой. Благодаря ему, ну, это точно, наша семья стала гораздо дружнее. Мы перестали обращать внимание на какие-то мелочи, ну, на которые обычно обращают внимание. Мы живем, вот реально живем здесь сейчас. С утра проснулись, улыбнулись. Папа пошел на работу, я Диме говорю, так, у нас сегодня с тобой много работы, работаю я с ним, ну, либо он рядом со мной сидит или лежит, либо он у меня на руках. Если у него плохое настроение, то мы работаем с ним на руках. Я его называю главный психолог хосписа, я так его помощник только. И вот, наверное, благодаря такому отношению к жизни, что мы просто ее приняли. Да, она такая, ни хорошая, ни плохая, ни хуже, ни лучше. Что-то стало в ней, безусловно, хуже. Но что-то, как это, может быть, не странно покажется, стало и лучше.
0: А давай посмотрим, какие есть возможности социальные, медицинские. Кто предлагает помощь? Вряд ли назвать, но хотя бы понять, куда сделать первый шаг, кроме как общения с врачами.
2: Тут очень сложно сказать, куда надо обращаться. Это зависит от региона. В нашем регионе это благотворительный фонд «Явита». Я могу его прямо назвать. Это фонд, единственный в Самарской области, который оказывает всестороннюю помощь всеми с паллиативными детьми.
0: А как вы его нашли, этот фонд?
2: Мы его нашли совершенно случайно. Директор фонда, тоже мама ребенка с неизлечимым диагнозом, до создания фонда она проводила такую акцию «Дед Мороз в каждый дом». И просто нам позвонили с детского реабилитационного центра, куда мы ходили на реабилитацию. Ну и они тоже сказали, что есть такая мама, что она организует вот такую акцию. И можно ли дать мои контакты? Всего-навсего она пришла, тоже Ольга, пришла с Дедом Морозом, со Снегурочкой, с подарками. С 19 на 20 год было. То есть первый раз в наш дом пришел Дед Мороз к такому ребенку с программой, с хорошим настроением. Заставили маму читать стихи. Ну, поскольку, да, сын не может, значит, мама читает. Мама водила хороводы. То есть вот этот глоточек немножко какого-то смеха, Нового года, праздника. Да. А потом, где-то месяца через два, она мне позвонила и сказала: «Оль, ты знаешь, нашелся очень хороший человек, который готов организовать благотворительный фонд. Документы там в стадии оформления, как будет все оформлено, я буду рада, если вы согласитесь быть подопечными этого фонда». То есть мы пришли вот так. Сейчас, безусловно, сейчас везде реклама, сейчас во всех соцсетях, и сейчас фонд «Евита» не знает у нас, наверное, только ленивый, в принципе, в области, потому что это и телевизионные программы постоянные. И что самое немаловажное, мы наконец-то добились того, говорю «мы», потому что, да, наш детский хоспис «Вкус жизни», учредителем его является благотворительный фонд «Евита». То есть я работаю в хосписе, но фонд – это тоже мы. Врачи стали, если рождается такой ребенок, давать наши контакты. То есть это очень важно, потому что подхватить маму вот на том этапе, ну, ведь одна из целей, чтобы не отказались. И за время существования нашего фонда от таких тяжело больных детей не было отказов. То есть мы помогаем сразу на этапе, когда вот это все случилось, когда поставили диагноз, и когда семья не понимает, что делать, и что греха таить. Очень многие медицинские работники, родственники говорят: сдай в специальное учреждение и не порть себе жизнь. Как сдать, в моем понимании, да, это ты купил бракованную вещь, ты принес ее и сдал, она мне не нужна. Но ребенок — это не вещь, поэтому это самое страшное предательство — отказаться вообще от ребенка, от больного и подавно. Потому что, ну, у них и так век недолгий, будем честными, да, а в соцучреждениях он гораздо короче. Как потом жить, понимая это, ну, это уже на совести тех, кто не справился, отдал. В любом случае, без осуждения, если человек чувствует, что он не может, но он отказывается. Но мы делаем все, чтобы подсказать, что можно жить и так.
0: Что подсказать надо, чтобы она поняла, что жить с таким вот сложным ребенком можно полноценной жизнью?
2: Первое – это понять, что даже с таким ребенком жизнь не останавливается. У нас раньше от фонда, сейчас Минсоц Самарской области финансирует услугу няни.
0: То есть Министерство семьи, демографии и социальной политики Самарской области финансирует няню. Это очень здорово.
2: То есть это в зависимости от тяжести ребенка, от, ну, скажем, одна мама воспитывает или семья, есть ли помощники, там различное количество часов в месяц. Но это нормальное количество часов, чтобы мама вспомнила, что вообще существует жизнь. Походы в театр, пожалуйста. Походы на дни рождения, на юбилеи, на праздники, пожалуйста. То есть няня приходит, это для семьи абсолютно бесплатно. Потом понимание того, что у нас даже программа есть в фонде, которая называется «Ты не один». Это самое главное в этой ситуации, когда ты в шоке, а в шоке любой, да, никто не ждет, чтобы родился ребенок-инвалид. Любой ребенок-инвалид, тем более с тяжелыми множественными нарушениями развития. Или чтобы случилось что-то, да, у нас есть детки после аварии, но все бывает в этой жизни. Никто, к сожалению, ничего не застрахован. Это тоже еще одно понятие, принятие, которое пришло. Что ты живешь, ты думаешь, что от тебя что-то в этой жизни зависит, дергаешься, что-то там планируешь, а потом приходит момент, когда ты понимаешь, что а вот сейчас от тебя ничего не зависит. Просто принять и жить дальше. Вот. Потом что у нас еще? Лечебное питание — это очень дорогостоящая вещь, которая необходима нашим детям. Наши дети не могут есть обычную еду. Она у них просто не усваивается. И на первоначальном этапе вот семьи, которые до фонда, да, вот как наша семья, ну, у нас просто все средства, все абсолютно уходило на покупку этого лечебного питания. Ну, потому что в 21 веке, чтобы твой ребенок умер с голоду, ну, это никому не придет в голову. Потом нас подхватил фонд, и, безусловно, они закрыли, ну, огромную статью в бюджете нашей семьи.

0: бесплатные массажисты раз в квартал, абсолютно от фонда опять это, да, у нас бесплатный массаж, у нас занятия с нейропсихологами, с логопедами, специалистами АФК, проводится диагностика. То есть это групповая диагностика, выезжают специалисты, каждому ребенку осматривают и решают, что конкретному ребенку надо, какие занятия. Это занятия тоже за счет средств хосписа, за счет средств грантов, фонда президентских грантов. Но специалисты оплачиваются, для семьи это тоже бесплатно. Расходные средства, ну, различные, которые нужны при более, так скажем, сложных поражениях, чем у Димы. Часть выдает, конечно, государство, но когда государство не выдает, это тоже очень важно понимать, что есть организации, которые поддержат, и ты опять один на один со своей проблемой, со своей бедой не останешься. Есть чат, где что-то случается вот в моменте, а у нас температуру сбить не можем. И обязательно там проконсультируют, какой препарат можно, исходя из состояния ребенка. То есть это тоже очень важно в моменте не напугаться, а помочь максимально, насколько можно. У нас врач-диетолог, который корректирует лечебное питание, ну, либо смену одного на другое, либо увеличение, уменьшение объема в зависимости от роста и набора веса ребенка. То есть это целая огромная-огромная работа, которая ежедневно ведется буквально 24/7, и которая помогает семьям понять, что жить можно. Я долго пыталась вывести формулу принятия. Ведь чтобы понять, принял ли человек или нет, надо понять, а что такое вообще принятие. И нигде, ни в одной литературе вот нету четко. Просто есть принятие. Ну, это просто как вот есть сахар, сколько ни говори, сладко не станет во рту. И я вывела такую формулу, что принятие – это когда ты начинаешь рядом со своим ребенком, любя своего ребенка, жить свою жизнь. И вот тогда можно сказать, что у тебя есть принятие. Когда ты понимаешь, что ты можешь работать. Может быть, не на той работе, на которой ты работала. Может быть, не полный день. В каком-то удобном тебе графике. Но ты понимаешь, что ты можешь работать. Ты понимаешь, что ты можешь отдыхать вместе с ребенком. Или договариваясь с няней, чтобы она осталась с ребенком. Есть у нас семьи, которые просто на сутки едут и снимают отель. И просто муж с женой отдыхают в хорошем отеле. Просто вспоминают, что они просто муж и жена. То есть не папа, мама особенного ребенка, а просто, да, люди, которые едут, отрываются в спа везде, там, ну да, в хороших отелях. Это все включено. И это новый глоток к принятию, глоток к жизни, к тому, чтобы вернуться и опять с новыми силами, с новыми ресурсами дарить свою любовь и заботу своему ребенку.
1: Что бы ты хотела сказать, вот просто в двух словах, может быть, кому-то самое важное?
0: Самое важное. Не задавайте себе никогда вопрос, за что мне это? На него ответа нет, и это путь в никуда. Перефразируйте его, для чего мне это? И увидите, для чего это дано. Для того, чтобы понять, насколько рядом с вами хорошие люди. Может быть, для того, чтобы найти в себе какие-то ресурсы, о которых мы даже и не подозреваем. Просто поменяйте немножко в своей голове вопрос и ничего не бойтесь. Дорога в 1000 шагов начинается, как ни странно, с первого шага. Просто нужно сделать этот первый шаг без страха, без боли, и все будет хорошо. Нет ничего такого, с чем бы человек не мог справиться.
2: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».
3: Свободное плавание.
4: Цикл передач, посвященных году единства народов России. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Центема Бойко, а в гостях у нас гость из Бурятии Лудуб Ачиров, музыкант. Я думаю, что вполне может представить культуру народов Бурятии. Именно этой программой мы начинаем цикл передач, посвященных народам России, так как 2026 год президентом России Владимиром Путиным объявлен годом народов России. Здравствуй, Лудуб.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
4: Позволю себе называть Лудуба, наверное, на «ты», потому что знаю его с самого детского сада, так скажем. По-моему, тебе тогда было 3 года.
5: Да-да-да, очень-очень давно.
4: Я думаю, что Лудуб, конечно, достойно

0: может представить народ Бурятии. Расскажи нам, пожалуйста, Лудуб, о своей родине. Вот как ты ее представляешь, что она для тебя вот именно в твоем понимании?
1: Ну, во-первых, конечно, Бурятия — это то место, где я родился, то место, где я провел детские годы, то место, куда я всегда люблю возвращаться. Для меня это такое место, откуда я всегда черпаю силы, вдохновения. Там мои друзья, там мои родственники. То есть именно то, кем я являюсь, это в большой части это как бы является вот то, что я именно из Бурятии, то, что я именно бурят по национальности. И, конечно, для меня это имеет огромное значение. Я всегда говорю, что я из Бурятии, я всегда говорю, что вот я оттуда, и в музыке, и в творчестве я этот как бы след всегда именно несу и как бы пропагандирую. Вот поэтому для меня это очень такое значимое, огромное место, и мне всегда туда приятно возвращаться.
0: Ну и Лудуб, очень много в твоем творчестве песен, посвященных родине, Бурятии, местам Бурятии, да?
1: Да, конечно, и районам, в частности, вот откуда, вот, допустим, мой отец, он из Кижинецкого района.
0: Что бы мы сейчас могли послушать из твоего творчества, посвященного именно родине?
1: В 2023 году, когда было столетие республики, я написал песню совместно с поэтессой, с Туяной Лыгденовой. Песня называется «Любимая Бурятия моя». Вот. Это такая джазовая баллада. Она есть и в двух вариантах, и на русском, и на бурятском языке, где я попытался именно выразить всю любовь, всю теплоту к своей родине. И эта песня, она исполнялась на юбилее Бурятии в Театре оперы и балета в 2023 году. И мне бы хотелось представить вот эту песню именно как то, какие чувства я испытываю к своей родине. То есть некое приношение, что ли, родине. Поэтому я бы хотел представить эту песню.

0: Спасибо большое, действительно, очень красивая песня. И, конечно же, наша родина Бурятия, хотя я родилась недалеко от Бурятии, это дальше на восток, это Забайкальский край, Гинский автономный округ тогда был. И только с 7 лет я приехала жить в Бурятию. Ну, конечно же, уже и Бурятия для меня тоже стала очень близкой. И к тому же мы можем сказать о том, что бурятский народ проживает на территории почти всех регионов России, но основной такой это Забайкальский край, где есть Агинский бурятский автономный округ и в Иркутской области Усть-Ордынский округ. Ну и, конечно же, сама Республика Бурятия. И, конечно же, жемчужиной нашей родины является озеро Байкал. Скажи, пожалуйста, Лудуб, есть ли в твоем творчестве что-то, посвященное этому озеру, которое называют Священным морем?
1: Да, конечно. И вообще у меня особые отношения именно с Байкалом в том плане, что вот даже мое имя Лудуб, оно с тибетского, если как бы переводить. То есть это как бы Нагарджуна, а Нагарджуна — это повелитель нагов, а наги — это божества и хозяева воды. То есть у меня вот в таком, в глубинном значении есть огромная связь с Байкалом, и мне даже один лама говорил, что для меня полезно ходить по берегу моря или озера и слушать волны, и таким образом напитываться вдохновением, какими-то впечатлениями, ощущениями. И в моей личности вот стихия воды, она, конечно, тоже огромное значение занимает. А что касаемо музыки, да, есть такая песня, называется «Дикие волны Байкала». Я написал ее на текст нашего бурятского тоже поэта Владимира Питонова. Она давно была достаточно написана, в 2012, кажется, году. Вот, ну, как мне кажется, она довольно искренняя и проникновенная. И там именно сам текст очень-очень-очень классный, потому что он сам как бы там вырос на побережье Байкала и очень так с любовью, с трепетом, с нежностью вспоминает эти моменты, и я попытался это отобразить в своей музыке, в песне.

0: Да, спасибо большое. Действительно, такая ностальгия. Сразу очень хочется побывать на Байкале, где я давно не была. Основная религия бурятского народа — это буддизм. А для тебя, я знаю, что, Лудуп, этот буддизм, он особенно близок. Расскажи, пожалуйста, об этом.
1: Да, особенно близок, потому что, во-первых, мой отец, он является буддийским священнослужителем. И, во-вторых, я всю жизнь прожил около Иволгинского датсана. Это крупнейший буддийский храм в России, самый главный храм, то есть вот эта вот буддийская традиционная церковь, это большая организация, в которую входит очень много храмов по разным районам Бурятии, также и в разных городах России. И я как бы всю детство часто ходил на богослужения, я очень с многими монахами знаком, очень хорошо знаком, очень плотно общаемся вот с Хамбаламой, с главой буддийской традиционной церкви России. Вот. И, конечно, я стараюсь соблюдать вот эти буддийские принципы основные, то есть не причинять вред живым существам, да, то есть это самый главный именно принцип, чтобы как бы не причинять вред, то есть не делать ничего плохого, вот, и тогда вот ты сможешь как бы вот обрести хорошее рождение, и самое главное, к чему в буддизме стремятся, это, конечно, выход из кольца сансары, чтобы выйти из этого круга страданий, чтобы прийти к этому состоянию Будды. И я по возможности стараюсь эти принципы как-то соблюдать в своей жизни, какие-то заветы тоже держать в голове. И, конечно, вот молитва, она помогает. Когда вот ты, допустим, молишься, у тебя успокаивается разум, успокаивается мозг, как-то становится спокойнее вот это твое мышление. И иногда вот я просто сижу и держу там в руках четки и как бы...
0: Медитируешь.
1: Да, читаю, да, вот мантры, которые знаю. Я как бы знаю не то чтобы много, но вот это мне вот помогает даже в большей степени с психологической точки зрения, потому что это тебя успокаивает. Поэтому буддизм действительно это очень важная составляющая и бурятского народа, и бурятской ментальности, я считаю.
0: Лудуп, я знаю, что в твоем творчестве есть тоже вещи, которые посвящены буддизму. Можем это послушать?
1: Есть вещи, которые я посвящал датсанам, буддийским храмам. Есть мантры, которые я перепевал, именно делал на них аранжировку в таком ключе. Но здесь бы я хотел выделить для себя песню, которая называется «Этикил Хамбым Бурят». Это песня, посвященная 12-му Хамбаламе Даштаже Этикилову. Это большой феномен вообще мировой науки и религии, потому что это человек, который смог сохранить свое тело нетленным, пробыв 75 лет под землей. Автор из внутренней Монголии, которого зовут Хук Жилту, он написал стихи про вот этого удивительного человека. И на одной из конференций, посвященному феномену Хамбаламе Этикилову, эта песня была исполнена. Вот, и я бы хотел показать именно вот эту песню.

0: Да, Лудуб, и мы с тобой знаем, что в целом творчество народное и бурятское почитает природу, предпочитают родители, род свой. И я точно знаю, что об этом есть что сказать тебе.
1: Да, конечно, именно почитание родителей, почитание старших — это огромный, именно, как сказать, огромный пласт нашей культуры. Например, мы всегда называем родителей и старших на «вы», то есть через вот это вот почитание. Например, когда празднуется праздник первого месяца, Сагансар, всегда вот поздравляют старшие, вот, например. И мы к ним всегда вот ездим в гости, именно проявляя вот это вот почитание, уважение. Да-да-да, это очень вот это вот... почет именно к старшинству, вот ко всему, это важная составляющая нашей культуры, скажем так.
0: Да, раз уж коснулся Сагалгана, Нового года, расскажем о том, что в Республике Бурятия Новый год встречают по лунному календарю, по восточному. И в этом 2026 году, 18 февраля, в Бурятии встречают Новый год. И поэтому я думаю, что мы в честь этого события можем тоже послушать песни, которые есть у тебя на эту тему.
1: У меня есть произведение, посвященное этому. Я думаю, здесь будет уместно поставить, думаю, все-таки инструментальную композицию, потому что песен уже будет достаточно много. И у меня есть композиция, которая так и называется «Сагалган». Это произведение для Маринхура. Оно тут тоже было достаточно давно написано. Мне просто понравился, скажем так, понравилось именно ощущение праздника, когда собирается много людей, когда готовится много национальной еды, в частности, бузы, да, когда люди собираются, поют песни, ездят друг к другу в гости. Такое вот единение, и я написал вот такое вот сочинение, где просто пытался отразить этот теплый уют, теплую вот эту домашнюю атмосферу. Вот. Так поэтому послушаем произведение, которое называется «Сагалган».

0: Ну и, конечно, говоря о Сагалгане, мы не можем не сказать о национальных блюдах. Ты уже упомянул наши бузы. Расскажи нам, пожалуйста, вообще, на чем основывается национальная кухня бурят?
1: Вообще, конечно, поскольку раньше вот мы были кочевники и разводили животных, то это основной, конечно, рацион — это мясной и молочный рацион. То есть очень много блюд из мяса и из молока. Бузы — это такое, да, самое такое праздничное блюдо. Вот, кстати, интересный факт, что на Сагалгане их надо делать в огромном количестве, несколько тысяч, то есть для гостей. То есть хорошая вот хозяйка, да, как бы она может сделать там 1000, там 2000 буз. А так, конечно, много, много всего, то есть блюда из баранины, из говядины. Супы у нас есть офигенные, там бухлёр — это вот суп с лапшой и с мясом, да, там. Из таких более вторых блюд, там всякие хушуры, такие вот как чебуреки, такие блюда. То есть из таких вот, допустим, молочных, да, ближе к молочному, там, десертам, там, саламат, то есть такие вот разные блюда. У меня сейчас почему немножко затруднение вызывает, потому что немножко смешивается с монгольской кухней.
0: Она немножко отличается. Она близка, но что-то чем-то.
1: Да, некоторые немножко есть отличия. Например, вот у монголов есть такое необычное блюдо, называется банштеце. Это пельмени, которые варят, допустим, в монгольском чае. Это такое очень необычное блюдо, и тут надо упомянуть именно про монгольский чай, про монгольский бурятский чай. Его делают с солью, с молоком, с маслом. То есть очень такая специфическая тонизирующая штука, но очень вкусно, и мы очень много пьем чая. Очень такой наш это напиток наш, прям такой национальный, можно сказать.
0: Да, и особенность еще такая, что вот на Западе все-таки принято сначала обедать, а потом пить чай или там жидкие напитки, да? Угу. А вот у нас у бурят в первую очередь наливают чай, потом все остальное подают. Вот этим очень отличается наша культура, вот именно приема пищи, да, что чай должен быть всегда.
1: Да, еще часто бывает, я просто сам замечал такое, что часто говорят, что ладно, давайте по чаю попьем, типа по-бурятски, типа сайуи, а ты приходишь, а там уже у тебя стол накрытый, короче, и не просто чай, а там уже обед из трех блюд может быть, и это уже такое, уже это как бы на уровне языка уже оно вот так вот у нас стало, вот, так что это, конечно, классно, я считаю.
0: Ну да, ты тут сейчас упомянул сэуи, и давай скажем о том, что бурятский язык, он входит в монгольскую языковую группу, язык, на котором говорят только три народа в мире, это монголы, буряты и калмыки. Я знаю, что твоя мама, она именно занимается с научной стороны бурятским языком, да?
1: Да, действительно, мама моя является кандидатом филологических наук по бурятскому языку, и именно из-за этого у нас в семье мы говорим на бурятском языке. Я знаю бурятский язык, разговариваю на нем с самого детства. Даже вот когда, допустим, я приходил с детского садика или со школы, то есть там в основном как бы по-русски, а дома уже чисто вот в основном на бурятском языке. И это очень, очень важно, потому что язык — это твоя идентичность, это, опять же, твоя ментальность, это твое мышление, то есть какой ты человек, как ты мыслишь, как ты представляешь этот мир, ты воспринимаешь его именно через язык, и поэтому очень важно, в первую очередь, конечно, знать свой родной язык, чтобы быть ближе именно к своей вот этой, ну, национальности, к своей традиционной вот, ментальности. Вот. Так что язык для меня очень... Именно бурятский язык имеет очень такое важное прям значение.
0: Да, конечно, ты ярко выражена билингва, потому что...
2: Вы слушаете Радио ВОС.
3: Звездная гостиная. Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас в студии в гостях прекрасная, очаровательная девушка. Она певица, продюсер, телеведущая, организатор конкурса красоты «Мисс и Миссис Евразия». Также она придумала и воплотила в жизнь международный проект «Поколение 21 века». Это Юлия Шакирова. Добрый день, Юлия.
5: Добрый день, Виктор.
4: Я, конечно, если бы все сказал, чем ты занимаешься, не хватило бы времени эфирного никакого. Вот. Но все равно мы попытаемся объять необъятное, так сказать, по роду твоей деятельности. А расскажи, пожалуйста, как можно заниматься всем вместе и сразу? И телеведущая, и продюсер, и много чему народ учишь. Вот как у тебя это все получается?
5: На самом деле существует такое предвзятое, я считаю, мнение, что человек должен заниматься чем-то одним по жизни. И мне кажется, это мнение очень сильно культивировалось на нашем постсоветском пространстве. И вот наши мамы, бабушки, дедушки как раз всю жизнь могли делать что-то одно, и все, собственно. Вот. Ну, а, собственно, кто сказал, что так должно быть?
4: Смена деятельности — это отдых, да?
5: И я могу сказать о том, что когда вы многоплановы, вообще говоря вообще обо всех, когда у вас много даров, талантов, и когда люди занимаются... Ну, все равно эти вещи можно, скажем так, объять одним словом — творчество, да? Творчество, искусство. У вас не возникает выгорания. Никогда. То есть вы можете переключаться с одной деятельности на другую, и это дает возможность каждой деятельностью заниматься максимально честно, максимально результативно и максимально качественно, что для меня очень-очень важно. Потому что если человек приходит, скажем так, и делает то, что ему уже, ну, скажем так, не нравится или надоело, или он, ну, по каким-то причинам не видит смысла в этом, то и о качестве здесь говорить не приходится, да? То есть он просто ради галочки что-то делает, ну и вот, собственно, и все. Вот, все, что я делаю, мне очень нравится, я получаю невероятный кайф, невероятное вдохновение, и именно поэтому вот все те сферы деятельности, которыми я занимаюсь, это мое.
4: А скажи, пожалуйста, когда впервые пришла идея, что ты человек поющий, вот когда ты себе сказала: я хочу петь, я хочу такие выразить песни?
5: Я открою маленькую тайну, называется, эта идея никак не пришла в голову, у меня профессиональное музыкальное образование с детства, я пою с 4 лет, так же, как и танцую. У меня мама профессиональный музыкант, она пианист, и на самом деле я выросла достаточно в музыкальной семье, и музыкальное образование, оно имело место быть. Другой вопрос в том, что много лет подряд я целенаправленно выбирала танцы. У меня профессиональная танцевальная карьера, и как-то музыка, я вообще долгое время думала, ну и вот есть у меня музыкальная школа, 2 отделения и даже музыкальное училище, и, соответственно, и вот зачем это было. И вот в какой-то момент времени, это было после пандемии, когда я вот осознавала, кстати, пандемия, кто бы что ни говорил, такое хорошее время было, потому что был момент для переосмысления того, чем ты занимаешься. И вот я поняла, что мне хочется большего. Я хочу уделить внимание всему тому, что долгое время было где-то там, вот, скажем так, спрятано, и уделялось этому
4: Извини,
5: не так много
4: внимания.
5: Извини, что
4: я перебиваю. Мне кажется, всем нам иногда нужно время, чтобы остановиться, подумать, а что мы бы еще хотели. Потому что мы плывем по течению, да, вот даже человек, который много делает, такой вот как бы всесторонне развитый, как ты, например, да, очень талантлив во всем, и когда ты бежишь, летишь, спешишь, ты, у тебя там интервью, какие-то записи, какие-то проекты, какие-то статусные мероприятия и прочее. Нам все равно надо время. Вот остановись, задумайся. Мгновение — это прекрасно. А что я хочу еще? И вот пандемия, мне кажется, дала вот этот момент всем, кто способен задуматься, остановиться, как бы перезагрузиться, да?
5: Ну, я думаю, что, ну, во-первых, я, в принципе, человек задумывающийся, очень осознанный. Более того, я даже могу приоткрыть немножко завесу, медитирую и получаю ответы, что сейчас важнее, чем когда бы то ни было, и что на данный момент важно сделать, не упустить этот, вот когда, составляющую. И, конечно, люди, я соглашусь с тобой, что очень часто люди бегут, и вот в этом бегут, они теряют себя, как правило, и теряют ценность того, чем они вообще занимаются. Поэтому я всегда говорю: ребята, очень важно прежде всего осознавать себя и понимать вообще, насколько вы в этом мире самодостаточны, насколько вы востребованы, насколько вообще важно и ценно то, что вы делаете. А эта ценность прежде всего происходит от того, насколько мы себя принимаем. Вот сейчас очень модно говорить о проявленности, кстати, да? Ну, мне кажется, только ленивый не говорит. Вот проявляйся, проявляйся. А как проявляйся, никто не говорит, да?
4: Да.
5: Вот.
4: Нет, все говорят, но слишком много говорят,
5: да,
4: и не знаешь уже,
5: нет.
4: Как проявляться.
5: Конечно, вот этой конкретики нет. И вот поэтому я думаю, что то, что я сейчас скажу, возможно, для многих будет конкретикой. Самое главное — это то, чтобы человек, любой человек, вне зависимости от рода его деятельности, прежде всего осознавал себя тем, кто управляет вот своей реальностью. Это number one. А потом уже все остальное. Потом уже можно там заниматься пением, танцами, продюсированием, чем угодно в целом. Но самое важное, когда человек отдает себе отчет в том, что вот он такой уникальный, уникальное создание, творение нашего, как говорится, создателя. И он здесь не просто так, а для
4: так,
5: чего-то.
4: Юля, я тебя перебью.
5: Да.
4: Вот все уже убедились, насколько ты философски настроенная, умная, и созерцаешь этот мир, и пропуская через себя, выдаешь миру те лучшие проявления себя, которые мы, собственно говоря, многократно уже наблюдаем, наблюдали и будем наблюдать. Прежде чем мы продолжим, давай послушаем какую-нибудь первую песню в твоем исполнении. Как это будет песня?
5: Кстати, да, давай послушаем. Ну, мне бы хотелось, чтобы сегодня мы послушали 3 песни, где я тоже вижу смыслы определенные. И пусть эта первая песня будет «Ангел».
4: «Ангел» в исполнении Юлии Шакировой на волнах Радио ВОС. Слушаем и наслаждаемся.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Дорогие радиослушатели, гостья наша Юлия Шакирова, напомню, кто, может быть, только к нам присоединился, очень талантливый человек, очень одаренный, и что меня радует, что многие звезды, которые участвуют в ее проектах, и просто хорошие люди разных специальностей, даже конкуренты признают, что твои мероприятия проходят очень на высоком уровне, очень такие знаковые, никого не останавливают равнодушными. Я хочу тебе задать такой вопрос. Вот у тебя как бы такая своя, можно сказать, продюсерская организация, как сказать?
2: Продюсерский школа, центр.
1: Центр продюсерский, да-да-да. Кого и прежде всего вот все хотят научиться сказать, я такой талантливый, я самый лучший, вот я написал несколько песен, или я хочу там танцевать, я хочу, допустим, заниматься фэшн-индустрией, какой-то модой там и так далее. Мы приходим к тебе и говорим, Юлия, научи нас, как вот, что нам делать? Где нам найти того человека, который сможет нас увидеть, кто мы, во-первых, куда нам лучше идти и куда нам продать свой товар.
2: Если я правильно поняла вопрос, вопрос о том, как мы взаимодействуем с теми, кто к нам приходит. Ну, начнем с того, что, во-первых, я продюсирую свои три глобальных проекта. Это премия ТОП-100 Business and Fashion Meeting Awards, которая в этом, вот в 25-м году она была юбилейная, пятый раз она проходила. А потом, как ты правильно сказал, это фестиваль поколения 21 век, где как раз мы даем возможность молодым не в плане возраста, а в плане деятельности, дарам, талантам раскрыться. Это и вокалисты, это и танцоры могут быть, и художественное слово у нас там представлено, и фэшн-индустрия, и много кто еще. И, конечно же, конкурс красоты «Мисс и миссис Евразия». Вот эти три проекта — это глобальные такие детища, которые нуждаются в моей энергии и в моем участии. Но, соответственно, ко мне также приходят, как это сейчас модно называть, эксперты в разных областях, которые хотят больше медийности и так далее. Но самый главный вопрос, который я задаю людям, когда они вот приходят, я говорю, ну а сами-то вы вообще как себя позиционируете, да? Вот кем бы вы хотели вообще, чтобы люди о вас знали, да? А в качестве кого? И вот здесь самый важный момент, на который не каждый может ответить, потому что люди, как правило, не понимают, куда им приложить свои дары и таланты.
1: Я вот хочу быть кем-то, да? Вот хочу быть известным, а кем непонятно.
2: А вот да, вот...
1: Какой у меня имидж непонятно, да?
2: Да, и поэтому я всегда говорю ребятам, да, назовем это так, я говорю, давайте вы пойдете и подумаете, вот как раз хотя бы напишите, пусть будет это 5 каких-то пунктов, вот в которых вы видите реализацию своих устремлений, своих даров, талантов и вообще своих как бы возможностей. Вот. И это занимает время у многих людей. И вот здесь как раз нужно начать с вопроса, кем человек сам хочет стать. Потому что, ну, согласитесь, мы не можем за человека сделать что-то. Мы можем ему только дать какой-то путь, указать дорогу, но спеть за него песню мы точно не сможем.
1: Юля, вот прости, сейчас еще раз перебью, да. Ты такую тему вот развиваешь интересную. А вот скажи, вот все-таки вот на самом деле вот каждый человек, даже певец пусть будет, да, пусть будет певец, пусть будет красавица, мисс там Евразия, да, или бизнесмен, да, там фэшн-индустрия какая-то, ну, неважно, да. Вот ты, вот, допустим, состоялся уже, а что ты видишь в конце пути? Какое моральное удовлетворение? Что ты сделаешь после этого, когда поднимешься на вершину? Ты задаешь такие вопросы, нет?
2: Ну, я задаю другой вопрос. Это еще с профессиональной танцевальной карьеры. Когда вот очень многие как бы родители, отдавая детей в спортивные бальные танцы, у меня карьера была связана именно с этим видом спорта, говорят, вот, мы хотим там медали, места и так далее. Я говорю, хорошо, а давайте я задам вопрос по-другому. Какое удовольствие в процессе обучения получает ваш ребенок? Вы вообще вот этот вопрос задаете своему ребенку или, там, наоборот, взрослому человеку? Потому что на самом деле результат в виде узнаваемости, медийности, признания — это, в принципе, результат того, насколько вы сами получаете кайф от того, что вы делаете. Если этого кайфа не случается, и мотивация для роста — это просто, вот, скажем так, стоять с микрофоном в Кремлевском дворце съездов, то она не сработает ни у кого. К сожалению, это правда. Ну, то есть я не буду говорить, что это неправда. Это, к сожалению, так. Потому что если человек не получает удовольствие от того, что он делает, ну, все остальное просто не имеет смысла.
1: В конце концов, мы можем всегда договориться, подняться за определенную сумму и сфотографироваться там с микрофоном. И что дальше?
2: Да, вот что дальше? Вот что дальше? И, например, те люди, которые занимались в моем танцевальном клубе, да, в моей танцевальной школе в свое время, они понимали прекрасно, что те места, те медали, там, да, кубки, которые они получают, вот этот пьедестал, это всего лишь результат их вот этой вот, ну, слово «работа» мне не нравится, их деятельности, их тренировочного процесса, который им нравится, безумно нравится. И это вот всего лишь очередная ступень, потому что очень часто же как бывает, что человек достиг, ну, там, вот у него состоялся там условно сольный концерт или какие-то соревнования, или какая-то минута славы случилась, ну, собственно, и все, а дальше он не видит смысла вообще в чем-либо. Вот это как раз и является тем вопросом, которым прежде всего важно, чтобы люди задавались, мечтая о большой сцене, о большой славе, о чем-то таком большом, глобальном, потому что это важно. Это же, ну, как бы, жизнь артиста — это же не только сцена, это еще и записи, ну, скажем так, да, репетиции. Много раз ты перепеваешь эту песню, пока ты не найдешь вот то, что тебе нравится, то, что, как говорят, заходит. Ты можешь аранжировку переделывать много раз в целом, и такое бывает, да. То есть, ну, это некий процесс, да, и этот процесс, он требует максимальной включенности. Максимальной включенности только тогда он имеет место быть, и только тогда он обречен на успех. По-другому, к сожалению, это не бывает.
1: Скажи, пожалуйста.
2: Не, может быть, бывает, да, но да, я таких случаев не знаю.
1: Скажи, пожалуйста, где больше всего можем услышать твои песни, вот твои мысли, твои идеи, в каких соцсетях мы тебя...
2: Ты знаешь, я тебе скажу так, что на сегодняшний день я, во-первых, очень, ну, как бы это правильно сказать, учитывая то, что у меня был, понятно, там, музыкальное образование получила достаточно давно, да, и много лет уделяла спортивной карьере, пою я вот так по новой, ну, где-то 2-2,5 года. И я очень-очень долго, сейчас скажу, чем я занималась, я выбирала стиль, вот что мое, что не мое, очень много каверов перепевала. Очень много слушала себя, что бы я хотела, да, а как вот смыслы какие отражены. К сожалению, я просто долго не отслеживала, да, то, что происходит у нас в шоу-бизнесе, но я понимаю, что, ну, прям на вес золота, когда в песне есть смыслы, прям смыслы. И мне бы, конечно, хотелось петь про счастливую любовь. У нас песен про счастливую любовь практически нет на нашей эстраде, но все про несчастную какую-то любовь, про какие-то расставания, про что-то такое. Вот. И когда приходят авторы, которые готовы со мной сотрудничать и показывают свой материал, и я им рассказываю, что бы я хотела, и вот сейчас мы потихоньку в этом процессе находимся, я думаю, что Бог даст, к концу года, возможно, я представлю альбом, целый альбом для зрителей. Вот сейчас мы активно...
1: Рабочее какое-то название уже есть?
2: Ну, нет? Вот скорее всего, ну, рабочее название про любовь, да, потому что, согласитесь, это вопрос ко всем, а все-таки это такое чувство, которое правит миром, правит этой жизнью, и без которого...
1: И спасает этот мир.
2: Да, наверное, да, и без которого, наверное, все остальные достижения в целом, они, ну, как бы не имеют того смысла, который несет вот в себе это слово «любовь».
1: Так, давай послушаем следующую песню в твоем исполнении.
2: Да, я хочу как раз представить такой кавер, и, может быть, это будет из кинофильма «Оттепель», по-моему, это сериал даже, да. Мне бы хотелось, чтобы авторы, кто пишет музыку и тексты, тоже послушали, потому что мне интересно вот как раз разноплановать. Хотя многие говорят, что вот нужно в одном ключе топить. Но мне нравится и вот такое в том числе. И, может быть, кто-то услышит, кто-то пишет такие песни.
1: По крайней мере, ты имеешь право на эксперименты,
2: да,
1: как любой артист.
2: Да, да, вот.
1: Итак, слушаем это произведение на волнах Радио ВОС в исполнении нашей гости Юлии Шакировой.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Дорогие радиослушатели, вы поняли, что Юлия, во-первых, очень правильно мыслит, движется осознанно по жизни. И я хочу задать такой вот вопрос. Понятно, что с детства музыкальное образование, музыкальная семья. Мне кажется, секрет успеха еще в том, что родители, наверное, много дали, да, поддержали в свое время вот то, что ты хочешь.
2: Ну, я тебе скажу так, что вот сейчас я осознаю, наверное, мне не с чем сравнить, и может, это и хорошо, что не с чем сравнить, а мне все мои начинания, они поддерживались. Там я, например, приходила такая вдохновленная, а вот я хочу вот это, вау, как классно, как здорово. Говорит, ну, вот и делай, типа. Раз так классно, так как здорово, да, вот. Я даже помню свой опыт, что-то я пекла какой-то торт, вдохновилась так, вот. И это было, конечно, там вся кухня измазана каким-то тестом и так далее. Вот, но, по крайней мере, никто не говорил, что вон, что ты там делаешь, там, фу, и, ну, то есть никто не критиковал. И это очень круто. На сегодняшний день я осознаю, что это было реально круто, когда тебе дают вот реализовать все, что ты хочешь. Это классно.
1: Это важный опыт такой,
2: это
1: да.
2: Очень важно, да. Поэтому...
1: А то, знаешь, потом вот хотел что-то, не сделал, и будешь думать, а почему я это не сделал?
2: Да, может быть.
1: Нужно было это делать.
2: Кстати говоря, вот, опять же, вот, не знаю, знаешь ты, не знаешь, у меня есть свой бренд одежды, он, конечно, очень молодой, этот бренд Бай Шакирова. Uh-huh. Ему, ну, наверное, чуть больше года.
1: В этой неделе моды вот в прошлом году уже был?
2: Нет. И я могу сказать, что я вот с большим удовольствием вспоминаю, что как раз в школе, когда я училась, у нас там были уроки шитья, и более того, то есть вот насколько горела этим учитель, которая учила не только шить, но и конструировать одежду. И я вот, ну, тогда же мы не задумывались, да, зачем это все и вот как это. А сейчас я понимаю, что именно этими знаниями я пользуюсь для того, чтобы вот это вот все случилось. И я понимаю, что моих знаний, возможно, даже больше, чем тех людей, которые заканчивают специализированное образование по конструированию одежды.
1: А ты знаешь, я хочу сказать, вот извините, что опять перебиваю. Многие, допустим, я хочу сделать бренд. Собирают целую группу людей, которые начинают там разрабатывать. Мне вот это нравится, я хочу это так. Когда ты уже сама умеешь шить, и ты хочешь, понимаешь, что ты делаешь, это же вообще дорого стоит. И мне кажется, тебе, ну, как и во всем, наверное, ты пойдешь своим путем вот в этом смысле.
2: Ну, мне нравится, потому что я вижу вот коллекцию, я ее сразу всю вижу. Угу. Да, то есть я вижу...
1: Аксессуары все,
2: да,
1: вот эти.
2: Да, то есть я ее вижу полностью всю. Мы начинали, кстати, с аксессуаров, потому что я делала большие банты такие огромные, в трех размерах. Одни поменьше, но они поменьше, как бы, да, условно поменьше. То есть все равно они были большие, там, средние и большие-большие, огромные, которые такие трансформеры. То есть их можно носить как брошь, а можно носить как головной убор, как шляпку. Да, и вот с этого, собственно, началось, потому что я считаю, что любая идея, она, если ты ее не реализовываешь, она, в принципе, теряет свой смысл, потому что если вам, дорогие друзья, если вам в голову пришла какая-то идея, какая-то творческое. Сделайте хотя бы что-то сегодня, не завтра, а именно сегодня для реализации этой идеи. Ну, например, вот приведу пример, да, пришла вам в голову идея про коллекцию. Ну, сядьте, нарисуйте два хотя бы лука, два образа, чтобы вот вы поняли, что вы вот что-то для этого сделали. Потому что потом, в принципе, для меня это равно никогда.
1: Да, потому что мы здесь и сейчас. Если мы, допустим, мысли приходят, их надо ценить, эти мысли, если они либо плодотворные, либо мы их задвинем в долгий ящик, и все. И потом нам что-то другое придет, мы опять скажем, мы сделаем завтра. И вот те, кто так делают, у них обычно все это затормаживается надолго, а ты, я так понял, человек действия. Вот.
2: Ну, наверное, в этом очень большую роль сыграли, в хорошем смысле слова, спортивные бальные танцы, потому что там все очень просто. Ну, как и в спорте в целом, да, очень просто. Либо ты идешь и делаешь, ну, либо ты не делаешь, ну и все. Ты стоишь на месте. То есть для того, чтобы степ-бай-степ было продвижение, и чтобы, например, сегодня было чуть-чуть лучше, чем вчера, а завтра
1: надо
2: лучше.
1: Делать.
2: Конечно,
1: брать
2: ты
1: делать.
2: Просто, я всегда говорю так, что ваша задача просто дойти до танцевального зала, переобуться в танцевальную обувь и сделать хотя бы первый шаг. Все, а дальше легче. Потому что очень часто у людей ступор в том, чтобы вот этот первый шаг-то как раз и сделать. Либо, дойти до студии, взять урок вокала, например, да, многие же годами, я знаю таких людей, которые годами откладывают этот момент, да, которые говорят, ой, я так хочу петь, я говорю, ну, приходи, я вот занимаюсь. Ой, ну потом, потом...
1: А многие, знаешь, что говорят?
2: Да.
1: Сейчас время такое тяжелое, надо подождать.
2: Ну, на самом деле, а давайте про время, кстати, поговорим. Но в целом сейчас время ровно такое же, как 5 миллионов лет назад.
1: Мир всегда находится в одном состоянии.
2: Да,
1: как бы.
2: Просто разница в чем? Что раньше, ну даже вот век назад... Ну, даже, окей, полтора века назад, не было таких развитых средств массовой информации, и люди о тех событиях, которые случались там на другом континенте, узнавали спустя, там, я не знаю, полгода, год, а может быть и больше, да, а там, пока приплывет корабль,
1: И они не заморачивались этими другими проблемами.
2: Ну, даже, может быть, и заморачивались, но пока не узнают, это же где-то там.

0: самое. Вопрос в другом. Как мы реагируем на эти события? Потому что вот от этого как раз и зависит, насколько мы счастливы, несчастливы, делаем мы что-то, не делаем. Откладываем это в долгий ящик. Не откладываем, потому что по факту все то же самое и происходит. Мне кажется, ничего глобально не поменялось.
1: В глобальном смысле, как бы мы ни хотели, мы на некоторые события повлиять не сможем. Мы можем только либо сочувствовать, либо какие-то моменты чем-то можем помочь, либо можем просто развести руками и сказать, ну, что мы можем сделать?
0: Ну,
1: будем ждать,
0: вот,
1: пока закончится.
0: Как правило, я вот не соглашусь, мы можем повлиять на события своим отношением к этим событиям, вот как минимум, потому что смысла переживать, да, ты пойди что-то сделай целом, да. Точно так же, как, например, я знаю людей, вот как раз-таки, да, ведь что такое искусство, вот эта плоскость, ее как бы вроде бы нельзя потрогать руками, да, вот мы привыкли, что-то материальное там можно потрогать, а вот там песню, ну как ты ее потрогаешь, да, руками, ну никак, там тот же самый спектакль, ну вот как ты его потрогаешь, да, вот он вроде есть и есть, там кино тем более, да, как ты его потрогаешь, это вот какая-то субстанция, но, я хочу сказать, дорогие друзья, та энергия, которую вы получаете через песни, через видеоконтент, через спектакли, там, я не знаю, через что-то еще такое, да, подобное созерцание. Это в разы большие виды энергии, чем если бы вы пришли и проехали, там, я не знаю, на машине, да, потрогали бы ее просто.
1: Все это влияет на наше составляющее в итоге, да, на
0: очень
1: наше настроение,
0: сильно,
1: на наше
0: очень
1: «я».
0: Очень сильно. Вот смотрите, мы же можем, например, уйти вдохновленными с какого-то концерта, а можем просто не купить билет на какой-то концерт, потому что, ну, как бы там нам что-то не заходит, да, и так далее, и так далее. А можем исцеляться этой музыкой. Вот заметьте, там, да, ученые доказали, что та же опера, оперное искусство в целом, оно на высоких вибрациях, и оно очень положительно влияет там на определенные процессы.
1: Так, давай продолжим исцеляться с твоими песнями.
0: Да, мне очень нравится песня «Красивая история», и Алан Черкасов дал мне разрешение на эту песню. Я хочу, чтобы мы ее послушали. Он даже сказал, что у меня, может быть, чуть-чуть лучше, чем у него получается. Это очень ценно, кстати.
1: Конечно.
0: Вот, так что «Красивая история».
1: Слушаем эту песню на волнах Радио ВОС в исполнении нашей гости Юлии Шакировой. Запомните это имя, кто не знает еще, и ищите в нашей мировой паутине.

Вы сладкие, как мед, растопили в сердце лед, и в душе моей живет любовь. До рассвета пол.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Дорогие радиослушатели, Юлия Шакирова сегодня нас шокирует, не побоюсь этого слова, своими глобальными мыслями, идеями правильными, потому что от того, какие у нас гости, да, тоже очень многое влияет, потому что можно послушать передачу, сказать, ну да, ну послушали, да, вот прям до этого было скучно, а стало еще скучнее. Здесь он абсолютно наоборот, мы как бы взбодрились, мы поняли, что надо здесь и сейчас менять себя, менять будущее. Вот скажи, пожалуйста, как ты к этой идее долго шла, вот, например, да, что я хочу сделать вот этот конкурс, вот можно немножечко...
2: Да, кстати, про конкурсы расскажу. Про конкурсы красоты, правильно?
1: Да, конечно, вопрос? Конечно.
2: Ну, на самом деле, очень много раз была в жюри конкурсов красоты, самых различных абсолютно, начиная от российских, включая международные. Есть у меня такой момент, как модельная школа, модельное агентство. Вот сейчас оно какое-то время было в неактивной фазе. Сейчас, я думаю, что оно снова будет в активной фазе, потому что есть запрос на это у людей. И мне мои друзья сказали, говорят, Юль, а может быть, тебе самой сделать тот конкурс, который ты вот видишь, вот как ты это видишь, чтобы это было вот прямо вау, да? Потому что, ну, как бы быть в жюри – это одна история, там ставить. Режиссером-постановщиком, кстати, была. Сейчас скажу название конкурса. «Императорская корона России». Вот так. Очень года 3, наверное, я им ставила конкурсы, вот, как режиссер-постановщик в том числе. И вот мне всегда, так же, как, кстати, в фэшн-индустрии, я всегда задавала вопрос, ну хорошо, а вот если, например, девушки не модельных параметров, ну и вот что им делать с этим, да? Ну все похудеть же не могут в целом, да, и вырасти там на 20 сантиметров, например.
1: Да.
2: Вот что им делать? А вот они тоже хотят. И получается, что автоматически мы их отсекаем, и как раз это очень сильно ударяет по их самооценке в целом же, да? И я подумала, что, во-первых, было бы неплохо дать возможность не только по внешним данным оценивать девушек, но и по тому, насколько она наполнена внутри, насколько она готова как раз менять этот мир, да, что она хочет сделать, какие у нее проекты социальные, не социальные, там, да, общественные какие-то, насколько она активно вовлечена в жизнь, да, вот. И вот как раз идея конкурса «Мисс и миссис Евразия 21 век», вот, кстати, здесь тоже, почему 21 век, потому что это не только новый век, но и новое тысячелетие. И все-таки важно вот эти каноны красоты, а, собственно, кто их устанавливает? А ведь мы можем сами на них влиять тем, как мы устанавливаем эти каноны красоты. И когда девушка, женщина и даже девочка считает себя красивой, востребованной в этом плане, да, и в обществе в том числе, она по-другому влияет на этот мир. У нее автоматически нет комплексов, да, это уже значит, что она не будет делать неправильный выбор, да, там, в разного рода моментах.
1: А то мы, знаешь, извините, что перебиваю, посмотрим вот на определенные каноны, которые кем-то когда-то были установлены, да, 90-60-90, да, а все остальное, значит, оно как бы не имеет значения. Как бы.
2: Но,
1: а вот когда,
2: да,
1: у Майи Плисецкой спросили, что же главное для балерины, и она ответила, главное – голова.
2: Она совершенно правильно говорила, потому что все в голове. Потому что наши мысли, я уверена, даже не на 100, а на 500%, они формируют нашу реальность. Как бы нам ни говорили, что материя первична, нет, наоборот. Идея первична, и она формирует материю. И это ученые сейчас прекрасно знают и доказали много раз. Вот так и здесь. То есть если мы создаем некую идею, она начинает влиять на этот мир и воплощается в материю. И люди, которые вот 25 января у нас как раз прошел финал конкурса «Мисс и миссис Евразия 21 век» уже 26 года. И я могу сказать, что та энергия, которая от участниц шла в зрительный зал, поверьте, вот я даже сама как организатор, у меня были мурашки на протяжении 5 часов, когда длилось мероприятие. И это говорит только об одном, что состав был поистине волшебный. И каждая, вот при ближайшем рассмотрении, каждая участница, она настолько, как бы это правильно сказать, самобытна и уникальна. И вот именно так и хочется подходить к прекрасным представительницам.
1: Да, потому что бывают, знаешь, люди, которые красавицы-красавицы, а в итоге, когда они открывают рот, извини за выражение, понимают, что этой красавице все-таки чего-то не хватает. А бывает, ну, как бы вот, ну, человек, скажем, не соответствует стандартным канонам красоты, но у него внутри какая-то харизма, внутри столько идей, душа компании, скажем. И когда она уверена в себе, она зажигает всех вокруг, ты понимаешь?
2: Ну да, потому
1: таких
2: что...
1: Таких примеров очень много.
2: Да, и вот раз ты процитировал слова Майи Плисецкой, я могу сказать точно так же, что те виды искусства, которые как бы вот вроде визуальные, да, ну вот мы можем даже и актрис очень много привести в пример, когда вроде бы и визуально, ну не прямо вот там Мадонна, но тем не менее... Это настолько вау, это настолько попадание.
1: Харизма, обаяние.
2: Да, да, даже вспомним Алису Фрейдлих, которая могла перевоплощаться от мымры до королевы, и это было, ну, просто волшебство, которое творилось вот прямо на сцене.
1: И вот сейчас, здесь сейчас это творится волшебство. Ты знаешь, вот мы вроде бы говорим, а с хорошим человеком договоришь, даже быстро, как мы с тобой, вот прям время передачи, ну, просто бесследно уходит в прошлое, как бы, но у нас остаются лучшие воспоминания об этом и об этом общении. Вот поэтому я хотел бы, прежде чем мы попрощаемся с нашими радиослушателями, послушать еще одно произведение в этом исполнении, а потом мы попрощаемся.
2: Ну вот я думаю, что я следующую песню прямо обещаю скоро записать. Я просто сделаю такой анонс. Недавно мне подарили песню, называется она «Гимн музыки». Автор текста Сергей Шелковников. Это новосибирский автор и вся команда в Новосибирске. И поскольку я топлю за живой звук, я еще не успела ее записать. Но премьера как раз была 25 января на конкурсе красоты. Поэтому обещаю в ближайшее время ее записать, выложить на все платформы. И мне кажется, что как раз эта песня станет гимном фестиваля, который вот родился буквально за месяц, «Талант Евразия, 21 век». Там прекрасные слова, и она вот вообще про то, насколько музыка может жить в душах, в сердцах. И...
1: Будем ждать эту песню.
2: Да,
1: а
2: да.
1: Я, знаешь что, я хочу тебе пожелать, вот, чтобы все мечты, все планы, которых у тебя очень много, все и творческие идеи, они вот так вот воплощались, как воплощаются, чтобы это было всегда и навсегда. И чтобы были в жизни, самое главное, радостные, счастливые дни. А когда работа в радость, тут уж, как говорится, ну, просто понимаешь, что человек живет правильно. В конце пожелай что-нибудь нашим радиослушателям.
2: С удовольствием, вообще с удовольствием пожелаю. На самом деле, дорогие друзья, очень хочется, чтобы каждый почувствовал ту гармонию между личным, душевным, ну, короче, не только все в делах, но чтобы вот та любовь, которая живет внутри каждого из нас, она нашла воплощение в этом мире, и чтобы у всех все сложилось, и в этом плане в том числе. А когда это все складывается, то это ведет к огромным вершинам в творчестве, в карьере. Не побоюсь этого слова. Пускай у всех все сложится самым наилучшим образом. Вы самые лучшие люди на свете.
1: Я напоминаю, что это была самая лучшая за последнее время гостья Юлия Шакирова, которая нас будет шокировать, продолжать своими и конкурсами, и достижениями, и всеми своими талантами. Спасибо за то, что сегодня пришла. Будь счастлива, оставайся такой же, как ты есть. Вот, и до новых встреч. До свидания.
2: Спасибо огромное. До свидания.
0: Звездная гостиная. Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС. Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри.
3: к ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
4: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
3: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
0: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Рубцовске впервые прошел чемпионат по шоу-дауну в рамках марафона «Сила России». Проект Нижегородской областной организации ВОС стал победителем конкурса «Православная инициатива». Ханты-Мансийская РОВОС получила субсидию на завершение строительства инклюзивного спортивного клуба. В Италии завершился чемпионат Европы по велоспорту «Тандем» с участием российских спортсменов. Педагоги Московской школы-интерната для слепых стали победителями конкурса дидактических игр. В Балакове прошла встреча по мобильной грамотности для незрячих пользователей. Теперь об этом подробнее в студии Андрей Быков. Здравствуйте! 15 июня в Рубцовске Алтайского края впервые прошел чемпионат по настольному теннису спорта слепых шоу-дауна на базе рубцовского предприятия «Рассвет». Мероприятие состоялось в рамках всероссийского спортивного марафона «Сила России», организованного сторонниками партии «Единая Россия». В соревнованиях участвовали 10 спортсменов из рубцовской местной организации, 6 мужчин и 4 женщины. Среди мужчин первое место занял Евгений Сергеев, второе – Игорь Беляев, третье – Денис Афонин. Среди женщин победила Агния Петрова, второе место – у Ольги Ковальчук, третье – у Галины Нестеровой. Все участники получили грамоты, победители – кубки. Нижегородская областная организация ВОС впервые участвовала в конкурсе «Православная инициатива» и стала победителем. Уже состоялось первое мероприятие – тренинг для тренеров, где активисты общества, председатели и секретари местных организаций учились правильно и безопасно сопровождать незрячих, в том числе в храме. Одна из участниц, много лет помогающая незрячим, призналась, что даже для нее нашлись новые полезные уточнения. Теперь активисты смогут обучить волонтеров из числа прихожан, и помогать незрячим станет гораздо больше людей. Ханты-Мансийской региональной организации ВОС выделена субсидия от администрации Нефтеюганска на реализацию социального проекта «Расширяя возможности». Сумма поддержки составила 500 тысяч рублей. Проект защищал председатель организации Петр Носов. Напомним, 3 года назад администрация города передала организации здание бывшего заброшенного тира, и ВОС последовательно его восстанавливала. Газ, вода, ремонт, фасад, вентиляция – за всем этим стоит колоссальный объем работ, и сегодня они идут к завершению. На выделенную субсидию закупят и установят специальные поручни, оборудование и мебель. Проект адресован детям с инвалидностью, в первую очередь незрячим и слабовидящим. Открытие клуба состоится в Международный день инвалидов. В Италии завершился чемпионат Европы по велоспорту «Тандем на шоссе». Российские спортсмены Всероссийской федерации спорта слепых показали следующие результаты. В групповой шоссейной гонке Кирилл Киевский с ведущим Сергеем Ферсановым занял 8 место. Марина Данилова с ведущей Дарьей Игордеевой также 8 место. В индивидуальной гонке на время Марина Данилова стала 7-й, Кирилл Киевский – 9-м. С 6 по 7 июня в Москве завершился конкурс методических разработок дидактических игр «Читаем и играем 2026». Организатором выступила Московская городская организация Общероссийского профсоюза образования. В конкурсе приняли участие более 700 педагогов из 127 детских садов Москвы. Педагоги школы-интернат номер 1 для обучения и реабилитации слепых Юлия Яшина, Светлана Сорокина и Елена Багрянцева стали победителями. Они разработали дидактическую игру «В гости к солнышку», вдохновленную словацкой народной сказкой в обработке Маршака. Победители получили дипломы и денежные гранты на создание своей игры. Лучшие работы будут опубликованы в сборнике методических материалов. В Балаковской местной организации ВОС прошла встреча тренера по мобильной грамотности с презентацией курса «Универсальный мобильный помощник». Проект реализуется Нижегородским центром Кабирата при поддержке ПАО «Мегафон». Тренер Ольга Поимцева рассказала, как современные технологии помогают незрячим преодолевать трудности и расширять возможности. Участники узнали о программе курса, управление жестами, звонки, мессенджеры, поиск информации, распознавание документов. Гости выполняли практические задания, строили маршруты, подключали телефон к весам и распознавали чеки. Встреча прошла в формате живого диалога. И коротко о других событиях. 14 июня активисты Добрянской местной организации ВОС приняли участие в 20-м открытом легкоатлетическом пробеге памяти Панчихина. Они прошли дистанцию 2,5 километра по скандинавской ходьбе. 15 июня председатель Вологодской РОВОС Ольга Мединцева приняла участие в заседании межведомственной рабочей группы по организации доступной среды под председательством заместителя губернатора. Рассматривались вопросы адаптации жилых помещений и реализации проекта по адаптации жилья для ветеранов специальной военной операции. 10 июня состоялся рабочий визит председателя Центрального управления Белорусского товарищества инвалидов по зрению на предприятие «Светоприбор». В ходе встречи было отмечено укрепление дружеских связей с Всероссийским обществом слепых и развитие сотрудничества. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: В эфире программа «Аудиокнига».

0: Накануне праздника гости начали съезжаться. Иные останавливались в господском доме и во флигелях, другие у приказчика, третьи у священника, четвертые у зажиточных крестьян. Конюшни были полны дорожных лошадей, дворы и сараи загромождены разными экипажами. В 9 часов утра заблаговестили к обедне, и все потянулось к новой каменной церкви, построенной Кириллом Петровичем и ежегодно украшаемой его приношениями. Собралось такое множество почетных богомольцев, что простые крестьяне не могли поместиться в церкви и стояли на паперти и в ограде. Обедня не начиналась, ждали Кирилла Петровича. Он приехал в коляске шестерней и торжественно пошел на свое место, сопровождаемый Марьей Кирилловной. Взоры мужчин и женщин обратились на нее. Первые удивлялись ее красоте, вторые со вниманием осмотрели ее наряд. Началась обедня. Домашние певчие пели на крылосе. Кирилл Петрович сам подтягивал, молился, несмотря ни направо, ни налево, и с гордым смирением поклонился в землю, когда диакон громогласно упомянул и о зиждителе храма сего. Обедня кончилась. Кирилл Петрович первый подошел ко кресту. Все двинулись за ним. Потом соседи подошли к нему с почтением. Дамы окружили Машу. Кирилл Петрович, выходя из церкви, пригласил всех к себе обедать, сел в коляску и отправился домой. Все поехали вслед за ним. Комнаты наполнились гостями. Поминутно входили новые лица и на силу могли пробраться до хозяина. Барыни сели чинным полукругом, одетые по запоздалой моде, в поношенных и дорогих нарядах, все в жемчугах и бриллиантах. Мужчины толпились около икры и водки, с шумным разногласием разговаривая между собой. В зале накрывали стол на 80 приборов. Слуги суетились, расставляя бутылки и графины, прилаживая скатерти. Наконец дворецкий провозгласил: «Кушанье поставлено!» И Кирилл Петрович первый пошел садиться за стол. За ним двинулись дамы и важно заняли свои места, наблюдая некоторое старшинство. Барышни стеснились между собою, как робкое стадо козочек, и выбрали себе места одна подле другой. Против них поместились мужчины. На конце стола сел учитель подле маленького Саши. Слуги стали разносить тарелки по чинам. В случае недоумения, руководствуясь лафатерскими догадками и почти всегда безошибочно, звон тарелок и ложек слился с шумным говором гостей. Кирилл Петрович весело обозревал свою трапезу и вполне наслаждался счастьем хлебосола. В это время въехала на двор коляска, запряженная 6 лошадьми. «Это кто?» – спросил хозяин. «Антон Пафнутич», – отвечали несколько голосов. Двери отворили, и Антон Пафнутич Спицын, толстый мужчина лет 50 с круглым и рябым лицом, украшенным тройным подбородком, ввалился в столовую, кланяясь, улыбаясь и уже собираясь извиниться. «Прибор сюда!» – закричал Кирилл Петрович. «Милости просим, Антон Пафнуч, садись да скажи нам, что это значит!» «Не был у моей обедни, к обеду опоздал, это на тебя не похоже. Ты богомолен и покушать любишь». «Виноват», – отвечал Антон Пафнутич, привязывая салфетку в петлицу горохового кафтана. Виноват, батюшка Кирилл Петрович. Я было рано пустился в дорогу, да не успел отъехать и 10 верст. Вдруг шина у переднего колеса пополам. Что прикажешь? К счастью, недалеко было от деревни. Пока до нее дотащились, да отыскали кузнеца, да все кое-как уладили, прошли ровно 3 часа, делать было нечего. Ехать ближним путем через Кистеневский лес я не осмелился, опустился в объезд. Прервал Кирилл Петрович, да ты, знать, не из храброго десятка. Чего ты боишься?
1: Как чего боюсь, батюшка Кирилл Петрович? А Дубровского-то? Того и гляди, попадешься ему в лапы. Он малый не промах, никому не спустит, а с меня, пожалуй, и 2 шкуры сдерет.
0: А за что же, братец, такое отличие?
1: Как за что, батюшка Кирилл Петрович? А за тяжбу-то покойника Андрея Гавриловича? Не я ли в удовольствие ваше, то есть по совести и по справедливости, показал, что Дубровские владеют Кистеневкой безо всякого на то права и единственно по снисхождению вашему? И покойник, царство ему небесное, обещал со мной по-свойски переведаться, а сынок, пожалуй, сдержит слово батюшкина. Досели Бог миловал. Всего-навсе разграбили у меня 1 анбар, до того и гляди, до усадьбы доберутся.
0: А в усадьбе-то будет им раздолье, заметил Кирилл Петрович. Я, чай, красная шкатулочка полным-полна. Куда, батюшка Кирилл Петрович, была полна, а нынче совсем опустела. Полно врать, Антон Пафнович, знаем мы вас. Куда тебе деньги тратить? Дома живешь, свинья свиньей, никого не принимаешь, своих мужиков обдираешь, знай, копишь, да и только.
1: Вы все изволите шутить, батюшка Кирилл Петрович, пробормотал с улыбкой Антон Пафнович. А мы, ей-богу, разорились. И Антон Пафнутич стал заедать барскую шутку хозяина жирным куском кулебяки. Кирилл Петрович оставил его и обратился к новому исправнику, в первый раз к нему в гости приехавшему и сидящему на другом конце стола подле учителя.
0: «А что, господин исправник, поймайте хоть вы Дубровского?»
1: Исправник струсил, поклонился, улыбнулся, заикнулся и произнес, наконец, «Постараемся, ваше превосходительство?»
0: «Ха, постараемся! Давно, давно стараются, а прок все-таки нет. Да правда, зачем ловить его? Забой Дубровского – благодать для исправников, разъезды, следствия, подводы, а деньга в карман. Как такого благодетеля извести?» «Не правда ли, господин исправник?»
1: «Сущая правда, ваше превосходительство», отвечал совершенно смутившийся исправник. Гости захохотали.
0: «Люблю молодца за искренность», сказал Кирилл Петрович. «А жаль покойного нашего исправника Тараса Алексеевича. Кабы не сожгли его, так в околотке было бы тише». «А что слышно про Дубровского? Где его видели в последний раз?»
2: «У меня, Кирилл Петрович», – пропищал толстый дамский голос. «В прошлый вторник обедал он у меня».
1: Все взоры обратились на Анну Савишну Глобову, довольно простую вдову, всеми любимую за добрый и веселый нрав. Все с любопытством приготовились услышать ее рассказ.
2: «Надобно знать, что тому 3 недели послала я приказчика на почту с деньгами для моего Ванюши. Сына я не балую, да и не в состоянии баловать, хоть бы и хотела. Однако, сами извольте знать, офицеру гвардии нужно содержать себя приличным образом. И я с Ванюшей делюсь, как могу, своими доходишками. Вот и послала ему 2000 рублей, хоть Дубровский не раз приходил мне в голову. Да думаю, город близко, всего 7 верст, авось бог пронесет. Смотрю, вечером мой приказчик возвращается, бледен, оборван и пеш. Я так и ахнула. Что такое? Что с тобой сделалось? Он мне: матушка Анна Савишна, разбойники ограбили, самого чуть не убили, сам Дубровский был тут, хотел повесить меня, да жалился и отпустил, зато всего обобрал, отнял лошадь и телегу. Я обмерла. Царь мой небесный, что будет с моим Ванюшею? Делать нечего. Написал я сыну письмо, рассказал все и послал ему свое благословение без гроша денег. Прошла неделя, другая, вдруг въезжает ко мне на двор коляска. Какой-то генерал просит со мною увидеться. Милости просим. Входит ко мне человек лет 35, смуглый, черноволосый, в усах, в бороде, сущий портрет Кульнева, рекомендуется мне как друг и сослуживец покойного мужа Ивана Андреевича. Он где ехал мимо и не мог не заехать к его вдове, что я тут живу. Я угостила его, чем Бог послал, разговорились о том и сём, наконец и о Дубровском. Я рассказала ему свое горе. Генерал мой нахмурился. «Это странно», — сказал он. «Я слыхал, что Дубровский нападает не на всякого, а на известных богачей, но и тут делится с ними, а в убийствах никто его не обвиняет. Нет ли тут плути? Прикажите-ка позвать вашего приказчика». Пошли за приказчиком. Он явился. Только увидел генерала, он так и остолбенел. «Расскажи-ка мне, братец, каким образом Дубровский тебя ограбил и как он хотел тебя повесить». Приказчик мой задрожал и повалился генералу в ноги. «Батюшка, виноват, грех попутал, солгал». «Коли так, – отвечал генерал, – так изволь же рассказать барыне, как все дело случилось, а я послушаю». Приказчик не мог опомниться. «Ну что же, – продолжал генерал, – рассказывай, где ты встретился с Дубровским?»
3: «У двух сосен, батюшка, у двух сосен».
2: «Что же сказал он тебе?»
3: «Он спросил у меня, чей ты, куда едешь и зачем».
2: «Ну, а после?»
3: «А после потребовал он письмо и деньги».
2: «Ну?»
3: «Я отдал ему письмо и деньги».
2: «А он?» «Ну, а он?»
3: «Батюшка, виноват».
2: «Ну, что же он сделал?»
3: «Он возвратил мне деньги и письмо, да сказал, ступай себе с Богом, отдай это на почту».
2: «Ну, а ты?»
3: «Батюшка, виноват».
2: «Я с тобою, голубчик, управлюсь», — сказал грозно генерал. «А вы, сударыня, прикажите обыскать сундук этого мошенника и отдайте его мне на руки, а я его проучу. Знайте, что Дубровский сам был гвардейским офицером. Он не захочет обидеть товарища». Я догадывалась, кто был его превосходительство. Нечего мне было с ним толковать. Кучера привязали приказчика к козлам коляски. Деньги нашли. Генерал у меня отобедал, потом тотчас уехал и увез с собою приказчика. Приказчика моего нашли на другой день в лесу, привязанного к дубу и ободранного, как липку. Все слушали молча рассказ Анны Савишны, особенно барышни.
1: Многие из них втайне ему доброжелательствовали, видя в нем героя романического, особенно Марья Кирилловна.
2: И ты, Анна Савишна, полагаешь, что у тебя был сам Дубровский?
1: Спросил Кирилл Петрович.
2: Очень же ты ошиблась. Не знаю, кто был у тебя в гостях, а только не Дубровский.
3: Как, батюшка, не Дубровский? Да кто же, как не он, и выйдет на дорогу и станет останавливать прохожих, да их осматривать?
2: Не знаю, а уж верно, не Дубровский. Я помню его ребенком. Тогда был он кудрявый белокуренький мальчик. Но знаю, наверное, что Дубровский 5 годами старше моей Маши, и что, следственно, ему не 35 лет, а около 23.
4: «Точно так, ваше превосходительство!» – провозгласил исправник. «У меня в кармане и приметы Владимира Дубровского. В них точно сказано, что ему отроду 23 год».
2: «А, — сказал Кирилл Петрович, — кстати, прочти-ка, а мы послушаем. Не худо нам знать его приметы. Авось в глаза попадется, так не вывернется».
1: Исправник вынул из кармана довольно замаранный лист бумаги, развернул его с важностью и стал читать нараспев.
2: «Приметы Владимира Дубровского составлены по сказкам бывших его дворовых людей. Отроду 23 года, роста среднего, лицом чист, бороду бреет, глаза имеет карие, волосы русые, нос прямой. Приметы особые, таковых не оказалось».
4: «И только... — сказал Кирилл Петрович.
3: — Только, — отвечал исправник, складывая бумагу.
2: — Поздравляю, господин исправник, ай да бумага! По этим приметам не мудрено будет вам отыскать Дубровского. Да кто ж не среднего роста, у кого ни русые волосы, ни прямой нос, да ни карие глаза? Бьюсь об заклад, 3 часа сряду будешь говорить с самим Дубровским, а не догадаешься, с кем Бог тебя свел. Нечего сказать. Умные головушки приказные.
1: Исправник смиренно положил в карман свою бумагу и молча принялся за гуся с капустой. Между тем слуги успели уже несколько раз обойти гостей, наливая каждому его рюмку. Несколько бутылок Горского и Цемлянского громко были уже откупорены и приняты благосклонно под именем шампанского. Лица начинали рдеть, разговоры становились звонче, несвязнее и веселее.
2: «Нет, — продолжал Кирилл Петрович, — уж не видать нам такого исправника, каков был покойник Тарас Алексеевич. Этот был не промах, не разиня. Ах, жаль, что сожгли молодца, а то бы от него не ушел ни один человек изо всей шайки. Он бы всех до единого переловил, да и сам Дубровский не вывернулся б и не откупился. Тарас Алексеевич деньги с него взять-то бы взял, да и самого не выпустил. Таков был обычай у покойника». «Делать нечего, видно, мне вступиться в это дело, да пойти на разбойников с моими домашними. На первый случай отрежу 20 человек, так они и очистят воровскую рощу. Народ нетрусливый, каждый в одиночку на медведя ходит, от разбойников не попятится».
1: «Здоров ли ваш медведь, батюшка Кирилл Петрович?» — сказал Антон Пафнутич, вспомня при сих словах о своем косматом знакомце и о некоторых шутках, коих и он был когда-то жертвой.
2: «А Миша приказал долго жить», — отвечал Кирилл Петрович. «Умер славную смертью от руки неприятеля.
5: Да он его победитель.
0: Кирилл Петрович указывал на Дефоржа.
5: Он-то отомстил за твою, с позволения сказать. Помнишь, а?
0: Да как не помнить, сказал Антон Пафнутич, почесываясь. Очень помню. Так Миша умер. Жаль Миши, ей-богу, жаль. Какой был забавник, какой умница. Эдакого медведя другого не сыщешь. Да зачем мусье убил его?
6: Кирилл Петрович с великим удовольствием стал рассказывать подвиг своего француза, ибо имел счастливую способность тщеславиться всем, что только не окружало его. Гости со вниманием слушали повесть о Мишиной смерти и с изумлением посматривали на Дефоржа, который, не подозревая, что разговор шел о его храбрости, спокойно сидел на своем месте и делал нравственные замечания резвому своему воспитаннику.
0: Обед, продолжавшийся около 3 часов, кончился. Хозяин положил салфетку на стол. Все встали и пошли в гостиную, где ожидал их кофе, карты и продолжение попойки, столь славно начатой в столовой. Около 7 часов вечера некоторые гости хотели ехать, но хозяин, развеселенный пуншем, приказал запереть ворота и объявил, что до следующего утра никого со двора не выпустит. Скоро загремела музыка, двери в залу отворились, и бал завязался. Хозяин и его приближенные сидели в углу, выпивая стакан за стаканом и любуясь веселостью молодежи. Старушки играли в карты. Кавалеров, как и везде, где не квартирует какой-нибудь уланской бригады, было менее, нежели дам. Все мужчины, годные на то, были завербованы. Учитель между всеми отличался. Он танцевал более всех, все барышни выбирали его и находили, что с ним очень ловко вальсировать. Несколько раз кружился он с Марьей Кирилловной, и барышни насмешливо за ними примечали. Наконец, около полуночи усталый хозяин прекратил танцы, приказал давать ужинать, а сам отправился спать.
6: Отсутствие Кирилла Петровича

0: казался чрезвычайно беспокоен. Разговоры о разбойниках взволновали его воображение. «Мы скоро увидим, что он имел достаточную причину их опасаться». Антон Пафнутич, призывая Господа в свидетели в том, что красная шкатулка его была пуста, не лгал и не согрешал. Красная шкатулка точно была пуста. Деньги, некогда в ней хранимые, перешли в кожаную сумму, которую носил он на груди под рубашкой. «Сею только предосторожностью», – успокоивал он свою недоверчивость ко всем и вечную боязнь. Будучи принужден остаться ночевать в чужом доме, он боялся, чтобы не отвели ему ночлега где-нибудь в уединенной комнате, куда легко могли забраться воры. Он искал глазами надежного товарища и выбрал, наконец, Дефоржа. Его наружность, обличающая силу, а пуще храбрость, им оказанная при встрече с медведем, о коем бедный Антон Пафнутич не мог вспомнить без содрогания, решили его выбор. Когда встали из-за стола, Антон Пафнутич стал вертеться около молодого француза, покрякивая и откашливаясь, и, наконец, обратился к нему с изъяснением.
1: «Нельзя ли, мусье, переночевать мне в вашей конурке, потому что, извольте видеть...»
0: «Кадезье, мсье?» – спросил Дефорж, учтиво ему поклонившись.
1: «Эх, беда, ты, мсье, по-русски еще не выучился». «Je veux moi, je veux coucher, понимаешь ли?»
0: «О, мсье, très volontiers», – отвечал Дефорж.
1: «Vieux donner des ordres en conséquence».
0: Антон Пафнутич, очень довольный своими сведениями во французском языке, пошел тотчас распоряжаться. Гости стали прощаться между собою, и каждый отправился в комнату ему назначенную. А Антон Пафнутич пошел с учителем во флигель. Ночь была темная, Дефорж освещал дорогу фонарем. Антон Пафнутич шел за ним довольно бодро, прижимая изредка груди потаенную сумму, дабы удостовериться, что деньги его еще при нем. Пришед во флигель, учитель засветил свечу, и оба стали раздеваться. Между тем Антон Пафнутич похаживал по комнате, осматривая замки и окна и качая головой при всем неутешительном смотре. Двери запирались одной задвижкой, окна не имели еще двойных рам. Он попытался было жаловаться на то Дефоржу, но знания его во французском языке были слишком ограничены для столь сложного объяснения. Француз его не понял, и Антон Пафнутич принужден был оставить свои жалобы. Постели их стояли одна против другой, оба легли, и учитель потушил свечу.
1: «Пурхуа ва туше!» – закричал Антон Пафнутич, спрягая с грехом пополам русский глагол «тушу» на французский лад. «Не могу дормир в потемках».
0: Дефорж не понял его восклицания и пожелал ему доброй ночи.
1: «Проклятый басурман!» – проворчал Спицын, закутываясь в одеяло. «Нужно было ему свечку тушить. Ему же хуже. Я спать не могу без огня».
2: «Мусье!» – продолжал он. «Живи avec vous parler».
0: Но француз не отвечал и вскоре захрапел.
1: «Храпит бестия француз», – подумал Антон Пафнутич. «А мне так сон и в ум не идет. Того и гляди, воры войдут в открытые двери и влезут в окно, а его бестию и пушками не добудешься».
2: «Мусье!
1: Дьявол тебя побери!»
0: Антон Пафнутич замолчал.

0: Усталость и винные пары мало-помалу превозмогли его поязливость, он стал дремать, и вскоре глубокий сон овладел им совершенно. Странное готовилось ему пробуждение. Он чувствовал сквозь сон, что кто-то тихонько дергал его за ворот рубашки. Антон Пафнутич открыл глаза и при бледном свете осеннего утра увидел перед собою Дефоржа. Француз в одной руке держал карманный пистолет, а другую отстегивал заветную сумму. Антон Пафнутич умер.
1: «Кис-киси, мусью! Кис-киси!» — произнес он трепещущим голосом.
0: «Тише, молчать!» — отвечал учитель чистым русским языком. — Молчать или вы пропали? Я Дубровский.
2: Теперь попросим у читателя позволения объяснить последнее происшествие повести нашей предыдущими обстоятельствами, кое не успели мы еще рассказать. На станции в доме смотрителя, о коем мы уже упомянули, сидел в углу проезжий с видом смиренным и терпеливым, обличающим разночинца или иностранца, то есть человека, не имеющего голоса на почтовом тракте. Бричка его стояла на дворе, ожидая подмазки. В ней лежал маленький чемодан, тощее доказательство не весьма достаточного состояния. Проезжий не спрашивал себе ни чаю, ни кофею, поглядывал в окно и посвистывал к великому неудовольствию смотрительши, сидевшей за перегородкой.
3: «Вот Бог послал свистуна», — говорила она вполголоса. «Эк посвистывает, чтобы он лопнул, окаянный басурман».
1: «А что?» — сказал смотритель. «Что за беда? Пускай себе свищет».
3: «Что за беда?» — возразила сердитая супруга. «Разве не знаешь приметы?»
1: «Какой приметы? Что свист деньгу уживает? Ты, Пахомовна, у нас что свисти, что нет, а денег все нет, как нет».
0: «Да отпусти ты его, Сидорыч, охота тебе его держать. Дай ему лошадей, да провались он к черту».
1: «Подождет, Пахомовна. На конюшне всего 3 тройки. Четвертый отдыхает. Того и гляди, подоспеют хорошие проезжие. Не хочу своей шеи отвечать за француза».
4: «Чу, так и есть.
3: Вон скачут. Да как шибко. Уж не генерал ли?»
2: Коляска остановилась у крыльца. Слуга соскочил с козел, отпер дверцы, и через минуту молодой человек в военной шинели и в белой фуражке вошел к смотрителю. Вслед за ним слуга внес шкатулку и поставил ее на окошко.
0: «Лошадей!» – сказал офицер повелительным голосом.
4: «Сейчас!» – отвечал смотритель. «Пожалуйте подорожную».
0: «Нет у меня подорожной. Я еду в сторону. Разве ты меня не узнаешь?»
2: Смотритель засуетился и кинулся торопить ямщиков. Молодой человек стал расхаживать взад и вперед по комнате, зашел за перегородку и спросил тихо у смотрительши, кто такой проезжий.
3: «Бог его ведает», — отвечала смотрительша. «Какой-то француз. Вот уже 5 часов, как дожидается лошадей, да свищет. Надоел проклятый».
2: Молодой человек заговорил с приезжим по-французски. «Куда изволите вы ехать?» – спросил он его. «В ближний город», – отвечал француз. «Оттуда отправляюсь к одному помещику, который нанял меня за глаза в учители. Я думал сегодня быть уже на месте, но господин смотритель, кажется, судил иначе. В этой земле трудно достать лошадей, господин офицер».
0: «Ах, кому из здешних помещиков определились вы?» – спросил офицер.
2: «Господину Троекурову», – отвечал француз.
3: «К Троекурову?» – Кто такой этот Троекуров?
5: Мафан офиси. Я слыхал о нем мало доброго. Сказывают, что он барин гордый и своенравный, жестокий в обращении со своими домашними, что никто не может с ним ужиться, что все трепещут при его имени, что с учителями он не церемонится и уже двух засек до смерти.
3: Помилуйте, и вы решились определиться к такому чудовищу?
5: Ну, что же делать, господин офицер? Он предлагает мне хорошее жалование, 3000 рублей в год и все готовое. Быть может, я буду счастливее других. У меня старушка-мать, половину жалования буду отсылать ей на пропитание. Из остальных денег в 5 лет могу скопить маленький капитал, достаточный для будущей моей независимости. И тогда, бонсуар, еду в Париж и пускаюсь в коммерческий оборот.
3: «Знает ли вас кто-нибудь в доме Троекурова?» – спросил он.
5: «Никто», – отвечал учитель. «Меня он выписал из Москвы через одного из своих приятелей, коего повар, мой соотечественник, меня рекомендовал. Надобно вам знать, что я готовился было не в учителя, а в кондитеры, но мне сказали, что в вашей земле звание учительское не в пример выгоднее».
3: Офицер задумался. «Послушайте, — прервал он француза, — что если бы вместо этой будущности предложили вам 10 000 чистыми деньгами с тем, чтоб сей же час отправились обратно в Париж?»
5: Француз посмотрел на офицера с изумлением, улыбнулся и покачал головою.
1: «Лошади готовы, — сказал вошедший смотритель.
5: Слуга подтвердил то же самое. «Сейчас, — отвечал офицер, — выйти вон на минуту». Смотритель и слуга вышли.
3: «Я не шучу», — продолжал он по-французски. 10 000 могу я вам дать. Мне нужно только ваше отсутствие и ваши бумаги». При сих словах он отпер шкатулку и вынул несколько кип ассигнаций.
2: Француз вытаращил глаза. Он не знал, что и думать.
3: «Мое отсутствие, мои бумаги?» – повторял он с изумлением.
2: «Вот мои бумаги. Зачем вам мои бумаги?»
5: «Вам дела нет до того. Спрашиваю, согласны вы или нет».
3: Француз, все еще не веря своим ушам, протянул бумаги свои молодому офицеру, который быстро их пересмотрел.
5: «Ваш паспорт хорошо. Письмо рекомендательное, посмотрим. Свидетельство о рождении прекрасно. Ну, вот же вам ваши деньги, отправляйтесь назад, прощайте».
2: Француз стоял как вкопанный.
5: Офицер воротился. «Я было забыл самое важное. Дайте мне честное слово, что все это останется между нами. Честное ваше слово».
2: «Честное мое слово?» — отвечал француз. «Но мои бумаги, что мне делать без них?»
5: «В первом городе объявите, что вы были ограблены Дубровским. Вам поверят и дадут нужные свидетельства».
3: «Прощайте. Дай бог вам скорее доехать до Парижа и найти матушку в добром здоровье».
5: Дубровский вышел из комнаты, сел в коляску и поскакал.
2: Смотритель смотрел в окошко, и когда коляска уехала, обратился к жене с восклицанием. «Пахомовна, знаешь ли ты что? Ведь это был Дубровский».
3: Смотрительша опрометью кинулась к окошку, но было уже поздно. Дубровский был уже далеко.
1: Она принялась бронить мужа. «Бога ты не боишься, Сидорыч! Зачем ты не сказал мне того прежде? Я бы хоть взглянула на Дубровского. А теперь жди, чтобы он опять завернул». «Бессовестный ты, право, бессовестный!»
2: Француз стоял как вкопанный. Договор с офицером, деньги,
6: Все казалось ему сновидением. Но кипы ассигнаций были тут, у него в кармане, и красноречиво твердили ему о существенности удивительного происшествия. Он решился нанять лошадей до города. Ямщик повез его шагом, и ночью дотащился он до города. Не доезжая до заставы, у которой вместо часового стояла развалившаяся будка, француз велел остановиться, вылез из брички и пошел пешком, объяснив знаками ямщику, что бричку и чемодан дарит ему на водку. Ямщик был в таком же изумлении от его щедрости, как и сам француз от предложения Дубровского. Но, заключив из того, что немец сошел с ума, ямщик поблагодарил его усердным поклоном и, не рассудив за благо въехать в город, отправился в известное ему увеселительное заведение, коего хозяин был весьма ему знаком. Там провел он целую ночь, а на другой день утром на порожней тройке отправился в освояси, без брички и без чемодана, с пухлым лицом и красными глазами. Дубровский, овладев бумагами француза, смело явился, как мы уже видели, к Троекурову и поселился в его доме. Каковы бы ни были его тайные намерения, мы их узнаем после. Но в его поведении не оказалось ничего предосудительного. Правда, он мало занимался воспитанием маленького Саши, давал ему полную свободу повесничать и не строго взыскивал за уроки, задаваемые только для формы. Зато с большим прилежанием следовал за музыкальными успехами своей ученицы и часто по целым часам сиживал с нею за фортепиано. Все любили молодого учителя. Кирилл Петрович за его смелое проворство на охоте, Марья Кирилловна за неограниченное усердие и робкую внимательность. Саша за снисходительность к его шалостям, домашние за доброту и за щедрость, по-видимому, несовместную с его состоянием. Сам он, казалось, привязан был ко всему семейству и почитал уже себя членом оного. Прошло около месяца от его вступления в звание учительское до достопамятного празднества, и никто не подозревал, что в скромном молодом французе таился грозный разбойник, коего имя наводило ужас на всех окрестных владельцев. Во все это время Дубровский не отлучался из Покровского, но слух о разбоях его не утихал, благодаря изобретательному воображению сельских жителей, но могло статься и то, что шайка его продолжала свои действия и в отсутствие начальника. Ночуя в одной комнате с человеком, коего мог он почесть личным своим врагом и одним из главных виновников его бедствия, Дубровский не мог удержаться от искушения. Он знал о существовании сумки и решился ею завладеть. Мы видели, как изумил он бедного Антона Пафнутьича неожиданным своим превращением из учителей в разбойники. В 9 часов утра гости, ночевавшие в Покровском, собрались один за другим в гостиной, где кипел уже самовар, перед которым в утреннем платье сидела Марья Кирилловна, а Кирилл Петрович в байковом сертуке и в туфлях выпивал свою широкую чашку, похожую на полоскательную. Последним явился Антон Пафнутич. Он был так бледен и казался так расстроен, что вид его всех поразил, и что Кирилл Петрович осведомился о его здоровье. Спицын отвечал безо всякого смысла и с ужасом поглядывал на учителя, который тут же сидел, как ни в чем не бывал. Через несколько минут слуга вошел и объявил Спицыну, что коляска его готова. Антон Пафнутич спешил откланяться и, несмотря на увещание хозяина, вышел поспешно из комнаты и тотчас уехал.
2: не понимали, что с ним сделалось, и Кирилл Петрович решил, что он объелся. После чаю и прощального завтрака прочие гости начали разъезжаться, вскоре Покровская опустела, и все вошло в обыкновенный порядок. Прошло несколько дней, и не случилось ничего достопримечательного. Жизнь обитателей Покровского была однообразна. Кирилл Петрович ежедневно выезжал на охоту. Чтение, прогулки и музыкальные уроки занимали Марью Кирилловну, особенно музыкальные уроки. Она начинала понимать собственное сердце и признавалась с невольной досадою, что оно не было равнодушно к достоинствам молодого француза. Он, с своей стороны, не выходил из пределов почтения и строгой пристойности, и тем успокоивал ее гордость и боязливые сомнения. Она с большей и большей доверчивостью предавалась увлекательной привычке. Она скучала без де Форжа. В его присутствии поминутно занималась им, обо всем хотела знать его мнение и всегда с ним соглашалась. Может быть, она еще не была влюблена, но при первом случайном препятствии или внезапном гонении судьбы пламя страсти должно было вспыхнуть в ее сердце. Однажды, пришед в залу, где ожидал ее учитель, Марья Кирилловна с изумлением заметила смущение на бледном его лице. Она открыла фортепиано, пропела несколько нот, но Дубровский под предлогом головной боли извинился, прервал урок и, закрывая ноты, подал ей краткую записку. Марья Кирилловна, не успев одуматься, приняла ее и раскаялась в ту же минуту, но Дубровского не было уже в зале. Марья Кирилловна пошла в свою комнату, развернула записку и прочла следующее. «Будьте сегодня в 7 часов в беседке у ручья. Мне необходимо с вами говорить». Любопытство ее было сильно возбуждено. Она давно ожидала признания, желая и опасаясь его. Ей приятно было бы услышать подтверждение того, о чем она догадывалась, но она чувствовала, что ей было бы неприлично слышать таковое объяснение от человека, который по состоянию своему не мог надеяться когда-нибудь получить ее руку. Она решилась идти на свидание, но колебалась в одном. Каким образом примет она признание учителя? С аристократическим ли негодованием? С увещаниями или дружбы? С веселыми шутками или с безмолвным участием? Между тем она поминутно поглядывала на часы. Смеркалось, подали свечи. Кирилл Петрович сел играть в бастон с приезжими соседями. Столовые часы пробили 3:15, и Марья Кирилловна тихонько вышла на крыльцо, огляделась во все стороны и побежала в сад. Ночь была темна, небо покрыто тучами, в 2 шагах от себя нельзя было ничего видеть, но Марья Кирилловна шла в темноте по знакомым дорожкам и через минуту очутилась у беседки. Тут остановилась она, дабы перевести дух и явиться перед де Форжем с видом равнодушным и неторопливым. Но де Форж стоял уже перед нею. «Благодарю вас», — сказал он ей тихим и печальным голосом, «что вы не отказали мне в моей просьбе. Я был бы в отчаянии, если бы вы на то не согласились». Марья Кирилловна отвечала заготовленной фразой. «Надеюсь, что вы не заставите меня раскаяться в моей снисходительности». Он молчал и, казалось, собирался с духом. «Обстоятельства требуют. Я должен вас оставить», — сказал он наконец. «Вы скоро, может быть, услышите, но перед разлукой я должен с вами сам объясниться». В этих словах видела она
7: предисловие к ожидаемому признанию.
5: «Я не то, что вы предполагаете», — продолжал он, потупив голову.
7: «Я не француз де Форж. Я Дубровский». Марья Кирилловна вскрикнула. «Не бойтесь, ради бога! Вы не должны бояться моего имени. Да, я тот несчастный, которого ваш отец лишил куска хлеба, выгнал из отеческого дома и послал грабить на больших дорогах. Но вам не надо на меня бояться. Ни за себя, ни за него. Все кончено, я все ему простил. Послушайте, вы спасли его. Первый мой кровавый подвиг должен был свершиться над ним. Я ходил около его дома, назначая, где вспыхнуть пожару, откуда войти в его спальню, как пресечь ему все пути к бегству. В ту минуту вы прошли мимо меня, как небесное видение, и сердце мое смирилось. Я понял, что дом, где обитаете вы, священ, что ни единое существо, связанное с вами узами крови, не подлежит моему проклятию. Я отказался от мщения, как от безумства. Целые дни я бродил около садов Покровского в надежде увидеть издали ваше белое платье. В ваших неосторожных прогулках я следовал за вами, подкрадываясь от куста к кусту, счастливой мыслью, что вас охраняю, что для вас нет опасности там, где я присутствую тайно. Наконец, случай представился. Я поселился в вашем доме. Эти 3 недели были для меня днями счастья. Их воспоминание будет отрадою печальной моей жизни. Сегодня я получил известие, после которого мне невозможно долей здесь оставаться. Я расстаюсь с вами сегодня, сей же час. Но прежде я должен был вам открыться, чтобы вы не проклинали меня, не презирали. Думайте иногда о Дубровском. Знайте, что он рожден был для иного назначения, что душа его умела вас любить, что никогда... Тут раздался легкий свист, и Дубровский умолк. Он схватил ее руку и прижал к пылающим устам. Свист повторился. «Простите», — сказал Дубровский, — «меня зовут. Минута может погубить меня». Он отошел. Марья Кирилловна стояла неподвижно. Дубровский воротился и снова взял ее руку. «Если когда-нибудь», — сказал он ей нежным и трогательным голосом, «если когда-нибудь несчастье вас постигнет, и вы ни от кого не будете ждать ни помощи, ни покровительства, в таком случае обещаетесь ли вы прибегнуть ко мне, требовать от меня всего для вашего спасения? Обещаетесь ли вы не отвергнуть моей преданности?» Марья Кирилловна плакала молча. Свист раздался в 3-й раз. «Вы меня губите!» – закричал Дубровский. «Я не оставлю вас, пока не дадите мне ответа. Обещаетесь ли вы или нет?»
8: «Обещаюсь»,
5: – прошептала бедная красавица.
7: Взволнованная свиданием с Дубровским, Марья Кирилловна возвращалась из саду. Ей показалось, что все люди разбегались. Дом был в движении. На дворе было много народа. У крыльца стояла тройка. Издали услышала она голос Кирилла Петровича и спешила войти в комнаты, опасаясь, чтобы отсутствие ее не было замечено.
5: В зале встретил ее Кирилл Петрович. Гости окружали исправника нашего знакомого и осыпали его вопросами. Исправник в дорожном платье, вооруженный с ног до головы, отвечал им с видом таинственным и суетливым.
9: «Где ты была, Маша?» – спросил Кирилл Петрович. «Не встретила ли ты мсье де Форжа?»
5: Маша на силу могла отвечать отрицательно.
9: «Вообрази!» – продолжал Кирилл Петрович. «Исправник приехал его схватить и уверяет меня, что это сам Дубровский.
10: «Все приметы, ваше превосходительство», – сказал почтительный исправник.
11: «Эх, братец», – прервал Кирилл Петрович, – «убирайте, знаешь, куда со своими приметами. Я тебе моего француза не выдам, пока сам не разберу дело».
12: «Как можно верить на слово Антону Пафнутичу, трусу и лгуну? Ему пригрезилось, что учитель хотел ограбить его. Зачем он в то же утро не сказал мне о том ни слова?»
11: «Француз застращал его, ваше превосходительство», – отвечал исправник, – «и взял с него клятву молчать».
12: «Вранье», – решил Кирилл Петрович. «Сейчас я все выведу на чистую воду».
11: «Где же учитель?» – спросил он у вошедшего слуги.
12: «Нигде не найдутся», – отвечал слуга.
11: «Так сыскать его!» – закричал Троекуров, начинающий сомневаться. «Покажи мне твои хваленые приметы», – сказал он исправнику, который тотчас и подал ему бумагу.
13: «23 года. Оно так, да это еще ничего не доказывает. Ну что же, учитель?»
11: «Не найдутся», – был опять ответ.
13: Кирилл Петрович начинал беспокоиться.
11: Марья Кирилловна была ни жива, ни мертва.
13: «Ты бледна, Маша?» – заметил ей отец. «Тебя перепугали?»
11: «Нет, папенька», – отвечала Маша. «У меня голова болит».
13: «Поди, Маша, в свою комнату и не беспокойся».
11: Маша поцеловала у него руку и ушла скорее в свою комнату. Там она бросилась на постель и зарыдала в истерическом припадке. Служанки сбежались, раздели ее, на силу успели ее успокоить холодной водой и всевозможными спиртами, ее уложили, и она впала в усыпление. Между тем француза не находили. Кирилл Петрович ходил взад и вперед по зале, грозно насвистывая «Гром победы раздавайся». Гости шептались между собою. Исправник казался в дураках, француза не нашли. Вероятно, он успел скрыться, был предупрежден. Но кем и как это оставалось тайною? Било 11, и никто не думал о сне. Наконец Кирилл Петрович сказал сердито исправнику:
13: «Ну что, ведь не досвиду же тебе здесь оставаться. Дом мой не харчевня. Не с твоим проворством, братец, поймать Дубровского, если уж это Дубровский. Отправляйся-ка в освояси, да вперед будь расторопнее. Да и вам пора домой», — продолжал он, обратясь к гостям. «Велите закладывать, а я хочу спать».
11: Так немилостиво расстался Троекуров со своими гостями.
14: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
15: Радио ВОС. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив.
16: Актуальное интервью на Радио ВОС.
17: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с адвокатом Сурковым Ярославом Игоревичем, который расскажет об особенностях своей профессиональной деятельности. Добрый день, Ярослав. Вначале предлагаю вам ответить на несколько вводных вопросов. Расскажите, пожалуйста, немного о себе для наших радиослушателей.
18: Добрый день, радиослушатели. Меня зовут Сурков Ярослав Игоревич. Я являюсь адвокатом. Также являюсь членом партии «Единая Россия», членом Поволжского казачьего войска, общества. Также являюсь членом Всероссийского общества слепых, потому что у меня зрение плохое, инвалид второй группы я являюсь. Также занимаюсь, соответственно, адвокатской деятельностью как платной по соглашениям оказания юридической помощи, также и бесплатной юридической помощи по грантам и компенсациям от государства по уголовным делам и гражданским и административным делам. Также по участникам СВО и, соответственно, по иным категориям социально значимых граждан. Занимаюсь общественной деятельностью, в том числе я руководитель школы молодого юриста, который занимается просветительской деятельностью в сфере права, соответственно, которая оказывает просветительскую деятельность как на платной, так и на бесплатной основе.
17: Спасибо, Ярослав. Что для вас самое важное в профессии адвоката?
18: Важное именно отстаивание прав и законных интересов граждан, чтобы их права не были нарушены. То у нас очень много есть нарушений, которые производятся со стороны государства, правоохранительных органов, чиновников, которые фактически, так скажем, не соблюдают права и законные интересы граждан Российской Федерации, иностранных граждан, граждан без гражданства. Поэтому в этом случае я считаю, что это самое главное в юридической профессии – отстаивание прав и интересов граждан.
17: Ярослав, какое достижение в своей профессиональной деятельности вы считаете самым главным и что вас вдохновляет на продолжение работы тогда, когда возникают какие-то сложности?
18: Чтобы это была справедливость, чтобы отстаивание прав, именно те, которые положены по законодательству, чтобы не были нарушены права, чтобы это все соблюдалось, соответственно, в сфере законодательства, в сфере норм, этики, в сфере, так скажем, жизни, деятельности человека, а не нарушалось права человека, так скажем, иными лицами, которые могут нарушаться. Естественно, вдохновляет это, и я настроен идти дальше, чтобы произвести фактически деятельность отстаивания этих прав, а это меня вдохновляет, это моя жизнь, соответственно, это как мой наркотик, получается, уже юридическая сфера, в связи с этим приходится фактически отстаивать права и интересы граждан, поэтому меня вдохновляет это.
17: Замечательно. Ярослав, если бы нужно было описать вашу работу только тремя словами, какие это слова были бы?
18: Наверное, справедливость, честность и применение законодательства.
17: Ярослав, расскажите, пожалуйста, вы официально где-то трудоустроены, либо работаете как самозанятый, и как проходит ваш день рабочий?
18: У меня адвокатский кабинет адвоката города Москвы Суркова Ярослава Игоревича, который зарегистрирован 28 октября 2025 года. До этого был членом Московской городской коллегии адвокатов, адвокатская контора номер 18, находящаяся в городе Москве. Начал я заниматься юридической деятельностью еще когда мне было 16 лет. Я начал заниматься изначально риэлторской деятельностью в 16 лет. И в 19 лет у меня были первые уже судебные процессы. В это время я получил среднеспециальное образование юридическое.
17: Ярослав, как бы вы хотели, чтобы о вас знали как об адвокате люди, для того, чтобы они обращались к вам за юридической помощью?
18: Наверное, о том, что я именно, когда заключаю соглашение, я говорю доверителю всегда ту информацию, которая есть на самом деле, никогда не преувеличиваю, никогда не прибавляю, никогда не преуменьшаю фактические обстоятельства дела. Когда доверитель говорит о том, что необходимо, какую гарантию даете фактически по данному делу, я говорю всегда правду о том, что никогда не гарантирую никакого результата, потому что это, во-первых, запрещено федеральным законом номер 63 от 31 мая 2002 года об адвокатской деятельности в адвокатуре в Российской Федерации. А во-вторых, смысла портить репутацию каким-то одним делом, я смысла в этом никакого не вижу, поэтому я считаю, что необходимо говорить ту правду, которую необходимо доверителю знать именно по его делу и реальные обстоятельства его дела или фактически конечный результат, если он виден. Если он не виден, значит, так и необходимо говорить доверителю о том, что он не виден, этот результат.
17: Какой девиз или принцип помогает вам в работе?
18: Принцип помогает мне именно справедливость, о том, чтобы все это было как положено по законодательству, это первое. И второе, чтобы это было таким образом, чтобы это была и конфиденциальность информации доверителя, и доверие у доверителя. Фактически доверитель понимал о том, что он придет и получит именно квалифицированную юридическую помощь, а не для того, чтобы просто заключить соглашение и получить денежные средства. Потому что у нас все денежные средства идут на банковский счет адвокатского кабинета, а не счета меня как физического лица.
17: Ярослав, сейчас предлагаю рассказать вам о своем профессиональном пути в адвокатуре и в юриспруденции. Что вас привело в эту сферу и конкретно в адвокатуру?
18: У меня получилось так, то, что я начал интересоваться в школьные годы обществом знанием истории России. Соответственно, Это был где-то 8-9 класс. Параллельно с 10 классом я в 10-11 классе учился, но параллельно я учился уже в Башкирско-экономико-юридическом колледже на заочном форме обучения. После окончания колледжа я поступил в Самарский научно-исследовательский университет имени академика Королева в городе Самара на юридический факультет. На то время это Самарский государственный университет СМГУ. Соответственно, в 2014 году он был окончен у меня в качестве специалитета. В 2018 году диплом специалитета был сданы дисциплины определенные и был получен диплом бакалавриата. И в 2021 году у меня был получен диплом магистратуры юридической. Соответственно, и в 2022 году у меня был получен диплом экономиста. Также с 2006 года по 2022 год я занимался предпринимательской деятельностью. Каким образом? С 2006 года по 2011 год я был фактически владельцем риэлторского агентства «Общество с ограниченной ответственностью «Союз риэлтор». Соответственно, из 2011 года название организации сохранилось до настоящего времени бренд. Юридическая фирма была «Сурков партнеры», так скажем. Соответственно, сейчас это коллеги адвокатов «Сурков партнеры» или адвокатский кабинет «Сурков» Ярослава Игоревича. То есть я развиваю свою фамилию, соответственно, которую я не собираюсь в дальнейшем каким-то образом пятнать какими-то либо плохими нерезультативными делами. Также я являюсь преподавателем в университетах. В 2016 году создал общественный проект «Школа молодого юриста», просветительскую деятельность, которая существует до настоящего времени на протяжении более 10 лет.
19: Ярослав, помните ли вы самое первое свое дело? Какие эмоции эта работа у вас вызвала и чему научил вас первый опыт?
18: Меня первый опыт научил выступление в суде. У меня было именно личное дело, фактически семейные, по принудительной продаже жилого помещения, соответственно, в наследственной массе. Соответственно, я выступал в апелляционном порядке. В первой инстанции адвокат, который нанимали мои родственники, потому что я на то время занимался как раз риэлторской деятельностью, я не занимался фактически юридической, это мое было первое дело. И когда проиграл адвоката в первой инстанции, я обратился с апелляционной жалобой самостоятельно уже в Самарский областной суд на решение первой инстанции. И, соответственно, получил опыт именно выступления в судах. Эмоции были колоссальные, очень большие эмоции были в связи с тем, что по факту такого я не ощущал. Адреналин, так скажем, ко мне поступил, и с того времени он во мне действует, когда я выступаю в судах. Я фактически в суды хожу, как мое это хобби уже получается. И, соответственно, я это дело выиграл. Мое первое дело это было выигрышное, а не проигрышное. Поэтому меня это очень зацепило. И когда ты слышишь, что решение положительное, это адреналин такой поступает к тебе, который фактически невозможно передать словами.
19: Были ли моменты в вашей жизни, Ярослав, когда вы хотели сменить профессию или профиль профессиональный? Что помогло вам остаться тогда в профессии?
18: Ну, профессии у меня такого не было, что смена профессии совсем. Но именно профиль, да, я менял много раз. Я начинал именно вперед с риэлторскими делами, это недвижимостью, сделками и так далее. Потом я перешел по гражданским делам в полном объеме. Потом по административным делам пробовал себя. Потом по уголовным делам пробовал. И сейчас я больше специализируюсь на уголовных делах, чем на гражданских. Да, мне гражданские дела ближе, я их знаю от «а» до «я», но просто мне уже скучно в таких делах. В связи с этим я сейчас занимаюсь уже, больше специализируюсь, больше 5 лет, даже 7, именно на уголовных делах.
19: Какой случай из вашей профессиональной практики стал поворотным в вашей карьере?
18: Наверное, вот это первое дело и было то, что фактически поворотным, то, что да, это мое. Это моя профессия, которую я хочу развиваться, расширять кругозор в данной профессии. Поэтому я считаю, что именно на первое дело и повлияло на мое решение дальнейшей моей профессиональной пути.
19: Ярослав, как всегда, в обществе существует много каких-то предупреждений, зачастую они неверные. Но какие есть предупреждения и заблуждения насчет профессии адвоката?
18: Да. Таких очень много в связи с тем, что фактически, когда доверитель обращается на консультацию, на первую, фактически доверитель думает о том, что он пришел к адвокату, что он заплатит денег, и ему это дело выиграют. Такого не бывает. Во-первых, адвокат не выносит решение суда и не может гарантировать какой-либо результат. Адвокат просто помогает с правовой точки зрения просто попробовать достичь цели той, которую поставил сам доверитель, а не которую фактически... 100% результат, да, многие там юристы, адвокаты говорят, а, мы сейчас выиграем 100% ваше дело, там, подадим в суд, и будут положительные решения. Я считаю, что это самое заблуждение у доверителя, то, что адвокат может гарантировать какой-то результат. Не он выносит это решение, а он просто помогает осуществить с правовой точки зрения именно его цель, его задачу, которую поставил доверитель перед адвокатом. И адвокат может как и проиграть, как может и выиграть. И, соответственно, он не может гарантировать то, что он заплатит денег доверитель, и будет положительный результат. Может, он заплатит денег за то, что адвокат будет выполнять работу надлежащим образом и квалифицированно, а не то, что фактически адвокат может 100% выиграть это дело и гарантировать какой-то результат. Поэтому тут гарантировать результат никто не может.
19: В завершении этого блока также, Ярослав, хочу вас спросить о том, что были ли какие-то неудачи в вашей профессиональной деятельности, чему они вас научили и что показали?
18: Ну, неудачи, да, были проигрышные дела. Без этого никуда в данной сфере. Я, как уже ранее сказал, о том, что фактически адвокат выполняет свою профессиональную квалифицированную юридическую помощь, а не гарантирует результат. Были проигрышные дела, соответственно, которые, так скажем, приводили к отрицательным решениям. Но я пытаюсь всегда в любом деле именно доводить дело до логического конца, не до момента вынесения решения суда, хоть там положительного, хоть отрицательного, а до момента именно положительного решения суда по задаче доверителя, а не по, так скажем, законодательству, как положено. Вот провел, ну, проиграл, все, ты там получил денег, и можно уходить. А я считаю, что необходимо разными путями пытаться добиться той задачи, которую поставил доверитель. И лучше, если заведомо ты знаешь, что это дело проигрышное, его лучше никогда не брать в производство и лучше от него отказаться.
19: Ярослав, среди наших радиослушателей немало молодых людей, которые только находятся на старте своей профессиональной деятельности, и некоторые из них, как и вы, хотели бы, конечно, стать юристом и адвокатом. Для них могли бы вы сказать, какие качества следует развивать в себе, чтобы стать успешным адвокатом?
18: Ну, я считаю, что здесь необходимо просто именно понимание закона, желание разбираться в тексте, читать именно статью, не просто прочитать статью, а прочитать ее с другой стороны и применить на себе эту статью и с одной стороны, и с другой стороны. В школьные годы это помогает общество знания и истории России, соответственно, в уже студенческие годы, если кто-то учится на юридической профессии или собирает на юридическую профессию, запоминать тексты, запоминать статьи, знать, где найти законодательство, знать, где получить какую-либо информацию, а также, соответственно, пользоваться различными базами, может быть, нейросетями, которые сейчас развиваются очень сильно. Не думать, что нарушение, например, там, по зрению или там, инвалидность, какой-либо инвалидности лица имеют, и это ограничение идет в юридической сфере, что они не смогут быть юристами. Я считаю, что это не должно помешать получение юридического образования и, соответственно, понимать о том, что это может быть даже плюсом. Ты индивидуален, и у каждого, у кого зрение плохое, дополняет определенными другими нюансами в этой сфере. С памятью. Вот я, например, фактически один раз прочитал, я запомнил навсегда этот текст, соответственно, потому что у меня зрение плохое. В связи с этим я запоминаю тексты, и я запомнил его навсегда от слова до слова. Кто имеет инвалидность по другим заболеваниям, тоже какие-то есть дополнения, которые могут быть уникальны именно в этой сфере у этих граждан.
19: Для наших радиослушателей я напоминаю, что о своем профессиональном пути в качестве адвоката нам рассказал Ярослав Сурков. Слушайте следующие выпуски из цикла, в которых Ярослав дальше будет делиться своими секретами профессиональными, даст нам те юридические основы, которые помогут нам в повседневной жизни.
20: Старые знакомые. Сачмо. Рот как сумка. Что мы знали о папе джаза Луи Армстронге? Видели фото. Золотой раструб трубы, за ним сверкающий блин черного лица. И слышали по телевизору его хит «Хелло, Долли» в исполнении игрушечного тигра. Лишь в 90-х, когда появился CD со спиричуэлсами, который он поет вместе с хором Первой Чикагской Нигеритянской церкви, запись 50-х годов, мы поняли, что пропустили. Мы его приняли, особенно не задумываясь. Хотя именно этот губастый негр, абсолютно лишенный голоса, создал из его отсутствия невероятный вокал, принципами которого и приемами пользовались потом все, желавшие петь хрипло. От Утесова до Высоцкого и нынешних попсовиков. Вообще, впервые запеть без голоса и сделать это фактом искусства чего-то стоит. Послушайте великий хит Армстронга «Настроение Индиго», где он не поет даже, а шипит, сипит, хрюкает. Он создает настроение, окрашенное цветом индиго. Больше того, ему всегда мало петь. Он впервые, как в церкви, начал комментировать текст песни. Он в паузах с ним спорит, чему-то удивляется, так будто текст только что попал ему на глаза. И окончательно насладившись этой расчлененкой, берет трубу. И медовый победный крик ее покрывает все. Этой трубой разбиты в лепешку его огромные губы. Врачи запрещали ему играть. Он шипел. «Главное в игре на трубе – хорошая мазь для губ. Мне ее сделала моя мать. Я ею пользовался, пока она не кончилась, а больше такой не найти». Джаз велик, а Армстронг – пророк его. Он сказал: «Если вы спрашиваете, что такое джаз, вы никогда этого не узнаете». Еще он сказал: «Когда котята напарываются на меня, я говорю им: смотри, папаша, сюда. Я ветеран самого страшного поля битвы на свете». Еще он сказал: «Много нас спасовало уже, разочлось с жизнью. Осталось совсем мало, горсточка. Но как старый креол-трубач Джо Малыш говорил мне при встрече на параде или на похоронах, чтоб я дал этой трубе сгубить меня, не дождется, я ее первый доконал».

0: Сегодня вы услышите отрывок из автобиографической книги Луи Армстронга «Моя жизнь в музыке». Я родился в 1900 году. Мой отец Вилли Армстронг и моя мать Мэй Энн, или Мэй Энн, как все ее называли, жили тогда на маленькой улочке, называемой Джеймс-Элли, всего лишь в один квартал длиной. Она расположена в густонаселенной части Нового Орлеана, известной под именем Бэк-О-Таун. Это один из четырех больших районов, на который разделен весь город. Остальные три называются Аптаун, Даунтаун и Фронтотаун. И каждый из них имел в то время свое собственное, отличное от других лицо. Джеймс Элли, не Джейн Элли, как некоторые ее называли, находилась как раз посередине поля битвы, ибо именно эти места городские хулиганы обычно избирали для своих столкновений и драк, не обходившихся без поножовщины и стрельбы. Этот квартал населяло столько народа, сколько вы вряд ли могли бы увидеть сразу где-нибудь в другом месте. Тут жили священнослужители, шулера, дешевые сводники, воры, проститутки и масса детей. Здесь помещались бары, хонки-тонкс, бары, в которых главное угощение – музыка, и салуны. И многие женщины всевозможными хитростями стремились залучить гостя в пэдз, так они называли свои жалкие жилища. Мэй Энн говорила, что в ночь, когда я родился, здесь, в Элли, была большая пальба, и двое парней остались лежать мертвыми. Это произошло в большой праздник 4 июля. В этот день в Новом Орлеане почти всегда что-нибудь дослучается, потому что празднующие не расстаются с пистолетами, револьверами или каким-нибудь другим оружием. Когда я родился, моя мать и отец жили вместе с моей бабушкой, миссис Джозефин Армстронг. Благослови Господь ее душу. Но длилось это недолго. Между родителями постоянно происходили ужасные ссоры. В конечном счете они разошлись. Отец нашел другую женщину, мать ушла, оставив меня с бабушкой. Она поселилась неподалеку от нас, между улицами Либерти и Пердидо. На улицах этих было полно дешевых проституток. Зарабатывали они очень мало, не то что их шикарные конкурентки из Сторивилла, знаменитого района красных фонарей. Была ли моя мать когда-либо дурной женщиной, я не могу сказать. Если да, то она старалась скрывать это от меня. Однако я знаю определенно. Решительно все, начиная от добропорядочных прихожан и кончая отъявленными хулиганами, отзывались о ней с величайшим уважением. Она была очень весела и приветлива, всегда ходила с высоко поднятой головой и никогда никому не завидовала. Я полагаю, что именно от нее я и унаследовал это качество. Я очень любил свою бабушку. Она немало повозилась со мной, и благодаря ей я получил первые познания о том, что хорошо и что плохо. Если я делал что-нибудь, за что, по ее мнению, меня следовало выпороть, она посылала меня во двор принести прут со старого китайского дерева. «Ты стал нехорошим мальчиком», — говорила она. «Я задам тебе крепкую взбучку». Со слезами на глазах я шел к дереву и возвращался с самым крошечным прутиком, какой только можно было найти. Она смеялась и, в конце концов, отпускала меня играть. Однако, если ей случалось рассердиться всерьез, старуха давала мне взбучку за все, что накапливалось неделями. Мэй Энн, должно быть, переняла у нее эту систему. Когда позже я жил с ней, она воспитывала меня тем же самым способом.
1: Hey, Dolly, I still get jealous when they look at

0: know a secret you didn't know I knew.
1: На улицах Либерти, Пердидо, Франклин и Пойдрас хонки-тонг были на каждом углу, и в каждом из них играли музыкальные инструменты всех сортов. На углу улицы, где я жил, помещался знаменитый фа.

Больше того, по-моему, он вообще дул в него неправильно. Во всяком случае, он в конце концов сошел с ума. Имейте это в виду. Тогда, в возрасте 5 лет, я еще не играл на трубе, но в этом инструменте было что-то такое, что привлекало мое ухо. Когда я был в церкви или на второй линии, то есть следовал на параде за духовым оркестром, я внимательно прислушивался к различным инструментам, стараясь уловить, что и как они играют. Я приобрел свой первый новый корнет в рассрочку по принципу «маленький взнос сейчас, остальные потом». Каждый раз, когда мой поставщик ловил меня и начинал разговор об уплате очередного взноса, я отвечал ему: «Я выплачу вам все взносы потом, но будь я проклят, если я смогу заплатить хоть что-нибудь сейчас». Корнетисты имели обыкновение закладывать свои инструменты, когда наступало затишье в похоронах, парадах, танцевальных вечерах и пикниках. Несколько раз я тоже закладывал мой корнет в ломбард и добывал под него немного денег. Некоторое время похороны были для меня единственной возможностью поиграть на корнете. Началась война, и все танцевальные залы и театры в Новом Орлеане были закрыты. Был принят закон об обязательном призыве, так что всем пришлось идти работать или воевать. У меня было твердое намерение пойти в армию, но призывались только в возрасте от 21 года до 25 лет, а мне было всего 17. Поскольку играть на корнете мне было негде, я перебивался всевозможными случайными заработками. Одно время я работал на разгрузке пароходов с бананами, но однажды, когда я нес приемщику очередную связку, оттуда выпрыгнула большая крыса. Я бросил связку и побежал. Приемщик заорал, чтобы я вернулся и закончил работу, но я не остановился, пока не прибежал домой. С тех пор бананы приводят меня в ужас. Я не смог бы съесть ни одной штуки даже под угрозой голодной смерти. Раньше я их очень любил и мог запросто управиться один на один с целой связкой спелых бананов, не слишком большой, конечно, при условии, что приемщик меня не видит. Каждый раз, когда дела мои начинали идти хуже, я возвращался к тележке с углем. Я работал на угольном складе до тех пор, пока не находил чего-нибудь получше, то есть попросту полегче. Это очень тяжелая работа. Целый день нагружать уголь и погонять мула. У меня от нее постоянно болела спина. Поэтому, как только мне подвертывалось что-нибудь хоть чуть-чуть полегче, я бросался туда со всех ног, словно по пятам за мной гналась стая преследователей. Работа, которую я получил у Мориса Карновского, была легче. И я оставался с ним довольно долго. Он разъезжал со своим фургоном по всему району красных фонарей, Сторивиллу, и продавал каменный уголь по 5 центов за ведро. Я был очень молод и горяч в те дни. И, получив свой недельный заработок, отправлялся прямо в игорный дом. Меньше чем в 2 часа меня обдирали дочисто, и мне оставалось только повторять про себя 10 заповедей. Когда я возвращался домой к Мэй-Энн, она кормила меня своим замечательным обедом, и я решал никогда больше не покидать родные места. Где бы я ни был, я всегда помнил стрепню Мэй-Энн. Я встретил девушку по имени Айрин, которая только что приехала из Мемфиса, Теннесси, и не знала в Новом Орлеане ни единой души. Она связалась с одним игроком по имени Чики Блэк, жившим по соседству со мной, и захаживала в Хонки-Тонг, где я играл. Часа в 4 или в 5, когда близилось утро, все девочки заходили к нам в бар. Они просили нас играть им что-нибудь из прекрасных старых блюзов и покупали нам вино, сигареты и все, что мы хотели. Я заметил, что у всех дела идут хорошо, кроме Айрин. Однажды утром, во время перерыва, я разговорился с ней, и она мне рассказала свою историю. Чики Блэк забирал у нее каждый заработанный ею цент. И она 2 дня уже ничего не ела. Она была такая несчастная и заброшенная. Какой-то жалкий пучок салатных листьев, что сердце у меня не выдержало. Я зарабатывал за ночь доллары 25 центов. Это были большие деньги в те дни. Конечно, если их удавалось получить. Иногда нам платили, а иногда и нет. Во всяком случае, я отдавал Айрин большую часть денег, пока она не встала

0: his swing low sweet chariot.
1: Come in,
0: Virgin Carrie. Yeah, man, get me out of here. Me, yeah, me, me, me. Home. I mean, that's what I'm talking about. Wanna go home.
2: Вы слушаете Радио ВОС. Наш адрес в интернете www.radiovos.ru.
3: Старые знакомые. Сачмо. Рот как сумка. Кирпичный дом в Гретне, штат Луизиана. За всю жизнь ни разу не приходилось мне играть в таком бандитском притоне. Это был типичный хонки-тонк, где по субботам рабочие с плотин развлекались в обществе девушек, совершавших регулярные рейсы от стойки бара к танцевальной площадке и обратно. Эти ребята все время пили и дрались друг с другом. Бутылки со свистом летели мимо эстрады, где мы сидели. Стрельба и поножовщина не прекращалась ни на минуту. Но я словно не замечал всего этого. Так я был счастлив, что могу играть хоть где-то. Три субботы подряд я замечал, что какая-то девушка бросает на меня томные взоры. Я продолжал играть, как ни в чем не бывало, но стал отвечать ей выразительными взглядами. Красотку звали Дейзи Паркер. И все-таки я не очень-то верил тому, что нравлюсь Дейзи, покуда не повидался с ней в одной из комнат на втором этаже кирпичного дома. Мы встречались еще несколько раз, и в конце концов оказалось, что Дейзи и я втрескались друг в друга накрепко. Дейзи шел 22-й год, мне было 18. Я был увлечен ею, что не задумывался даже, есть ли у нее старик, иными словами, законный муж. Она жила во Фритауне, маленькой деревушке между Гретной и Алджером. Дейзи часто приглашала меня зайти к ней как-нибудь днем в гости, и я, естественно, считал, что она живет одна, как и другие девушки ее профессии, с которыми мне случалось иметь дело. И как-то после полудня решительно принялся одеваться. У меня был один единственный костюм, и я берег его как зеницу ока, чистил и гладил каждый день. Мэй Энн, у которой я в то время жил, заметив мои сборы, спросила: «Куда это ты направляешься, сынок? Такой шикарный, в полном параде». «Да никуда особенно, мама, просто захотелось надеть воскресный костюм», — ответил я. Она дала мне славную затрещину и пошла на кухню помешать красную фасоль с рисом, которая варилась на плите. Было уже 3:30, когда я добрался до Фритауна. Не успел я постучать, как Дейзи сразу выбежала на порог. Лицо ее было одна сплошная улыбка. Она ввела меня в гостиную, закрыла дверь, и мы поцеловались так крепко, что у меня в глазах потемнело. Потом она взяла у меня шляпу, положила на старую-престарую швейную машину, и мы целовались до тех пор, покуда нам не помешал внезапный стук в дверь. «Кто там?» — спросила Дейзи, вся задрожав. Оказалось, что это был ее старик, который, к моему удивлению, знал все обо мне и Дейзи еще с той первой нашей ночи в кирпичном доме, что из сил хлопнув дверь, он ворвался в комнату. Надо было как можно скорее убираться из этого дома. Я ясно помнил, как Дейзи взяла мою шляпу и положила на швейную машину, и понимал, что достать ее оттуда ничего не стоит, но у меня не было времени надеть ее на голову. Мне удалось выбраться на улицу, прежде чем старик обратил на меня внимание. Сев в автобус, я все еще продолжал держать шляпу в руках. Мне не пришло в голову надеть ее, пока я не оказался в безопасности на пароме, возвращавшемся в Новый Орлеан. Еще ребенком я убедился, что выгоднее бежать без шляпы, держа ее в руке. Так можно развить большую скорость.

Прошло еще немного времени, и в один прекрасный день я узнал, что никто иной, как Дейзи, шляется по Либерти и Пердидо-стрит, разыскивая меня. Вот это был сюрприз. Она увидела меня, но я, сделав вид, что ничего не замечаю, продолжал стоять на углу вместе с ребятами, которые только что вернулись с работы на угольном складе. Она бросилась ко мне с поцелуями, плакала и рыдала. Я должна была увидеть тебя. Мы прошли по Рэмпорт и Лафайет-стрит к отелю Кида Грина и взяли там комнату на один вечер, чтобы было где посидеть и потолковать о разных разностях. Очутившись вместе с Дейзи в отеле Кида Грина, я получил отличную возможность испытать ее как следует. О ней нельзя было сказать «прелестно, но глупа». Наоборот, она отличалась рассудительностью и умела зарабатывать деньги. Зато ревнива она была как черт. Но вот ведь как смешно получается, когда двое влюблены. Сколько бы у них ни было недостатков, как ни изводили бы они друг друга, любовь начисто заслоняет все от наших глаз. Так что как только я понял, что по-настоящему люблю Дейзи, я перестал бороться с собой и дал волю чувству. Выйдя из отеля Кида Грина, мы пошли прямо в мэрию и заключили брак. –

0: те дни, когда я не играл с Кидом Ори на похоронах или на парадах, я отправлялся к устью Нью-Бейсин-канал потолкаться около угольных барж. Мы, молодежь, поджидали их прихода, чтобы подработать на разгрузке. Большие глыбы угля мы складывали в холщовые мешки, а мелочь рассовывали по углам палубы. Эту мелочь мы покупали по дешевке, уносили в мешках, а потом продавали по 5 центов за ведро. Вот так я зарабатывал на жизнь. К 1922 году я стал столь популярен в Новом Орлеане, что мог играть на любой вечеринке. Джо Оливер, который покинул Новый Орлеан в 1918, процветал сейчас в Чикаго. Он слал мне письма и телеграммы, прося приехать к нему и играть в его оркестре. Я и приехал. Зал был забит людьми, так что Джо и его ребята не могли видеть меня, пока я не подошел почти к самой сцене. Но вот они заметили меня, и, казалось, все черти вырвались на свободу. Все парни одновременно подпрыгнули, крича: «Он здесь! Он здесь!» Джо Оливер снял ноги с плевательницы, на которой он обычно их держал, когда играл на своем корнете. У него была личная плевательница, так как он все время жевал табак. «Подождите минутку, дайте мне взглянуть на него», — сказал он ребятам. «Я же целые годы не видел этого коротконогого дьявола!» Он всегда звал меня «коротконогим», когда навещал в Хонки-Тонг в Новом Орлеане. Джо стал расспрашивать меня обо всем. Он был рад до смерти, что я стал постоянным членом знаменитого «Таксидо Брасс Бэнд» и играл на пароходе. «Здорово, сын, я горжусь тобой», — сказал он. «Ты побывал в самой лучшей компании». Когда шоу закончилось, Джо повел меня к себе домой. Он жил прямо тут же, за углом от «Линкольн Гарденс». По дороге Джо сообщил, что у меня будет комната с собственной ванной.
1: «Ванна? Собственная ванна? Что это такое?» – спросил я.
0: В Новом Орлеане мы вообще никогда не слыхали о ванне, тем более о собственной. На мне был старый поношенный смокинг, уже изрядно послуживший мне. Конечно, я вычистил и отутюжил его, чтобы по возможности не бросалось в глаза, какой он старый и потрепанный, пока не подойдешь поближе и не увидишь заплаты. Во всяком случае, я считал, что выгляжу достаточно элегантно. Зал был полон прекрасных музыкантов из даунтауна. Я несказанно волновался, занимая свое место рядом с такими музыкантами, как Джонни и Бэйби Дотс, Оноре Дутрей, Билл Джонсон, Лил Хардин и сам Кинг Оливер. Было очень приятно вновь играть с Бэйби Дотсом. Я с радостью узнал, что он бросил пить и опять вернулся к музыке. Когда в ту ночь мы выпалили свою первую ноту в Линкольн Гарденс, я сразу понял, дела мои здесь пойдут что надо. Когда папа Джо стал дуть в свой горн, он зазвучал, как в былые времена. Первый номер прошел так здорово, что мы повторили его на бис. Каждый номер в ту ночь моего дебюта был ошеломляющим. Это был лучший период моей жизни. Я играл на севере вместе с великими музыкантами. Мечта моего детства наконец-то сбылась.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Наш адрес в интернете www.radiovos.ru.
1: Старые знакомые. Сачмо. Рот как сумка. Джаз и я родились вместе и росли бок о бок в бедности и безвестности. Я знал джаз еще до того, как он сделался мягким и податливым после слишком большого и слишком раннего успеха. Я видел, как он ходил босиком по заплеванным тротуарам, прежде чем начал носить ботинки. И я думаю, что подобные вещи малоприятны для любого молодого человека и любого молодого искусства. Я видел, как он начал свое путешествие в блестящей компании и много лет провел в дурном обществе. Лишь немногие из нас, старых друзей, помнят хорошего парня, которого мы знавали в хонки-тонк с Нового Орлеана, на пароходах Миссисипи и в танцевальных залах чикагского Саутсайда. Когда мы были мальчишками, в Новом Орлеане мы учились свинговать без всяких учебников. Тогда еще не было написано ни одной книги о джазе. Этот вид музыки был слишком нов. Но если бы даже такие книги и существовали, от них вряд ли было бы много толку, поскольку почти никто из нас, как я уже говорил, не знал нот. Позднее, когда мы этому научились, дело пошло гораздо быстрее. Когда вы растете вместе с чем-то, что для вас естественно и привычно, вы можете любить его, но едва ли можете оценить. Вам не удастся понять, хорошо или плохо то, что повседневно рядом с вами, покуда вы не сравните его с чем-то сходным. Я довольно поздно понял, что всю жизнь плавал в садке, полном здоровенных рыбин. Я рос среди великих музыкантов. Они не могли отличить Баха от Бетховена или Моцарта от Мендельсона, может быть, даже никогда не слыхали о них. Я даже думаю, как это не парадоксально, что именно потому они и стали великими музыкантами. Не ведая классической музыки, не зная, за редкими исключениями, элементарной нотной грамоты, они создали свою собственную музыку. Какие-нибудь 20 лет, сами не понимая этого, они создали совершенно новый вид современной музыки – джаз. Это была их музыка, выражавшая то, что они чувствовали. Они были композиторами и исполнителями в одном лице, сочиняли непосредственно по ходу игры и хранили все свои произведения лишь в собственной памяти. Они ничего не записывали на ноты. Слушатели могут записать джаз, но если музыкант будет играть только то, что записано, его музыка сразу станет стандартной, потеряет индивидуальное. И вообще перестанет быть джазом. Именно это и случалось всякий раз, когда джазовые пьесы приобретали слишком широкую популярность. Люди стали записывать темы и печатать ноты, чтобы все играли так, как написано. И джазовая музыка такая, как она родилась в Новом Орлеане, была на грани гибели, ибо само существо и душа джаза – это свободная импровизация артиста. Если бы пионеры джаза ходили в школу, изучали музыку великих мастеров, поклонялись их творениям и считали кощунством изменить хоть бы одну ноту в том, что им предстояло играть, джазовая музыка вообще никогда не появилась бы на свет. Им бы внушили, что записанная музыка, будь то шедевр классики или популярная песенка, есть нечто священное, ни в коем случае не подлежащее изменению, со стороны новичка особенно. Предполагается, что каждая пьеса, все равно хорошая или плохая, лишь только она записана на ноты, становится чем-то окаменевшим, и уже несущественно, кто эту вещь исполняет и что он при этом чувствует. Я не понимаю, почему же то, что делает композитор, артист или другой мастер, замечательно выразивший свои чувства, не может быть изменено другим художником, который хочет не следовать за кем-то, а идти своим собственным путем, выражая не чужие, а свои мысли и чувства. По-моему, именно так должно поступать каждое новое поколение художников, потому что в этом единственный путь развития музыки и искусства. Я думаю, что существуют два рода творцов. Один – это человек, который выучил все о предмете, знает его историю и может от этого оттолкнуться. Другой ничего не знает и сам ищет способы выражения. Джаз был создан главным образом творцами этого последнего типа. Вот почему в ранние годы джаза люди замечали в нем две вещи. С одной стороны, силу жизни, с другой – грубость и неотделанность. Конечно, сегодня свинг-музыка более рафинирована и нежна, более совершенна с точки зрения художественной формы, чем ранний джаз. Потому что музыканты, научившись читать и понимать классическую музыку, привнесли в джаз ее влияние. В этом, я думаю, и заключается основное различие между первоначальным нью-орлеанским джазом и свинг-музыкой наших дней. Подвергшись влиянию классики, джаз ничего не потерял, но многое приобрел. Он стал прекраснее, богаче, стал подлинно американской музыкой, занявшей свое место рядом с великой музыкой других стран. Пока не появился джаз, в Америке не было музыки, которую она с полным правом могла бы назвать своей. Если бы меня попросили дать совет музыкантам, как стать первоклассными исполнителями, я настаивал бы на том, чтобы они научились читать с листа так же бегло, как музыканты симфонического оркестра.
2: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
3: В Рубцовске впервые прошел чемпионат по шоу-дауну в рамках марафона «Сила России». Проект Нижегородской областной организации ВОС стал победителем конкурса «Православная инициатива». Ханты-Мансийская РОВОС получила субсидию на завершение строительства инклюзивного спортивного клуба. В Италии завершился чемпионат Европы по велоспорту «Тандем» с участием российских спортсменов. Педагоги Московской школы-интерната для слепых стали победителями конкурса дидактических игр. В Балакове прошла встреча по мобильной грамотности для незрячих пользователей. Теперь об этом подробнее в студии Андрей Быков. Здравствуйте! 15 июня в Рубцовске Алтайского края впервые прошел чемпионат по настольному теннису спорта слепых шоу-дауна на базе рубцовского предприятия «Рассвет». Мероприятие состоялось в рамках всероссийского спортивного марафона «Сила России», организованного сторонниками партии «Единая Россия». В соревнованиях участвовали 10 спортсменов из рубцовской местной организации, 6 мужчин и 4 женщины. Среди мужчин первое место занял Евгений Сергеев, второе – Игорь Беляев, третье – Денис Афонин. Среди женщин победила Агния Петрова, второе место – Ольги Ковальчук, третье – у Галины Нестеровой. Все участники получили грамоты, победители – кубки. Нижегородская областная организация ВОС впервые участвовала в конкурсе «Православная инициатива» и стала победителем. Уже состоялось первое мероприятие – тренинг для тренеров, где активисты общества, председатели и секретари местных организаций учились правильно и безопасно сопровождать незрячих, в том числе в храме. Одна из участниц, много лет помогающая незрячим, призналась, что даже для нее нашлись новые полезные уточнения. Теперь активисты смогут обучить волонтеров из числа прихожан, и помогать незрячим станет гораздо больше людей. Ханты-Мансийской региональной организации ВОС выделена субсидия от администрации Нефтеюганска на реализацию социального проекта «Расширяя возможности». Сумма поддержки составила 500 тысяч рублей. Проект защищал председатель организации Петр Носов. Напомним, 3 года назад администрация города передала организации здание бывшего заброшенного тира, и ВОС последовательно его восстанавливала. Газ, вода, ремонт, фасад, вентиляция – за всем этим стоит колоссальный объем работ, и сегодня они идут к завершению. На выделенную субсидию закупят и установят специальные поручни, оборудование и мебель. Проект адресован детям с инвалидностью, в первую очередь незрячим и слабовидящим. Открытие клуба состоится в Международный день инвалидов. В Италии завершился чемпионат Европы по велоспорту «Тандем на шоссе». Российские спортсмены Всероссийской Федерации спорта слепых показали следующие результаты. В групповой шоссейной гонке Кирилл Киевский с ведущим Сергеем Ферсановым занял 8-е место. Марина Данилова с ведущей Дарьей Гордеевой также 8-е место. В индивидуальной гонке на время Марина Данилова стала 7-й, Кирилл Киевский – 9-м. С 6 по 7 июня в Москве завершился конкурс методических разработок дидактических игр «Читаем и играем 2026». Организатором выступила Московская городская организация Общероссийского профсоюза образования. В конкурсе приняли участие более 700 педагогов из 127 детских садов Москвы. Педагоги школы-интернат номер один для обучения и реабилитации слепых Юлия Яшина, Светлана Сорокина и Елена Багрянцева стали победителями. Они разработали дидактическую игру «В гости к солнышку», вдохновленную словацкой народной сказкой в обработке Маршака. Победители получили дипломы и денежные гранты на создание своей игры. Лучшие работы будут опубликованы в сборнике методических материалов. В Балаковской местной организации ВОС прошла встреча тренера по мобильной грамотности с презентацией курса «Универсальный мобильный помощник». Проект реализуется Нижегородским центром Камерата при поддержке ПАО «Мегафон». Тренер Ольга Поимцева рассказала, как современные технологии помогают незрячим преодолевать трудности и расширять возможности. Участники узнали о программе курса, управление жестами, звонки, мессенджеры, поиск информации, распознавание документов. Гости выполняли практические задания, строили маршруты, подключали телефон к весам и распознавали чеки. Встреча прошла в формате живого диалога. И коротко о других событиях. 14 июня активисты Добрянской местной организации ВОС приняли участие в 20-м открытом легкоатлетическом пробеге памяти Панчихина. Они прошли дистанцию 2,5 километра по скандинавской ходьбе. 15 июня председатель Вологодской РОВОС Ольга Мединцева приняла участие в заседании межведомственной рабочей группы по организации доступной среды под председательством заместителя губернатора. Рассматривались вопросы адаптации жилых помещений и реализации проекта по адаптации жилья для ветеранов специальной военной операции. 10 июня состоялся рабочий визит председателя Центрального управления Белорусского товарищества инвалидов по зрению на предприятие «Светоприбор». В ходе встречи было отмечено укрепление дружеских связей с Всероссийским обществом слепых и развитие сотрудничества. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Документальный фильм «Век другими глазами» начинается. Белый титр на черном фоне Всероссийская ордена Трудового Красного Знамени Общества слепых представляет. Фрагменты холста Питера Брейгеля «Притча о слепых, идущие вереницы слепцы». Первый из них упал, второй наткнулся на него.
5: В Библии есть притча о слепых, что слепой, ведущий слепого, обязательно упадет в яму, в пропасть.
4: На картине шесть слепцов, часть из них положила руки на плечи впереди идущих. Москва, Новая площадь. Мужчина в темных очках идет, держа под руку женщину.
5: Но столетняя история нашей организации это опровергает.
4: Молодые ребята страстями переходят дорогу.
5: Потому что, как правило, тот внутренний огонь, который горит в незрячих, всегда привлекает людей с добрым сердцем, с замечательной душой, помогающим тем, кто слеп, пройти по жизни достойно.
4: Женщина и мужчина подходят к зданию с табличкой Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени Общества слепых ВОС. Мужчина в темно-синем костюме прикасается подушечками пальцев правой руки к выполненной шрифтом Брайля надписи на табличке. На черном фоне появляются белые буквы названия фильма «Век другими глазами». Двор деревенского дома, падает легкий снег.
6: Алька, рядом.
4: Из пристройки к дому выходит мужчина, его глаза закрыты, к нему, виляя хвостом, подбегает овчарка.
7: Все друзья, товарищи, с кем общался, они потихонечку стали разворачиваться, отходить.
6: Алька.
4: Мужчина идет по деревенской улице.
6: Пойдем в поле гулять.
4: Немецкая овчарка бегает вокруг него, виляя хвостом.
6: Пошли. Аля.
4: Мужчина выходит на поле, покрытое пожухлой травой.
7: В итоге пришло понимание, что когда было все нормально со здоровьем, был интересен многим, а тут оказывается, что вот только супруга, дочь, родители.
4: Мужчина сидит за столом в деревенском доме.
7: Ну, это, честно, тяжело.
4: Титр Николай Яковлев, участник СВО.
7: А само непосредственно вот времяпровождение, то есть я просто сидел, грубо говоря, дома, не знал, что делать.
4: На столе торт, кружка.
7: И ничего не хотелось делать, ничего не интересно было. Я просто головой в подушку день, другой, третий. Ну и так вот это все длилось. Семья, жена и дочь не сразу привыкли. Ну и там невозможно, конечно, привыкнуть сразу. Всем было тяжело.
4: Николай тяжело вздыхает.
7: Ну, с прошествием времени все наладилось. Ну и...
4: Николай часто моргает.
7: Я им на самом деле очень благодарен, что и дочь не стесняется меня, хотя, ну, мне известны случаи, когда и дети стесняются, там, слепых каких-нибудь родителей. То есть тут мне повезло.
4: Черно-белые архивные кадры, демонстрации, люди несут плакаты, набранные на реформенной орфографии. На людях одежда начала 20 века.
8: В 1916 году в военном Петрограде создается первая самостоятельная организация слепых – Всероссийский союз слепых. Его создателем был незрячий художник Василий Иванович Нечаев. Несмотря на то, что союз распался уже в июле 1918 года, во многих губерниях создаются отделы этого союза, которые после распада Всероссийского союза слепых становятся самостоятельными организациями.
4: Алла Агаркова, директор Центрального музея ВОС, здесь и далее участники фильма представлены титрами. Кадры выступления Ленина.
8: Именно молодое государство проявляло заботу о том, что необходимо создать общественную организацию самих слепых. И вот, наконец-то, в 23-м году московская инициативная группа во главе со слепым юристом Маврамати Борисом Петровичем создает Всероссийское общество слепых. Незрячие понимали, что необходимо не только привлекать и вовлекать в свои ряды москвичей, но и инвалидов по зрению всей страны. И представители, члены этого совета начинают выезжать в губернии, где на местах начинаются создаваться губернские отделы. И вот, наконец, 6 апреля 1925 года во втором здании МХАТ в Москве состоялось торжественное открытие первого учредительного съезда Всероссийского общества слепых.
4: Рассказ сопровождается архивными фотографиями упоминаемых людей. Панорама современной Москвы в ускоренной съемке. Над городом летят облака. Ночная Москва. На фоне небоскребов Москва-Сити, подсвеченных футуристическим голубоватым светом, выделяется классический силуэт освещенного теплым желтым светом здания бывшей гостиницы «Украина». Жилая комната. Молодая женщина с зачесанными назад темными волнистыми волосами играет на цифровом пианино. Молодой человек в темных очках с белой тростью в руке переходит дорогу. Станция метро. К платформе прибывает состав со светящейся надписью «Тропарёва». Рассказ сопровождается архивными фотографиями.
8: В 1925 году в Москве открывается электромоторное объединение слепых, которое выпускало электромоторы для оконных вентиляторов. А в 1927 году в Москве открывается артель «Минерал», которая известна тем, что это первая артель, которая получила госзаказ на полировку мрамора для строящейся тогда первой линии метро. Станции Сокольники и Красносельская облицованы мрамором, которую вручную шлифовали рабочие этой артели. А 15 мая 1935 года рабочие этой артели были в числе первых почетных пассажиров, когда метро пустили.
9: Всероссийское общество слепых.
4: Фотособрание общества.
9: Задолго до появления в нашей стране различных благотворительных фондов и организаций, оно явило согражданам пример подлинного гуманизма и милосердия.
4: Лазарет. У мужчины забинтовано лицо.
9: В тяжелейших условиях голода и разрухи, не имея ни средств, ни опыта, энтузиасты общества создавали артели и мастерские для слепых, школы для потерявших зрение воинов, клубы, общежития, музыкальный коллектив.
4: На галечном побережье сидит мужчина с тростью.
9: И все это для того, чтобы вернуть незрячего человека в жизнь. Дать ему возможность ощутить ее во всей полноте.
4: Мужчина в синем костюме за столом в кабинете.
5: Фундамент, заложенный вот предвоенными годами.
4: Владимир Сипкин.
5: И, конечно, руководителями организации.
4: Президент ВОС.
5: Это, конечно, тот фундамент, который наметил векторы развития нашей организации. Во Всероссийском обществе слепых прежде всего очень развиты все вопросы, которые связаны с социальной реабилитацией. Это прежде всего элементарная реабилитация, пространственная, средовая, как мы ее называем, в центре реабилитации слепых. Есть профессиональная реабилитация, конечно, социальная адаптация в обществе. Спорт, культура, просвещение, Ну и, конечно, это школа собак-проводников наша. Мы делаем все, и все эти вопросы спокойно и четко, испокон веков, начиная с образования ВОС, решаются.
10: Рассказ Владимира сопровождается кадрами будней реабилитационных центров, мастерских и спортивных заведений. Теплица. Темноволосая девушка на ощупь вкладывает рассаду в землю, глаза девушки прикрыты. Алексей Колосов, председатель Санкт-Петербургской РО ВОС.
11: Всероссийское общество слепых на данный момент, как мне кажется, является такой площадкой, где ты можешь прийти, попробовать, найти единомышленников.
10: Владимир Федорин.
12: Наше общество – это большая, дружная общественная организация, где при желании каждый инвалид по зрению мог себя найти, мог найти свое какое-то дело, исходя из возможностей и пожеланий членов ВОС.
11: Чтобы узнать это, чтобы понять, что это возможно, ты приходишь в общество слепых, ты общаешься, ты видишь, ты пробуешь. Тебе дают возможность попробовать себя в разных форматах, в разных жанрах. И таким образом ты определяешь, что для тебя на сегодняшний день является, ну, более перспективным, более интересным, где ты можешь себя реализовать.
13: Когда находился в военно-медицинской академии, приходили активисты. Женщина из ленинградской организации рассказывала нам, афганцам,
10: Николай Сарычев,
13: инвалидам, о всероссийском слепых. Когда было понятно окончательно, вот уже все, люди прошли, зрение не вернуть даже ни на 1%.
10: Кружок. Люди играют в тактильные шашки и шахматы.
13: Вот здесь вот это наша общественная организация, которая помогла, подала руку, подала надежду, ну, вот, что, оказывается, можно жить. Ну и вернувшись домой, после того, как комиссовали, пришел в первичную организацию, стал на учет. В этом же году был направлен в Волоколамский реабилитационный центр, очень хорошее, опять же, учреждение. Мне здорово так вот это помогло. Научили меня ориентироваться в помещении, ориентироваться в пространстве.
10: Галина Катрук.
14: Инвалиды по зрению на сегодняшний день общаются не только вот в кругу своих там близких людей, которые рядом живут, а в общем-то они общаются по всей территории Российской Федерации.
10: Дмитрий Поташов.
15: Слепые люди порой тоже ищут компанию себе подобных, имеющих ту же проблему, ту же нозологию, поэтому это одна из причин создания Всероссийского общества слепых, которому вот в июле месяце исполняется 100 лет.
10: Женщины за столами.
16: Пришли сюда вчера на экскурсию. Такая красота. Я не знала, что можно без зрения такие вот вещи делать, оказывается. Заинтересовалась, конечно.
10: Женщина нанизывает бисер на ленту.
17: У нас и в дартс, пожалуйста, стреляют. У нас в теннис играют.
10: Женщины вращают спиннеры для бисера.
17: Да, в теннис играют. Вот у меня, например, пятиборье. Я когда-то занималась этим, легкой атлетикой у меня. Так что у нас чем только не занимаются.
11: И вот в этом плане, мне кажется, Всероссийское общество слепых является уникальной площадкой, альтернативы которой для людей с нарушением зрения на данный момент просто нет. Несмотря на всю достаточно стройную систему социального обеспечения, которая сегодня действует в нашей стране.
10: Небольшой класс.
18: У нас с вами тема занятия «Оценка качества». Состояние соты рамок.
19: Желтым смотреть мы не можем, только пощупать.
18: Щупайте.
10: В руках людей пчелиные соты.
18: Пчелы, крышечки восковые, сгрызают просто. Руки работают, сгрызают жвалами, работают челюсти. И затем, когда ячейка уже без крышечки, они пьют этот мед. Берут мед и вот так они питаются.
10: Сергей Степанов.
20: Люди, которые потеряли зрение, они, в общем, попадают в сложное жизненную ситуацию, так сказать, и психологически, и вообще человек как бы думает, что все, жизнь на этом закончилась.
10: Евгений Шакуров, участник СВО. Ой,
21: как это объяснить? Пришел в упадок, так сказать, на первое время.
10: Евгений на улице.
21: Начал.
10: Падает легкий снег.
21: Даже выпивать одно время начал. Потом вроде с помощью семьи, жены собрался с духом, подумал, что надо воспитывать их, надо собраться с силами и жить дальше. Я какой был, такой остался, в принципе. Добрый, заботливый отец и муж. Сильно я не поменял. Ну, было первое время сложно, зубами скрипел, к психологу походил. Ну, плюс помощь моральная семьи и жены.
10: Евгений идет, держа на поводке собаку с небольшой биркой с изображением Красного Креста на ошейнике. Владимир Казанкин.
0: Нужно стараться просто донести ребятам, что, ребят, жизнь не кончилась. Да, она станет другой, да, понятно, но она будет продолжаться. И самое главное, нужно сделать ее так, чтобы она приносила радость. Более того, ведь еще нужно будет работать с семьями. Ведь многие ребята, они же имеют жены, они имеют детей. И объяснить жене, что вот у нее муж раньше был великолепным, сильным, а сейчас он вернулся, условно говоря, или на коляске, или ослеп. И нужно объяснить это женщине, что, ну да, в какой-то моменте будет сложно, в каком-то моменте будет тяжело. Но если будет рядом поддержка, то она рано или поздно даст свои результаты.
10: Сцена на заднике проекции с логотипом КСРК ВОС и надписью «Честь имею». На сцене Евгений, на его пиджаке георгиевская ленточка и три медали.
1: Раньше, когда я начинала ходить сама, передвигаться по Москве,
10: Виктория Потапова,
1: я очень всего стеснялась. Особенно взять трость в руки и пойти с тростью – это проблема. Какая была отговорка? Как так, я молодая? Красивая на каблуках и строчка.
10: Четырехкратный бронзовый призер.
1: Когда вот это все
10: паралимпийских
1: и
10: игр.
1: Переломаешь в себе, в своей голове, что это совсем не стыдно подойти и попросить о помощи. Как-то мне всегда помогали, подходили, спрашивали. И, не знаю, у меня нету такой проблемы, что вот нету помощи.
10: Валентина Плаксина.
22: Все время говорим, идите вперед и прямо. Что бы ни было, идите вперед, не забывайте, оттачивайте все то, что мы вам дали. Если вдруг приехал человек, и семья его не поддерживает в этом, а вот лучше не трость, возьми, брось эту трость, а я тебя доведу до магазина или еще куда-то. То есть наше обучение, я понимаю, идет на смарку. То есть цель-то наша, чтобы незрячий человек был как можно более самостоятельный. И гиперопека членов семьи, она делает плохую службу для самого незрячего.
1: Люди вокруг, ну, не вечные, они же не будут рядом с тобой всю жизнь. У них своя жизнь. Ну, как-то привязывать к себе, как-то вот такой быть немощным. Не знаю, это не мое.
10: Бегающие по клавишам пианино руки женщины. Женщина широко улыбается. В углу жилой комнаты детская кроватка.
23: Начала терять зрение, я в возрасте 7 лет, была отслойка сетчатки, и просто операцию не сделали вовремя, и все. Никто меня не ставил ни во что, дети смеялись.
10: Елена Кухаренко, пианистка.
23: Прям ребята реально
10: композитор.
23: Издевались надо мной, обливали меня водой, плевались, например, иду по лестнице. Они, там мальчишка был с лестничной площадки сверху, на меня плевался. Люди-то не понимали, что я не вижу. Ну, точнее, они не хотели принимать меня в свое общество. Ну, было очень обидно тогда, на самом-то деле. Это было самое страшное в реабилитации. Потому что в бытовом плане я вообще не заметила. Ну, просто приспособилась.
10: Лужайка возле дома. Девочка выдувает мыльные пузыри на бутон тюльпана. Жилая комната. Девочка делает кувырок на полу. Рядом сидит девочка лет 3.
24: Малышки, а вы тоже хотите танцевать? Танцы.
10: Две девочки кувыркаются на кровати с большим плюшевым тигром.
23: Я больше всего переживала, что у меня не будет детей, что у меня не будет семьи, я не найду мужа, никто на меня не посмотрит. Я прям переживала так. Но когда поступила в колледж, я поняла, что у меня все в порядке с этим. Там двое не было, я вообще закрывалась в классе, чтобы только мне не мешали заниматься. Ну, а мужа я нашла уже после академии. Абсолютно зрячий, нормальный человек. И так получилось, что вот мы с ним стали встречаться, вместе жить. И пошли дети. Один, другой, третий, четвертый. Вот мы живем. И вполне счастливо. Ну, как я считаю, мне все нравится. И я бы еще детей не против.
10: Рассказ Елены сопровождался фрагментами семейной жизни. Елена играет с детьми, помогает мужу клеить обои, накладывает в тарелке салат. Елена с малышом на коленях сидит за пианино, нажимает пальцами малыша на клавиши.
5: Хрупкость мира и, конечно, его незащищенность во многих тех моментах истории, которая прошла и на наших глазах, и на моих глазах, я могу сказать, да, любое время качество жизни и жизнь может поменяться.
10: Из темноты медленно появляется вечный огонь перед могилой неизвестного солдата возле стен Московского Кремля. Владимир подходит к могиле, аккуратно кладет на монумент гвоздики. За ним идут несколько человек, у многих на лицах темные очки, а в руках трости.
25: Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, я
2: Когда началась война, в Ленинграду продвигались войска противника, и далеко не все незрячие были эвакуированы из Ленинграда. 31 августа 1941 года была перерезана железная дорога, связывавшая Ленинград с остальной страной. И вот представьте себе, ситуация в городе находилась в очень плохом состоянии.
10: Никита Попов.
2: Командованию не хватало и человеческих резервов, и техники. И в этот момент, в декабре, к организации общества слепых обратились из штаба войск ПВО с предложением, чтобы слепые служили в качестве слухачей на таких устройствах, которые назывались звуковылавливатели. Просто возникла мысль, что слепые будут лучше воспринимать на слух звуки бомбардировщиков, которые слышны были благодаря этим звуковылавливателям на расстоянии до 10, иногда 12-14 километров, и что это поможет защитить город.
10: Памятник красноармеец с закрытыми глазами за звукоулавливателем.
2: Идея памятника этим людям родилась года 4, может быть, 5 назад. Подал эту идею московский слепоглухой художник Сильянов.
3: Это слепоглухонемой скульптор. Это символично. То есть он создал прообраз вот этого слухача. Ну а дальше уже Мария Третьякова и, конечно, архитектура города Санкт-Петербурга.
5: Я считаю, что 3 сентября 2024 года, открыв этот памятник, мы еще раз подтвердили, что в России о всех героях помнят. И никто не забыт, и ничто не забыто.
10: Открытие памятника. Пожилой мужчина в темных очках прикасается к бюсту, расположенному на высоте около 1.5 метра, аплодирует. Звезда, в центре которой горит вечный огонь, возле могилы неизвестного солдата.
22: Послевоенный год значительное большинство военнослепших становится членами Всероссийского общества слепых. Уже к 1946 году около 10 тысяч военнослепших вступает в ряды общества. 11 человек из числа военнослепших удостоены высшего звания нашей страны – звания Героя Советского Союза.
6: Родная моя, верю тебе, ты ждешь меня. Война разлучила нас, но война кончится. Мы отпразднуем победу, и я вернусь. О, какая это будет чудесная жизнь, без грохота орудий, трескотни пулеметов, без окопной грязи и гибели друзей, мирная жизнь, синее небо над головой, золотой диск щедрого солнца.
10: Черно-белые кадры, незрячие на производстве, отстраиваемый город.
5: Нужно выделить период после Великой Отечественной войны, когда с фронтов пришли незрячие люди. И, конечно, все те учебно-производственные мастерские, они потребовали дополнительных средств. И самое интересное, что именно в этот период нам очень сильно помогло государство.
7: Все годы общество работало на средства государства и дотировалась вся его работа по бюджетам местных и центрального бюджета.
10: Борис Зимин.
7: Развивая предприятия в первые годы после войны, общество было вынуждено их открывать во всех удобных и неудобных помещениях, приспособленных, подвальных, торговых. И это все осложняло условия работы, но все же это был труд, и люди шли, и трудились, и работали. Совершенствуя свое предприятие, общество добилось того, что они стали все рентабельными. И в 1951 году общество просило правительства освободить его от дотации бюджета, и всю свою деятельность 51 года начала проводить за свой счет.
10: Завод «Мужчина за прессом».
5: Был государственный заказ, рабочих рук не хватало после войны. И, в принципе, инвалиды по зрению зарабатывали очень приличное средство для своей жизни. И, конечно, часть средств от деятельности предприятий всегда отчислялась в централизованный фонд Всероссийского общества слепых. На все те нужды содержания учреждений, имущества Всероссийского общества слепых. И, конечно, это все дало свои результаты.
22: 14 ноября 1975 года в колонном зале Дома Союзов Всероссийское общество слепых за заслуги в деле приобщения к общественно полезному труду инвалидов по зрению награждено орденом Трудового Красного Знамени.
10: Колонный зал. Борис Зимин принимает Трудовое Красное Знамя.
8: Праздник Всероссийского общества слепых. Правительство страны высоко оценило его деятельность за 50 лет, наградив орденом Трудового Красного Знамени.
10: В правом верхнем углу знамени закреплен орден. Владимир в кабинете.
5: А возглавил всю эту работу Борис Владимирович Зимин. Это очень яркая, очень харизматичная фигура во Всероссийском обществе слепых. С учетом того, что был создан такой Всемирный союз благосостояния слепых, который он возглавил.
10: Колонный зал, за трибуной сменяются выступающие.
8: Признание советского опыта в организации жизни незрячих прозвучало в выступлениях президента Союза слепых и слабовидящих Германской Демократической Республики Хельмута Пилоша, директора Королевского национального института для слепых Великобритании Джона Коллигена, генерального секретаря Всемирного совета благосостояния слепых Андерса Арнера.
10: Из темноты появляется стилизованное под фотографию изображение. К микроавтобусу с табличкой «Обмен валюты» стоит очередь людей. Стоящие возле стены пожилые женщины с авоськами. Мальчик лет 10 в спортивном костюме отбирает у мальчика в грязной рубашке купюру. Пожилая женщина несет на руках щенка.
5: Испытанием для Всероссийского общества слепых была ситуация, прежде всего, распада Советского Союза и, конечно, бурные 90-е годы. Но именно позиция и твердая уверенность тогда руководителя нашей организации Александра Яковлевича Неумывакина, именно его твердая уверенность в том, что нужно оставить все в собственности общества слепых со стопроцентным учредителем

0: удержать нашу организацию все-таки от распада.
1: Просторный светлый цех. За станками сидят мужчины и женщины в темно-синих спецовках, у многих людей на голове наушники. Детали разного типа разложены в пластиковые боксы разных цветов. Руки мужчины, быстро собирающие клеммный блок.
2: Кто идет? Антоний. Антоний. Антоний. Видишь, как опоздал, опоздал мальчонка-то, а? Проспал.
1: Мужчина закручивает винт электрической отверткой, висящей перед ним. Вадим Бубнов, генеральный директор УПП.
3: Создателями предприятий был заложен вообще огромный потенциал именно в направлениях, наверное, да, этих предприятий. Приведу пример. Это пятое предприятие УПП-5. Продукция, которая сегодня производится, она была заложена аж там в 60-х годах. И она до сих пор пользуется спросом, что говорит о том, что продукция надежная, проверенная временем.
4: Я пришла на предприятие УПП номер 5. Мы собирали клеммные блоки.
1: Наталья Жарова.
4: Эти блоки шли за рубеж. И, конечно, к нам особые предъявлялись требования. Если я ставила на блок свою печать, значит, этот блок мог контролер не проверять. Я вышла замуж, господи, не помню в каком году, но, в общем, это было очень давно, за зрячего молодого человека, и вот он работал в СКБ. Так вот, они пользовались нашими блоками. И было очень приятно, что все-таки моя работа хоть где-то, не за рубежом, а где-то здесь, и я видела, как, куда она шла, эта работа.
1: Руки рабочих, собирающие клеммные блоки, движения быстрые и выверенные. Владимир Сипкин за станком обжимки контактов, стоящий рядом женщина, объясняет, как использовать станок.
0: Новая задача, которая встала перед Всероссийским обществом слепых в начале 2000-х годов, это действительно проблема цифровизации производства. От прогресса уйти нельзя. Нам нужно было искать баланс между ручным трудом и автоматизации, роботизации производства.
3: Мы являемся такой же коммерческой организацией, но только у нас есть такая ответственность, как обеспечение занятостью, работами. Конечно, мы используем автоматизацию, упрощая тем самым труд людям, которые имеют ограничения по здоровью, но при этом мы сохраняем это рабочее место. Это очень непросто, но у нас такой устав. И мы не вправе его обсуждать.
0: Ручной труд остается. Но высокопроизводительное, экономически выгодное производство дает возможность трудоустраивать вот тут людей именно с ручным трудом.
1: Цветные архивные кадры. Стадион. Мужчина с повязкой на глазах совершает прыжок в высоту.
5: Трудно себе представить состязание более необычное, чем спортивные соревнования среди незрячих. Легкая атлетика, плавание, лыжи, коньки, классическая борьба и дзюдо, роллингбол и голбол. Более 15 видов спорта доступны слепым. Команды ВОС не раз становились призерами союзных, европейских и мировых чемпионатов.
6: Пошла опять интересная жизнь. Здесь узнаю, что, оказывается, инвалидом и спортом занимается. Когда мне предложили, к тому же еще легкая атлетика, бегать, я как-то это вот думал, одна из шуток очередных. Нет, оказывается, правда, стал заниматься тоже легкой атлетикой, принимал участие в соревнованиях.
7: Группа «Трей» направо.
1: Тренировка под дзюдо на трех дзюдоистах синие кимоно, тренер в белом.
7: Ноги высоко отправились, поменяли сторону.
1: Спортсмены парами движутся по татами боковым приставным шагом, держа друг друга за предплечье. Делают кувырки.
8: Побольше под меня подсядь. Давай.
1: Отработка бросков.
8: О, отлично.
1: Тренировка мужчин сменяется тренировкой женщин.
9: Спорт всегда присутствовал в моей жизни с первого класса. Когда пришла обучаться в интернат, я стала заниматься спортивной гимнастикой. Люди, которые занимаются спортивной гимнастикой, могут уйти в любой вид спорта. Так что я была очень подготовленная. И после школы я ходила не на дзюдо, мягкая школа, в общем, называлась. Нас учили падение, все-все-все, вот, ну, такая техника. И я уже после мягкой школы попала в дзюдо. Конечно, немножко переучивалась, но, как я потом всем отвечаю, у нас в родне есть японские корни, так что дзюдо — это японская борьба. Потянула.

0: Зов предков.
1: Архивные кадры прыжков в длину.
2: Наша цель – рассказать о жизни незрячих в СССР.
1: Награждение.
2: О заботе государства и о силе человеческого духа.
1: Валентина Григорьева.
0: Я девушка была активная очень, тем более в многодетной семье воспитывались, в деревне. И на протяжении всей моей жизни проходит спорт. Должна была быть паралимпиада. Подходил 88-й год. И как раз в то время оказалась я самой сильной. И мне повезло. И стала я счастливая мечтать о паралимпиаде. И случилось это дело 88-й год. Все, сборы. И полетели мы в Австрию. Ну и, короче говоря, все началось. Лыжня была отличная. Лидеров не хватало, потому что кроме меня было еще двое незрячих мужчин. Ну что, побежали. Чувствуем, бежать можем. И очень даже некому было подкорректировать, некому было подкричать. Бежим как можем. Ну, бежим быстро. Прибегаем. Мне говорят, ты бронзу взяла.
1: Перед Валентиной на столе лежат несколько спортивных медалей.
0: Валентина Владимировна и пела, и плясала, уж простите. Ну, как всегда в ВОСе. Если человек не хочет дома сидеть, и куда время девать? Надо жить. А жить без движения я и сейчас не могу.
1: Сцена. На ней светловолосая женщина в атласном красном платье танцует танго с мужчиной в белой рубашке, черных брюках и жилетке. Мужчина приподнимает партнершу, она делает изящные движения ногами назад и вперед, похожие на порхание. Женщина делает глубокий выпад, отставив далеко назад левую ногу. Цепочка изящных шагов с синхронными поворотами бедер, партнерша отклоняется назад, партнер придерживает ее. Театральная сцена. Мужчина в костюме садится на диван рядом с женщиной в черном платье.
3: Но я твое дело сделала, а ты мою как?
4: Вам в укол все расскажет.
1: Мужчина подходит к стоящему в левой части сцены столу, берет с него стопку бумаг. Сидящая за столом женщина порывисто встает.
5: Поедемте, господа! Так до свидания, Мирова Давыдовна!
1: Женщина в черном платье степенно кивает. Руки Елены на клавишах пианино.

0: я помню еще, когда инструмент был мне недоступен, я еще маленькая была, и мне не разрешали его брать, ну, как, то есть открывать, играть, ну, дабы я не сломала его. Я тихонечко, втихаря, когда никого нету, открывала крышку, играла, там белые, черные клавиши, они такие красивые, и так звучат, и такая мелодия получается, я чувствую, что красиво, и такая бегу: «Мама, я сочинила!» Она: «Что сочинила?» «Послушай, послушай!» Подхожу, открываю, а не получается повторить, я не могу еще запомнить это. И вот это я прям помню, этот восторг, что как это красиво.
1: Окружающий двухэтажный коттедж — кусты сирени.
0: Когда я стала терять зрение, все учителя отмахнулись, и по музыке тоже. Они сказали: «Ну, ты же не видишь, зачем тебе играть на пианино? Вот ты закончишь школу, и что? И будешь дома сидеть, ничего ты делать не будешь». Ну и потом, собственно, когда уже я поступила в школу с хоровым уклоном, когда никто не стал со мной заниматься, я подбирала песни, я играла лучше остальных учеников, с которыми занимались. Сама с собой, получается, я это делала. Самоучка была. Потом уже, когда в музыкальную школу меня взяли, на последних курсах, когда уже понятно было, что я буду поступать, там за меня взялись более серьезно, теоретически взялись, и по фортепиано. И в Курск я поступила уже более-менее подготовленной. Что мне это дает? Сочиняю, самовыражаюсь. Но сейчас я даже могу на этом что-нибудь даже заработать.
1: Черно-белые кадры, хор на сцене.
2: Наши некоторые звезды позавидуют, как наши инвалиды по зрению поют. У них вообще-то развито такое вот чувство, они артистичные все люди.
1: На сцене поет женщина в фиолетовом брючном костюме.
2: А ведь наши инвалиды по зрению выезжают с концертами.

0: Сменяются концерты в большом и малом залах КСРК ВОС.
1: Основная масса людей, которые попали в беду, они хотят все-таки жить нормальной жизнью. Есть и 20 лет, а есть и 90 лет. Вот он в 90 лет все равно, как говорится, хочет научиться, хочет нормально жить, так сказать, и у него все получается.
2: Я инвалид, стараюсь не чувствовать себя инвалидом. А есть человек, которого, ну, будем говорить, инвалидность не такой степени, а он прямо из себя изображает совсем инвалида-инвалида. Но это и в общем мире, наверное, среди здоровых людей такая же ситуация.
1: Мы когда начинаем принимать, у нас ограничений по возрасту и социальной реабилитации нет. У нас на профессиональной есть по возрасту ограничения. И то мы, нарушая все правила приема, людей некоторых принимаем, которых мы знаем. Вот и мужику осталось 70 лет, ему как бы нельзя по правилам приема сюда приезжать. Но мы же видим, какой он есть. Он и в 70 лет даст любой фору молодому. Поэтому и принимаем, а что делать? Отчаявших здесь людей очень мало. А все хотят, так сказать, жить наоборот. Хотят учиться жить нормальной жизнью.
2: Здесь, наверное, жить надо просто по тем законам Божьим, которые сегодня в мире существуют, они есть, и в нашей России особенно.
3: Бывает так, что человек, который лишен
0: Михаил Потокин.
3: Возможности видеть или слышать так же, как все остальные, он во внутренней жизни оказывается гораздо более сосредоточенным. И тому примеров много в житиях святых, но и современных, конечно, от Матроны Московской. Мы знаем с вами, что огромное количество людей получало помощь от нее еще при жизни, что она была такая молитвенница, угодница Божия, которая была сама при жизни, в общем, немощной. Человек, как всегда, слабовидящий или незрячий, это человек, который практически не самостоятельный. А теперь она всем помогает. То есть оказывалось совершенно наоборот. В чем-то помогали ей немножко при жизни, а после даже своей кончины она помогает теперь многим. Поэтому вот это, наверное, так символично для людей, которые слабовидящие или незрячие, увидеть этот внутренний свет, который есть в человеке, свет его души, свет разума человеческого, доброту, милосердие, любовь. Это все человек испытывает вне зависимости от того, зрячий он или нет.
0: Настоятель подводит мальчика, у которого закрыты глаза, к тактильной иконе Матроны Московской. Вкладывает в руки мальчика тяги колоколов.
4: Наша школа – это не только про обучение.
0: Иван Вишневецкий.
4: Это еще и про воспитание, как в любой школе. Хотя я понимаю, что большая часть воспитания – это семья и улица. Да, школа – это меньше процент. И плюс к этому – это все-таки абилитация и социализация наших детей. Поскольку мы их должны научить простейшим вещам, например, социально-бытовой ориентировке. Они должны сами себя уметь обслужить. Да? Плюс к этому – мы пытаемся, чтобы наши дети как можно больше ездили в различные культурные места Москвы. У меня каждый день по 2-3 выезда. У меня расписаны на месяц все автобусы. Мы хотим сделать так, чтобы наши дети не сидели в заперти. Да, конечно, у нас полузакрытое пространство, но мы пытаемся, чтобы дети понимали, что за забором школы другой мир, и как-то нужно с ним взаимодействовать, правильно взаимодействовать. И не считать, что им все должны. Никто никому ничего не должен. Мы должны только нашим родителям, больше никому.
0: В длинный коридор интерната номер 1 выходят дети начального класса. Девочка в белой кофточке, черной юбке и красных колготках, пританцовывая, подбегает к окну. Идет, прикасаясь к тактильному поручню на стене.
5: У меня этот вальс еще в душу попадает.
0: Мария Холод, учитель математики.
6: Не видя этот мир, они родились в темноте и проживают в темноте. Но как они любят этот мир? Когда говоришь, ой, сегодня солнце, и они говорят, ой, это же так красиво, зеленая трава, голубое небо, облака сегодня. У меня сердце сжимается от того, что думаю, ну как они это могут себе представить, если они этого никогда не видели. Ну, это настолько неподдельно, это вот не сыграешь так и не скажешь это для того, чтобы учителю просто понравилось и все. Вот эти искренние отношения, они ко многому обязывают в плане того, что и мы к этим детям относимся очень искренне, потому что они настолько чувствуют фальшь. Они настолько чувствуют неискренних людей. Говорить, что ты молодец, а в душе, если у тебя что-то не так, ребенок почувствует это сразу.
4: Дети есть дети. И они проекция нашего общества, что в обычной школе. Да, у наших восприятий немножко другое, у наших мотивация другая, да. Обычно ребенок пришел домой, ему 14 лет, портфель кинул, пошел на улицу гулять. А наши дети все-таки так многие сделать не могут, поэтому у наших больше мотивация к учебе, интерес.
0: Михаил Бузань, директор Екатеринбургской школы-интерната номер 10.
7: решили организовать в юбилейный год и вспомнить о наших выпускниках. Выставка так и называется «Любимая школа. Работы учащихся прошлых лет». Мы храним вот эти рисунки, и когда выпускники приходят и говорят: «Ой, это же мой рисунок, это же я рисовала, или я рисовал этот рисунок, ему уже столько лет, отдайте мне его, пожалуйста». Мы говорим: «Нет, не отдадим, мы можем снять копию с этого рисунка, сделать фото и распечатать, а эти рисунки будут находиться у нас в музее. И вы будете приходить со своими детьми и говорить, что вы учились, вы рисовали, вы занимались творчеством. И мы сохраним эти рисунки, потому что для нас это тоже память».
0: Урок. Девочка лет 10 в очках с толстыми линзами читает книгу с укрупненным шрифтом. Дети читают большие книги, набранные шрифтом Брайля. Учительница подходит к одному из мальчиков, кладет его руки на тактильную обложку сказки «Теремок». Руки мальчика на развороте книги ощупывают тактильное изображение медведя. Прибор и грифель для брайлевского письма.
8: Имя Луи Брайля по праву можно поставить рядом с именами Кирилла и Мефодия. Своим изобретением специальной азбуки для слепых он открыл миллионам людей мир во всем его многообразии, дал средства общения людям, погруженным в темноту.
0: Женщина в очках общается с девушкой на жестовом языке.
9: Вот. Почему? Почему восклицательный? Потому что да, мы, например, 50, 60, 70 лет. Потому что мы поздравляем, мы радуемся. И восклицательный знак пишем.
0: Алла Полывяная, заведующая отделением слепоглухих.
9: Мы изучаем систему Брайля, потому что это единственное средство, которое позволяет людям с одновременным нарушением слуха и зрения перейти в мир зрячий хотя бы частично, уметь пользоваться телефоном, если это позволяет нарушение, то компьютером, уметь писать сообщения, пользоваться часами, потому что часы тоже на основе системы Брайля, потому что нет никакой возможности услышать. Поэтому для нас сейчас задача адаптировать этих людей, чтобы они могли как-то дома самостоятельно использовать, да, те навыки, которые они здесь овладеют, в быту.
0: Девушка сосредоточенно медленно печатает на брайлевской машинке.
9: Ошибка.
0: Алла прикасается к запястью девушки, та делает быстро несколько жестов, улыбается. Продолжает набирать текст. Алла кивает в такт набора каждого знака. Прикасается тыльной стороной ладони с поднятым большим пальцем к ладони девушки.
9: Молодец.
0: Темноволосая девушка быстро читает текст на брайлевском дисплее.
10: Человек никогда не будет грамотным, если он не будет читать сам. Поэтому мы всячески пропагандируем Брайль, потому что на слух воспринимать – это пассивное восприятие. Мне часто доводилось слышать, что человек, не читающий, а только слушающий, он нечетко себе представляет, как произносится то или иное слово.
0: Олег Пелюгин.
10: И тем более нечетко понимает его значение. Вот наша задача и была в том, чтобы пропагандировать письмо и чтение по Брайлю как средство реабилитации. Потому что, по разным оценкам, до 93% информации человек получает благодаря зрительным анализаторам. А если у него они отсутствуют, значит, задача реабилитации данного человека – это найти другие пути получения информации. Вот шрифт Брайля полностью отвечает задачам информационной реабилитации. Он позволяет незрячему быть грамотным, быть культурным человеком, получать знания, позволяет быть в курсе, общаться на равных с людьми, которые имеют доступ к книгам.
1: Самый читающий народ кто? Инвалид по зрению. Они больше читают, чем мы. Мы вообще за книжки забросили сейчас читать. А они читают. У нас ну, такая библиотека. И они там меняют книжки, 5-10, ну еще и звуковые книжки есть, конечно, читают. Это тоже, как говорится, в копилку. Но тем не менее, самый читающий – это инвалид по зрению. На сегодняшний день.
11: А именно инвалиды по зрению придумали говорящую книгу. А теперь, посмотрите, говорящей книгой пользуется все население земного шара. Как удобно. Включил книжку, в машине едешь, и книжку слушаешь, и интеллекцию повышаешь, и передвигаешься. И, конечно, мы тоже этим гордимся, что наше вот это новшество, которое мы внедрили, оно полезно всем.
12: Я сам, как поздно ослепший, заявляю на собственном примере, что если бы не было современных информационных технологий, я вряд ли бы смог бы продолжить обучение после того, как ослеп в 35 лет. И на это есть определенные, в том числе и физиологические причины. Допустим, чтобы читать по Брайлю, это нужно иметь очень чувствительные пальцы. Когда их до зрелого возраста не задумываешься об этом, ты их просто не бережешь, то научиться писать можешь, читать, соответственно, нет. И если бы не было современных диктофонов, смартфонов и программ экранного доступа в компьютерах, то это было бы невозможно.
0: Мужчина в белом халате прикасается к пчелиным сотам.
13: Ну, слепым можно ориентироваться. Почему? Потому что кто пальцами Брайля изучал, он ощущает, в принципе.
14: Более такое нежное, тонкое ощущение.
13: Чувствуется, да.
12: Сейчас внедрение информационных технологий в работу общества слепых происходит в полной мере. И это действительно поддержка, и это действительно помощь.
15: В дальнейшем, конечно, хотелось бы, чтобы в конце концов что-то придумали, или чип, или как-то
0: Юрий Третьяк.
15: Зрение, чтобы хоть какое-то было, чтобы человек мог свободно там ориентироваться, ходить, что-то видеть. Пока это все были мечты, но надеемся, что наука к этому дойдет, чтобы незрячий мог как-то все-таки это видеть и что-то прочитать.
0: Девушка в светлом жакете перемещается, держа в руке Робин.
16: Люди, которые ждут эту технологию, как им не объясняй, у них есть определенные желания и ожидания того, что они увидят. И оно сейчас не сильно соотносится с тем, что человек может получить. Первые шаги будут не такими фантастическими, как они себе это представляют. Но этого будет достаточно для того, чтобы ориентироваться в пространстве, быть самостоятельными. И главное, не зависеть от своих родных и близких.
0: Андрей Демчинский.
16: Что для многих является одним из самых таких стрессовых моментов, которые заставляют их быть затворниками. Никуда не уходить, потому что так они знают. Они не ограничивают ни в чем тех, кого они любят.
0: УПП. Седобородый мужчина в синей спецовке идет по тактильному покрытию вдоль стены коридора. Работа гаубицы времен Великой Отечественной войны. Бойцы спрыгивают с бронемашины в ущелье Афганистана. Вереница бронетехники советских войск, покидающих Афганистан. Разворачивающийся во дворе среди панельных домов танк с буквами Z на борту. Затянутый дымом микрорайон, в некоторых домах пробоины от обстрела.
2: Люди, прошедшие военные конфликты, они, как правило, сильные духом, решительные. Это люди, которые были до этого нормальными людьми, да? То есть они видели мир, а попав в другую реальность, они не потеряли себя. И во многом благодаря обществу слепых. И это дает свой положительный эффект для всей системы Всероссийского общества слепых. Пересмотр каких-то, может быть, уже устаревших наших ценностей и разработка новых программ и задач.
0: Вереница бронетранспортеров на горной дороге. Летящие над каменистыми скалами вертолеты. Бойцы в военной форме СССР, расположившиеся на броне.
17: Нас несколько человек друзей написали рапорты, и рапорты были удовлетворены и были направлены для дальнейшего прохождения службы в 103-ю Витебскую парашютно-десантную дивизию. В то время она дислоцировалась в Афганистане, в Кабуле. Мы занимались инженерной разведкой. Ну и в один не очень, скажем так, день случилось так, что получил ранение, в результате чего полной потери зрения. И пошли госпиталя Джалалабад, Кабул, Ташкент, военно-медицинская академия Кирова, город Ленинград, сегодня Санкт-Петербург. В 1982 году он был комиссован и вернулся домой.
0: Владимир Храбан.
18: В Афганистане я был командиром роты разминирования. В Афганистане была развязана минная война, в основном минная и засадная война. Поэтому востребованность саперов, особенно те, которые занимаются разминированием, была крайне высокая. При выполнении одной из задач я подорвался, потерял зрение, тяжелое ранение. Кабульский госпиталь, Ташкентский, Подольский, Санкт-Петербург, снова Подольск и увольнение из рядов вооруженных сил.
19: Война – это всегда страшно. Кто не боится, тот дурачок, как говорится. Решил, надо помочь своим. Ну, а кто, если не мы? И чтоб дети гордились. Три сына и дочка. Жена ходила беременная, пока я служил родине. Полгода пробыл на фронте, перед тем, как случилась неприятность.
2: Ты крепкий парень, Николай.
0: Владимир прикасается к плечу Евгения.
2: Какая специальность воинская это была?
20: Механик-водитель.
2: Разведчик.
20: А где служили? 30-е ВРБ, Чебаркуль.
19: Ну, в тот день вроде все прошло нормально. В конце рабочего дня все пришли на ноль, так сказать. Все, мы там подождали что-то 20 минут, 25 где-то. Залезли на броню, видимо, нас отслеживали с коптера, и минометный обстрел пошел кассетный. Я успел провалиться в машину, мне по ушам дало воздухом, вот получил баротравму. Защемило два зрительных нерва. И вот с этого момента начал быстро очень терять зрение.
21: Надеваем на собаку амуницию.
0: Евгений надевает поводок собаке-проводнику.
21: Обязательно проверяем все ремешки, чтобы собаки не натерли. Угу. Так, ищем трость свою.
0: Берет приставленную к воротам трость.
19: Не, гостиница вперед.
21: Угу.
19: Гостиница вперед.
0: Идет, держась за поводок собаки-проводника, за ним следует женщина. Внедорожник УАЗ с буквами Z на переднем и заднем стеклах. Из деревенского дома выходит девочка в бирюзовой куртке, подходит к УАЗу. Открывает заднюю дверь, и рядом с УАЗом лежит детский велосипед. Николай запустил руки в мотор УАЗа.
4: Я был автожестянщиком, автомаляром. У меня был свой сервис. Сколько лет? 5 на тот момент я уже работал самостоятельно. Вполне все устраивало. Были и машины, и мотоциклы, и охотой я занимался. Была такая насыщенная жизнь.
0: Николай заводит УАЗ.
4: Когда вот объявили мобилизацию, ну, не стал я нигде не скрываться, ничего. Пошел. Служил, ну, недолго, конечно, там всего, наверное, месяца полтора-два. Ну, и после ранения абсолютно стал как ребенок, как дерево, где поставили, там стою. Пришел к тому, что приобрести участок и заниматься пчеловодством, ну, как бы, это вот после факультативов в учебном центре. А до попадание туда у меня, ну, не было идей, наверное, кроме как суицидальной направленности.
0: Овчарка Николая стоит на покрытом пожухлой травой поле. Друг друга сменяют собаки разных пород.
22: Собака – друг человек. Эта истина обретает особый смысл, когда речь идет о собаке-проводнике. Она должна очень многое уметь. Предупреждать о препятствиях, уметь обходить их, знать правила уличного движения и привычные маршруты своего слепого хозяина. И при этом ни на что не отвлекаться. Даже если на пути повстречается кошка.
0: Собаку проводят мимо кошки.
2: Ну, собака помогает много, но это не все, это не глаза, к сожалению. Цветов она не понимает, на светофор не ходит. То есть бежит по своей нервной составляющей, и человек должен ей соответствовать тоже. Вот в нервно-психическом своем состоянии, да, то есть они должны по эмоциям подходить, совпадает.
19: Это нужда, это прошел МСЭ, когда группу инвалидности, мне ее прописали как средство реабилитации. Ну, тем более тотальная слепота. Вот я и думаю, пока еще что-нибудь вижу, надо учиться. Все, это опора, это прям наша собака. Она уже и к нам привыкла, все уже любит нас. И мы ее уже другой-то и неохота даже.
0: Евгений гладит собаку.
19: Молодец, моя умница.
0: Поле, Алька подбегает к Николаю.
12: Алька, иди ко мне.
0: Радостно виляет хвостом.
12: Ну-ка, рядом.
0: Алька садится рядом с Николаем.
12: Поправься. Давай, давай, рядом. Вот так, молодец. Собаку мне выдали благодаря вот как раз помощи из Всероссийского общества слепых. Я даже, честно, и не мог представить, насколько собаке на самом деле проще и удобнее передвигаться по городу. Вопрос стоял, кого брать, овчарку, лабрадора. Мне, если честно, овчарка больше нравится, и я попросил... Ну, как бы, буду ждать, сказал, там, сколько понадобится, столько буду ждать. Ну, и в итоге мне ее передали. 2 недели я отучился. У нас еще, наверное, с полгода где-то было. Мы притирались характерами. Ну, а сейчас все, она у меня.
0: Николай гладит лежащую возле его ног Альку.
12: Незаменимая помощница в городе. А здесь она, как в отпуске, отдыхает, гуляет, бегает сама по себе.
23: Наши люди умеют преодолевать трудности. Сила воли и сила духа – это то, что есть у них. Ведь никому же не хочется быть слепым, входить в это состояние и находиться в нем всегда. Любой из обычных людей, если закроет глаза и походит так больше 5 минут, он же, наверное, уже вряд ли захочет повторить этот опыт.
0: Таблица для проверки остроты зрения.
2: Я на приеме у офтальмолога. Он мне говорит: смотри, я не вижу ничего на таблице. Он говорит: подходи. Ну и я подошел и носом врезался в таблицу. Оказалось, зрение 3%.
3: А мне прозаически влепили снежком в глаз. В снегу была щепочка. И вот, собственно, вся эта эпопея началась у меня.
5: Как всех пацанов, меня очень привлекало оружие, проявил неосторожность, и в результате подрыва так вот случилось. Вот, 15 лет.
0: Александр Чупров, сборщик.
5: В общем, потерял зрение.
6: Переболели всей семьей детской корью, и у меня получилось осложнение. Когда я в первый класс пошла, я не видела доски даже с первой парты.
0: Елена играет с воодушевлением на лице.

0: Руслан Лобков.
1: Случилось просто ДТП. Как мне рассказали, я по трассе в Крыму летел 210, и потом, с учетом торможения, влетел в стоящий КАМАЗ на скорости 160 км в час.
2: Первоначально снижение зрения у меня обнаружили в 3 года.
0: Наталья Смирнова.
2: Окончательно потеряла зрение я в 12,5 лет.
3: Я не раз слышал фразы, так вот случайно где-то подхваченные ухом от людей.
0: Дмитрий делает глубокий вдох, на лице появляется задумчивость.
3: Совершенно здоровых, которые глядели на слепых и говорили: «О, если бы я был слепым, я бы ни дня не жил, я бы с собой бы покончил». Но наши живут люди.
0: Мужчина в темных очках вырезает по дереву.
3: Работают, участвуют в общественной жизни и своим примером, своим жизненным образцом показывают другим пример, как надо жить и выживать наперекор судьбе.
0: Репетиция на сцене.

0: Андрей в лаборатории Elvis V.
1: Потеря зрения у человека – это большая травма, особенно если его жизнь и работа была напрямую завязана на вот эту функцию. Люди, у которых сейчас нет зрения, у них колоссальные ожидания по поводу того, чтобы это зрение, эту возможность, функцию вернуть. Для представления, насколько это важно для людей, можно привести одну показательную историю. Мне поступил звонок, человек уведомил, что он приехал, он здесь. Выяснилось, что это был потенциальный пользователь системы, который хотел поставить себе вот этот имплант из Владивостока. Он нашел средства, возможность сопровождением добраться сюда и заявил, что я приехал, ставьте. Настолько для некоторых это отчаянная история, что они готовы на все для того, чтобы взять и вернуть хотя бы немного возможность видеть.
2: Для нас это, так сказать, человек с ограниченными возможностями, да, вот как-то в нашей стране это прижилось, термин такой. А за границей это уже везде человек со специальными потребностями. Прежде всего, надо закрыть те проблемы, которые у этого человека есть, по максимуму, то есть постараться. Естественно, глаза мы не вернем, да, но постараться дать ему максимум информации, постараться дать какие-то современные возможные гаджеты для его работы.
3: Я исходил из того, что занятость постоянная, на свежем воздухе, под солнышком. И можно зарабатывать деньги для поддержания семьи. И опять же, когда у тебя целая куча насекомых, их надо поить, за ними ухаживать. Лень, не лень, но надо. То, что это не бросишь, потому что хоть и насекомые, но они...
0: Николай тепло улыбается.
3: Все равно живые, свои.
0: Николай за столом во дворе.
3: Приветствую всех на канале «Инклюзивное пчеловодство». Меня зовут Николай Яковлев. Сегодня мы с доченькой Алисенькой покажем, как наващивать рамки.
0: Рядом лежит Алька.
3: Мы тут все заготовили. Тыкай в розетку тогда.
0: Алиса включает электронаващиватель.
4: Опа.
3: Вот у нас рамка. Воткнула.
0: Николай кладет рамку в центр стола.
2: Что будет с ВОЗ в будущем столетии? Мы встречаем сегодня столетний юбилей. Следующее столетие диктует нам свои законы развития, которые ВОЗ должно освоить.
5: Всероссийское общество слепых будет жить только в какой форме, это уже время подскажет. И надо будет уже руку на пульсе держать, чтобы, если даже через 100, через 200 лет, мы бы не опоздали.
2: Я думаю, что это будет и цифровизация, это будут новые технологии. И в том числе мы надеемся, что когда-то, может быть, в следующем столетии со слепотой научат бороться более качественно и реально.
6: В свете развития технологий мне очень хочется верить в некое электронное зрение, когда даже люди, у которых вышиблены напрочь глаза, смогут видеть мозгом, смогут создавать внутри себя необходимые представления. Это, наверное, было бы идеально, но это совсем фантастика.
1: Сейчас внутри нашей лаборатории есть уже понимание, что мы создаем для человека вообще новый тип ощущений. Это будет, с одной стороны, машина, которая заменяет ощущение пространства и обработку, выбор того, что нужно отправить человеку в мозг, чтобы для него это было полезно, и работа мозга, его восприятие этого сигнала. Мы готовимся к самым разным сценариям, как человек будет видеть, но точно знаем, что это будет совершенно другой тип восприятия, нежели тот, который на сегодня вообще в нашем понимании есть или описан где-то в литературе.
7: Я надеюсь, что современные средства, в том числе и электронные, возможно, когда-то помогут видеть. Но самое главное, зачем нам видеть? Ведь если нет близкого человека, если нет дружбы, если нет любви, если нет общения между людьми, то тогда, собственно, мир становится пустым.
0: Панорама Москвы. Солнце медленно скрывается за горизонтом, освещая дома предзакатным желтоватым светом. Наступает вечер, в окнах загорается свет. Кабинет. На лице президента Всероссийского общества слепых Владимира Сипкина появляется мечтательная улыбка.
2: Если бы Господь мне дал на короткий срок зрения, я хотел бы увидеть прежде всего членов семьи. И, конечно, внука.
1: Единственное, что никогда не вернуть, это детство наших внуков, детство наших детей, да, если можно так сказать. Вот как они взрослеют, какие у них успехи. Вот это хотел бы я посмотреть.
4: Я еще раз хочу увидеть маму, я еще раз хочу увидеть папу. У меня родился сын, когда я уже был слепой. Ему сейчас 7 лет, он ходит в первый класс. Я хочу увидеть сына.
8: Я бы хотел видеть, наверное, свою семью. Ну и, естественно, какие-нибудь прекрасные места по всему миру.
9: Вот если бы мне на полчаса дали зрение, что бы я сделала? Я бы как-то попыталась быстро собрать семью, маму, которая еще, слава богу, жива, брата, и обложилась бы фотоальбомами. И вот все эти полчаса я бы смотрела фотоальбом своих маленьких детей, своего тогда еще молодого мужа, сейчас уже сильно повзрослевшего, свою маму и своего брата. Честно скажу, я не побегу по улицам. Вот я по улицам не побегу. Я даже, наверное, к зеркалу не пойду.
0: У Натальи подрагивают веки, ее глаза блестят. Она сглатывает, дует на глаза.
9: Блин, на больное нажали.
0: Широко улыбается. Сидящая за пианино Елена. Из носика блестящего дымаря вырывается дым. Николай в ярко-желтом пчеловодном костюме идет вдоль рядов ульев, рядом с ним бежит Алька. Николай подносит руку к прилетной доске, по ней ползают пчелы. Николай отбрасывает за спину широкополую шляпу с защитной сеткой. Теребит тронутые сединой волосы, вытирает лоб тыльной стороной ладони. Широко улыбается. На черном фоне снизу вверх движутся белые титры. Над фильмом работали автор и режиссер Георгий Сушко, операторы Юрий Степанов, Максим Толстой, Денис Рубин, Даниил Сиренко, Павел Лаврухин, Андрей Закаблуковский, Виталий Воронков, Денис Дьяченко, Дмитрий Сопов, Павел Тархановский, редактор Алена Пешкова, организация съемок Дарья Наумова, продюсер Владимир Наумов. Прозвучали музыкальные произведения. Елена Кухаренко в исполнении автора, Эдварда Грига, Мариса Равеля. Использованы хроникальные кинофотоматериалы Центрального музея имени Бориса Владимировича Зимина Всероссийского общества слепых, Народного музея истории Санкт-Петербургской региональной организации ВОС, Культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Съемочная группа персонально благодарит за бесценную помощь и внимательное отношение Владимира Васильевича Сипкина, Александра Карпычева, Наталью Паницкую, Веронику Леонтьеву. Знак защиты авторского права Всероссийская орден Трудового Красного Знамени Общества слепых, 2025 год. Тифлокомментирование фильма выполнено специалистами проекта ВОСфильм.
10: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
11: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
10: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
12: Радио ВОС. Музыка.

0: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с руководителями проекта «Видимые возможности реализуемого автономной некоммерческой организации здесь». О проекте нам расскажут Дмитриева Ксения Михайловна, директор по развитию автономной некоммерческой организации «Здесь», руководитель проекта «Видимые возможности», Лизунова Диана Александровна, клинический психолог, и Воробьев Константин Олегович, юрист. Первый вопрос будет для Ксении Михайловны. Ксения Михайловна, расскажите, пожалуйста, почему благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках своей программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» учредил новые меры помощи в виде бесплатных дистанционных психологических и юридических консультаций. Почему были выбраны именно эти меры поддержки для незрячих?
2: Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» много лет уже поддерживает незрячих слабовидящих людей различными способами. И в 2023 году при инициативе фонда был организован такой проект, как проект социального воздействия «Видимые возможности». Этот проект вообще был направлен на трудоустройство и обеспечение занятости. И в рамках него у нас обязательной историей была такая вещь, что каждый участник, каждый герой проходит в том числе сначала психологическую оценку, а дальше в рамках проекта он мог воспользоваться поддержкой нашего клинического психолога Дианы Лизуновой. В рамках данного направления как раз было выявлено, что, во-первых, наши участники с инвалидностью по зрению не так часто обращаются к психологической поддержке, но она им очень нужна. И если человек вот может преодолеть вот этот первый барьер, прийти к психологу, то на самом деле такая поддержка, она очень сильно улучшает качество жизни, снимает тревожность. И сейчас в современной России, я думаю, это имеет такое двойное значение. С точки зрения юридических консультаций тоже мы поняли, что наши участники иногда не могут ответить на какие-то простые вопросы, такие как, например, оформить инвалидность, или какие-то более сложные. Могут быть это вопросы, связанные с жилищными какими-то историями. Могут быть вопросы с взаимоотношениями с работодателями. И мы знаем, что юридическая помощь в целом в направлениях некоммерческого сектора имеет место быть, да, то есть это не такая уникальная поддержка, но все-таки «Особый взгляд» — это программа, которая давно работает, и наша целевая аудитория, слушатели Радио ВОС, я думаю, хорошо они знают, и мы видим, что к нам все-таки незрячие слабовидящие люди имеют доверие к нашим специалистам, мы очень тщательно подбираем специалистов, с кем мы работаем, поэтому было решено ввести такие меры поддержки вот в этом году.
1: Диана Александровна, скажите, пожалуйста, каким образом незрячие могут получить меры психологической поддержки и кто из специалистов будет оказывать эти услуги? Как проходил отбор таких специалистов и имеют ли эти специалисты уже опыт взаимодействия с незрячими?
3: Добрый день, приветствую всех радиослушателей. Ну, по поводу самого формата оказания помощи в наш век информационных технологий,

0: технологий, это разные варианты. Это консультации по сотовой связи, консультации в Zoom, в Максе, то есть в различных мессенджерах. Это, безусловно, обмен голосовыми сообщениями, то есть каждый получатель услуги выбирает наиболее понятный и доступный ему формат. Ну а по поводу специалиста, наверное, поделюсь собственным опытом. Для меня вообще большая честь быть приглашенной в особый взгляд и получить возможность продолжить помогать людям с инвалидностью по зрению. За плечами уже проект «Видимые возможности», который действовал у нас в Кузбассе. Как уже сказала Ксения, это проект сопровождаемого трудоустройства. Через меня прошло огромное количество людей, всех их помню. Со многими продолжаю общение в рамках именно психологической помощи. Ну и по поводу отбора, наверное, мое базовое образование психолого-педагогическое. Я много лет работала с детьми, подростками с особенностями в развитии. Ну, а далее уже получила образование клинического медицинского психолога и работаю в режиме кризисной психологии. Я оказываю психологическую поддержку людям в чрезвычайных ситуациях. Много лет уже, с 2005 года, являюсь консультантом программы экстренной психологической помощи Российского Красного Креста. Поэтому накопленный опыт, безусловно, помогает мне общаться с людьми. Я всегда говорю, что мы помогаем людям не с диагнозами, а с их психологическими проблемами. На самом деле, то, с чем обращаются люди, это общечеловеческие психологические трудности. Ну и, конечно же, помощь в адаптации к диагнозу и принятии новой жизни.
1: Диана Александровна, сразу же хочу вам еще один вопрос задать. Сейчас среди незрячих появилась особая категория людей. Это ветераны специальной военной операции, которые потеряли зрение. Эти люди, кроме своих проблем со зрением, часто имеют и травматический опыт. Полезен ли будет этой категории людей этот проект?
0: Здесь я убеждена, что данный проект этим людям не просто полезен, а необходим. Так совпало, что 2 года назад я прошла отбор в Российский реестр психологов-специалистов по оказанию психологической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. И вот уже на протяжении 2 лет я работаю с этими людьми. В рамках сотрудничества с Фондом «Защитники Отечества» они приходят к нам в центр, где я веду прием, и среди них есть люди, потерявшие зрение в том числе. И здесь работа, наверное, такая двойная. С одной стороны, это работа с посттравматическим стрессовым расстройством и с травмой по утрате зрения. Практически всегда это трудоспособные молодые люди, и для них, безусловно, это всегда огромный травматический стресс, и есть специальные инструменты в работе психолога, которые помогают этот опыт проработать, организовать систему поддержки, и, конечно же, помимо самих участников, мы еще выстраиваем эту систему поддержки с родными и близкими и консультирую их. Как помочь, как быть рядом, как помогать принимать и проживать чувства.
1: Константин Олегович, могли бы вы нам рассказать, с какими проблемами чаще всего сталкиваются незрячие в плане юридических вопросов? Может ли незрячий человек самостоятельно вести юридические дела или всегда необходима помощь близких?
2: Особо серьезной специфики, да, здесь нет. То есть люди, которые к нам обращаются, чаще всего поднимают вопросы, которые возникают в жизни каждого из нас, да, это бытовые споры, защита прав потребителей, даже вопрос наследства. Действительно, есть отдельные ситуации, когда речь заходит о вопросах получения медицинской помощи, оформления инвалидности, и там появляются ситуации, которые требуют вот именно такого специфического понимания и поддержки в связи с тем, что многие процедуры, они сегодня не адаптированы, да, для людей незрячих, да, или с плохим зрением. Поэтому в целом можно сказать, что вопросы близки для каждого из нас, которые поднимают в консультациях, да, обращаясь к нам, подопечные. Но при этом можно сказать, что в каждом случае человек, который обращается за помощью, он самостоятелен, да. На каждой консультации я общаюсь непосредственно с человеком. Он показывает иногда даже то, как он видит ситуацию, что он предпринимает уже, да. И в этом плане хочется выделить, наверное, такую независимость людей, да, в этом вопросе. И то, что, наверное, больше всего удивляет, да, их готовность самостоятельно вести дела, да, и понятно, что в некоторых ситуациях возникает необходимость помощи там, в связи с подписанием документов, да, каких-то помощников, близких людей, да, но при этом настойчивость людей, их смелость, да, она восхищает, и каждый раз понимаем, что здесь большая воля и большое желание, да, получать все те гарантии, всю ту поддержку, которая должна предоставляться там государством, другими организациями, да, в полном объеме.
1: Мы убеждены, что этот проект будет иметь положительный эффект для незрячих людей. Но, Ксения Михайловна, могли бы вы поделиться с нами планами на то, какие же результаты будут оценены как успешность этого проекта и сколько, в общем, людей могут получить помощь в рамках данного проекта?
3: В вопросах адресной поддержки оценка всегда очень, конечно, субъективна. Мы здесь говорим о людях. И каждый человек по-своему оценивает, насколько ему помогла та или иная поддержка. Но так как мы видим результаты, ну вот внутри, например, проекта «Видимые возможности», когда человек имел, например, барьер не использовать белую трость, потому что стеснялся инвалидности, и после поддержки психолога начал ее использовать. Когда человек имел барьер вообще выходить на улицу, считал, что он стал никому не нужен, и после этого он начал, например, обращаться к работодателям, искать самостоятельно работу. Все эти, кажется, нюансные и маленькие детали — это то, что может оценить, конечно, сам наш участник, получатель этой услуги. И поэтому мы себе целей вот каких-то таких, которые можно описать, да, кроме как количеством, пока не ставим. Для продуктов всех, которые предлагают услуги социальные, особый взгляд всегда был, есть и будет. Само наличие заявок на эту поддержку доказательством того, что она нужна. То, что такой поддержки может быть не слишком много в России, и то, что особый взгляд может действительно дополнить ту социальную поддержку, которая у нас в стране уже имеется. В этом году мы запустили в тестовом режиме юридическую психологическую поддержку. У нас есть лимит на год. Он не такой большой. Там это, по-моему, около 150 консультаций мы запланировали. Но особый взгляд рассматривает увеличение этой заявочной кампании и рассматривает расширение поддержки в любом случае. Поэтому можно сказать, что в этом году мы смотрим. Для нас также очень важно, чтобы все, кто услугу получают, оставляли отзыв, как раз чтобы мы видели, а что конкретно он считает полезным в том, что мы дали. Он также, этот человек, может написать, что ничего не было полезно, но пока такого не было, да. У Константина уже состоялось достаточно много консультаций, каждый человек оставляет вот этот самый отзыв, который нам показывает, с какими как раз непосредственно проблемами, задачами люди обращаются. Мне кажется, вот об этом, может быть, тоже интересно сегодня в рамках нашего эфира поговорить, да, чтобы люди понимали, с каким вопросом, в принципе, можно обратиться. Касательно психологической помощи, конечно, мы понимаем, что длительная терапия — это дорогостоящая история, и мы в рамках программы «Особый взгляд» пока здесь не совсем можем, да, такую совсем длительную терапию оказывать. Но в рамках тех консультаций, которые запланированы, в том лимите на одного человека, который запланирован, мы можем, тем не менее, оказать вот эту первичную помощь. Бывают ситуации, когда Диана Александровна направляет человека к психиатру, да, или к другим специалистам. То есть это достаточно широкая поддержка. Мы смотрим вообще на человека комплексно, потому что иногда, конечно, обращение к нашим специалистам недостаточно. И на наш взгляд, вот это снижение, наверное, стресса, снижение фона тревожности, разрешение каких-то бытовых жизненных ситуаций, конфликтов в семье и вообще создание такой экосистемы, в которой человек не один, вот это и самый главный социальный эффект, на мой взгляд.
1: Диана Александровна, расскажите тогда, с какими же вопросами часто обращаются наши незрячие люди и с какими вопросами можно обращаться для психологической помощи. Ну и, конечно, мы попросим вас дать несколько рекомендаций нашим радиослушателям, что нужно делать, чтобы поддерживать хотя бы минимальный какой-то баланс своего психологического благополучия.
0: По поводу вопросов, как я уже сказала, и как уже проговорила Ксения, они такие общечеловеческие, есть специфические, которые связаны как раз с периодом принятия диагноза. Все зависит от ситуации. Если человек только недавно столкнулся с утратой зрения, он переживает массу чувств. И тут, конечно, психолог, к сожалению, не может дать волшебную таблетку или волшебную палочку, которая каким-то уникальным таким способом позволит эти чувства исключить. Психолог помогает эти чувства принять в себе, прожить и не провалиться в эту пучину депрессии, горя, пройти все эти стадии принятия диагноза, быть рядом, организовать систему поддержки, работать с родными и близкими. Также очень много вопросов, и Ксения тоже их уже обозначила, это как раз барьеры в использовании белой трости, в самостоятельном выходе на улицу, когда есть определенные ограничения, убеждения, что у меня не получится, я не смогу, я упаду, есть много страхов. А также это работа с фоновой тревогой. Есть множество инструментов в работе психолога, которые помогают вот эту тревогу понизить и улучшить качество жизни. Это стрессовые ситуации, это конфликтные ситуации дома, конфликтные ситуации с детьми, с супругом, то, с чем обращаются, в общем-то, все люди. И иногда мы начинаем с решения одних вопросов, и в ходе уже серии консультаций всплывают и другие. Ну, если говорить о поддержании своего ментального здоровья, это та база, которая необходима каждому человеку абсолютно. Это так же, как двигательная активность, правильное питание, здоровый сон. Да, стрессовые ситуации случаются с каждым из нас. Человек, который столкнулся с утратой зрения, для него стрессовых ситуаций намного больше. Они иногда приобретают и острый, и хронический характер. Как себя поддержать, как не утонуть в этой пучине? Ну, несколько таких, наверное, базовых советов, что ли, рекомендаций. Психологи приняты, что советов не дают, но рекомендовать могут. Во-первых, это прослушивание полезного контента, то есть аудиокниги, которые в доступе, причем и по психологии в том числе, сейчас с этим проблем нет. Это выполнение рутинных задач и не задумываться о том, что же будет завтра, а выполнять задачи сегодняшнего дня, соблюдать режим дня. Это заземляет, это успокаивает, это дает опору. Это дыхательные упражнения, про которые мы все прекрасно знаем, но почему-то забываем в самых нужных ситуациях. Самая простая из них, я всегда говорю, легко запомнить, это дыхание по квадрату. Сделали вдох, небольшая задержка дыхания, выдох и вновь задержка. Можно даже провести эксперимент. У каждого из нас есть современные гаджеты, смарт-часы, которые показывают, фиксируют уровень стресса. И вот после нескольких таких циклов он падает, проверенный на себе, на своих близких, действительно работает. Физическая активность. Вообще доказано, что физические упражнения, они по эффективности уже даже превышают действие антидепрессантов. Это даже 5-минутная прогулка на воздухе, послушать птицы, ощутить запахи улицы, звуки улицы услышать. Это тоже переключение. То есть работает другая доминанта. Это наша физиология, это работа нашего мозга. Безусловно, это организация системы поддержки, это социальная активность, вот эти чаты, которые сейчас есть, сообщество, это общение с близкими, когда есть возможность проговорить свои чувства и принять их, и прожить. Ну и, конечно же, я всегда призываю не опасаться обращаться за профессиональной помощью. Когда понимаешь, что поддержки близких недостаточно, им тоже очень сложно, тогда нужно обращаться к психологу, который имеет компетенции, имеет опыт и который будет рядом на всех этапах проживания острого стресса и поможет выстроить систему поддержки.
1: Константин Олегович, какие рекомендации вы можете дать в юридическом плане?
2: Главная рекомендация здесь – это не подписывать документы, не совершать сделки, смысл которых вот доподлинно, да, не проверен, не понятен человеку в конкретный момент, потому что часто возникают злоупотребления, да, люди могут воспользоваться ситуацией. Здесь важно не стесняться, сделать паузу, да, запросить документы в том формате, который будет удобен для восприятия. Да, это может быть электронный текст, который можно там прочитать с помощью экранного доступа, да, программы, или в аудиоформате его воспроизвести. Помимо этого, если тоже есть какие-то сомнения, всегда лучше профилактически, да, запросить там мнение близкого человека, юриста, да, тоже в лучшем случае, хотя не всегда, понятно, есть возможность. При этом, конечно, когда мы говорим о важных сделках, да, это все, что связано с кредитами, с крупными платежами, какими-то наследственными вопросами, да, то здесь, конечно, тоже лучше на всякий случай обращаться к специалисту, чтобы гарантировать соблюдение интересов человека и отсутствие каких-то злоупотреблений. Вот. Также можно рекомендовать оформить доверенность, да, на человека, которому вы доверяете, причем с конкретными полномочиями. Да. То есть вы сами можете выбрать, какие договоры он может заключать в вашу пользу, да, или с распоряжением каким-то имуществом, на которое вы дадите согласие. Да. При этом за вами в любой момент сохраняется возможность эту доверенность отменить, да, и тоже свои интересы гарантировать. Вот это такая может быть юридическая страховка, да, в плане ситуации, когда интересы человека, да, они могут как-то пострадать, уязвимое положение, да, может вызвать злоупотребление. Но самая надежная здесь рекомендация и гарантия – это, конечно, стараться профилактически еще на момент заключения каких-то договоров обратиться к специалисту, если вы понимаете, что вопрос серьезный, да, чтобы исключить в дальнейшем и споры, и заранее максимально обеспечить свои интересы.
1: Что-то еще о проекте, о помощи незрячим хотели бы сказать?
3: Я бы хотела акцентировать внимание на то, что к нам могут подавать заявки не только люди с инвалидностью, но и их близкие. Мамы, папы, жены, дети. Потому что это тоже референтная группа, которая живет, влияет и тоже имеет те же самые проблемы. Иногда является опекуном человек с инвалидностью. И поэтому хотелось бы, да, рассказать именно об этом, что близкие люди тоже могут обращаться. Также хотела напомнить, что заявки принимаются на портале «Особый взгляд», раздел «Помощь», и там есть такой еще подраздел «Практические занятия», и вы там можете найти помощь по психологической и юридической поддержке. На данный момент наши специалисты присутствуют в этом интервью, то есть это лично Константин и лично Диана проводят эти консультации. В дальнейшем планируется привлечение других специалистов по росту заявок. Но на данный момент вот вы можете доверять тем людям, кого вы сегодня уже услышали. Это действительно большие специалисты. Наверное, еще прорекламирую Константина, что он ведет отдельный телеграм-канал, название которое Константин, озвучите, пожалуйста, сами.
2: Юридический минимум НКО.
3: Юридический минимум НКО, да, то есть я об этом говорю, потому что мы понимаем, что действительно мы живем в век информации, и все нужно проверять, в том числе и то, какие специалисты вам оказывают поддержку. Поэтому мы за своих специалистов отвечаем, а заявки только на портале «Особый взгляд». Это все бесплатно, сугубо бесплатно, и приглашаем к участию.
1: Спасибо большое. Надеюсь, что наши радиослушатели, которым это необходимо, будут обращаться за помощью. Для наших радиослушателей я напоминаю, в эфире прозвучало интервью с руководителями проекта автономной некоммерческой организации «Здесь». Проект «Видимые возможности». Слушайте.
4: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
5: Переход улицы Усиевича разрешен.
4: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
6: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
4: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
5: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
4: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
7: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению с тростью. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
8: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
9: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
10: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно, приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировки в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
11: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
12: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
4: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Рубцовске впервые прошел чемпионат по шоу-дауну в рамках марафона «Сила России». Проект Нижегородской областной организации ВОС стал победителем конкурса «Православная инициатива». Ханты-Мансийская РОВОС получила субсидию на завершение строительства инклюзивного спортивного клуба. В Италии завершился чемпионат Европы по велоспорту «Тандем» с участием российских спортсменов. Педагоги Московской школы-интерната для слепых стали победителями конкурса дидактических игр. В Балакове прошла встреча по мобильной грамотности для незрячих пользователей. Теперь об этом подробнее в студии Андрей Быков. Здравствуйте! 15 июня в Рубцовске Алтайского края впервые прошел чемпионат по настольному теннису спорта слепых шоу-дауна на базе рубцовского предприятия «Рассвет». Мероприятие состоялось в рамках всероссийского спортивного марафона «Сила России», организованного сторонниками партии «Единая Россия». В соревнованиях участвовали 10 спортсменов из рубцовской местной организации, 6 мужчин и 4 женщины. Среди мужчин первое место занял Евгений Сергеев, второе – Игорь Беляев, третье – Денис Афонин. Среди женщин победила Агния Петрова, второе место – у Ольги Ковальчук, третье – у Галины Нестеровой. Все участники получили грамоты, победители – кубки. Нижегородская областная организация ВОС впервые участвовала в конкурсе «Православная инициатива» и стала победителем. Уже состоялось первое мероприятие – тренинг для тренеров, где активисты общества, председатели и секретари местных организаций учились правильно и безопасно сопровождать незрячих, в том числе в храме. Одна из участниц, много лет помогающая незрячим, призналась, что даже для нее нашлись новые полезные уточнения. Теперь активисты смогут обучить волонтеров из числа прихожан, и помогать незрячим станет гораздо больше людей. Ханты-Мансийской региональной организации ВОС выделена субсидия от администрации Нефтеюганска на реализацию социального проекта «Расширяя возможности». Сумма поддержки составила 500 тысяч рублей. Проект защищал председатель организации Петр Носов. Напомним, 3 года назад администрация города передала организации здание бывшего заброшенного тира, и ВОС последовательно его восстанавливала. Газ, вода, ремонт, фасад, вентиляция – за всем этим стоит колоссальный объем работ, и сегодня они идут к завершению. На выделенную субсидию закупят и установят специальные поручни, оборудование и мебель. Проект адресован детям с инвалидностью, в первую очередь незрячим и слабовидящим. Открытие клуба состоится в Международный день инвалидов. В Италии завершился чемпионат Европы по велоспорту «Тандем на шоссе». Российские спортсмены Всероссийской Федерации спорта слепых показали следующие результаты. В групповой шоссейной гонке Кирилл Кийский с ведущим Сергеем Ферсановым занял 8-е место. Марина Данилова с ведущей Дарьей Игордеевой также 8-е место. В индивидуальной гонке на время Марина Данилова стала 7-й, Кирилл Кийский – 9-м. С 6 по 7 июня в Москве завершился конкурс методических разработок дидактических игр «Читаем и играем 2026». Организатором выступила Московская городская организация Общероссийского профсоюза образования. В конкурсе приняли участие более 700 педагогов из 127 детских садов Москвы. Педагоги школы-интернат №1 для обучения и реабилитации слепых Юлия Яшина, Светлана Сорокина и Елена Багрянцева стали победителями. Они разработали дидактическую игру «В гости к солнышку», вдохновленную словацкой народной сказкой в обработке маршака. Победители получили дипломы и денежные гранты на создание своей игры. Лучшие работы будут опубликованы в сборнике методических материалов. В Балаковской местной организации ВОС прошла встреча тренера по мобильной грамотности с презентацией курса «Универсальный мобильный помощник». Проект реализуется Нижегородским центром Кабирата при поддержке ПАО «Мегафон». Тренер Ольга Поимцева рассказала, как современные технологии помогают незрячим преодолевать трудности и расширять возможности. Участники узнали о программе курса, управление жестами, звонки, мессенджеры, поиск информации, распознавание документов. Гости выполняли практические задания, строили маршруты, подключали телефон к весам и распознавали чеки. Встреча прошла в формате живого диалога. И коротко о других событиях. 14 июня активисты Добрянской местной организации ВОС приняли участие в 20-м открытом легкоатлетическом пробеге памяти Панчихина. Они прошли дистанцию 2,5 километра по скандинавской ходьбе. 15 июня председатель Вологодской РОВОС Ольга Мединцева приняла участие в заседании межведомственной рабочей группы по организации доступной среды под председательством заместителя губернатора. Рассматривались вопросы адаптации жилых помещений и реализации проекта по адаптации жилья для ветеранов специальной военной операции. 10 июня состоялся рабочий визит председателя Центрального управления Белорусского товарищества инвалидов по зрению на предприятие «Светоприбор». В ходе встречи было отмечено укрепление дружеских связей с Всероссийским обществом слепых и развитие сотрудничества. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых. Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильный шар,

0: шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
1: В эфире программа «Аудиокнига».
2: Кир Булычев. Лучшие рассказы из цикла «Гусляр». «Прощай, рыбалка». Когда попсикон с планеты Полистрата посетил великий гусляр, он пользовался бескорыстным гостеприимством Корнелия Удалова. Улетая, попсикон пригласил Удалова в гости в удобное для того время. Удобное время случилось следующим летом, и Корнелий Иванович собрался на Полистрату. Невысокий, стройный попсикон ждал Удалова на космодроме. Он был несказанно рад другу, обнял и поцеловал в щеки, чему научился на земле. Беспрестанно болтая, расспрашивая об общих знакомых, о погоде, жилищном строительстве и видах на урожай в гусляре, он провел Удалова к своей машине, и они поехали в город. Удалов с интересом смотрел по сторонам, разглядывая обитателей Полистраты и знакомясь с условиями их жизни. Машина мягко катила по подметенным улицам столицы, обсаженным невысокими пышными деревьями, мимо скромных изящных вывесок и со вкусом оформленных витрин. Казалось, что никто в этом городе не спешил. Люди терпеливо ждали на перекрестках зеленого света, чтобы пересечь улицу. Дети были вымытые и аккуратные. «Вот и наш дом», — сказал попсикон, останавливая машину у одноэтажного особняка, утопавшего в саду. «Здесь все, Удалов, к твоим услугам. Живи сколько хочешь. Развлекайся, телевизор на столе, но поначалу на улицу без меня не выходи». «А что, неизжитые случаи хулиганства?» — спросил Удалов. «Изжитые», — сказал попсикон. «Хулиганства у нас почти не наблюдается. Живем тихо, заняты работой и творчеством. Но есть одна опасность для непосвященного». Договорить попсикон не успел, потому что они вошли в гостиную, где поджидали домочадцы, и Удалов начал с ними знакомиться. Сначала к Удалову подошла маленькая девочка и сказала: «Здравствуйте, как долетели, голубчик, не трясло?» «Спасибо, крошка», — сказал Удалов, — «долетел я отлично. А ты уже в школу ходишь?» Он отыскал в кармане конфету «Трюфель» и протянул ребенку. Девочка хихикнула и взяла конфету. «Ты мне не писал, что у тебя дочка есть», — сказал Удалов хозяину дома. «Дочка? Нет», — ответил попси, лукаво улыбаясь. «Разреши представить, это мой папа». Девочка вежливо поклонилась и, сжимая в ручке конфету, бросилась бегом из комнаты. Удалов откашлялся, но переварить информацию не успел, потому что к нему подошел, протягивая руку, суровый старец с сизой бородой, заплетенной в косички. Пожимая старику руку, Удалов услышал слова попсикона: «Моя младшая сестра, Куцилия Коп». «Здравствуйте», — сказал Удалов, вглядываясь, — «настоящая борода у младшей сестры или так, украшение?» «А жена твоя?» — начал Удалов. «Вот моя жена. Знакомьтесь», — сказал попсикон, показывая на большую рыжую собаку, которая сидела на стуле. Собака подняла переднюю лапу, и Удалов вынужден был пожать конечность, но притом ощутил некоторое раздражение. Понял, что его безжалостно разыгрывают. «Пойми нас правильно», — сказал попсикон, но Удалов перебил его, показывая на белого попугая в клетке: «А это твой дедушка?» «Нет», — ответил попугай, отодвигая лапкой крючок на дверце. «Меня зовут Клопсикон. Я дядя попсикона». «Ясно», — сказал Удалов, не скрывая сарказма. «Еще родственники есть?» «Есть», — ответила изысканно одетая девушка, выходя из-за портьеры. «Можете называть меня просто Кукси». «Вы его дедушка?» — спросил Удалов не без ехидства. «Нет», — добродушно улыбнулась Кукси. «Я племянница Попси». «Ну, хоть здесь все ясно», — сказал Удалов. Он невольно залюбовался девичьей статью и румянцем Кукси. «Я уже накрыла на стол», — сказала Кукси. «Мойте руки и спешите, а то остынет». Попси провел Удалова в туалет, и Корнелий быстро привел себя в порядок, лихорадочно раздумывая, обидится ли ему на Попси Кона за розыгрыш или пошутить в ответ. Так ничего и не придумав, Удалов вышел к столу, где собрались его новые знакомые, а также еще два ребенка, которые назвались Попсиными тетками, и большой рыжий кот, сказавший басом, что он племянник жены Попси от первого брака. Кукси заботливо ухаживала за Удаловым, а Попси и его родственники развлекали Удалова разговорами и были столь многоречивы, что Удалову не удавалось самому задать ни одного вопроса. Но атмосфера, царившая за столом, была настолько теплой и дружеской, что Корнелий чувствовал себя как дома. За кофе кот с попугаем спели для Удалова местную народную песню, а девочка-папа сплясала чечетку. И Удалов решил воздержаться от расспросов. Мало ли, какие у людей бывают обычаи, мало ли кто и как называет своих родственников и домашних животных. Ведь завела же соседка Удалова, Гаврилова, собаку породы боксер-такса, а называет ее кисочкой. После обильного обеда Удалова начала клонить в сон, и Попси отвел его в небольшую уютную спальню и оставил одного. Удалов спал беспокойно. Ему снилось, что к нему подходит шкаф и говорит: «Я твоя жена, Ксения. Ты не узнаешь меня, козлик?» «Никогда не подозревал, что ты из красного дерева», — отвечает растерянно Удалов. «Не беспокойся, это только фанеровка», — говорит шкаф. «А кто ж будет по хозяйству?» — беспокоится Удалов. «Кто будет обед готовить, за детьми ухаживать?» «Ничего», — отвечает шкаф. «Ты двигайся, заботься, а я постою». Удалов был готов к дальнейшим чудесам и потому не очень удивился, когда собравшаяся за завтраком семья Попси Кона оказалась иной, чем вчера. Самого Попси Кона Удалов узнал сразу, а вот милая Кукси предстала в образе толстой обезьянки и засмеялась, когда Удалов пытался отогнать животное от стола, чтобы не утащило коржики. Кто из остальных родственников сменил за ночь обличие, кто остался в старой шкуре, Удалов выяснить не смог, да и не стал углубляться в расспрос. Захотят, сами скажут. После завтрака Попсик он повел Удалова в музей. «Здесь у нас скучновато», — сказал Попси, когда они шли через тенистый парк. «Население невелико, жизненный уровень высокий, а культура развита слабо. Скучаем». «Слушай», — не выдержал Удалов. «Что это у вас происходит? Сначала девушка, потом обезьяна. Неустойчивость какая-то». «Да», — согласился Попсик он. «Это у нас от скуки. Кстати, и Кукси вроде бы раза в три меня толще. Я, правда, давно ее не видел». «А где ее естественный вид? В шкафу висит? Да кто знает». «И трудно в естественный вид вернуться?» «Ну уж нелегко», — согласился Попсик он. «А как же преступность? Ведь раздолье для злоумышленников. Если у людей внешность меняется, скрыться легко». «Ну, с этим мы справляемся», — возразил Попси Кон. «Проследить всегда можно». Навстречу им шла группа молодых людей. При виде экзотически одетого и экзотически выглядевшего Удалова молодые люди остановились и, как по команде, вынули из карманов мячики с грецкий орех размером и с улыбками протянули Удалову. Удалов нерешительно взглянул на Попси Кона. «У меня ничего в обмен нету», — сказал он. «И не надо», — ответил Попси Кон и велел молодым людям проходить дальше. Те спрятали шарики в карманы и послушно удалились. «Неловко получилось», — сказал Удалов. «Мы их не обидели?» «Нет. Ты же иностранец. Тебе уезжать скоро». «Это меня не оправдывает», — сказал Удалов. «Надо было значков захватить, сувениров». На улице возле музея Удалова окликнули. «Эй», — сказала небольшое развесистое деревце, — «давай, а». К Удалову протянулась тонкая ветвь, в которой был зажат шарик. «Нету», — сказал Удалов. «Нет у меня никакого обмена». В музее Удалов получил эстетическое наслаждение, а Попсик, он шел рядом и радовался, что угодил другу. Все шло нормально, до тех пор, пока в одном из залов они не столкнулись с экскурсией, которую вела очень крупная полная женщина с гривой рыжих волос. «Какая красота!» — вырвалась у Попсикона. «Нравится?» — спросил Удалов. «Признаю, но не в моем вкусе». «Это моя мечта», — сказал Попсикон. «Тогда знакомься», — сказал Удалов, — «если жена не возражает». «Она не возражает», — сказал Попсикон. «Она сегодня, если не ошибаюсь, ветеран-железнодорожник». «А ты не обидишься?» — сказал Попсикон. «Вроде бы по законам гостеприимства». «Да, забудь», — сказал Удалов. «Гостеприимство не в этом. Главное, в человеке душа. А формальности оставим дипломатам». Эти слова убедили Попсикона. Он направился к экскурсоводше, вынимая из кармана шарик. Экскурсоводша улыбнулась Попсикону и сказала слушателям: «Простите, я сейчас к вам вернусь». «Ой, как у них здесь все просто», — подумал Удалов. «Даже не познакомились толком, и перед его женой неловко». Из деликатности Удалов отвернулся и стал смотреть на полотно, изображающее сельскую сцену в момент уборки урожая. Любовался он этой картиной минуты две, не больше, и вернулся к действительности от того, что его вежливо тронули за плечо. Рука была мягкой и крупной. Удалов обернулся. Рядом стояла женщина-экскурсовод. «Пойдем», — сказала она. «Я хочу тебе, Корнелий, показать зал современной скульптуры». Взгляд Удалова метнулся к группе экскурсантов. Его друг Попсикон уходил из зала, уводя за собой группу, и даже не обернулся. Оттолкнув женщину, Удалов метнулся к выходу. «Попси!» — закричал он, нарушая тишину. «Попси, куда ты?» Попси исчез, а внушительная женщина крепко схватила Удалова за рукав. «Не хватайте, гражданка!» — возразил Корнелий. «У меня жена на земле осталась. Мне это ни к чему». «Ах, Корнелий, Корнелий!» — сказала женщина, не ослабляя хватки. «Ты же не возражал». «Против чего?» — удивился Корнелий. «У нас с вами разговор ни о чем не было. Я вас вообще первый раз вижу». «Нет», — возразила женщина. «Погоди, я объясню. Садись. Погоди, а мой попси тем временем исчезнет. Я в этом городе даже дороги домой не найду».
3: «Я и есть твой попси», — прошелестела пышная женщина.
2: «А там?»
3: «А там экскурсоводша. Я благодарен тебе, Корнелий, что ты не помешал мне воплотить давнюю мечту побыть в облике настоящей красавицы».
2: «Объяснитесь». Удалову трудно было перейти с этой женщиной на «ты», хоть она и претендовала на роль его друга.
3: «Понимаешь, Корнелий», — сказала женщина, — «ты же сам сказал, главное в человеке — душа. Я поменял только телесную оболочку. Мой ум, мои чувства, все сохранилось. Я ощущаю мир, как женщина-экскурсовод. Я постигаю Вселенную, обогащая себя новыми впечатлениями и открытиями. Но внутри это все равно я, Попсикон, твой друг. И если не веришь, я скажу тебе, что живешь ты, Корнелий Иванович Удалов, в городе Великий Гусляр, на Пушкинской улице, в доме 16, где еще недавно я пил чай, в обществе твоей жены Ксении и твоего соседа Саши Грубина. Как ты понимаешь, такой информации на всей нашей Полистрате обладаю лишь я, Попсикон».
2: «Да, тут ты меня убедил», — сказал Удалов. «Хотя все равно странно. А ты... в таком виде замуж можешь выйти?»
3: «Разумеется, могу. Но это случается чрезвычайно редко. Ведь благодаря изобретению нашего великого ученого, покойного Ксикаки Кона, который придумал генератор обмена», — Попсикон показал Удалову шарик размером с грецкий орех, — «меняемся телами мы исключительно для развлечения. С жиру бесимся. Можно сказать, что обмен телами у нас популярное хобби».
2: «Так значит, мне предлагали телом поменяться?» — воскликнул Удалов. «А я все думал, сувениры, сувениры». «Но я не хотел вовлекать тебя в наше развлечение», — сказал Попсикон, поправляя прядь волос, упавшую на лоб. «Тебе возвращаться на землю, и хотел свернуть тебя в привычном виде.
3: Разумеется, каждому хочется побывать в шкуре инопланетянина, но ищи потом удалого. — Это правильно, — сказал удалов, — что ты меня оградил. У нас бывает, тело уйдет по рукам. Говорят, центр нападения в нашей футбольной сборной в каждом матче другой, потому с футболом у нас неладно, никакой психологической стабильности. Некоторые тела — большой дефицит. Футболистом, кинозвездой. Каждый хочет стать. Большие деньги приплачивают. —
2: А премьер-министром? — спросил удалов.
3: — Государственным служащим нельзя. Запрещено. — И правильно, — сказал удалов. Удалов кинул взгляд на друга, и глаза его уперлись в полную белую дамскую шею. Стало неловко. Удалов потупился. «А тебе, Корнелий, советую беречься», — сказал Попсикон. «Повторяю, желающих на тебя много». «Нет», — сказал Удалов уверенно, — «ни в коем случае».
2: Но по дороге к дому Удалова начал терзать соблазн. «Ведь можно попробовать». На минутку, на 10 минут и обратно. Попросить кого-то знакомого, ну, хотя бы Попсикона. Попросить Попсикона Удалов не успел, потому что они подошли к дому, а там Попси сразу вызвали к телефону. Удалов направился в гостиную и уселся в кресло. Его переполняли чувства и мысли. Он решил подождать, пока Попси освободится, чтобы попросить его одолжить на минутку тело с возвратом. Тут в комнату вошел пожилой горбун в черном смокинге. «Здравствуйте, Корнелий Иванович», — сказал он. «Простите», — сказал Удалов, — «я не знаю, с кем имею честь». «А я Пукси, младший сынишка Попси», — сказал горбун, разглаживая усы. «Мне 9 лет, и уже разрешили меняться». «Ну и как?» — спросил Удалов. «Нравится?» «Очень смешно», — сказал мальчик. «Я хочу в школу таким пойти, а то у нас вчера... Краукса-коник пришел в виде балерины, его с урока выгнали. А меня выгонят?»
4: «Не знаю», — сказал Удалов. «Я бы выгнал».
2: «А если я приду в образе инопланетянина?» — спросил мальчик.
4: «В каком образе?»
2: «В вашем. У нас вы один такой. Одолжите свое тело».
4: «Нет», — сказал Удалов.
2: «Ты его потерять можешь». «А если я не буду из дома выходить?» — спросил ребенок.
4: «Нет», — но в голосе Удалова не было уверенности. «Может, вам мое тело не нравится? Так я сейчас поменяюсь. У меня друг в соседнем доме живет».
2: «А у него что?» — спросил Удалов, замирая от предчувствия. Но горбун с резвостью, странный для пожилого человека, обремененного недугом, уже побежал к выходу. В доме было тихо. Попугай, населенный в этот момент неизвестно кем из домочадцев, мирно дремал на жердочке. На кухне звенели посуды, рядом прожужжала муха. Удалов хотел было ее прихлопнуть, но испугался. А вдруг она известный здешний скрипач? Минуты через 3 в комнату быстро вошла курчавая девочка лет 15. В руке она держала шарик. Она протянула его Удалову. «Это вам генератор. Я его взаймы взял. Давайте, быстро меняемся, а то папа придет, он мой поступок не одобрит».
4: «Это ты, Пукси?» — спросил Удалов. «Неловко как-то».
2: «Да скорее же, скорее!» — поморщилась девушка. «И тут же обратно!» — сказал Удалов. «Ну, конечно, попробую, тут же обратно!» Удалов принял шарик, сжал в пальцах. Шарик был тяжелым и прохладным. Девочка вынула из кармашка платья такой же шарик и, протянув руку, коснулась им шарика Удалова. У Корнелия на мгновение помутнело в глазах. Он зажмурился, а когда открыл глаза... Оказалось, что он стоит не лицом к двери, как только что, а спиной, а перед ним знакомый полный мужчина средних лет с пшеничными, редкими, вьющимися на висках волосами и круглым невыразительным лицом.
4: «Господи!» — понял Удалов, замирая от ужаса и восторга. «Это же я! Какой прогресс!»
2: Руку холодил шарик. «Спрячьте, а то потеряете», — сказал ему тело Удалова, в котором скрывался сынишка Попсикона. Удалов взглянул на свою ладонь и удивился, увидев, насколько она узка и бледна. Типичная ладошка девочки-подростка. Удалов спрятал шарик в кармашек на юбке. Рука нашла его привычно, и тут же рука поднялась к виску и обнаружила там густые девичьи кудри.
4: «Вот это достижение», — сказал Удалов. Голос его оказался тонким и нежным.
2: А Пукси заметил голосом Удалова.
4: Это самое интересное развлечение на свете. Хотел бы я завтра пойти в школу в таком виде. А может, вам нравится девчонкой быть? Я как из школы вернусь, и не мечтай, — сказал Удалов тонким девичьим голоском. — Я папе скажу. В коридоре послышались тяжелые шаги. — Ой, он идет, — сказал Удалов Пукси. Он бросился к раскрытому окну, перемахнул через подоконник и исчез. Удалов девочка метнулся за ним и только увидел, как его родное тело пробирается сквозь кусты. «Стой!» — закричал он. «Отдай тело!» «Ты кто, девочка?» — спросила женщина-экскурсовод. Удалов обернулся. Горло его свело судорога. Страшно захотелось заплакать. Наверное, обладательница тела была плаксой. Он попытался вспомнить, где у него лежит носовой платок, но рука его коснулась девичьего бедра и в ужасе отдернулась. «Неужели это ты, Корнелий?» — спросил Попсикон. «Может быть», — сказал Удалов, — «я не знаю». «Ты с кем поменялся?» Слезы хлынули из девичьих глаз Корнелия. Он произнес: «Это твой сын?» Он сказал: «На минуточку, ну, успокойся». Толстая женщина обняла девушку за узкие плечики и прижала к себе. «Мы его поймаем, мерзавца!»
5: «А если не поймаем?»
4: Слезы буквально душили Удалова, хлестали из глаз. «Ты сам виноват», — сказал Попси. «Я тебя предупреждал».
3: «Но я на минутку, он обещал!»
4: К этому времени все домочадцы Попсикона сбежались в гостиную, проклиная неразумного мальчишку и глубоко сочувствуя несчастному гостю. Правда, Удалов все никак не мог успокоиться. И тогда толстая обезьяна, в которой неизвестно, кто в тот момент располагался, сказала так: «Дорогой Корнелий Иванович, мы обещаем тебе, что найдем гадкого мальчишку и отнимем у него твое тело. Но я советую тебе использовать обстоятельства, в которых ты оказался».
6: «В каком смысле?» — всхлипнул Удалов.
4: «Иди гулять. Наслаждайся погодой, своей молодостью. Нюхай цветы. Ощути, насколько острее и тоньше стали твои чувства и органы обоняния. Гуляй, Удалов».
6: «Правильно», — сказал Попсикон. «Погуляй, друг. Мы виноваты не меньше тебя и не оставим тебя в беде».
4: «Никакая это не беда», — воскликнул попугай. «Считайте, что Удалов приобщился к нашим играм».
2: Кир Булычев. Лучшие рассказы из цикла «Гусляр». «Прощай, рыбалка».
4: Удалов встал со стула, поправил юбочку и, звонко стуча каблучками, пошел к выходу. «В самом деле, — думал он, — все обойдется. Ведь не на помойку мое тело выкинули. Ну, покажет товарищам и отдаст. А пока, ну, кто еще из моих земляков гулял в девичьем теле?» В саду Удалов остановился перед цветущим кустом роз и вдруг, глядя на шелковые лепестки, на упругие бутоны, впервые в жизни ощутил нежность аромата и изысканное совершенство цветов. «Господи», — подумал он, — «какая красота! Что ж делал я все мои 40 лет? Почему этот немыслимый рисунок жилок на зеленом листе? Почему эта уверенная завершенность траектории полета пчелы раньше проходили мимо моего внимания? Почему я раньше не понимал прелести живой природы? Вот идет юноша. Черные волосы шевелит ветерок, глаза синие, глубокие, со вниманием и интересом замерли на моем лице. Он замедлил шаги, вглядываясь в мое лицо. Я краснею? Это черт знает до чего, можно дойти». «А не все ли равно, — подумал он, — в какой оболочке находиться? Жизнь многообразна, и нужно познать ее тайны, пока не стал стариком и не потерял интереса к преобразованию». Удалов поправил юбку и, медленно, расцветая девичьим стыдливым румянцем, направился к юноше. «Здравствуй», — сказал он. «Ты здесь живешь?» «Да», — сказал юноша ломким басом. «Может, в кино пойдем?» — спросил Удалов. «Нет», — сказал юноша, — «у меня к тебе...» «Нет», — сказал юноша, — «у меня к тебе другая просьба».
2: «А как тебя зовут?» — спросил Удалов дрогнувшим головой.

0: дядька?» — спросил Удалов. «А я понял. Сделай одолжение, отдай мне тело», — сказал голубоглазый юноша. «Тебе все равно, оно ведь не твое. Хочешь, я приплачу?» «Ну, как не стыдно!» — возмутился Удалов. «Я здесь приезжий, второй день живу, сам свое тело разыскиваю. Как не понять?» Удалов извлек шарик, коснулся шарика юноши, и они поменялись телами. Хотя, надо признать, Удалов чувствовал некоторую горечь от того, что юноша оказался девушкой. В новом теле было жить приятно. Тело кипело энергией, хотело прыгать, бегать и совершать поступки. На прощание Удалов пожал девушке руку, ощутив тонкость и хрупкость пальчиков, столь недавно принадлежавших ему, и пожелал ей успехов в личной жизни. «Что теперь? Вернуться домой и ждать у телефона?» Он подошел к окну, заглянул внутрь и спросил обезьяну: «Новости есть?» Обезьяна удивилась. «Ты кто такой?» «Удалов». «Опять поменялся?» «Ну ты шустрый. Меня очень попросили», — сказал Удалов. В комнату вошел Попсикон в облике экскурсоводши. Удалов ему представился. Попсикон был подавлен. «Твое тело передали дальше. Мой сын скрывается в неизвестном виде и в неизвестном месте. Сейчас объявим о пропаже по радио и телевидению. Только не волнуйся». «Да я не волнуюсь», — сказал Удалов. Но в самом деле он волновался. Новизна ощущения прошла, и в его сердце начала забираться тревога. Тревога усилилась к вечеру, когда обнаружилось, что на телевизионный призыв никто в городе не откликнулся. А вернувшийся домой в образе слоненка, жестоко выпоротый отпрыск Попсикона, сообщил, что ничем помочь не может. Новое тело Удалова все время требовало пищи и желало прыгать и бегать. Удалов этого тела стеснялся. До середины следующего дня он скрывался в доме, удерживая тело от попыток вырваться на простор. Попсикон утешал друга как мог, но разве поможешь утешениями, если у друга хорошо развито воображение, и он представляет, что скажет жена Ксения, если он появится в великом гусляре в молодежном виде? А что скажет на службе? А если его тело уже утонуло или упало с горы? Положение становилось критическим. После обеда, когда дома все спали, Удалов вышел на улицу. Его влекло собственное беспокойство и нетерпение молодого тела, которому хотелось размяться. Удалов сдерживал шаги, чтобы не пуститься рысью, и нервно оглядывался по сторонам, потому что не терял надежды случайно встретиться со своим телом. Он вглядывался в лица и думал: «Все на свете только фасад, только маски. Так и на земле бывает. Под лицом негодяя скрывается добрейшей души человек, а за маской красавицы таится кобра. И как их всех разгадаешь, если не по поступкам?» «А вот и я», — мелькнула мысль. «Иду по улице и несу портфель». Удалов бросился вслед за округлым мужчиной в черных очках. «Стой!» — закричал он, расталкивая прохожих. «Стой!» Он поймал человека за полу плаща и потянул к себе. Лицо в черных очках воззрилось на него удивленно, и Удалов, сорвав очки, понял, что жестоко ошибся. На зубах незнакомца были золотые коронки, чего себе Удалов никогда не позволял. «Простите», — сказал печально Удалов, возвращая на место темные очки, — «я вас за себя принял». «Потеряли тело?» — спросил сочувственно прохожий. «Эта проблема встает в нашей жизни все чаще и острее. Собственное тело оказывается нужным при поездках за рубеж, на суде или на экзаменах, при прохождении военной службы или при совершении свадебной церемонии. А некоторые легкомысленные особы позволяют своему телу потеряться. Нет, пора принимать меры». «Совершенно согласен», — воскликнул Удалов. «Вот мне 40 лет, и при том я здесь приезжий». «Соблазнились», — вздохнул прохожий. «Вот я тоже. И видите, чем это кончилось?»
1: «Чем?»
0: «Хромаю. Ногу где-то повредили, даже не знаю, при каких обстоятельствах. Поглядите, и рука обожжена, глаз подбит. Приходится в темных очках ходить».
2: «А мое тело тоже мальчишки взяли», — сказал Удалов.
0: «Ну, может, обойдется», — сказал прохожий.
2: «Мне бы мое», — сказал Удалов. «Пускай с гастритом и зубной болью, но, знаете, привык за 40 лет. Если не найду своего тела, уж лучше

0: такое, как ваше, возьму, хоть не стыдно перед женой и детьми?» И Удалов пошел дальше по улице, ощущая противоречие между бурлящей энергией своего юного тела и горьким настроением сердца. «Постойте!» — догнал его крик прохожего. «Я не могу смотреть без горести на ваше положение. Я согласен помочь вам. Берите!» «Чего брать?» «Тело мое. Берите. Ну, не первой свежести, но все же, если вам это поможет...»
1: «Спасибо», — искренне сказал Удалов. «Большое спасибо. Вы настоящий человек с большой буквы».
0: Через 2 минуты Удалов продолжал путь в пожилом, страдающем болями в печени и одышкой, теле прохожего. Через темные очки было трудно различать краски, нога не слушалась и все время старалась подогнуться. Чувство благодарности к прохожему постепенно начало уступать место подозрительности. Уж очень тело было никудышным, даже передвигалось еле-еле. А вдруг никто не захочет его взять? Что ж тогда, уходить на пенсию и проводить остаток жизни по санаториям и больницам? Эх, да чего неладно получилось. Знал бы, никогда бы не полетел на Полистрату. Говорила же Ксения, сиди дома, не доведут тебя до добра твои космические приключения. Путаясь в печальных мыслях и раскаянии, Удалов добрался до реки, что текла на окраине города. У реки сидело несколько рыболовов. Кто-то купался, кто-то загорал на травке у берега. Удалов грустно глядел на эту картину, размышляя, вернуться ли домой или утопиться в этой реке. И вдруг его взгляд случайно упал на тот берег. И он не поверил глазам. Его собственное тело, почти обнаженное в знакомых синих трусах, загорало на берегу, смежив веки и обратив столь знакомое и, в общем, приятное лицо к солнцу. «Корнелий!» — закричал он сам себе и тут же замолчал. Обладатель его тела и не подозревает, что он и есть Корнелий Удалов. Проклиная свою немощную оболочку, Удалов сбежал к воде. «Гражданин!» — позвал он. Но, видно, обладатель его тела спал и не слышал. «Но как перебраться через реку?» «Мальчик!» — крикнул Удалов ребенку, который резвился в воде. «Ты не хочешь побыть немножко взрослым дядей? Я тебе свое тело дам». «Такое?» — спросил мальчик презрительно. «А что я с ним делать буду? Оно же ничего не умеет». «Ну, мне на минутку, мне очень надо, и не надейся», — ответил мальчишка и нырнул. «Ну, кого позвать на помощь?» В отчаянии Удалов принялся раздеваться, чтобы попробовать переплыть речку самому, хотя все инстинкты и предчувствия предсказывали, что его новое тело плавать никогда не умело. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы Удалова не пожалел рыбак и не перевез на тот берег в лодке. Его тело мирно дремало под солнцем. Удалов наклонился над телом, искренне любуясь линией своего лба, курчавостью на висках, маленькой родинкой на щеке. Мог ли он когда-нибудь предположить, что будет любоваться сам собой? Обладатель тела почувствовал на себе пристальный взгляд Удалова и открыл глаза.
1: «Вы кто такой?» — спросил он.
0: «Я Удалов», — сказал Корнелий. «Я за своим телом пришел». «Не меняюсь», — сказал обладатель тела и повернулся на бок.
1: «Это еще почему?» — удивился Удалов. «Мне домой улетать. Как же я в чужой оболочке, а?»
0: Обладатель смежил глаза и игнорировал просьбы Удалова. Вокруг стали собираться люди. Рыбак, который привез Удалова с того берега, пришел на помощь. «Это же гость, понимаете?» — сказал он. «Ваш долг вернуть тело».
1: «Нет», — сказал обладатель, — «ни за что. Второго такого тела мне не отыскать».
0: «Да почему же?» — воскликнул Удалов.
1: «Да потому что я Кюксикон».
0: При этих словах обладатель тела раскрыл глаза, сел и обвел удаловским взором толпу любопытных. По толпе прокатился почтительный шорох.
1: «Кто такой Кюксикон?» — спросил Удалов.
2: «Это величайший из писателей нашего времени».
1: «Ну и что?» — спросил Удалов. «Если величайший, значит, тело отдавать не надо?»
3: «Поймите», — сказал Кюксикон Удалову, — «я талантливо вживаюсь в чужие образы и фиксирую в убедительных словах
1: новые ощущения и чувства. Для моего нового гениального романа нужен настоящий пришелец. Сегодня утром мне удалось раздобыть ваше тело, и вы теперь герой будущего шедевра, понимаете? Не хочу, — сказал Удалов. Вы мне тело верните, я заплачу. Не нужны мне деньги, — сказал писатель. Мне нужна слава. Ну как же так, — возмутился Удалов, обращаясь к толпе. Ну помогите мне, товарищи, войдите в мое положение. Но никто не сочувствовал Удалову. Все восторженно смотрели на своего знаменитого земляка и стремились пожать ему руку, удаловскую руку. И Удалову хотелось крикнуть: «Поосторожней, вы мне пальцы отдавите!» В этот момент сверху донеслось жужжание. С неба спускался вертолет. Из него выскочил взволнованный Попсик. «Он нашли!» — закричал Попсик, он, бросаясь к удаловскому телу. Переговоры с великим писателем о возврате тела продлились до полуночи. Сначала на пляже, потом в доме у Попсикона, наконец, на вилле писателя за бутылками вина. В конце концов договорились, что писатель вернет Удалову тело за день до отъезда, а пока попользуется им, чтобы войти в образ. К ночи писатель с Удаловым так сблизились, что, обнявшись, долго гуляли по тихим улицам, пели песни как русские, так и палистратовские. И Удалову было странно, но приятно держать самого себя под руку, обнимать за плечи и заглядывать самому себе в пьяные глаза. Писатель честно вернул Удалову его оболочку в намеченный срок, а две недели до того Удалов, успокоившись, провел в развлечениях. Достаточно сказать, что он посетил 8 музеев, 3 раза был в театре, 2 раза в ресторане, 5 раз на морских купаниях и, что самое интересное, поменял теперь уж без боязни 8 тел, в том числе побыл 30 минут тигром, полетал над морем в образе альбатроса и, шутки ради, обещал руку и сердце одному провинциалу, когда проживал в теле прекрасной манекенщицы. Провожать Удалова пришли не только Попсикон с семейством, но и новые друзья, в частности, обладатели тел, в которых Удалов пожил. Мальчик, сын Попси, попросил прощения, и Удалов расцеловал его на прощание, что сделать было нетрудно, потому что именно этот сорванец унаследовал тело манекенщицы. Ксения встретила Удалова ласково. Ясно почему, ведь Удалов привез целый чемодан подарков. Поставив обед, Ксения начала разбирать чемодан, а Удалов сел просматривать газеты за последний месяц. Сильно отстал в вопросах политики и спорта. «А это кому?» — услышал Удалов голос жены. «Фрукты, что ли?» Ксения держала в руке 2 шарика. Теперь трудно сказать, забыл ли Удалов вернуть генераторы или сунул в чемодан, надеясь, что вернется когда-нибудь на палистрату, воспользуется ими снова. «Положи на место», — сказал Удалов. «Это чуждая техника». «Техника, говоришь», — сказала Ксения, которая отличается подозрительностью. «Если чуждая, зачем привез? Сознавайся». «Ну, как тебе объяснить?» «Есть такая невинная игра». Удалов отложил газету «Советский спорт» и вкратце поведал жене о странных обычаях на планете Палистрата. Ксения, разумеется, не поверила. Она удаловским рассказам не верила, зато сразу взревновала мужа к тамошней манекенщице и возмутилась преступным, на ее взгляд, отношением Удаловой 15-летней девчушки, тело которой ее муж якобы носил в саду. Когда Удалову надоело слушать, он поднялся с кресла, протянул жене 1 шарик и сказал: «Дотронься до моего шарика, увидишь, что не вру». «А током не ударит?» — спросила Ксения. «Током не ударит», — сказал Удалов. «На минутку перейдешь в мое тело, а потом обратно. И чтоб больше до шариков не дотрагиваться, ясно?» Ксения подчинилась. Встала по стойке смирно, протянула вперед руку с зажатым шариком, зажмурилась, и Удалов, улыбаясь воспоминаниям о Палистрате, легко и привычно коснулся генератором генератора жены и стал собственной женой. «Открой глаза», — сказал он. Ксения в облике Удалова открыла глаза, увидела перед собой Корнелия в образе Ксении и пошатнулась. «Ох», — сказала она удаловским голосом, — с ума можно сойти, и бросилась к зеркалу. «Придумают тоже», — сказала Ксения, ворчливо ощупывая мужнино лицо. «Делать людям нечего».
0: «Ну ладно», — сказал Удалов, протягивая шарик. «Поигрались и хватит. Давай, спрячу генераторы».
1: «Прячь», — согласилась Ксения.
0: Она обернулась к Удалову, поглядела на его полную женскую фигуру, на встрепанные волосы, на руки, огрубевшие от стирки, и задумалась.
1: «Ну», — сказал Удалов, — «сколько я ждать буду? Мне к Грубину сходить надо, сувениры я ему привез».
0: «Ага», — сказала Ксения голосом Удалова, — «сувениры. Козла забивать сядете».
1: «Знаю. Что за муха тебя укусила? Что случилось?»
0: «А ничего», — сказала вдруг Ксения. «Ничего особенного. Я раздумала».
1: «Кончай шутить».
0: «А я не шучу. Гляжу я сейчас на тебя, Удалов, и думаю, сравни ты наши жизни. Я весь день с двумя детьми и с тобой вожусь, стираю, готовлю, по магазинам бегаю. Ни минуты мне покоя и никакого просвета в жизни. А ты как живешь? Пришел с работы к телевизору. От телевизора оторвался, побежал в домино играть. В домино отыграл с приятелями ля-ля, потом на рыбалку. Наша жизнь несравнима».
1: «Да ты что?» — возмутился Удалов. «Я ж конторой руковожу».
0: «А вот теперь поймешь, что такое мои заботы по сравнению с твоими», — жестко ответила Ксения. «Конторой твоей я руководить смогу. Дело нехитрое. А вот ты...» «Нет», — испугался тут Удалов. «Я готовить не умею. Научишься. На первых порах помогу».
1: «Ксения, брось эти шутки! Отдавай генератор!»
0: «И не подумаю, мой любезный». Широко размахнувшись, Ксения выкинула генератор в открытое окно. Он сверкнул в солнечных лучах и скрылся в пыльном мареве. «Ты психопатка!» — завопил Удалов и, путаясь в полах халата, метнулся к двери. Бежать было трудно. Тело на этот раз ему досталось рыхлое, тяжелое, натруженное. Ноги сопротивлялись резким движениям, норовили притормозить. Вслед ему несся знакомый смех. Кто смеет смеяться над ним? Да это его же собственный смех. Соседи как раз усаживались за стол на дворе. Они собрались играть в домино.
1: «Ксения!» — крикнул Саша Грубин, увидев соседку. «От Корнелия вестей нету?»
4: «Вернулся!» — ответила со злостью Ксения. «Лучше б не возвращался!»
5: «Что с женщиной случилось?» — удивился Ложкин. «В жизни не видел, чтобы она с такой скоростью передвигалась».
0: Соседи посмеялись словам Ложкина и стали размешивать кости. Удалов в растерянности остановился посреди пыльной улицы. Шарика нигде не видно. Он поднял голову. Курчавая лысеющая голова Удалова торчала в окне. Голова ухмылялась джокондовской улыбкой.
4: «Ксюша!» — простер к ней руки Удалов. «Ты не заметила, куда генератор упал? Может, заметила, а?»
0: Ксения покачала Удаловской головой и, не снимая с лица джокондовской улыбки, затворила раму. Полная, грузная женщина в домашнем халате опустилась на колени и медленно поползла по дороге, разгребая ладонями пыль. «Пока не найду, не уйду», — тихо твердил Удалов. «Пока не найду, не уйду. А то прощай, рыбалка, прощай, свобода. Не доросли мы еще до инопланетных игр». А со двора донесся голос Корнелия Удалова.
6: «Подвиньтесь, друзья, я вернулся со звезд».
0: Веселый шум голосов был ему ответом. «Садись!» — кричали соседи. «Забьем козла!» Толстая женщина в домашнем халате плакала на улице. Кир Булычев. Лучшие рассказы из цикла «Гусляр». «Прощай, рыбалка».
7: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
8: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Звездная гостиная. Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас в студии в гостях прекрасная, очаровательная девушка. Она певица, продюсер, телеведущая, организатор конкурса красоты «Мисс и миссис Евразия». Также она придумала и воплотила в жизнь международный проект «Поколение 21 века». Это Юлия Шакирова. Добрый день, Юлия.
3: Добрый день, Виктор.
2: Я, конечно, чтобы все сказал, чем ты занимаешься, не хватило бы времени эфирного никакого. Вот. Но все равно мы попытаемся объять необъятное, так сказать, по роду твоей деятельности. А расскажи, пожалуйста, как можно заниматься всем вместе и сразу? И телеведущая, и продюсер, и много чему народ учишь. Вот как у тебя это все получается?
3: На самом деле, существует такое предвзятое, я считаю, мнение, что человек должен заниматься чем-то одним по жизни. И мне кажется, это мнение очень сильно культивировалось на нашем постсоветском пространстве. И вот наши мамы, бабушки, дедушки как раз всю жизнь могли делать что-то одно, и все, собственно. Вот. Ну, а, собственно, кто сказал, что так должно быть?
2: Смена деятельности – это отдых, да?
3: И я могу сказать о том, что когда вы многоплановы, вообще говоря вообще обо всех, когда у вас много даров, талантов, и когда люди занимаются... Ну, все равно эти вещи можно, скажем так, объять одним словом творчество, да? Творчество, искусство. У вас не возникает выгорания. Никогда. То есть вы можете переключаться с одной деятельности на другую, и это дает возможность каждой деятельностью заниматься максимально честно, максимально результативно и максимально качественно, что для меня очень-очень важно. Потому что если человек приходит, скажем так, и делает то, что ему уже, ну, скажем так, не нравится или надоело, или он, ну, по каким-то причинам не видит смысла в этом, то и о качестве здесь говорить не приходится, да, то есть он просто ради галочки что-то делает, ну и вот, собственно, и все. Вот, все, что я делаю, мне очень нравится, я получаю невероятный кайф, невероятное вдохновение. И именно поэтому вот все те сферы деятельности, которыми я занимаюсь, это мое.
2: А скажи, пожалуйста, когда впервые пришла идея, что ты человек поющий? Вот когда ты себе сказала, я хочу петь, я хочу таки выразить песни?
3: Я открою маленькую тайну, называется. Эта идея никак не пришла в голову. У меня профессиональное музыкальное образование с детства. Я пою с 4 лет, так же, как и танцую. У меня мама профессиональный музыкант, она пианист. И на самом деле я выросла достаточно в музыкальной семье, и музыкальное образование, оно имело место быть. Другой вопрос в том, что много лет подряд я целенаправленно выбирала танцы. У меня профессиональная танцевальная карьера, и как-то музыка, я вообще долгое время думала, блин, ну и вот есть у меня музыкальная школа, 2 отделения и даже музыкальное училище, и, соответственно, и вот зачем это было. И вот в какой-то момент времени, это было после пандемии, когда я вот осознавала, кстати, пандемия, кто бы что ни говорил, такое хорошее время было, потому что был момент для переосмысления того, чем ты занимаешься. И вот я поняла, что мне хочется большего. Я хочу уделить внимание всему тому, что долгое время было где-то там, вот, скажем так, спрятано и уделялось этому.
2: Извини,
3: не так
2: что
3: много
2: тебя
3: внимания.
2: Перебиваю. Мне кажется, всем нам иногда нужно время, чтобы остановиться, подумать, а что мы бы еще хотели. Потому что мы плывем по течению, да, вот даже человек, который много делает, такой вот как бы всесторонне развитый, как ты, например, да, очень талантливый во всем, и когда ты бежишь, летишь, спешишь, ты, у тебя там интервью, какие-то записи, какие-то проекты, какие-то статусные мероприятия и прочее, нам все равно надо время, вот остановись, задумайся, мгновение, ты прекрасно, а что я хочу еще? И вот пандемия, мне кажется, дала вот этот момент всем, кто способен задуматься, остановиться, как бы перезагрузиться, да?
3: Ну, я думаю, что, ну, во-первых, я, в принципе, человек задумывающийся, очень осознанный. Более того, я даже могу приоткрыть немножко завесу, медитирую и получаю ответы, что сейчас важнее, чем когда бы то ни было, и что на данный момент важно сделать, не упустить этот, вот когда, составляющую. И, конечно, люди, я соглашусь с тобой, что очень часто люди бегут, и вот в этом бегут, они теряют себя, как правило, и теряют ценность того, чем они вообще занимаются. Поэтому я всегда говорю, ребята, очень важно прежде всего осознавать себя и понимать вообще, насколько вы в этом мире самодостаточны, насколько вы востребованы, насколько вообще важно и ценно то, что вы делаете. А эта ценность прежде всего происходит от того, насколько мы себя принимаем. Вот сейчас очень модно говорить о проявленности, кстати, да? Ну, мне кажется, только ленивый не говорит. Вот проявляйся, проявляйся. А как проявляйся, никто не говорит, да?
2: Да. Нет, все говорят, но слишком много говорят.
3: Да,
2: и не знаешь уже, как проявляться.
3: Конечно, вот этой конкретики нет. И вот поэтому я думаю, что то, что я сейчас скажу, возможно, для многих будет конкретикой. Самое главное — это то, чтобы человек, любой человек, вне зависимости от рода его деятельности, прежде всего осознавал себя тем, кто управляет вот своей реальностью. Это number one. А потом уже все остальное. Потом уже можно там заниматься пением, танцами, продюсированием, чем угодно в целом. Но самое важное, когда человек отдает себе отчет в том, что вот он такой уникальный, уникальное создание, творение нашего, как говорится, создателя. И он здесь не просто так, а для
2: так,
3: чего-то.
2: Так, Юля, я тебя перебью.
3: Да.
2: Вот все уже убедились, насколько ты философски настроенная, умная, и созерцаешь этот мир, и, пропуская через себя, выдаешь миру те лучшие проявления себя, которые мы, собственно говоря, многократно уже наблюдаем, наблюдали и будем наблюдать. Прежде чем мы продолжим, давай послушаем какую-нибудь первую песню в твоем исполнении. Как это будет песня?
3: Кстати, да, давай послушаем. Ну, мне бы хотелось, чтобы сегодня мы послушали 3 песни, где я тоже вижу смыслы определенные. И пусть эта первая песня будет «Ангел».
2: «Ангел» в исполнении Юлии Шакировой на волнах Радио ВОС. Слушаем и наслаждаемся.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Дорогие радиослушатели, гостья наша Юлия Шакирова, напомню, кто, может быть, только к нам присоединился, очень талантливый человек, очень одаренный, и что меня радует, что многие звезды, которые участвуют в ее проектах, и просто хорошие люди разных специальностей, даже конкуренты признают, что твои мероприятия проходят очень на высоком уровне, очень такие знаковые, никого не останавливают равнодушными. Я хочу тебе задать такой вопрос. Вот у тебя как бы такая своя, можно сказать, продюсерская организация, как сказать,
2: продюсерский школа,
1: центр продюсерский, да-да-да. Кого и прежде всего вот все хотят научиться сказать, я такой талантливый, я самый лучший, вот я написал несколько песен, или я хочу там танцевать, я хочу, допустим, заниматься фэшн-индустрией, какой-то модой там и так далее. Мы приходим к тебе и говорим, Юлия, научи нас, как вот, что нам делать, где нам найти того человека, который сможет нас увидеть, кто мы, во-первых, куда нам лучше идти и куда нам продать свой товар.
2: Если я правильно поняла вопрос, вопрос о том, как мы взаимодействуем с теми, кто к нам приходит. Ну, начнем с того, что, во-первых, я продюсирую свои три глобальных проекта. Это премия ТОП-100 Business and Fashion Meeting Awards, которая в этом, вот в 25-м году она была юбилейная, пятый раз она проходила. А потом, как ты правильно сказал, это фестиваль поколения 21 век, где как раз мы даем возможность молодым не в плане возраста, а в плане деятельности, дарам, талантам раскрыться. Это и вокалисты, это и танцоры могут быть, и художественное слово у нас там представлено, и фэшн-индустрия, и много кто еще. И, конечно же, конкурс красоты «Мисс и миссис Евразия». Вот эти три проекта — это глобальные такие детища, которые нуждаются в моей энергии и в моем участии. Но, соответственно, ко мне также приходят, как это сейчас модно называть, эксперты в разных областях, которые хотят больше медийности и так далее. Но самый главный вопрос, который я задаю людям, когда они вот приходят, я говорю, ну а сами-то вы вообще как себя позиционируете, да? Вот кем бы вы хотели вообще, чтобы люди о вас знали, да? А в качестве кого? И вот здесь самый важный момент, на который не каждый может ответить, потому что люди, как правило, не понимают, куда им приложить свои дары и таланты.
1: Я вот хочу быть кем-то, да? Вот хочу быть известным, а кем непонятно.
2: А вот да, вот...
1: Какой у меня имидж непонятно, да?
2: Да, и поэтому я всегда говорю, ребятам, да, назовем это так, я говорю, давайте вы пойдете и подумаете, вот как раз хотя бы напишите, пусть будет это 5 каких-то пунктов, вот в которых вы видите реализацию своих устремлений, своих даров, талантов и вообще своих как бы возможностей. Вот, и это занимает время у многих людей. И вот здесь как раз нужно начать с вопроса, кем человек сам хочет стать. Потому что, ну, согласитесь, мы не можем за человека сделать что-то. Мы можем ему только дать какой-то путь, указать дорогу, но спеть за него песню мы точно не сможем.
1: Юля, вот прости, сейчас еще раз перебью, да. Ты такую тему вот развиваешь интересную. А вот скажи, вот все-таки вот на самом деле вот каждый человек, даже певец пусть будет, да, пусть будет певец, пусть будет красавица, мисс там Евразия, да, или бизнесмен, да, там фэшн-индустрия какая-то, ну, неважно, да. Вот ты, вот, допустим, состоялся уже, а что ты видишь в конце пути? Какое моральное удовлетворение? Что ты сделаешь после этого, когда поднимешься на вершину? Ты задаешь такие вопросы, нет?
2: Ну, я задаю другой вопрос. Это еще с профессиональной танцевальной карьеры. Когда вот очень многие как бы родители, отдавая детей в спортивные бальные танцы, у меня карьера была связана именно с этим видом спорта, говорят, вот, мы хотим там медали, места и так далее. Я говорю, хорошо, а давайте я задам вопрос по-другому. Какое удовольствие в процессе обучения получает ваш ребенок? Вы вообще вот этот вопрос задаете своему ребенку или, там, наоборот, взрослому человеку? Потому что на самом деле результат в виде узнаваемости, медийности, признания — это, в принципе, результат того, насколько вы сами получаете кайф от того, что вы делаете. Если этого кайфа не случается, и мотивация для роста — это просто, вот, скажем так, стоять с микрофоном в Кремлевском дворце съездов, то она не сработает ни у кого. К сожалению, это правда. Ну, то есть я не буду говорить, что это неправда. Это, к сожалению, так. Потому что если человек не получает удовольствие от того, что он делает, ну, все остальное просто не имеет смысла.
1: В конце концов, мы можем всегда договориться, подняться за определенную сумму и сфотографироваться там с микрофоном. И что дальше?
2: Да, вот что дальше? Вот что дальше? И, например, те люди, которые занимались в моем танцевальном клубе, да, в моей танцевальной школе в свое время, они понимали прекрасно, что те места, те медали, там, да, кубки, которые они получают, вот этот пьедестал, это всего лишь результат их вот этой вот, ну, слово «работа» мне не нравится, их деятельности, их тренировочного процесса, который им нравится, безумно нравится. И это вот всего лишь очередная ступень, потому что очень часто же как бывает, что человек достиг, ну, там, вот у него состоялся там условно сольный концерт или какие-то соревнования, или какая-то минута славы случилась, ну, собственно, и все, а дальше он не видит смысла вообще в чем-либо. Вот это как раз и является тем вопросом, которым прежде всего важно, чтобы люди задавались, мечтая о большой сцене, о большой славе, о чем-то таком большом, глобальном, потому что это важно. Это же, ну, как бы, жизнь артиста — это же не только сцена, это еще и записи, ну, скажем так, да, репетиции. Много раз ты перепеваешь эту песню, пока ты не найдешь вот то, что тебе нравится, то, что, как говорят, заходит. Ты можешь аранжировку переделывать много раз в целом, и такое бывает, да. То есть, ну, это некий процесс, да, и этот процесс, он требует максимальной включенности. Максимальной включенности только тогда он имеет место быть, и только тогда он обречен на успех. По-другому, к сожалению, это не бывает.
1: Скажи, пожалуйста.
2: Не, может быть, бывает, да, но да, я таких случаев не знаю.
1: Скажи, пожалуйста, где больше всего можем услышать твои песни, вот твои мысли, твои идеи, в каких соцсетях мы тебя...
2: Ты знаешь, я тебе скажу так, что на сегодняшний день я, во-первых, очень, ну, как бы это правильно сказать, учитывая то, что у меня был, понятно, там, музыкальное образование получила достаточно давно, да, и много лет уделяла спортивной карьере, пою я вот так по новой, ну, где-то 2-2,5 года. И я очень-очень долго, сейчас скажу, чем я занималась, я выбирала стиль, вот что мое, что не мое, очень много каверов перепевала. Очень много слушала себя, что бы я хотела, да, а как вот смыслы какие отражены, к сожалению, я просто долго не отслеживала, да, то, что происходит у нас в шоу-бизнесе, но я понимаю, что, ну, прям на вес золота, когда в песне есть смыслы, прям смыслы. И мне бы, конечно, хотелось петь про счастливую любовь. У нас песен про счастливую любовь практически нет на нашей эстраде, но все про несчастную какую-то любовь, про какие-то расставания, про что-то такое. Вот. И когда приходят авторы, которые готовы со мной сотрудничать и показывают свой материал, и я им рассказываю, что бы я хотела. И вот сейчас мы потихоньку в этом процессе находимся. Я думаю, что Бог даст, к концу года, возможно, я представлю альбом, целый альбом для зрителей. Вот сейчас мы активно...
1: Рабочее какое-то название уже есть?
2: Ну, вот, скорее всего, ну, рабочее название про любовь. Потому что, согласитесь, это вопрос ко всем, а все-таки это такое чувство, которое правит миром, правит этой жизнью, и без которого...
1: И спасает этот мир.
2: Да, и без которого, наверное, все остальные достижения в целом, они, ну, как бы не имеют того смысла, который несет вот в себе это слово «любовь».
1: Так, давай послушаем следующую песню в твоем исполнении.
2: Да, я хочу как раз представить такой кавер, и, может быть, это будет из кинофильма «Оттепель», по-моему, это сериал даже, да. Мне бы хотелось, чтобы авторы, кто пишет музыку и тексты, тоже послушали, потому что мне интересно вот как раз разноплановать. Хотя многие говорят, что вот нужно в одном ключе топить. Но мне нравится и вот такое в том числе. И, может быть, кто-то услышит, кто-то пишет такие песни.
1: По крайней мере, ты имеешь право на эксперименты,
2: да,
1: как любой артист.
2: Да, да, вот.
1: Итак, слушаем это произведение на волнах Радио ВОС в исполнении нашей гости Юлии Шакировой.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Дорогие радиослушатели, вы поняли, что Юлия, во-первых, очень правильно мыслит, движется осознанно по жизни. И я хочу задать такой вот вопрос. Понятно, что с детства музыкальное образование, музыкальная семья. Мне кажется, секрет успеха еще в том, что родители, наверное, много дали, да, поддержали в свое время вот то, что ты хочешь.
2: Ну, я тебе скажу так, что вот сейчас я осознаю, наверное, мне не с чем сравнить, и может, это и хорошо, что не с чем сравнить, а мне все мои начинания, они поддерживались. Там я, например, приходила такая вдохновленная, а вот я хочу вот это, вау, как классно, как здорово. Говорит, ну, вот и делай, типа. Раз так классно, так как здорово, да, вот. Я даже помню свой опыт, что-то я пекла какой-то торт, вдохновилась так, вот. И это было, конечно, там вся кухня измазана каким-то тестом и так далее. Вот, но, по крайней мере, никто не говорил, что вон, что ты там делаешь, там, фу, и, ну, то есть никто не критиковал. И это очень круто. На сегодняшний день я осознаю, что это было реально круто, когда тебе дают вот реализовать все, что ты хочешь. Это классно.
1: Это важный опыт такой,
2: это
1: да.
2: Очень важно, да. Поэтому...
1: А то, знаешь, потом вот хотел что-то, не сделал, и будешь думать, а почему я это не сделал?
2: Да,
1: может быть,
2: да.
1: Нужно было это делать.
2: Кстати говоря, вот, опять же, вот, не знаю, знаешь ты, не знаешь, у меня есть свой бренд одежды, он, конечно, очень молодой, этот бренд, Бай Шакирова. Uh-huh. Ему, ну, наверное, чуть больше года.
1: В этой неделе моды вот в прошлом году уже был?
2: Нет. И я могу сказать, что я вот с большим удовольствием вспоминаю, что как раз в школе, когда я училась, у нас там были уроки шитья, и более того, то есть вот насколько горела этим учитель, которая учила не только шить, но и конструировать одежду. И я вот, ну, тогда же мы не задумывались, да, зачем это все и вот как это. А сейчас я понимаю, что именно этими знаниями я пользуюсь для того, чтобы вот это вот все случилось. И я понимаю, что моих знаний, возможно, даже больше, чем тех людей, которые заканчивают специализированное образование по конструированию одежды.
1: А ты знаешь, я хочу сказать, вот извини, что опять перебиваю. Многие, допустим, я хочу сделать бренд. Собирают целую группу людей, которые начинают там разрабатывать. Мне вот это нравится, я хочу это так. Когда ты уже сама умеешь шить, и ты хочешь, понимаешь, что ты делаешь, это же вообще дорого стоит. И мне кажется, тебе, ну, как и во всем, наверное, ты пойдешь своим путем вот в этом смысле.
2: Ну, мне нравится, потому что я вижу вот коллекцию, я ее сразу всю вижу. Угу. Да, то есть я вижу...
1: Аксессуары все,
2: да,
1: вот эти.
2: Да, то есть я ее вижу полностью всю. Мы начинали, кстати, с аксессуаров, потому что я делала большие банты такие огромные, в трех размерах. Одни поменьше, но они поменьше, как бы, да, условно поменьше. То есть все равно они были большие, там, средние и большие-большие, огромные, которые такие трансформеры. То есть их можно носить как брошь, а можно носить как головной убор, как шляпку. Да, и вот с этого, собственно, началось, потому что я считаю, что любая идея, она, если ты ее не реализовываешь, она, в принципе, теряет свой смысл, потому что если вам, дорогие друзья, если вам в голову пришла какая-то идея, какая-то творческое. Сделайте хотя бы что-то сегодня, не завтра, а именно сегодня для реализации этой идеи. Ну, например, вот приведу пример, да, пришла вам в голову идея про коллекцию. Ну, сядьте, нарисуйте два хотя бы лука, два образа, чтобы вот вы поняли, что вы вот что-то для этого сделали. Потому что потом, в принципе, для меня это равно никогда.
1: Да, потому что мы здесь и сейчас. Если мы, допустим, мысли приходят, их надо ценить, эти мысли, если они либо плодотворны, либо мы их задвинем в долгий ящик, и все. И потом нам что-то другое придет, мы опять скажем, мы сделаем завтра. И вот те, кто так делают, у них обычно все это затормаживается надолго, а ты, я так понял, человек действия. Вот.
2: Ну, наверное, в этом очень большую роль сыграли, в хорошем смысле слова, спортивные бальные танцы, потому что там все очень просто. Ну, как и в спорте в целом, да, очень просто. Либо ты идешь и делаешь, ну, либо ты не делаешь, ну и все. Ты стоишь на месте. То есть для того, чтобы степ-бай-степ было продвижение, и чтобы, например, сегодня было чуть-чуть лучше, чем вчера, а завтра
1: надо
2: лучше.
1: Делать.
2: Конечно,
1: брать
2: ты
1: делать.
2: Просто, я всегда говорю так, что ваша задача просто дойти до танцевального зала, переобуться в танцевальную обувь и сделать хотя бы первый шаг. Все, а дальше легче. А, потому что очень часто у людей ступор в том, чтобы вот этот первый шаг-то как раз и сделать. Либо, дойти до студии, взять урок вокала, например, да, многие же годами, я знаю таких людей, которые годами откладывают этот момент, да, которые говорят, ой, я так хочу петь, я говорю, ну, приходи, я вот занимаюсь. Ой, ну потом, потом.
1: А многие, знаешь, что говорят?
2: Да.
1: Сейчас время такое тяжелое, надо подождать.
2: Ну, на самом деле, а давайте про время, кстати, поговорим. Но в целом сейчас время ровно такое же, как 5 миллионов лет назад.
1: Мир всегда находится в одном состоянии.
2: Да, просто разница в чем? Что раньше, ну даже вот век назад... Ну, даже, окей, полтора века назад, не было таких развитых средств массовой информации, и люди о тех событиях, которые случались там на другом континенте, узнавали спустя, там, я не знаю, полгода, год, а может быть и больше, да, а там, пока приплывет корабль,
1: и
2: пока...
1: И они не заморачивались этими другими проблемами.
2: Ну, даже, может быть, и заморачивались, но пока они узнают, это же где-то там, это далеко. А сейчас мы, в принципе, мгновенно узнаем эти новости, то, что там случилось в соседнем...
1: Так мы это еще и видим, мы пропускаем через себя.
2: Да, да, конечно. И вот этот момент, он дает ощущение того, что мир как-то поменялся. На самом деле, ну, поменялось только то, что средств массовой информации, то, как мы узнаем о событиях, стало больше вот в разы. И вот этот вот информационный поток, он на нас все время со всех сторон движется, да. И по факту все то же самое. Вопрос в другом, как мы реагируем на эти события, потому что вот от этого как раз и зависит, насколько мы счастливы, несчастливы, делаем мы что-то, не делаем, откладываем это в долгий ящик, не откладываем, потому что по факту все то же самое и происходит. Мне кажется, ничего глобально не поменялось.
1: В глобальном смысле, как бы мы ни хотели, мы на некоторые события повлиять не сможем. Мы можем только либо сочувствовать, либо какие-то моменты чем-то можем помочь, либо можем просто развести руками и сказать, ну, что мы можем сделать?
2: Ну,
1: будем ждать,
2: вот,
1: пока закончится.
2: Как правило, я вот не соглашусь, мы можем повлиять на события своим отношением к этим событиям, вот как минимум, потому что что смысла переживать, да, ты пойди что-то сделай целом, да. Точно так же, как, например, я знаю людей, вот как раз-таки, да, ведь что, вот что такое искусство, вот эта плоскость, ее как бы вроде бы нельзя потрогать руками, да, вот мы привыкли, что-то материальное там можно потрогать, а вот там песню, ну как ты ее потрогаешь, да, руками, ну никак, там тот же самый спектакль, ну вот как ты его потрогаешь, да, вот он вроде есть и есть, там кино тем более, да, как ты его потрогаешь, это вот какая-то субстанция, но, я хочу сказать, дорогие друзья, та энергия, которую вы получаете через песни, через видеоконтент, через спектакли, там, я не знаю, через что-то еще такое, да, подобное созерцание. Это в разы большие виды энергии, чем если бы вы пришли и проехали, там, я не знаю, на машине, да, потрогали бы ее просто.
1: Все это влияет на наши составляющие в итоге, да, на
2: очень
1: наше настроение, сильно, на наше
2: очень
1: я.
2: Очень сильно. Вот смотрите, мы же можем, например, уйти вдохновленными с какого-то концерта, а можем просто не купить билет на какой-то концерт, потому что, ну, как бы там нам что-то не заходит, да, и так далее, и так далее. А можем исцеляться этой музыкой. Вот заметьте, там, да, ученые доказали, что та же опера, оперное искусство в целом, оно на высоких вибрациях, и оно очень положительно влияет там на определенные процессы.
1: Так, давай продолжим исцеляться твоими песнями.
2: Да, мне очень нравится песня «Красивая история», и Алан Черкасов дал мне разрешение на эту песню. Я хочу, чтобы мы ее послушали. Он даже сказал, что у меня, может быть, чуть-чуть лучше, чем у него получается. Это очень ценно.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Дорогие радиослушатели, Юлия Шакирова сегодня нас шокирует, не побоюсь этого слова, своими глобальными мыслями, идеями правильными, потому что от того, какие у нас гости, да, тоже очень многое влияет, потому что можно послушать передачу, сказать, ну да, ну послушали, да, вот прям до этого было скучно, а стало еще скучнее. Здесь он, абсолютно наоборот, мы как бы взбодрились, мы поняли, что надо здесь и сейчас менять себя, менять будущее. Вот скажи, пожалуйста, как ты к этой идее долго шла, вот, например, да, что я хочу сделать вот этот конкурс, вот можно немножечко...
2: Да. Кстати, про конкурсы расскажу. Про конкурсы красоты, правильно?
1: Да, конечно.
2: Ну, на самом деле, очень много раз была в жюри конкурсов красоты, самых различных абсолютно, начиная от российских, включая международные. Есть у меня такой момент, как модельная школа, модельное агентство. Вот сейчас оно какое-то время было вне

0: активной фазе. Сейчас, я думаю, что оно снова будет в активной фазе, потому что есть запрос на это у людей. И мне мои друзья сказали, говорят, Юль, а может быть тебе самой сделать тот конкурс, который ты вот видишь, вот как ты это видишь, чтобы это было вот прямо вау, да? Потому что, ну, как бы быть в жюри — это одна история, там ставить. Режиссером-постановщиком, кстати, была. Сейчас скажу название конкурса. «Императорская корона России». Вот, вот так. Очень, года три, наверное, я им ставила конкурсы, вот, как режиссер-постановщик в том числе. И вот мне всегда, так же, как, кстати, в фэшн-индустрии, я всегда задавала вопрос, ну хорошо, а вот если, например, девушки не модельных параметров, ну и вот что им делать с этим, да? Ну все похудеть же не могут в целом, да, и вырасти там на 20 сантиметров, например.
1: Да.
0: Вот, вот что им делать? А вот они тоже хотят. И получается, что автоматически мы их отсекаем. И как раз это очень сильно ударяет по их самооценке в целом же, да? И я подумала, что, во-первых, было бы неплохо дать возможность не только по внешним данным оценивать девушек, но и по тому, насколько она наполнена внутри, насколько она готова как раз менять этот мир, да, что она хочет сделать, какие у нее проекты социальные, не социальные, там, да, общественные какие-то, насколько она активно вовлечена в жизнь. Да. Вот. И вот как раз идея конкурса «Мисс и миссис Евразия 21 век», вот, кстати, здесь тоже почему 21 век, потому что это не только новый век, но и новое тысячелетие. И все-таки важно вот эти каноны красоты, а, собственно, кто их устанавливает? А ведь мы можем сами на них влиять тем, как мы устанавливаем эти каноны красоты. И когда девушка, женщина и даже девочка считает себя красивой, востребованной в этом плане, да, и в обществе в том числе, она по-другому влияет на этот мир. У нее автоматически нет комплексов, да, это уже значит, что она не будет делать неправильный выбор, да, там, в разного рода моментах.
1: А то мы, знаешь, извини, что перебиваю, посмотрим вот на определенные каноны, которые кем-то когда-то были установлены, да, 90-60-90, да, а все остальное, значит, оно как бы не имеет значения, как бы.
0: Ну,
1: а вот когда
0: да.
1: у Майи Плисецкой спросили, что же главное для балерины, и она ответила, главная голова.
0: Она совершенно правильно говорила, потому что все в голове, потому что наши мысли, я уверена, на даже не на 100, а на 500%, они формируют нашу реальность. Как бы нам ни говорили, что материя первична, нет, наоборот. Идея первична, и она формирует материю. И это ученые сейчас прекрасно знают и доказали много раз. Вот так и здесь. То есть если мы создаем некую идею, она начинает влиять на этот мир и воплощается в материю. И люди, которые вот 25 января у нас как раз прошел финал конкурса «Мисс и миссис Евразия 21 век» уже 26 года. И я могу сказать, что та энергия, которая от участниц шла в зрительный зал, поверьте, вот я даже сама как организатор, у меня были мурашки на протяжении 5 часов, когда длилось мероприятие. И это говорит только об одном, что состав был поистине волшебный. И каждая, вот при ближайшем рассмотрении, каждая участница, она настолько, как бы это правильно сказать, самобытна и уникальна. И вот именно так и хочется подходить к прекрасным представительницам.
1: Да, потому что бывают, знаешь, люди, которые красавицы-красавицы, а в итоге, когда они открывают рот, извини за выражение, понимают, что этой красавице все-таки чего-то не хватает. А бывает, ну, как бы вот, ну, человек, скажем, не соответствует стандартным канонам красоты, но у него внутри какая-то харизма, внутри столько идей, душа компании, скажем. И когда она уверена в себе, она зажигает всех вокруг, ты понимаешь?
0: Ну, да, потому
1: таких
0: что...
1: Таких примеров очень много.
0: Да, и вот раз ты процитировал слова Майи Плисецкой, я могу сказать точно так же, что те виды искусства, которые как бы вот вроде визуальные, да, ну вот мы можем даже и актрис очень много привести в пример, когда вроде бы и визуально, ну не прямо вот там Мадонна, но тем не менее... Это настолько вау, это настолько попадание.
1: Харизма, обаяние.
0: Да, да, даже вспомним Алису Фрейдлих, которая могла перевоплощаться от Мымры до королевы, и это было, ну, просто волшебство, которое творилось вот прямо на сцене.
1: И вот сейчас, здесь сейчас и творится волшебство. Ты знаешь, вот мы вроде бы говорим, говорим, говорим, а с хорошим человеком договоришь, даже быстро, как мы с тобой, вот прям время передачи, ну, просто бесследно уходит в прошлое, как бы, но у нас остаются лучшие воспоминания об этом и об этом общении. Вот поэтому я хотел бы, прежде чем мы попрощаемся с нашими радиослушателями, послушать еще одно произведение в этом исполнении, а потом мы попрощаемся.
0: Ну вот я думаю, что я следующую песню прямо обещаю скоро записать. Я просто сделаю такой анонс. Недавно мне подарили песню, называется она «Гимн музыки». Автор текста Сергей Шелковников. Это новосибирский автор и вся команда в Новосибирске. И поскольку я топлю за живой звук, я еще не успела ее записать. Но премьера как раз была 25 января на конкурсе красоты. Поэтому обещаю в ближайшее время ее записать, выложить на все платформы. И мне кажется, что как раз эта песня станет гимном фестиваля, который вот родился буквально за месяц, «Талант Евразия, 21 век». Там прекрасные слова, и она вот вообще про то, насколько музыка может жить в душах, в сердцах. И...
1: Будем ждать эту песню.
0: Да,
1: а
0: да.
1: Я, знаешь что, я хочу тебе пожелать, вот, чтобы все мечты, все планы, которых у тебя очень много, все и творческие идеи, они вот так вот воплощались, как воплощаются, чтобы это было всегда и навсегда. И чтобы были в жизни, самое главное, радостные, счастливые дни. А когда работа в радость, тут уж, как говорится, ну, просто понимаешь, что человек живет правильно. В конце пожелай что-нибудь нашим радиослушателям.
0: С удовольствием, вообще с удовольствием пожелаю. На самом деле, дорогие друзья, очень хочется, чтобы каждый почувствовал ту гармонию между личным, душевным, ну, короче, не только все в делах, но чтобы вот та любовь, которая живет внутри каждого из нас, она нашла воплощение в этом мире, и чтобы у всех все сложилось, и в этом плане в том числе. А когда это все складывается, то это ведет к огромным вершинам в творчестве, в карьере, не побоюсь этого слова. Пускай у всех все сложится самым наилучшим образом. Вы самые лучшие люди на свете.
1: Я напоминаю, что это была самая лучшая за последнее время гостья Юлия Шакирова, которая нас будет шокировать, продолжать своими и конкурсами, и достижениями, и всеми своими талантами. Спасибо за то, что сегодня пришла. Будь счастлива, оставайся такой же, как ты есть. Вот, и до новых встреч. До свидания.
0: Спасибо огромное. До свидания.
2: Звездная гостиная. Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС. Радио ВОС.

0: Когда солнце начало садиться за Ришневские сосны, и бог Аполлон печальный перед дворцом ушел в тень, из флигеля смотрительницы Татьяны Михайловны прибежала уборщица Дунька и закричала: «Иоанн Васильевич! А, Иоанн Васильевич! Идите, Татьяна Михайловна вас кличут насчет экскурсий. Хворая она! Вощика!» Розовая Дунька колоколом вздула юбку, показала голые икры и понеслась обратно. Дряхлый камердинер Иона бросил метлу и поплелся мимо заросших бурьяном пожарищ конюшен к Татьяне Михайловне. Ставни во флигельке были прикрыты, и уже в сенцах сильно пахло йодом и камфорным маслом. Иона потыкался в полутьме и вошел на тихий стон. На кровати во мгле смутно виднелась кошка-мумка и белое заячье с громадными ушами, а в нем страдальческий глаз. «Аль зубы?» — сострадательно прошамкал Иона. «Зубы!» — вздохнула белая. «Вот она история!» — пособолезновал Иона. «Беда! То-то Цезарь воет, воет!» «Я говорю, чего, дурак, воешь среди бела дня, а? Ведь это к покойнику. Так ли я говорю? Молчи, дурак, на свою голову воешь. Куриный помет нужно прикладывать к щеке, как рукой снимет». «Иона, Иона Васильевич», — слабо сказала Татьяна Михайловна, — «день-то показательный, среда, а я выйти не могу, вот горе-то. Вы уж сами пройдите тогда с экскурсантами, покажите им все. Я вам Дуньку дам, пусть с вами походит».
1: «Ну что ж, велика мудрость. Пущай. И сами управимся, присмотрим. Самое главное — чашки. Чашки — самое главное. Ходят, ходят разные. Долго ли ее? Возьмет какой-нибудь в карман и поминай, как звали. А отвечать кому? Нам. Картину, ее в карман не спрячешь. Так ли я говорю?»
2: «Дуняша с вами пойдет, сзади присмотрит. А если объяснений будут спрашивать, скажите, смотрительница заболела».
1: «Ладно, ладно. А вы пометом. Доктора, у них сейчас рвать, щеку резать. Одному так-то вот вырвали, Федору Орешневскому. А он возьми, да и умри. Это вас еще когда не было. У него тоже собака выла во дворе».
0: Татьяна Михайловна коротко простонала и сказала: «Идите, идите, Иоанн Васильевич. А то, может, кто-нибудь и приехал уже».
3: Иона отпер чугунную тяжелую калитку с белым плакатом. «Усадьба-музей», «Ханская ставка», «Осмотр». «По средам, пятницам и воскресеньям от 6 до 8 часов вечера». И в 7:30 из Москвы на дачном поезде приехали экскурсанты. Во-первых, целая группа молодых, смеющихся людей, человек 20. Были среди них подростки в рубашках хаки, были девушки без шляп, кто в белой матросской блузке, кто в пестрой кофте, были в сандалиях на босу ногу, в черных стоптанных туфлях, юноши в тупоносых высоких сапогах. И вот среди молодых оказался немолодой, лет 40, сразу поразивший Иону. Человек был совершенно голый, если не считать коротеньких бледно-кофейных штанишек, не доходящих до колен и перетянутых на животе ремнем с бляхой, первое реальное училище. Да еще пенсне на носу, склеенное фиолетовым сургучом. Коричневая застарелая сыпь покрывала сутуловатую спину голого человека, а ноги у него были разные. Правая — толще левой, и обе разрисованы на голенях узловатыми венами. Молодые люди и девицы держались так, словно ничего изумительного не было в том, что голый человек разъезжает в поезде и осматривает усадьбы. Но старого скорбного Иону голый поразил и удивил.
0: голый между девушек, задрав голову, шел от ворот ко дворцу. И один ус у него был лихо закручен, и бородка подстрижена, как у образованного человека. Молодые, окружив Иону, лопотали, как птицы, и все время смеялись. Так что Иона совсем запутался и расстроился. Тоскливо думал о чашках и многозначительно подмигивал Дуньке на голову. У той щеки готовы были лопнуть при виде разноногого. А тут еще Цезарь, как на грех, явился откуда-то и всех пропустил беспрепятственно, а на голову залаял с особенной хриплой старческой злобой, давясь и кашляя. Потом завыл истошно, мучительно. Тьфу, окаянный! Злобно и растерянно думал Иона, косясь на незваного гостя, принесла нелегкое. И чего Цезарь воет? Ежели кто помрет, то уж пущай этот голый. Пришлось Цезаря съездить по ребрам ключами, потому что вслед за толпой шли отдельно пятеро хороших посетителей. Дама с толстым животом, раздраженная и красная из-за голова. При ней девочка-подросток с заплетенными длинными косами. Бритый высокий господин с дамой красивой и подкрашенной. И пожилой богатый господин-иностранец в золотых очках колесами, в широком светлом пальто с тростью. Цезарь с голова перекинулся на хороших посетителей. И с тоской в мутных старческих глазах сперва залаял на зеленый зонтик дамы, а потом взвыл на иностранца так, что тот побледнел, попятился и проворчал что-то на неизвестном никому языке. Иона не вытерпел и так угостил Цезаря, что тот оборвал вой, заскулил и пропал. «Ноги о половичок вытирайте», — сказал Иона, и лицо у него стало суровое и торжественное, как всегда, когда он входил во дворец. Дуньке шепнул: «Посматривай, Дунь», и отпер тяжелым ключом стеклянную дверь с террасы. Белые боги на балюстраде приветливо посмотрели на гостей. Те стали подниматься по белой лестнице, устланной малиновым ковром, притянутым золотыми прутьями. Голый оказался впереди всех, рядом с Ионой, и шел, гордо попирая босыми ступнями пушистые ступени. Вечерний свет, смягченный тонкими белыми шторами, сочился наверху через большие стекла за колоннами. На верхней площадке экскурсанты, повернувшись, увидали пройденный провал лестницы и балюстраду с белыми статуями, и белые простенки с черными полотнами портретов, и резную люстру, грозящую с тонкой нити сорваться в провал. Высоко, улетая куда-то, велись и розовели амуры. «Смотри, смотри, Верочка», — зашептала толстая мать, — «видишь, как князья жили в нормальное время?» И он стоял в сторонке, и гордость мерцала у него на бритом сморщенном лице тихо по-вечернему. Голый поправил пенсне на носу, осмотрелся и сказал: «Растрелли строил. Это, несомненно, 18 век».
4: «Какой Растрелли?» — отозвался Иона, тихонько кашлянув. — Строил князь Антон Иоаннович, царствие ему небесное, 150 лет назад. — Вот как! — он вздохнул. — Пра-пра-прадед нынешнего князя. Все повернулись к Ионе.
0: — Вы не понимаете, очевидно, — ответил Голый. — При Антоне Иоанновиче это верно, но ведь архитектор-то Растрелли был. А во-вторых, царствия небесного не существует, и князя нынешнего, слава богу, уже нет. Вообще, я не понимаю, где руководительница?
4: «Руководительша», — начал Иона и засопел от ненависти к голому. «С зубами лежит, помирает, к утру кончится. А насчет царствия, это вы верно, для кое-кого его и нету.
3: В небесное царствие в срамном виде без штанов не войдешь. Так ли я говорю? Молодые захохотали, все сразу с треском. Голый заморгал глазами, оттопырил губы.
2: Однако, я вам скажу, ваши симпатии к царству небесному и к князьям довольно странны в теперешнее время. И мне кажется... «Бросьте, товарищ Антонов!» — примирительно сказал в толпе девичий голос.
3: «Семен Иванович, оставь, пускай!» — прогудел срывающийся бас.
2: «Пошли дальше!» Свет последней зари падал сквозь сетку плюща, затянувшего стеклянную дверь на террасу с белыми вазами. Шесть белых колонн с резными листьями вверху поддерживали хоры, на которых когда-то блестели трубы музыкантов. Колонны возносились радостно и целомудренно. Золоченые легонькие стулья чинно стояли под стенами. Темные грозди кенкетов глядели со стен, и точно вчера потушенные были в них обгоревшие белые свечи. Амуры велись и заплетались в гирляндах, танцевала обнаженная женщина в нежных облаках. Под ногами разбегался скользкий шашечный паркет. Странна была новая живая толпа на чернополосых шашках, и тяжелый мрачен показался иностранец в золотых очках, отделившийся от групп. За колонной он стоял и глядел зачарованно вдаль, через сетку плюща. В смутном говоре зазвучал голос Голова. Повозив ногой по лоснящемуся паркету, он спросил у Ионы, кто паркет делал?
3: «Крепостные крестьяне», — ответил неприязненно Иона.
2: «Наши крепостные». Голый усмехнулся неодобрительно. «Сработано здорово, что и говорить. Видно, долго народ гнул спину, выпиливая эти штучки, чтобы потом тунеядцы на них ногами шаркали. Онегины, трень-брень. Ночи напролет, вероятно, плясали. Делать-то ведь было больше нечего».
3: Иона про себя подумал. «Вот чума голая навязалась, прости, Господи!» Вздохнул, покрутил головой и повел дальше. Стены исчезли под темными полотнами в потускневших золотых рамах. Екатерина II в горностае, с диадемой на взбитых белых волосах, с насурмленными бровями, смотрела во всю стену из-под тяжелой громадной короны. Ее пальцы, остроконечные и тонкие, лежали на ручке кресла. Юный курносый с четырехугольными звездами на груди красовался на масляном полотне напротив и с ненавистью глядел на свою мать. А вокруг сына и матери до самого лепного плафона глядели княгини и князья Тугай-бек-ордынские со своими родственниками. Отливая глянцем, чернее трещинами, выписанной старательной кистью живописца XVIII века, по неверным преданиям и легендам, сидел в тьме гаснущего от времени полотна, раскосый, черный и хищный, в мурмолке с цветными камнями, с самоцветной рукоятью сабли, родоначальник, повелитель Малой Орды, хан Тугай. За полтысячи лет смотрел со стен род князь Тугайбегов. Род знатный, лихой, полный княжеских, ханских и царских кровей. Тускнее пятнами с полотен вставала история рода с пятнами то боевой славы, то позора, любви, ненависти, порока, разврата. На пьедестале бронзовый, позеленевший бюст старухи-матери в бронзовом чепце с бронзовыми лентами, завязанными под подбородком, с шифром на груди, похожим на мертвое овальное зеркало. Сухой рот запал, нос заострился. Неистощимая в развратной выдумке, носившая всю жизнь две славы ослепительной красавицы и жуткой Мессалины. В сыром тумане славного и страшного города на севере была увита легендой, потому что первой любви удостоил ее уже на склоне своих дней тот самый белолосиный генерал, портрет которого висел в кабинете рядом с Александром I. Из рук его перешла в руки Тугай-бега отца и родила последнего нынешнего князя. Вдовой оставшись, прославилась тем,
0: что ее нагую на канате купали в пруду 4 красавца-гайдука. Голый, раздвинув толпу, постучал ногтем по бронзовому чепцу и сказал: «Вот, товарищи, замечательная особа. Знаменитая развратница первой половины 19 века». Дама с животом побагровела, взяла девочку за руку и быстро отвела ее в сторону. «Это бог знает, что такое. Верочка, смотри, какие портреты предков». «Любовница Николая Палкина», — продолжал Голый, поправляя пенсне. «О ней даже в романах писали некоторые буржуазные писатели. А тут, что она в имении вытворяла, уму непостижимо. Ни одного не было смазливого парня, на которого она не обратила бы благосклонного внимания».
2: «Афинские ночи устраивала».
0: Иона перекосил рот, глаза его налились мутной влагой, и руки затряслись. Он что-то хотел молвить, но ничего не молвил, лишь 2 раза глубоко набрал воздуху. Все с любопытством смотрели то на всезнающего Голова, то на бронзовую старуху. Подкрашенная дама обошла бюст кругом. И даже важный иностранец, хоть и не понимавший русских слов, вперил в спину Голова тяжелый взгляд и долго его не отрывал. Шли через кабинет князя со спонтонами, палашами, кривыми саблями, с броней царских воевод, со шлемами кавалергардов, с портретами последних императоров, с пищалями, мушкетами, шпагами, да геротипами и пожелтевшими фотографиями, группами кавалергардского, где служили старшие тугайбеги, и конного, где служили младшие, со снимками скаковых лошадей, тугайбеговских конюшен, со шкафами, полными тяжелых старых книг. Шли через курительные, затканные сплошь текинскими коврами, с кальянами, с тахтами, с коллекциями чубуков на стойках, через малые гостиные с бледно-зелеными гобеленами. Шли через баскетную, где до сих пор не зачахли пальмовые ветви, через игральную зеленую гостиную, где в стеклянных шкафах золотился и голубел фаянс и сакс, где Иона тревожно косил глазами Дуньки. Здесь, в игральной, одиноко красовался на полотне блистательный офицер в белом мундире, опершийся на эфес. Дама с животом посмотрела на каску с шестиугольной звездой, на раструбы перчаток, на черные стрелами вверх подкрученные усы и спросила у Ионы: «Это кто ж такой?» «Последний князь», вздохнув, ответил Иона: «Антон Иоанович в кавалергардской форме. Они все в кавалергардах служили». «А где он теперь? Умер?» — почтительно спросила дама.
1: «Зачем умер? Они за границей теперь. За границу отбыли при самом начале».
0: Иона заикнулся от злобы, что Голый опять ввяжется и скажет какую-нибудь шуточку. И Голый хмыкнул, и рот открыл, но чей-то голос в толпе молодежи опять бросил: «Да плюнь, Семен, старик он!» И Голый заикнулся.
2: «Как? Жив?» — изумилась дама. «Это замечательно! А дети у него есть?»
1: «Деток нету», — ответил Иона печально. «Не благословил Господь. Да, братец их не младший, Павел Иоаннович. Тот на войне убит. Да, с немцами воевал. Он в этих, в конных гренадерах служил. Он не здешний. У того имение в Самарской губернии было».
0: «Классный старик!» — восхищенно шепнул кто-то. «Его самого бы в музей!» — проворчал Голый.
1: «Пришли в шатер.
0: Розовый шелк звездой расходился вверху и плыл со стен волнами. Розовый ковер глушил всякий звук. В нише из розового тюля стояла двуспальная резная кровать. Как будто недавно еще в эту ночь спали в ней 2 тела. Жилым все казалось в шатре. И зеркало в раме серебряных листьев, альбом на столике в костяном переплете и портрет последней княгини на мольберте. Княгини юной, княгини в розовом. Лампа, граненые флаконы, карточки в светлых рамах, брошенная подушка казалась живой. Раз 300 уже водил Иона экскурсантов в спальню Тугайбегов, и каждый раз испытывал боль, обиду и стеснение сердца, когда проходила вереница чужих ног по коврам, когда чужие глаза равнодушно шарили по постели. Срам. Но сегодня особенно щемило у Ионы в груди от присутствия голова. И еще от чего-то неясного, что и понять было нельзя. Поэтому Иона облегченно вздохнул, когда осмотр кончился. Повел незваных гостей через бильярдную в коридор, а оттуда по второй восточной лестнице на боковую террасу и вон. Старик сам видел, как гурьбой ушли посетители через тяжелую дверь, и Дунька заперла ее на замок. Вечер настал, и родились вечерние звуки. Где-то под Орешневым засвистали пастухи на дудках, за прудами зазвякали тонкие колокольцы, гнали коров. Вечером вдали пророкотало несколько раз на учебной стрельбе в красноармейских лагерях. И он обрел по гравию ко двору, и ключи бренчали у него на поясе. Каждый раз, как уезжали посетители, старик аккуратно возвращался во дворец, один обходил его, разговаривая сам с собой и посматривая внимательно на вещи. После этого наступал покой и отдых, и до сумерек можно было сидеть на крылечке сторожевого домика, курить и думать о разных старческих разностях. Вечер был подходящий для этого, светлый и теплый. Но вот покоя на душе у Ионы как назло не было. Вероятно, потому что расстроил и взбудоражил Иону голый. Иона, ворча что-то, вступил на террасу, хмуро оглянулся, прогремел ключом и вошел. Мягко шаркая по ковру, он поднялся по лестнице. На площадке у входа в бальный зал он остановился и побледнел. Во дворце были шаги. Они послышались со стороны бильярдной, прошли в баскетную, потом стихли. Сердце у старика остановилось на секунду. Ему показалось, что он умрет. Потом сердце забилось часто-часто, вперебой с шагами. Кто-то шел к Ионе. В этом не было сомнения. Твердыми шагами. И паркет скрипел уже в кабинете. Воры. Беда. Мелькнуло в голове у старика. Вот оно. Вещи. Чуяло. Беда. В дверях бального зала мелькнуло серое пальто. И показался иностранец в золотых очках. Увидав Иону, он вздрогнул, испугался, даже попятился, но быстро оправился и лишь тревожно погрозил Ионе пальцем. «Что вы, господин?» — в ужасе забормотал Иона. Руки и ноги у него задрожали дрожью. «Тут нельзя».
5: «Не узнал, Иона. Плохо, плохо. Если уж ты не узнаешь, то это плохо».
0: Звуки его голоса убили Иону. Колено у него разъехались, руки похолодели, и связка ключей брякнулась на пол.
1: «Господи Иисусе, ваше сиятельство, батюшка Антон Иоаннович, да что же это? Что же это такое?» Слезы заволокли туманом зал. В тумане запрыгали золотые очки, пломбы, знакомые раскосые блестящие глаза,
2: Иона давился, всхлипывал, заливая перчатки, галстук, тычась трясущейся головой в жесткую бороду князя.
5: «Успокойся, Иона, успокойся, Бога ради!»
1: «Ба, батюшка!» — судорожно прошептал Иона. «Да как же вы приехали? Как? Никого нету!»
2: «И прекрасно. Бери ключи, Иона, идем туда, в кабинет!» Князь повернулся и твердыми шагами пошел через галерею в кабинет. Иона, ошалевший, трясущийся, поднял ключи и поплелся за ним. «Садись, Иона, в кресло!»
5: Затем, дернув щекой, оборвал со спинки другого с выдвижным пультом для чтения табличку с надписью «В кресло не садиться» и сел напротив Ионы. Лампа на круглом столе жалобно звякнула, когда тяжелое тело вдавилось в софьян. В голове у Ионы все мутилось, и мысли прыгали бестолково, как зайцы из мешка, в разные стороны.
2: «Ах, как ты подряхлел, Иона! Боже, да чего ты старенький!» — заговорил князь, волнуясь. «Но я счастлив, что все же застал тебя в живых. Думал, что тебя тут уморили».
1: От княжеской ласки Иона расстроился и зарыдал тихонько, утирая глаза.
2: «Ну, полно, полно, перестань».
1: «Как же вы приехали, батюшка? Как же это я не узнал вас, старый хрен? Глаза у меня слепнут. Как же это вернулись вы, батюшка? Очки-то на вас, очки, вот главное, и бородка. И как же вы вошли, что я не заметил?»
5: Тугайбек вынул из жилетного кармана ключ и показал его Ионе.
2: «Через малую веранду, из парка, друг мой. Когда вся эта сволочь уехала, я и вернулся. А очки...» — князь снял их. «Очки здесь уже, на границе надел. Они с простыми стеклами».
1: «Княгинюшка-то, господи, княгинюшка-то с вами, что ли?»
5: Лицо у князя мгновенно постарело. «Умерла княгиня. Умерла в прошлом году. Париже умерла. От воспаления легких. Так и не повидала родного гнезда. Но все время его вспоминала. Очень вспоминала. И строго наказывала, чтобы я тебя поцеловал, если увижу. Все Богу молилась. Видишь? Бог и привел».
2: Князь приподнялся, обнял Иону и поцеловал его в мокрую щеку. «Ну вот что. Слушай, Иона, времени у меня мало. Поговорим о деле». Мысли у Ионы вновь стали на дыбы. «Как же в самом деле? Ведь вот он, живой, приехал. А тут... мужики, мужики-то... поля!»
1: «В самом деле, ваше сиятельство...» — он умоляюще поглядел на князя. «Как же теперь быть? Дом-то... аль вернут?»
5: Князь рассмеялся на эти слова Ионы так, что зубы у него оскалились только с одной стороны, с правой. «Вернут? Что ты, дорогой?» «Нет, голубчик Иона, ничего они мне не вернут. Ты, видно, забыл, что было. Не в этом суть. Ты вообще имей в виду, что приехал-то я только на минуту и тайно. Приехал я, во-первых, поглядеть, что тут творится. Сведения я кое-какие имел. Пишут мне из Москвы, что дворец цел, что его берегут, как народное достояние. Народное!» Зубы у князя закрылись с правой стороны и оскалились с левой. «Народное! Народное так народное! Черт их бери! Все равно, лишь бы было цело, оно так даже и лучше. Но вот в чем дело. Бумаги-то у меня тут остались важные. Нужны они мне до зарезу. Скажи, кабинет-то мой рабочий растащили и цел?» Князь тревожно тряхнул головой на портьеру.
1: Колеса в голове Ионы ржаво заскрипели. Перед глазами вынурнул Александр Эртус, образованный человек в таких же самых очках, как и князь. Человек строгий и важный,
6: научный Эртус каждое воскресенье наезжал из Москвы, ходил по дворцу в скрипучих рыжих штиблетах, распоряжался, наказывал все беречь и просиживал в рабочем кабинете долгие часы, заваленные книгами, рукописями и письмами по самую шею. Иона приносил ему туда мутный чай. Эртус ел бутерброды с ветчиной и скрипел пером. Порой он расспрашивал Иону о старой жизни и записывал, улыбаясь.
1: «Цел-то цел кабинет», — бормотал Иона. «Да вот горе, батюшка, ваше сиятельство! Запечатан он. Запечатан».
6: «Кем запечатан?»
1: «Эртус Александр Абрамович из комитета».
6: «Эртус?» — картаво переспросил Тугайбек. «Почему же именно Эртус, а не кто-нибудь другой запечатывает мой кабинет?»
1: «Из комитета он, батюшка», — виновато ответил Иона. «Из Москвы. Наблюдение ему, вишь, поручено. Тут, ваше сиятельство, внизу-то библиотека будет, и учить будут мужиков. Так что он библиотеку устраивает».
6: «Ах, вот как, библиотеку?» — князь ощерился. «Что ж, это приятно. Я надеюсь, им хватит моих книг. Жалко, жалко, что я не знал, а то бы я им из Парижа еще прислал. Но ведь хватит».
1: «Хватит, ваше сиятельство», — растерянно хрипнул Иона. «Ведь, видимо-невидимо, книг-то у вас». Мороз прошел у Ионы по спине при взгляде на лицо князя.
6: Тугайбек съежился в кресле, поскреб подбородок ногтями, затем зажал бородку в кулак и стал диковинно похож на портрет Раскосова в мурмолке. Глаза его подернулись траурным пеплом. «Хватит? Превосходно. Этот твой Эртус, как я вижу, образованный человек и талантливый. Библиотеки усантливый. Библиотеки устраивает. В моем кабинете сидит. Да-с. Ну,

0: а днем лицом сюда, чтобы он сам любовался на свою библиотеку. Это я сделаю, Иона, клянусь тебе, чего бы это ни стоило. Момент такой настанет. Иона, будь уверен, и, может быть, очень скоро. А связей, чтобы мне заполучить Эл-Туса, у меня хватит. Будь покоен.
1: Иона судорожно вздохнул.
0: А Эдышком, продолжал Тугай нечистым голосом, знаешь, кого пристроим? Вот этого голова. Антонов Семен. Семен Антонов.
1: Он поднял глаза к небу, запоминая фамилию.
0: Честное слово, я найду товарища Антонова на дне моря. Если только он не подохнет до той поры. Или если его не повесят в общем порядке на Красной площади. Но если даже и повесят, я перевешу его на день-два к себе. Антонов Семен уже распользовался гостеприимством в ханской ставке. И голый ходил по дворцу в пенсне.
1: Тугай проглотил слюну, отчего татарские скулы вылезли желваками.
0: Ну что ж, я приму его еще раз, и тоже голова. Ежели он живым мне попадется в руки, Иона, не поздравлю я Антонова Семена. Будет он висеть не только без штанов, но и без шкуры. Иона, ты слышал, что он сказал про княгиню-мать? Слышал?
1: Иона горько вздохнул и отвернулся.
0: Ты верный слуга, и сколько бы я ни прожил, я не забуду, как ты разговаривал с голым. Неужели тебе теперь не приходит в голову, как я в ту же секунду не убил голова, а? Ведь ты же знаешь меня, Иона, много лет. Но вот не убил. Нельзя было убить Иона. Это было бы слабо и неудачно. Меня схватили бы, и ничего бы я не выполнил из того, зачем приехал. Мы сделаем Иона больше, получше.
1: Князь пробормотал что-то про себя и стих. Иона сидел, мутясь, и в нем от слов князя ходил холодок, словно он наглотался мяты. В голове не было уже никаких мыслей, а так, одни обрывки. Сумерки заметно заползали в комнату. Тугай, поморщившись, встал и глянул на часы.
0: Но вот что, Иона, поздно, надо спешить. Ночью я уеду. Устроим же дела. Во-первых, вот что.
1: У князя в руках очутился бумажник.
0: Би, Иона, би, верный друг. Больше дать не могу, сам стеснен.
2: Ни за что не возьму, прохрипел Иона и замахал руками.
0: «Би!» — строго приказал Тугай и запихнул сам Ионе в карман бушлата белые бумажки.
2: Иона всхлипнул.
0: «Только смотри, тут не меняй, а то пристанут откуда. Ну-с, а теперь самое главное. Позволь уж, Иона Васильевич, перебыть до поезда во дворце. В два ночи уеду в Москву. Я в кабинете разберу кое-какие бумаги.
2: «Печать-то, батюшка!» — жалобно начал Иона.
0: «Вздох!» — сказал Тугай. «Ты, главное, не бойся. Веришь мою слову? Ну, то-то!»
3: Ночь подходила к полночи. Иону сморило сном в караулке.
1: Во флигельке спали истомленная Татьяна Михайловна и Мумка. Дворец был бел от луны, слеп, безмолвен. В рабочем кабинете с наглухо закрытыми черными шторами горела на открытой конторке керосиновая лампа, мягко и зелено освещая вороха бумаг на полу, на креслах и на красном сукне. Рядом в большом кабинете с задернутыми двойными шторами нагорались стеариновые свечи в канделябрах, нежными искорками поблескивали переплеты в шкафах. Александр I ожил и лысый мягко улыбался со стены. За конторкой в рабочем кабинете сидел человек в штатском платье и с кавалергардским шлемом на голове. Орел победно взвел.

0: Пался над потускневшим металлом со звездой. Перед человеком сверх вороха бумаг лежала толстая клеенчатая тетрадь. На первой странице бисерным почерком было написано вверху: «Алекс Эртус. История ханской ставки». Ниже: 1922-1923. Тугай, упершись в щеки кулаками, мутными глазами глядел, не отрываясь, на черные строчки. Плыла полная тишина. И сам Тугай слышал, как в жилете его неуклонно шли, откусывая минуты, часы. И 20 минут, и полчаса сидел князь недвижно. Сквозь шторы вдруг проник долгий тоскливый звук. Князь очнулся, встал, громыхнув креслами. «У-у-у, проклятая собака!» — проворчал он и вошел в парадный кабинет. В тусклом стекле шкафа навстречу ему пришел мутный кавалергард с блестящей головой. Приблизившись к стеклу, Тугай всмотрелся в него, побледнел, болезненно усмехнулся. «Фух!» — прошептал он. «С ума сойдешь!» Он снял шлем, потер висок, подумал, глядя в стекло. И вдруг яростно ударил шлем оземь так, что по комнатам пролетел гром, и стекла в шкафах звякнули жалобно. Тугай сгорбился после этого, отшвырнул каску в угол ногой и зашагал по ковру к окну и обратно. В одиночестве, полный, по-видимому, важных и тревожных дум, он обмяк, постарел и говорил сам с собой, бормоча и покусывая губы. «Это не может быть! Нет! Нет! Нет!» Скрипел паркет, и пламя свечей ложилось и колыхалось. В шкафах зарождались и исчезали седоватые зыбкие люди. Круто повернув на одном из кругов, Тугай подошел к стене и стал всматриваться. На продолговатой фотографии тесным амфитеатром стояли и сидели застывшие и так увековеченные люди с орлами на головах. Белые раструбы перчаток, рукояти палашей. В самом центре громадной группы сидел невзрачный, с бородкой и усами, похожий на полкового врача человек. Но головы сидящих и стоящих кавалергардов были в полоборота напряженно прикованы к небольшому человеку, погребенному под шлемом. Подавлял белых напряженных кавалеристов маленький человек, как подавляла на бронзе надпись о нем. Каждое слово в ней с заглавной буквы. Тугай долго смотрел на самого себя, сидящего через двух человек от маленького человека. «Не может быть!» — громко сказал Тугай и оглядел громадную комнату, словно в свидетели приглашал многочисленных собеседников. «Это сон!» Опять он пробормотал про себя, затем бессвязно продолжал. «Одно из двух. Или это мертво, а он, тот, этот, жив, или я? Не поймешь». Тугай провел по волосам, повернулся, увидал идущего к шкафу, подумал невольно. «Я постарел». Опять забормотал. «По живой моей крови. Среди всего живого шли и топтали, как по мертвому. Может быть, действительно я мертв? Я тень? Но ведь я живу. Я все ощущаю, чувствую. Ясно чувствую боль. Но больше всего ярость». Тугаю показалось, что голый мелькнул в темном зале. Холод ненависти прошел у Тугая по суставам. «Я жалею! Я жалею, что не застрелил! Жалею!» Ярость начала накипать в нем. И язык пересох. Опять он повернулся и молча заходил к окну и обратно, каждый раз сворачивая к простенку и вглядываясь в группу. Так прошло с четверть часа. Тугай вдруг остановился, провел по волосам, взялся за карман и нажал репетир. В кармане нежно и таинственно пробило 12 раз. После паузы на другой тон 1 раз, четверть, и после паузы 3 минуты. «Ах, боже мой!» — шепнул Тугай и заторопился. Он огляделся кругом и прежде всего взял со стола очки и надел их. Но теперь они мало изменили князя. Глаза его косили, как у хана на полотне, и белел в них лишь легкий огонь отчаянной созревшей мысли. Тугай надел пальто и шляпу, вернулся в рабочий кабинет, взял бережно отложенную на кресле пачку пергаментных и бумажных документов с печатями, согнул ее и с трудом втиснул в карман пальто. Затем сел к конторке и в последний раз осмотрел вороха бумаг, дернул щекой и, решительно кося глазами, приступил к работе. Откатив широкие рукава пальто, прежде всего он взялся за рукопись Эртуса. Еще раз перечитал первую страницу, оскалил зубы и рванул ее руками. С хрустом сломал ноготь. С конторки и кресел сгреб ворох бумаг и натаскал их кипами из шкафов. Лампу снял, унес в парадный кабинет, а вернулся с канделябром и аккуратно в трех местах поджег ворох. Дымки забегали, в кипе стало извиваться. Кабинет неожиданно весело ожил неровным светом. Через 5 минут душило дымом. Прикрыв дверь и портьеру, Тугай работал в соседнем кабинете. По вспоротому портрету Александра I лезло треща пламя, а лысая голова коварно улыбалась в дыму. Встрепанные томы горели стаймя на столе и тлело сукно. Поодаль в кресле сидел князь и смотрел. В глазах его теперь были слезы от дыму и веселая бешеная дума. Опять он пробормотал: «Не вернется ничего. Все кончено. Лгать не к чему. Несем же с собой все это, мой дорогой Эртус». Князь медленно отступал из комнаты в комнату, и сероватые дымы лезли за ним. Бальными огнями горел зал. На занавесах изнутри играли и ходуном ходили огненные тени. В розовом шатре князь развинтил горелку лампы и вылил керосин в постель. Пятно разошлось и закапало на ковер. Горелку Тугай швырнул на пятно. Сперва ничего не произошло. Огонек сморщился и исчез. Но потом он вдруг выскочил и, дыхнув, ударил вверх, так что Тугай еле отскочил. Полог занялся через минуту и разом, ликующе, до последней пылинки осветился шатер. «Теперь надежно», — сказал Тугай и заторопился.
1: Он прошел баскетную, бильярдную, прошел в черный коридор, гремя по винтовой лестнице спустился в мрачный нижний этаж, тенью вынырнул на освещенной луной двери на восточную террасу, открыл ее и вышел в парк. Чтобы не слышать первого вопля Ионы из караулки, воя Цезаря, втянул голову в плечи и незабытыми тайными тропами нырнул во тьму.

0: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
1: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
1: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
3: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
1: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
4: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
1: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
5: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
6: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Актуальное интервью на Радио ВОС.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с адвокатом Сурковым Ярославом Игоревичем, который расскажет об особенностях своей профессиональной деятельности. Добрый день, Ярослав. Вначале предлагаю вам ответить на несколько вводных вопросов. Расскажите, пожалуйста, немного о себе для наших радиослушателей.
3: Добрый день, радиослушатели. Меня зовут Сурков Ярослав Игоревич. Я являюсь адвокатом. Также являюсь членом партии «Единая Россия», членом Поволжского казачьего войска, общества. Также являюсь членом Всероссийского общества слепых, потому что у меня зрение плохое, инвалид второй группы я являюсь. Также занимаюсь, соответственно, адвокатской деятельностью как платной по соглашениям оказания юридической помощи, также и бесплатной юридической помощи по грантам и компенсациям от государства по уголовным делам и гражданским и административным делам. Также по участникам СВО и, соответственно, по иным категориям социально значимых граждан. Занимаюсь общественной деятельностью, в том числе я руководитель школы молодого юриста, который занимается просветительской деятельностью в сфере права, соответственно, которая оказывает просветительскую деятельность как на платной, так и на бесплатной основе.
2: Спасибо, Ярослав. Что для вас самое важное в профессии адвоката?
3: Важное именно отстаивание прав и законных интересов граждан, чтобы их права не были нарушены. То у нас очень много есть нарушений, которые производятся со стороны государства, правоохранительных органов, чиновников, которые фактически, так скажем, не соблюдают права и законные интересы граждан Российской Федерации, иностранных граждан, граждан без гражданства. Поэтому в этом случае я считаю, что это самое главное в юридической профессии – отстаивание прав и интересов граждан.
2: Ярослав, какое достижение в своей профессиональной деятельности вы считаете самым главным и что вас вдохновляет на продолжение работы тогда, когда возникают какие-то сложности?
3: Чтобы это была справедливость, чтобы отстаивание прав, именно те, которые положены по законодательству, чтобы не были нарушены права, чтобы это все соблюдалось, соответственно, в сфере законодательства, в сфере норм этики, в сфере, так скажем, жизни, деятельности человека, а не нарушалось права человека, так скажем, иными лицами, которые могут нарушаться. Естественно, вдохновляет это, и я настроен идти дальше, чтобы произвести фактически деятельность отстаивания этих прав, а это меня вдохновляет, это моя жизнь, соответственно, это как мой наркотик, получается, уже юридическая сфера, в связи с этим приходится фактически отстаивать права и интересы граждан, поэтому меня вдохновляет это.
2: Замечательно. Ярослав, если бы нужно было описать вашу работу только тремя словами, какие это слова были бы?
3: Наверное, справедливость, честность и применение законодательства.
2: Ярослав, расскажите, пожалуйста, вы официально где-то трудоустроены, либо работаете как самозанятый, и как проходит ваш день рабочий?
3: У меня адвокатский кабинет адвоката города Москвы Суркова Ярослава Игоревича, который зарегистрирован 28 октября 2025 года. До этого был членом Московской городской коллегии адвокатов, адвокатская контора номер 18, находящаяся в городе Москве. Начал я заниматься юридической деятельностью еще когда мне было 16 лет. Я начал заниматься изначально риэлторской деятельностью в 16 лет. И в 19 лет у меня были первые уже судебные процессы. В это время я получил среднеспециальное образование юридическое.
2: Ярослав, как бы вы хотели, чтобы о вас знали как об адвокате люди, для того, чтобы они обращались к вам за юридической помощью?
3: Наверное, о том, что я именно, когда заключаю соглашение, я говорю доверителю всегда ту информацию, которая есть на самом деле, никогда не преувеличиваю, никогда не прибавляю, никогда не преуменьшаю фактические обстоятельства дела. Когда доверитель говорит о том, что необходимо, какую гарантию даете фактически по данному делу, я говорю всегда правду о том, что никогда не гарантирую никакого результата, потому что это, во-первых, запрещено федеральным законом номер 63 от 31 мая 2002 года об адвокатской деятельности в адвокатуре в Российской Федерации. А во-вторых, смысла портить репутацию каким-то одним делом, я смысла в этом никакого не вижу, поэтому я считаю, что необходимо говорить ту правду, которая необходима доверителю знать именно по его делу и реальные обстоятельства его дела или фактически конечный результат, если он виден. Если он не виден, значит, так и необходимо говорить доверителю о том, что он не виден, этот результат.
2: Какой девиз или принцип помогает вам в работе?
3: Принцип помогает мне именно справедливость о том, чтобы все это было как положено по законодательству, это первое. И второе, чтобы это было таким образом, чтобы это была и конфиденциальность информации доверителя, и доверие у доверителя. Фактически доверитель понимал о том, что он придет и получит именно квалифицированную юридическую помощь, а не для того, чтобы просто заключить соглашение и получить денежные средства. Потому что у нас все денежные средства идут на банковский счет адвокатского кабинета, а не счета меня как физического лица.
2: Ярослав, сейчас предлагаю рассказать вам о своем профессиональном пути в адвокатуре и в юриспруденции. Что вас привело в эту сферу и конкретно в адвокатуру?
3: У меня получилось так, то, что я начал интересоваться в школьные годы обществом знанием истории России. Соответственно, это был где-то 8-9 класс. Параллельно с 10 классом, я в 10-11 классе учился, но параллельно я учился уже в Башкирской экономико-юридическом колледже на заочном форме обучения. После окончания колледжа я поступил в Самарский научно-исследовательский университет имени академика Королева в городе Самара на юридический факультет. На то время это Самарский государственный университет СМГУ. Соответственно, в 2014 году он был окончен у меня в качестве специалитета. В 2018 году диплом специалитета был сданы дисциплины определенные, и был получен диплом бакалавриата. И в 2021 году у меня был получен диплом магистратуры юридической. Соответственно, и в 2022 году у меня был получен диплом экономиста. Также с 2006 года по 2022 год я занимался предпринимательской деятельностью. Каким образом? С 2006 года по 2011 год я был фактически владельцем риэлторского агентства «Общество с ограниченной ответственностью Союз риэлтор». Соответственно, из 2011 года название организации сохранилось до настоящего времени, бренд. Юридическая фирма была «Сурков партнеры», так скажем. Соответственно, сейчас это коллеги адвокатов «Сурков партнеры» или адвокатский кабинет «Сурков» Ярослава Игоревича. То есть я развиваю свою фамилию, соответственно, которую я не собираюсь в дальнейшем каким-то образом пятнать какими-то либо плохими нерезультативными делами. Также я являюсь преподавателем в университетах. В 2016 году создал общественный проект «Школу молодого юриста», просветительскую деятельность, которая существует до настоящего времени на протяжении более 10 лет.
2: Ярослав, помните ли вы самое первое свое дело? Какие эмоции эта работа у вас вызвала и чему научил вас первый опыт?
3: Меня первый опыт научил выступление в суде. У меня было именно личное дело, фактически семейные, по принудительной продаже жилого помещения, соответственно, в наследственной массе. Соответственно, я выступал в апелляционном порядке. В первой инстанции адвокат, который нанимали мои родственники, то, что я на то время занимался как раз риэлторской деятельностью, я не занимался фактически юридической, это мое было первое дело. И когда проиграл адвоката в первой инстанции, я обратился с апелляционной жалобой самостоятельно уже в Самарский областной суд на решение первой инстанции. И, соответственно, получил опыт именно выступления в судах. Эмоции были колоссальные, очень большие эмоции были в связи с тем, что по факту такого я не ощущал. Адреналин, так скажем, ко мне поступил, и с того времени он во мне действует, когда я выступаю в судах. Я фактически в суды хожу, как мое это хобби уже получается. И, соответственно, я это дело выиграл. Мое первое дело это было выигрышное, а не проигрышное. Поэтому меня это очень зацепило. И когда ты слышишь, что решение положительное, это адреналин такой поступает к тебе, который фактически невозможно передать словами.
2: Были ли моменты в вашей жизни, Ярослав, когда вы хотели сменить профессию или профиль профессиональный? Что помогло вам остаться тогда в профессии?
3: Ну, профессии у меня такого не было, что смена профессии совсем. Но именно профиль, да, я менял много раз. Я начинал именно вперед с риэлторскими делами, это недвижимостью, сделками и так далее. Потом я перешел по гражданским делам в полном объеме. Потом по административным делам пробовал себя. Потом по уголовным делам пробовал. И сейчас я больше специализируюсь на уголовных делах, чем на гражданских. Да, мне гражданские дела ближе, я их знаю от отдая, но просто мне уже скучно в таких делах. В связи с этим я сейчас занимаюсь уже, больше специализируюсь, больше 5 лет, даже 7, именно на уголовных делах.
2: Какой случай из вашей профессиональной практики стал поворотным в вашей карьере?
3: Наверное, вот это первое дело и было то, что фактически поворотным, то, что да, это мое. Это моя профессия, которую я хочу развиваться, расширять кругозор в данной профессии. Поэтому я считаю, что именно на первое дело и повлияло на мое решение дальнейшее моей профессиональной пути.
2: Ярослав, как всегда, в обществе существует много каких-то предубеждений, зачастую они неверные. Но какие есть предубеждения и заблуждения насчет профессии адвоката?
3: Да. Таких очень много в связи с тем, что фактически, когда доверитель обращается на консультацию, на первую, фактически доверитель думает о том, что он пришел к адвокату, что он заплатит денег, и ему это дело выиграют. Такого не бывает. Во-первых, адвокат не выносит решение суда и не может гарантировать какой-либо результат. Адвокат просто помогает с правовой точки зрения просто попробовать достичь цели той, которую поставил сам доверитель, а не которую фактически... 100% результат, да, многие там юристы, адвокаты говорят, мы сейчас выиграем 100% ваше дело, там, подадим в суд, и будут положительные решения. Я считаю, что это самое заблуждение у доверителя, то, что адвокат может гарантировать какой-то результат. Не он выносит это решение, а он просто помогает осуществить с правовой точки зрения именно его цель, его задачу, которую поставил доверитель перед адвокатом. И адвокат может как и проиграть, как может и выиграть. И, соответственно, он не может гарантировать то, что он заплатит денег доверитель, и будет положительный результат. Может, он заплатит денег за то, что адвокат будет выполнять работу надлежащим образом и квалифицированно, а не то, что фактически адвокат может 100% выиграть это дело и гарантировать какой-то результат. Поэтому тут гарантировать результат никто не может.
2: В завершении этого блока также, Ярослав, хочу вас спросить о том, что были ли какие-то неудачи в вашей профессиональной деятельности, чему они вас научили и что показали?
3: Ну, неудачи, да, были проигрышные дела. Без этого никуда в данной сфере. Я, как уже ранее сказал, о том, что фактически адвокат выполняет свою профессиональную квалифицированную юридическую помощь, а не гарантирует результат. Были проигрышные дела, соответственно, которые, так скажем, приводили к отрицательным решениям. Но я пытаюсь всегда в любом деле именно доводить дело до логического конца, не до момента вынесения решения суда, хоть там положительного, хоть отрицательного, а до момента именно положительного решения суда по задаче доверителя, а не по, так скажем, законодательству, как положено. Вот провел, ну, проиграл, все, ты там получил денег, и можно уходить. А я считаю, что необходимо разными путями пытаться добиться той задачи, которую поставил доверитель. И лучше, если заведомо ты знаешь, что это дело проигрыша, его лучше никогда не брать в производство и лучше от него отказаться.
2: Ярослав, среди наших радиослушателей немало молодых людей, которые только находятся на старте своей профессиональной деятельности, и некоторые из них, как и вы, хотели бы, конечно, стать юристом и адвокатом. Для них могли бы вы сказать, какие качества следует развивать в себе, чтобы стать успешным адвокатом?
3: Ну, я считаю, что здесь необходимо просто именно понимание закона, желание разбираться в тексте, читать именно статью, не просто прочитать статью, а прочитать ее с другой стороны и применить на себе эту статью и с одной стороны, и с другой стороны. В школьные годы это помогает общество знания и истории России, а, соответственно, в уже студенческие годы, если кто-то учится на юридической профессии или собирает на юридическую профессию, запоминать тексты, запоминать статьи, знать, где найти законодательство, знать, где получить какую-либо информацию, а также, соответственно, пользоваться различными базами, может быть, нейросетями, которые сейчас развиваются очень сильно. не думать, что нарушение, например, там, по зрению или там, инвалидность, какой-либо инвалидности лица имеют, и это ограничение идет в юридической сфере, что они не смогут быть юристами. Я считаю, что это не должно помешать получению юридического образования и, соответственно, понимать о том, что это может быть даже плюсом. Ты индивидуален, и у каждого, у кого зрение плохое, дополняет определенными другими нюансами в этой сфере. С памятью. Вот я, например, фактически один раз прочитал, я запомнил навсегда этот текст, соответственно, потому что у меня зрение плохое. В связи с этим я запоминаю тексты, и я запомнил его навсегда от слова до слова. Кто имеет инвалидность по другим заболеваниям, тоже какие-то есть дополнения, которые могут быть уникальны именно в этой сфере у этих граждан.
2: Для наших радиослушателей я напоминаю, что о своем профессиональном пути в качестве адвоката нам рассказал Ярослав Сурков. Слушайте следующие выпуски из цикла, в которых Ярослав дальше будет делиться своими секретами профессиональными, даст нам те юридические основы, которые помогут нам в повседневной жизни.
4: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: В Минске существует уникальный, единственный в Беларуси музей паралимпийской славы, который всесторонне рассказывает посетителям об истории и достижениях наших спортсменов с инвалидностью. Их жизнь часто напоминает остросюжетный фильм с неожиданными поворотами, приключениями, ежедневным выбором своего пути. Сочетанием пота и крови во время подготовки к соревнованиям и слезами от счастья после чемпионатов. Находится музей в средней школе номер 12. Я, Виктория Курилина, отправилась туда, чтобы поближе познакомиться самой с пространством и коллекцией выставки. И, конечно, рассказать вам, дорогие наши слушатели, о самых ценных экспонатах, связанных с историей белорусского паралимпийского движения. О том, что подтолкнуло открыть такой музей, говорит заместитель директора по учебной работе средней школы номер 12 города Минска Ирина Кашевич.
1: В рамках единого образовательного пространства в нашей школе обучаются разные дети. И дети с особенностями со здоровьем, дети с нарушением поведения, дети с особенностями психофизического развития. И для нас, как для администрации, важно так организовать образовательный процесс для разных категорий детей, чтобы все они находились в комфортной для себя обстановке в нашей школе, чтобы каждый из них мог добиться успеха, чтобы они почувствовали себя нужными. И всему этому способствует музейная педагогика, которой мы пользуемся здесь как инструментом для интеграции всевозможных педагогических приемов в образовательном процессе. Хочу сказать, что в настоящий момент в нашей школе обучается больше 20 детей с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата. И именно поэтому было принято такое решение создать на базе нашей школы музей паралимпийской славы. Музей открылся в апреле 2016 года. Экспонаты мы собирали всем миром. И дети принимали участие, и педагоги и родители. Впервые тогда познакомились с Паралимпийским комитетом Республики Беларусь и сотрудничаем с ним до сих пор. Вот. Ну и хочу отметить, что вот такая музейная педагогика использует среду нашего пространства музейного. И учителя могут воздействовать на эмоциональные переживания детей, на их познавательные способности, на речевые возможности буквально каждого ребенка. И чаще всего вот это музейное пространство, музейный мир реализуется у нас на воспитательных мероприятиях, на коррекционных занятиях, ну и с успехом используется и в образовательном процессе. Главной целью создания музейной экспозиции было распространение знаний о паралимпийском движении Республики Беларусь среди молодежи, среди детей, ну и взрослого населения. Естественно, большое внимание уделяется организации встреч с нашими спортсменами-паралимпийцами, организации различных мероприятий совместно с Паралимпийским комитетом Республики Беларусь. И, наверное, самыми большими праздниками это и Паралимпийский день «Мы вместе», и ежегодный благотворительный праздник «Дни добра». Каждый год мы участвуем в различных мастер-классах, музейных посиделках.
2: Как вам кажется, почему важно не только показывать награды, медали спортсменов, но еще и ребят знакомить лично с этими людьми?
1: Наверное, каждый учится принимать и понимать людей всех. Неважно, какие возможности у них есть. Дети учатся толерантности, видят, что и среди них есть такие же сверстники, которые со временем тоже могут добиться определенных успехов. Один из примеров – наша выпускница Юлия Сугюдкевич, которая училась у нас в школе, девочка-колясочница, которая добилась больших успехов в спорте. Как правило, любая экскурсия организована таким образом, что сначала ребята просматривают какой-то тематический ролик и отвечают на вопросы экскурсовода. И здесь уже включается их возможность рассуждать. Дети смотрят на музейные экспонаты, трогают их руками, у них возникают вопросы, откуда это взято, как он попал в музей, кто был обладателем этой вещи. Ну и еще важным моментом является то, что в течение вот этих лет работы музея в школе было создано несколько групп детей, старшеклассников, которые являются активом и проводят экскурсии для наших малышей, присутствующих гостей, участвуют в различных конкурсах. И вот эти школьники не только могут информировать о том, что хранится в нашем музее, рассказать про экспонаты, но и могут наладить диалог с другими участниками, со своими сверстниками, со взрослыми посетителями музея.
0: Руководит работой музея паралимпийской славы Екатерина Свиридович.
1: Наш музей расположен на первом этаже школы. При подходе к музею нас встречает аллея славы. Это коридор, который соединяет музейное пространство и школу. Начинается он с фотографий спортсменов-паралимпийцев, которые расположены на этой стене. Аллею славы открывает Игорь Бойкий, многократный чемпион мира по плаванию среди спортсменов с нарушением зрения. Это самый титулованный спортсмен-паралимпиец Республики Беларусь.
2: Музейное пространство – это такое прямоугольное помещение.
1: Да, площадь 78 квадратных метров. Пространство музея разделено на две части. Зоны между собой разделены водопадом по стеклу. Называется водная стена, которая вносит динамику в нашу, так сказать, статичность. Встречает нас интерактивная зона, где расположен квест-лабиринт для детей на колясках. Интерактивные столы, стол для армрестлинга, стол для игры в шахматы и шашки для слабовидящих детей.
2: На этих столах реально размещены шахматы.
1: Конечно, да, можно сесть, поиграть, потрогать. Также на стене расположено баскетбольное кольцо. Можно попробовать закинуть мяч в кольцо. Гимнастические кольца закреплены к потолку музейного пространства. На стенах у нас расположены талисманы паралимпийских игр. Во второй зоне расположены вдоль стен витрины, в которых представлены медали, награды, кубки, сертификаты, грамоты, дипломы, личные вещи спортсменов-паралимпийцев, фотографии с различных чемпионатов. Также на стенах расположены стенды, на которых представлена история паралимпийского движения с 1948 года и до наших дней. Также на этих стендах кратко рассказывается о всех паралимпийских играх, о достижениях наших паралимпийцев. Имеется телевизор для просмотра каких-то фильмов, небольших роликов.
2: Это
1: для...
2: во второй зоне, да?
1: Да, во второй зоне, да, на стене. Также телевизор используется для проведения различных презентаций, лекций,

0: собственно, паралимпийские игры были. И это вот на моей основной дисциплине, 100 метров брасом, собственно, первая половина, взято время оттуда. Приятно было, естественно.
1: Сертификат, который находится в музее паралимпийской славы, не жалко было вот его отдавать? И не жалко ли, что это удостоверение профессионализма вашего вот находится сегодня не с вами, не у вас лично дома, среди других ваших побед, наград, медалей?
0: Там он несет гораздо больше пользы, чем он меня, он бы просто лежал. Кого-то он смотивирует, кто-то отметит и, собственно, будет продолжать идти с улыбкой по этому миру.
2: Часто в музее это что? Вот пришел, посмотрел на какие-то экспонаты и, в общем-то, все. А у вас есть много интерактивных зон.
3: Это на самом деле очень важно, потому что интерактивные зоны, они добавляют некой динамичности. То есть ты можешь не просто посмотреть глазами, но ты можешь к этому прикоснуться, ты можешь это потрогать, ты можешь поучаствовать в квестах. То есть это не обычная статичная какая-то вот обстановка, где ты просто пришел, как у нас обычно в музеях, руками не трогать, экспонаты не трогать, ни к чему не прикасаться. Здесь же все наоборот. Все, что не в зоне витрин, не внутри, все можно потрогать, ко всему можно прикоснуться. Но из витрины, если очень хочется, можно достать медаль, подержать. Ну как это не подержать медаль, настоящую золотая медаль паралимпийских игр, прикоснуться к этой драгоценности.
2: Лабиринт, расскажите, да, для кого он?
3: Да, у нас есть квест-лабиринт, он предназначен для деток с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Это дети, которые передвигаются на колясках. Ну, задача пройти лабиринт. Мне кажется, это весело, эмоционально.
2: Бывает ли, что посетителями музея становятся как люди с какими-то ограниченными возможностями, так и без них? Да, и вот какую динамику вы замечаете в проведении именно таких вот совместных экскурсий?
3: Да, наш музей, он открыт для посещений не только детьми с ограниченными возможностями, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с какими-то психофизическими особенностями развития. Но приходят и обычные дети, и родители, учащиеся нашей школы, учащиеся других школ. Двери нашего музея открыты для всех. Посетителями нашего музея даже являются и воспитанники детских дошкольных учреждений. Но я считаю это важно, потому что, когда встречаются в музее и здоровые дети, и дети с ограниченными возможностями, потому что наш музей — это прежде всего пространство для принятия детьми, детей не таких, как они. То есть учит дружить, учит жить.
2: Расскажите об удобстве музея для всех посетителей.
3: Да, музей у нас организован таким образом, чтобы люди с ограниченными возможностями могли тоже насладиться нашей экспозицией. Вот все наши витрины, они, во-первых, расположены низко, и сами витрины сделаны под наклоном. Это для того, чтобы люди на инвалидных колясках могли без всяких проблем подъехать, посмотреть, все увидеть, все прочитать, чтобы не доставляло это им никаких сложностей. Также вот все наши парадные костюмы, наши стоечки расположены на достаточно низком уровне, чтобы и люди с ограниченными возможностями могли все это прочитать, и учащиеся начальной школы невысокого роста, чтобы, в общем-то, все было удобно.
2: С какого возраста приглашаете в музей ребят?
3: С первого класса. Чтобы это было для них не в новинку, не какой-то диковинкой, а принимать, видеть, что есть вот и такие люди с ограниченными возможностями, что это такие же равноправные члены нашего общества.
2: А сколько экспонатов вот сегодня в вашем музее?
3: Постоянная экспозиция у нас присутствует более 100 экспонатов, и хранятся запасники фонда. То есть экспонаты, которые, ну, периодически где-то что-то можем, что-то убрать, что-то добавить.
2: У вас часто бывают люди на колясках. Угу. Готовы ли принимать посетителей с инвалидностью по зрению, да, и как можно было бы организовать вот эту экскурсию?
3: На сайте нашей школы 12 есть вся информация о нашем музее. Нужно будет связаться с нами, сказать, что вот есть такое желание посетить, вот услышали посетить наш музей, и уже мы договоримся, обсудим время, дату, подготовим экскурсию.
1: Пространство музея паралимпийской славы – это не только выставка, куда приходят посетители, но и интерактивная площадка для проведения внутришкольных тематических мероприятий.
4: Меня зовут Мурманцева Лейда Александровна. Я являюсь сотрудником музея паралимпийской славы 12-й школы города Минска по основной своей должности библиотекарем данной школы. Мы в качестве сотрудников музея, заведующей музея Екатерина Сергеевна Свиридович, пребываем в этих должностях совсем недавно, с начала учебного года, и первое мероприятие, которое было проведено, это мероприятие интерактивное «Ко дню белой трости». Несколько лет назад, еще даже не подозревая, что я буду пребывать в этой должности и коснусь этой темы, я посещала пространство в Минске, мероприятие проводила

0: Незрячая ведущая. Нас завели в темную комнату. Вся программа проводилась в этой комнате. И мы вышли из комнаты. И мы так и не увидели, что там было. Поначалу это было страшно, а потом ты чувствуешь дыхание другого, чувствуешь плечо и уже включаешься, слышишь голос. Встреча тогда проходила по книге Астрид Лингрен «Ронни, дочь разбойника». А теперешняя встреча уже в 12-й школе проходила по произведению «Тося, Бося и темнота» Лины Жутауте. Эта книга очень востребована в нашей школе среди начальной школы, потому что она затрагивает известный страх, страх темноты. Мы проводили эту программу в полной темноте, немножко ставили подсветку, чтобы дети не пугались. Я непосредственно вела программу от имени девочки, и мы с девочкой проходили все ее преграды. Тося Бося боялась темноты. Она укладывается спать, а темнота приближается. К ней подходит мама, а мама всегда пахнет. И мы давали мешочки с разными наполнителями, с разными запахами. Мама у нас пахла кофе. И задача детей была угадать, чем пахнет мама. То есть мы по кругу пускали этот мешочек, и дети не озвучивали. Только уже в самом конце они проговаривали. Тот, кто угадал, он молчал. Вот. Потом бабушка приходила. Она пахла у нас лавровым листом, супом пахла. Приходила бабушка, она желала Тосе Босе сладких снов, и чтобы сны были еще слаще, она давала ей в руке вот шелестящую вкусную конфету, тоже дети это угадывали. А еще бабушка, чтобы Тосе Босе не было страшно, подкладывала ей под одеялко ее друга, тоже дети угадывали, что за друг и что бабушка подкладывала.
1: Мы передавали это, как бы каждому
0: ребенку, передавали
1: ребенку,
0: этот,
1: да?
0: Предмет, да, предмет шел по кругу.
1: Для каких учащихся?
0: Это были второклассники, дети, которые находятся в группе продленного дня. Было 7 человек. Мы прочитали эту книгу не глазами, как принято читать, а включили ушки, включили носы, руки. То есть нашими глазами были уже другие части тела. И, конечно же, наши сердца. Детям понравилось. Я думаю, что мы повторим. Было несколько задач. Первая из задач — это было познакомить ребят с историей праздника. Детям я рассказала о том, что есть такие же детки, как они, только они не могут видеть. И поэтому их глазками становятся носы, руки, ушки. И читают они этот мир не глазами. А вот они смотрят, дети, у тебя есть все. И для них это нормально, взять книгу и прочитать. А когда нет глаз, я говорю, прочитайте друг друга, прочитай, что тебе передал этот ребенок. И у нас был такой элемент чтения. Например, подходил ребенок, и он сжимал руку со всей силы. И второй ребенок должен был угадать, что передал, какое сообщение, послание тебе. Это или злость, это или страх, если дрожит рука, это или поглаживание, это если любовь. Вот, то есть рассказать об истории возникновения праздника была цель. Вторая цель — поработать со страхом темноты. Мне кажется, наверное, самый главный страх маленьких детей — эту темноту из себя вынуть и представить ее, например, в роли той же мышки, да, которую можно запихнуть в мешок, отстранить от себя. И, конечно же, самая главная глубинная задача, и она, мне кажется, все-таки она на перспективу больше построена — учиться понимать и принимать деток не таких, как ты, но таких же ценных, как ты. Таким же сердечком они радуются, они злятся, они удивляются, у них все то же самое. Важно согревать друг друга, светить друг другу, любить друг друга.
2: В апреле следующего года Музей паралимпийской славы встретит 10-летний юбилей с начала своей работы. Уже многое сделано, но, как и любое пространство, пропитанное энергией движения вперед, оно не может не развиваться. Руководитель музея Екатерина Свиридович в конце нашей встречи поделилась планами.
3: Планов на самом деле много, и далеко лежащих, и близко лежащих планов, конечно, в первую очередь это сбор, это поисковая такая работа, это пополнение фонда музея новыми экспонатами. Будем работать в этом направлении. Также внедрение каких-то новых материалов в нашу постоянную экспозицию. Хотелось бы нам еще вот создать мультимедийное портфолио нашей экспозиции, и в будущем хотелось бы, конечно, создать аудиогид на белорусском, на русском и на английском языке, чтобы была возможность у людей слушать без экскурсоводов. Возможно, в будущем создание какой-то передвижной экспозиции. Ну, это так, в таких далеких планах. Будем формировать творческие группы наших экскурсоводов. В планах создания разработка буклетов, рекламной продукции у нашего музея, чтобы могли люди узнавать, что вот существует такое у нас в республике, в городе. Ну и, разумеется, на постоянной основе это участие

0: В дар от Елены Гвай, паралимпийской атташе. Вес медали 390 грамм. Под номером 7 самая памятная медаль чемпионата мира по мини-футболу среди слабовидящих, проходившим в Англии в 2004 году. Экспонат также передан в дар от Елены Гвай.
1: На верхнем уровне следующей витрины можно видеть фотографию Юлии Сагайдукевич, чемпионки Республики Беларусь, участницы Кубка мира по танцам на инвалидных колясках и выпускницы нашей школы. На витрине также представлены спортивные снаряды Сергея Грибанова, бронзового призера 12-х летних паралимпийских игр в Афинах 2004 года. Это диск для метания. Вес диска 2 килограмма. Метание диска – очень древний вид спорта. В Греции его изготавливали из камня или бронзы. Вес диска составлял до 5 килограммов. Также мы видим ядро для толкания. Ядро весит чуть больше 7 килограмм. Тяжелое. По способу движения технически напоминает метание копья, что прослеживается. Связь с войной, военными действиями. Кстати, после Великой Отечественной войны активно развивались именно военные виды спорта. Почему? На случай новой войны. Одна из заслуженных учительниц нашей школы, Гуревич Мария Петровна, в молодости занималась стрельбой, является мастером спорта, а ее муж продолжил спортивную карьеру, и в Минске есть специализированная школа его имени. Школа по стрелковому спорту имени Марка Гуревича.
2: На следующей витрине представлены награды и экипировка Юрия Голуба, бронзового призера паралимпийских игр в Ханты-Мансийске 2022 года по биатлону и лыжным гонкам среди инвалидов по зрению. Бронзовая медаль спортсмена передана в дар от Шудейко Николая Николаевича, генерального секретаря Паралимпийского комитета Республики Беларусь. А также Юрий Голуб является чемпионом зимних паралимпийских игр в Южной Корее в 2018 году по биатлону.
3: Данная витрина представляет достижения и спортивный путь Людмилы Волчок, паралимпийской чемпионки по лыжным гонкам в Ванкувере 2010 года и Турине 2006 года, а также серебряного призера Паралимпиады в Пекине 2008 года и бронзового призера игр в Лондоне 2012 года по академической гребле. Мы видим оформленный в рамку автограф пожелания спортсменки, фотографии с ней во время встречи, которая проводила в нашей школе в рамках благотворительного праздника «Подари жизнь детям». За плечами каждого спортсмена история жизни, трагический случай. А это, по сути, смерть прежней жизни, а потом начало, возрождение. Путь к себе, новому, через веру, любовь, терпение. Людмила Волчок получила травму позвоночника, когда забралась на крышу студенческого общежития, чтобы поправить антенну, и упала. И такие случаи за плечами многих паралимпийцев. Они все произошли при разных обстоятельствах, в разное время, но объединяет все эти истории. Путь преодоления, несмотря ни на что. Путь вверх, движение вверх. К жизни, радости, мечте.
0: На следующей витрине представлена медаль, сертификат участника паралимпийских игр, аккредитационная карта, а также фото и стартовая майка Ольги Зинкевич, паралимпийской чемпионки по легкой атлетике, по прыжкам в длину и беге среди спортсменов с нарушением зрения. В качестве документального хроникального фона витрины выступает афиша открытого первенства по легкой атлетике Белорусского товарищества инвалидов по зрению «Минск». 1992 год.
1: Следующая витрина посвящена Паралимпиаде в Пхёнчхане 2018 года. Мы видим фотографию национальной сборной команды, которая представляла Беларусь на данных играх, а также персональное фото участников игр Екатерины Шастиной-Комар и Валентины Шиц, трехкратной чемпионки паралимпийских игр в Ханты-Мансийске 2022 года, серебряного призера паралимпийского чемпионата мира по лыжным видам спорта 2022 года среди инвалидов-колясочников. Также привлекают внимание элемент спортивной экипировки, стартовая майка Екатерины Шастиной-Комар, памятные подарки и талисман Паралимпиады.
0: На следующей витрине красуется Игорь Бокий, 21-кратный чемпион по плаванию среди инвалидов по зрению. Нам представлены две золотые медали, а именно чемпионата Европы по плаванию Португалия 2016 год, этапа мировой серии по плаванию Египет 2024 год. Также мы видим очки для плавания и шапочку. Конечно, такие личные вещи максимально приближают к атмосфере сфере игр. А еще на витрине представлен самый свежий экспонат – автограф